0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги, и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

В эфире передача «Христианская семья». Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию беседу Кручинина Алексея на тему «Христианское воспитание в семье».

мне предстоит с вами поговорить о очень важной теме, которая волнует меня самого очень сильно и кажется очень важной. Это воспитание детей в христианской семье. Я не буду говорить уж очень так сильно подробно и по пунктам о воспитании детей, потому что, в общем-то, многие из вас многое что знают и, наверное, читали. А некоторые из вас, я уверен, имеют большой опыт воспитания. Мне хотелось отдельные аспекты, которые мне кажутся несколько упущенными, забытыми или пренебреженными в наше время последнее, осветить и поговорить с вами именно об этом. В Евангелии от Марка в главе 10 есть очень известный стих, который иногда читают в церкви, когда молятся о благословении детей, приходящих, которых приносят в церковь. Вот я прочитаю. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: „Пустите детей приходить ко мне, не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него“. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». Вот если бы эти слова он сказал Саддукеям, или Иродианам, или фарисеям, нам было бы понятно. Но он сказал это своим ученикам: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». Оказывается, дорогие братья и сестры, христиане вполне себе могут ставить препятствия на пути детей к Богу. Но почему дети? И мы видим еще с самого начала вот Библии, как только разворачивается история людей, Бог показывает, что дети были значимы как для Бога, так были значимы и для врага Божьего, для сатаны. Бог говорит: «Благословлю твоих детей». Что делает дьявол? А дьявол делает совершенно другое. Раз для Бога дети людей – это важно, это драгоценно, то он прилагает усилия, чтобы эту драгоценность сломать, сокрушить, отнять. В книге «Исход» особенно ярко показано, как вот лукавый ненавидит наследие Божие – детей. Вы помните, когда они находились в рабстве у египтян, то очень злобный, каверзный такой закон коварный принимает фараон, чтобы мальчиков, которые рождаются, бросать их в Нил, убивать их. И даже бабкам повивально было сказано, когда будут рождаться мальчики, убивать их тоже. Почему? Почему нужно было убивать мальчика? Потому что мальчики, они как бы несут этот род, продолжают род своего народа. А девочек потихоньку можно переформировать и научить их стать просто египтянками, рабами, рабынями египетскими. Если нет мальчиков, то не будет и девочек. И в церкви мы видим то же самое. Как только из церкви исчезают мальчики, девочки оттуда тоже уходят, там им делать нечего. Понимаете? Мальчики всегда имеют, как бы они становятся целью для сатаны, чтобы погубить их души. Но когда Бог стал через Моисея оказывать большое давление на фараона, уже спустя там аж целых 80 лет, вы помните эту историю, то фараон говорит так: «Хорошо, вы идите, но детей оставьте. Вы сами там можете идти, молиться, но только вот детей не надо». Вот так вот и загонять их в такие узкие врата и делать их людьми верующими. Детей оставьте. И помните, что не согласились на это условие. Настойчиво Моисей стоял перед Богом, Бог через него совершил это дело, и в итоге вышли и дети, и взрослые, и старики. Все, что у них было, они это вынесли. И вот тогда, когда вышел народ Божий, вышли дети, Бог очень интересную вещь говорит своему народу. В 12 главе книги «Исход» написано:
Это закон о Пасхе, о самом важном празднике в израильском народе, праздник Пасхи. И там сказано так: «Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки». Не просто для себя, но для своих сынов. То есть, если ты не научишь этому сыновей, то это все забудется и исчезнет. Поэтому важно не только самому быть верующим и хорошим христианином, но чрезвычайно важно своих детей привести к Богу. Дальше в этой же главе. «Когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите им». Интересно, Бог прямо фразу, большую фразу, такой абзац, внушает людям. Именно вот так ты должен отвечать своим детям. Ты должен подробно им объяснить, что это за праздник, и почему, и откуда. Бог вывел нас, мы были рабами, и так далее, и так далее. Нельзя отмахнуться и сказать: сынок, потом расскажу. Как только спросят тебя дети, ты должен рассказать. У меня у самого 5 детей. Старшей дочке 22 будет в июне. А младшему 5 вот 4 месяца только исполнилось. Так что и большие, и маленькие дети у меня есть. И я скажу, что отвечать на их вопросы, особенно когда им будет 4 или 5, очень сложно. И если ты... Потому что на каждый вопрос, как только ты ответил, у них появляется следующий вопрос. И вопросов будет бесконечно долго, и Бог говорит: спросит сына, расскажи. Спросит, расскажи. Какое искушение у всякого отца, когда он пришел домой вечером? Я есть хочу. Я устал. Какие ответы на вопросы? А Бог говорит: нет, как только спросит тебя сын, скажи. Я вам скажу, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, если мы не будем своим детям рассказывать, отвечать на их бесчисленные вопросы, когда им только 3 года, когда им 5 лет, то когда им будет 12 лет, они уже к нам не подойдут. И когда мы подойдем и попытаемся им что-то рассказать: сынок, я хочу тебе сказать, он скажет: папа, не-не-не, я все знаю, и не надо, не лезь ко мне. Упустили, потеряли то благодатное время, когда строится доверие между отцом и сыном, между матерью и дочерью. Так что, дорогие друзья, если у кого-то из вас есть маленькие дети, или когда-то вдруг будут, или у кого-то из вас есть внуки маленькие, и они вас досаждают вопросами, все дела бросьте. И не важно, что не будет сварен суп, и не важно, что еще там что-то не сделано, все это не важно. Ответьте на все их вопросы, чтобы было доверие. Чтобы ваш ребенок, ваш внук вам доверял. Чтобы он с каждым вопросом бежал к вам, а не лез в интернет. Оказывается, Бог вложил в сердца детей интерес к Божьему. Из этой истории, из книги «Исход», я делаю определенный вывод, совершенно однозначный. Бог говорит: когда тебя спросит сын, это значит, что Бог вложил в сердце ребенка интерес к Божьему. Почему этот интерес потом угасает? Когда мы не отвечаем. Или отвечаем сухо, просто чтобы отмахнуться. Когда мы отвечаем неинтересно. Когда мы отвечаем так, что как будто нам самим скучно об этом говорить. А ведь ребенок спрашивает о Божьем. Слава Богу, что моя мама, которая вырастила 11 детей, она всегда находила время ответить каждому на вопрос. «Мама, почему это?» И она чистит картошку и говорит: «Слушай меня, я тебе буду рассказывать». И она мне рассказывает. «Мама, почему это?» Она рассказывает. Она очень сильно уставала. Если кто-то из вас вырос в многодетной семье, знает, что это такое. Это очень тяжелый труд. Но мама всегда рассказывала, всегда объясняла. И рассказывала интересно. Она сама выросла в большой семье, у них было много младших братьев, 5 младших братьев, и она была для них вот такая старшая сестра, которая всем объясняла и рассказывала. И она этот опыт принесла в собственную семью, рассказывала потом мне и моим братьям и сестрам. И я научился у нее, как важно, как только у ребенка есть вопрос, потратить на это время и искренне, и очень интересно ответить на этот вопрос. Ответить просто трудно, но легче. Ответить интересно еще труднее, и ты понимаешь, что появятся еще вопросы. Но как только мы, братья и сестры,
пренебрегаем этими детскими вопросами, мы создаем взрослые проблемы в сердцах своих детей. И когда уже я рос в церкви и видел, как мои друзья, подростая, мои ровесники уходили в мир, и проблема была у всех одна и та же. Не было хороших отношений со своими родителями. Родители не потратили время и силы, чтобы научить, поговорить, рассказать. У моих друзей были и кроссовки, и велосипеды. У меня не было ни кроссовок, ни велосипедов, но у меня были очень хорошие отношения с моей мамой. Отцу всегда было некогда поговорить, он служитель, и много и по церквам разным ездил, и занят был служением. Всегда было некогда с ним поговорить, но мама находила время объяснить все. И она объясняла все. Многие мои друзья оказались в мире. Сегодня я вижу, как дети моих друзей уходят в мир. Подрастают и уходят в мир. Половина детей у некоторых, у кого-то еще больше. Люди, выросшие в церкви, становятся неверующими. Почему? И ответ один. Не было хороших отношений. Не было доверительных, очень искренних, добрых, интересных отношений у родителей с этими детьми. Пустите детей. Когда я слышу эти слова Иисуса Христа, пустите детей. Не препятствуйте. Не будьте препятствием на пути ребенка к Богу. Такое ощущение, что Христос хочет сказать, каждый ребенок, рождаясь, он уже как бы наклонен внутри к Божьему, к доброму. Но родители становятся, или взрослые люди в общем, в целом, препятствие на пути ребенка к Богу. Если ребенок может свободно задавать вопросы папе и маме, и они рассказывают и отвечают, то у них формируется очень правильное отношение к Богу. Правильное отношение с папой и мамой формирует правильное отношение с Богом. Если есть доверие к папе, я вас уверяю, будет обязательно доверие к Богу. Обязательно. Это очень связанные вещи. Когда нет доверия к родителям, не будет доверия к Богу. Поэтому чем больше вы посвятите времени своему ребенку, не тому, чтобы его одеть, обуть, накормить не хуже других, дать ему телефон не хуже других, образование не хуже, чем у других, вы из него вырастите успешного человека. Но если вы дадите ему самое главное, научите его верить в Бога, то тогда он будет иметь вечную жизнь. Без образования, не объедавшийся, не сильно хорошо одетый, без дорогого телефона, но с верой в Бога он будет Божьим человеком. Что сегодня, во что мы все с вами поверили за последние 30 лет? Мы поверили в то, что успешный человек – это богатый человек. И мы все, сидящие здесь, думаем, нам так внушили, что настоящий человек – это тот, у которого все есть. И ради этого люди едут сегодня в Америку, еще куда-нибудь, мечтают смыться в Европу. Ради этого, ради земных благ, которые ничего не дают человеку. У меня есть знакомые друзья, близкие друзья, которые уехали в Соединенные Штаты, я говорил, зачем ты уезжаешь? У тебя дом в 3 раза больше, чем мой. Зачем ты туда едешь? У тебя все здесь есть, зачем ты едешь туда? Там хорошая жизнь. Они уехали, а теперь вот уже периодически звонят и пишут. Один просто умер от пьянки из моих друзей, мой ровесник, потому что все его дети ушли в мир, все до единого. Развелись, выходили замуж опять, стали наркоманами, сына посадили в тюрьму, там его убили. И он говорит, у меня жизнь потеряла смысл, просто стал пить и спился и умер от пьянки. Все было, все хорошо. И все мои друзья, которые туда уехали, у них у всех стали дети неверующие. Я не думаю, что мои друзья хуже ваших друзей, которые туда уехали. Но когда человек ищет земных благ, он их и получит. Земные блага. Но не в земных благах, братья и сестры, смысл жизни верующего человека. Христос сказал, что Он сказал, что нужно искать? Царство Божие и правды, то есть праведности Его.
Неправды, давайте будем знать правду о том, кто такой там Путин, Порошенко или еще кто-нибудь. Меня не интересует правда об этих людях. Меня интересует праведность, которую дает Бог. Если, братья и сестры, мы волнуемся о материальном, вот это волнение о материальном передастся нашим детям. Они тоже будут ценить и любить материальное, вы понимаете? Они будут думать, что это самое главное в жизни. То, что волнует нас, это заразит волнением наших детей. Они, если будут видеть, что папа регулярно покупает новый телефон, потому что в его памяти, в его телефоне мало оперативной памяти и не такой быстрый интернет. Моему телефону 15 лет. Там даже нет интернета. Я не страдаю нисколько вообще от этого. Он до сих пор работает. Я не собираюсь его менять. Своих детей учу тоже. Говорю, ребята, это не главное. Моей дочке 22 года, у нее в телефоне нет интернета, хотя у нее дорогой смартфон, ей бабушка подарила. Она говорит, пап, я не хочу включать интернет, я боюсь, что для меня это может стать искушением. Поэтому, когда она приходит домой, после учебы, института, она дома делает какие-то домашние задания, дома она подключается через систему Wi-Fi к интернету. Но знает, что наступит 23 часа, и я так запрограммировал Wi-Fi, что в 23 часа он выключится. Никто из моих детей не сможет уже войти в интернет после 23 часов. При этом у меня дети верующие, и дочка старшая, и сын 19 лет, они приняли крещение, сейчас вот третья дочка Маруся, она тоже говорит, папа, я хочу принять крещение, но ей 13 лет, я говорю, доченька, пока маловато. Он говорит, папа, почему для меня это рано? Если я люблю Бога, я хочу только Ему служить, почему мне рано принимать крещение? Говорит, доченька, еще чуть-чуть, мы с тобой поговорим. Мы с ней раз говорили, два. У нее тоже есть смартфон, ее тоже подарила бабушка. И когда она приходит в школу, и говорят, Маш, включи, пожалуйста. Она говорит, у меня нет интернета. И зачем тогда тебе нужна эта штука? И она говорит, пап, я больше не буду в школу брать. Все равно интернета нет. На кой мне это надо? И она нисколько не грустит, не отчаивается, что нет интернета. Вы знаете, почему там нет интернета? Потому что интернет – это очень большое искушение. Я знаю взрослых людей, которые отключили интернет в поисках лучших шин для зимы, а потом через 3 часа пошли каяться к жене. Жена, милая, прости меня, я там вместо шин что-то такое нашел страшное. Прости Христа ради. Потому что ты ищешь шины, а вылезают какие-то голые женщины, которые сидят на этих шинах, не пойми как. Я когда это увидел первый раз, я очень сильно испугался за себя и поставил в свой интернет специальную программу, которая не позволяет никаким картинкам появляться. Это программа для маленьких детей, чтобы маленькие дети не увидели сцены насилия и разврата. И даже если кто-то постарается забить в поиск что-то нехорошее, интернет тут же тебе выдается такая вот, это невозможно найти. Это невозможно найти. Потому что я установил такую программу. Называется Kindergate. Таких программ на самом деле несколько. Есть в Яндексе такая специальная программа, которая защищает, чтобы ты не мог, чтобы никто случайно не увидел что-то дурное в интернете. Почему я говорю об этом? Потому что у нас, у отцов и у матерей есть большое искушение не заниматься мелкими вопросами. Ну что, я должен как деспот стоять над своим ребенком? Нет, не надо как деспот. Как отец должен стоять? Как отец, как мать должен стоять? Стоять на страже их души. Спрашивай, сынок, как у тебя дела? Ты сегодня Библию читал? Пап, сегодня не успел. Ну, Леш, ну тогда вечером надо 2 раза. Пап, я сам знаю, не переживай, я почитаю вечером 2 порции. Я так спрашиваю своих детей. И слава Богу, что они любят Бога и поклоняются Ему. Бога волнует все, что волнует нас. Это должны понять наши дети. Как они это поймут? Когда нас волнует то, что волнует их. Когда мы искренне откликаемся на всякое их переживание, и мы волнуемся об этом. Сын рассказывает, пап, ты представляешь, я сегодня на физкультуре отжался больше всех. Да, хорошо. И он видит, что мы ответили, не сопереживая его радости. Он потом ничего не скажет. Сынок, ты молодец. Ты сильный парень. Знаешь, зачем тебе Бог дал силу? Чтобы ты служил Ему. 2 секунды сказали, он понял, что вы заметили. Вы оценили его способность, вы его похвалили и настроили, повернули, чтобы служить Богу.
следующий раз он придет и расскажет: пап, ты знаешь, она девчонка из класса подходила, там, что мне теперь делать? Сынок, Бог наша защита, давай помолимся, давай позовем маму, ей расскажем. Позвали маму: пап, а что, надо маму звать? Да, надо маму позвать. И он знает, что надо доверять родителям, они за тебя помолятся, они не будут тебя ругать, ну, если надо, и поругают, конечно, но все равно он знает, что его любят больше жизни. Ведь мы все любим своих детей больше жизни, правда? Если кто придет убивать наших близких, мы скажем: лучше нас убейте, правда? Любой из нас так скажет, да? Почему мы тогда готовы отдать свою жизнь за детей, не готовы посвятить им час в день? Скажите, если вы так сильно любите детей, почему не находите времени час в день для них? Не просто накормить, а пообщаться, выслушать и задать им тоже вопросы. Вот если вы не будете отвечать на вопросы своих детей, они вам не ответят на ваши вопросы. А где ты был, сынок? Доченька, покажи мне свой планшет, что у тебя там. Папа, ты мне не ответил на мои вопросы, я на твои тоже не отвечу. Не хотите так услышать? Тогда отвечайте на их вопросы, пока они маленькие. Радуйтесь с радующимися, так сказал Христос, и плачьте с плачущими. Это очень важный принцип, и сам Бог следует этому принципу. Бог сопереживает нам во всех наших переживаниях. Украли машину, снаряд попал в дом, мы плачем. Богу все равно? Не все равно. Он с нами переживает во всем. Также и наше сердце должно научиться переживать о всем, что происходит в жизни наших детей. Или, например, ваша жена о чем-то переживает. Говорит: да ладно, все это бабские проблемы, отмахнулись и все. Но она переживает, ваш сын, ваша дочь увидели, что вы отмахнулись от того, что вам сказала ваша жена. Вы тем самым учите его быть холодным, равнодушным к чувствам другого. Потом он будет холодным, равнодушным к тому, что чувствует о нем Бог. Не отмахивайтесь от того, что вам говорит жена, даже если она говорит это сотый раз и рассказывает, так долго, как умеют только женщины. Выслушать. И не надо говорить: да, я уже понял, все ясно, хорош. Выслушать. И ваш ребенок поймет, что именно так надо уметь принимать боль или радость другого человека. Ведь дети как учатся? Они учатся тому, что видят. Мои дети ходят, как я. Едят, как я. Даже моя маленькая дочка, 6 лет ей, она берет салфетку точно так же, как я. И точно так же вытирает уголки губ. Говорю: Настя, ты... Он говорит: пап, я твоя дочка. Ну да, точно. Они копируют нас во всем. Видят и повторяют. Вот если ваши дети не видят, как вы молитесь, они не будут молиться. Иисус Христос в 17 главе в своей первосвященнической молитве делает очень важное заявление. «Отче, которых Ты мне дал, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной». Но это слова Иисуса Христа. К нам какое отношение? Огромное. Помните, как написано, что у нас должны быть те же чувствования, как во Христе Иисусе, да? Мы должны делать дела такие, как Он делал, верно? Да и говорить должны, как Он, верно? Все, как Он. И вот Христос говорит: Отец мой, тех, которых Ты дал мне. А теперь представьте, что этой молитвой молитесь вы. Встали перед Богом и говорите: Отец мой, тех, которых Ты мне дал. Кто эти люди, которых вам дал Бог? Это ваши дети, во-первых. Это в первую очередь ваши дети, ваши внуки, ваши зятья, снохи. Это ваши кровные, близкие люди. И Господь говорит: я хочу, чтобы там, где я, чтобы там и они были. Вы хотите быть на небе? Ну, конечно, да. А вы хотите, чтобы они были там? Тогда готовьте их к небу. Современные христиане настолько стали пропитаны миром, поверили, что надо детей готовить к успешной земной жизни. Ребенок еще маленький, ему 2 года, его отдают
в какую-то школу специальной подготовки к школе. Его учат каким-то языкам. И делают из него какого-то одаренного человека зачем-то. Я не пойму, зачем. Написано, что чем должен быть одарен человек верующий? Дарами Святого Духа. Но пытаются научить, сейчас я вижу молодые семьи, они своих детей буквально замучили разными обучениями. Английский учат, он еще говорить по-русски не научился. Его учат английскому, учат китайскому, чтобы он был успешным в бизнесе. Это сумасшедшие родители. Ребенок еще молиться не научился, но знает, что такое окей и еще чего-нибудь. Господь хочет, чтобы мы были там, где Он. Он хочет, чтобы мы были там, где Он. Помните, Христос говорит, я пойду приготовить вам место. Он хочет, чтобы мы были, где Он. И мы должны хотеть, чтобы наши дети были вместе с нами. Для того, чтобы наши дети шли в вечность и любили Бога, они должны видеть, что мы готовимся туда, к вечности. Помните, там цитата такая есть у одного из пророков. «Готовься, готовь нужное к переселению». Нужно готовить нужное к переселению. Я ни разу не отдыхал за границей, не знаю, что это такое, но, во-первых, у меня нет на это денег, во-вторых, я не хотел бы этим никогда, ну, отдыхать ни на какой за границей. Вот. И мы со своей семьей, с детьми отдыхаем каждое лето где-нибудь на берегу какой-нибудь речки лесной, какого-то озера в России, недалеко там от нашего дома. Поэтому у меня машина называется УАЗик, мы на нее садимся и ездим, у меня другой машины нет. И дети ждут этого лета с нетерпением и уже планируют, как мы куда поедем. Сын старший, он там ремонтирует стульчики, чтобы там палатку зашивает. Моя жена с дочкой старшей, потому что в прошлом году был сильный ветер, палатка провалась, нужно зашить, чтобы она не протекала. Вот так мы проводим отпуск. Дорогие друзья, как сейчас столько американских этих книг и прочих европейских, которых завезли нам сюда тоннами, который учит нас, как надо правильно жить в семейной жизни. Во многих этих книжках есть такой постулат, что мама с папой должны как можно чаще проводить время вместе, без детей. И я знаю семьи, которые поверили в это и так делают. Уезжают в отпуск папа с мамой вдвоем, втроем, там, с какими-то друзьями уезжают, детей оставляют дома. Но интересную вещь я заметил. Все, кто вот так отдыхает без своих детей, дети почему-то потом подрастают и уходят в мир. Я ни разу без детей нигде не отдыхал никогда. Я считаю, что мне, как отцу, интереснее всего отдыхать с моими детьми. Я могу вместе с ними показать им, что такое рассвет, что такое закат. Я могу научить их, как разжечь костер, как сварить чай, когда у тебя нет заварки, какие листики можно собрать. Я их могу научить, как спечь рыбу на костре, как Христос пек рыбу на костре. И мне дети говорят, пап, давай мы эту рыбу, как Христос ел. И мы печем эту рыбу на углях, прямо на костре. И детям это нравится. Я вместе с ними, я испытываю огромное удовольствие, отдыхая с ними. На самом деле я дико устаю в это время. Представьте, они рядом с тобой постоянно. Маленький всегда кто-нибудь рядом орет. Какой-то маленький постоянно спрашивает, папа, почему, папа, как? Или, например, представляете, я отплыл в озеро, закормил место, чтобы рыбу ловить. И вот закидываю донку на это место, и у меня их несколько штук, и только что начал клевать крупный лещ. Я вытаскиваю одного, вытаскиваю другого. И когда вот эти донки все лежат, у меня здесь подбегает мой сын, папа, друг пришел, обнимает меня, и рыбалка кончилась. Потому что он пока бежал, перепутал их все. Мы до вечера их не могли распутать. Я не стал на него ни орать, ни возмущаться. Я понимаю, рыбалка кончилась, но я сына обрел. Он обнял меня и сказал, папа, друг пришел. Вы понимаете, он верит, что он мой друг. Какое же для меня счастье, что мой сын себя считает моим другом, а меня считает его другом. И мы с ним очень близко общаемся. И хотя ему 19 лет, и он в этом возрасте думает, что он тоже умнее меня, я в его возрасте также думал о своем отце, но я все равно его любил, уважал, думал, ну ничего, мой папочка уже старый, ему 50 лет, он уже маленько что-то не понимает. Я, конечно, все равно его люблю и уважаю. Ну и подрос маленький, теперь понял, что я так мало знаю, мой папа все равно больше знает. И я понимаю, что моего сына это пройдет, но я вижу, что он меня любит, и я за него спокоен. Господь хочет, чтобы мы не только были где Он, но чтобы мы были как Он.
Если мы хотим, чтобы наши дети были там же, где мы должны хотеть, чтобы наши дети были как и мы, как и мы. То есть не только там, где, но и такими же, как и мы. Скажите, положа руку на сердце, вы хотите, чтобы ваши дети были точно как вы? Вы хотите этого? Или вы скажете, не дай Бог? Вы хотите, чтобы вашего сына была такая же точно жена, как ваша жена? Господи, помилуй моего сына. Вы хотите, чтобы вашей дочери был такой же муж, как ваш муж? Если нет, тогда вам надо срочно каяться. Если вы не хотите, значит, вы ужасно несовершенные люди. Значит, вы как раз и есть то самое препятствие на пути ко Христу для ваших собственных детей. Но нам лень бороться. Нам лень жить святой жизнью, братья и сестры. Возможно, вы думали, что я буду вас утешать, как Павел Петрович утешал вас час назад. Но я понимаю, что Бог допустил вам эти все страдания не случайно. К нам приезжают некоторые беженцы с Украины. Есть те, которых действительно и дом разрушился, и прочее. А некоторые приезжают, показывают фотографии. Я говорю, это что, в этом дворце ты жил? Да, да, там все хорошо. Говорю, а что ты сюда приехал? Некоторых беженцев вот хочется сразу отправить, упаковать в посылку и туда вернуть обратно. Потому что люди ищут не Божьего, просто своего. Господь хочет, чтобы мы были как Он. Чтобы поступали как Он. Чтобы чувствовали как Он. Вы хотите, чтобы ваши дети чувствовали все как вы? Чтобы у них были такие же чувствования. То есть такая же реакция на все, как у вас. Вы хотите? Если вы понимаете, что, не дай Бог, надо начать меняться. Наши дети, как написано в Библии, Христос сказал, ученик не будет выше учителя. Ваши дети не станут лучше вас. Они будут, наоборот, всегда на шаг, чуть не дойдут до вас. Они будут хуже вас на один шаг. Поэтому, чтобы ваши дети были хорошие, добрые христиане, вы должны пройти дальше, чем хотите, чтобы прошли они. Это принцип. Пасторство, принцип учителя. А ведь вот мы все верим, мы баптисты, мы верим во всеобщее священство, и я верю. Мы верим, что мы все цари и священники. Да, замечательно. Мы легко об этом говорим, когда мы хотим не слушаться своего пастора. Мы цари и священники, что ты мне указываешь? Но мы забываем об этом, что мы цари и священники, когда приходим домой, что я для сына своего являю образ Царя Небесного. Вы думали когда-то над этим? И я священник в доме, чтобы показать, как готов отдать свою жизнь. Христос за своих, за тех, кого Он любит. Вот здесь у нас царственное священство моментально заканчивается. Вошел в дом, жена говорит, о, прости, я забыл, я тебе позвонить, чтобы ты хлеб купил. Ах, ты почему не сказала полчаса назад? Я пришел так в одну семью в гости, меня позвали. Я подъехал к их забору. И видел, как брат только свернул вот на своей машине, и ворота закрылись. Я выхожу и слышу, как на него орет жена, а он на нее. Почему ты полчаса мне не позвонил? А теперь мне ехать за этим хлебом? Это такой был скандал. Я думаю, боже мой. Я теперь понимаю, почему два сына их никак не покаются. Все ясно. Мама с папой верующие люди. Но их дети никак не покаются, потому что папа и мама и есть те самые препятствия на пути к Иисусу Христу для этих очень хороших мальчишек, между прочим. Когда мне очень не повезло, я живу в квартире. Я всю жизнь мечтал жить в своем доме, я вырос в своем доме, но живу в квартире. И когда я переехал в квартиру, вообще квартиру придумал, конечно, сатана 100%. Потому что в квартире очень трудно придумать занятия для детей, чтобы что-то полезное могли делать. Приходится просто голову ломать, изобретать. Мой сын, например, научился изумительно готовить. Я его заставляю готовить, чтобы хоть как-то занять его. Вот. Девчонки там что-то шьют, хотя шить ничего не надо. Но просто, чтобы хоть как-то занять. Иначе интернет по-любому загубит любого. И вот когда только переехали в квартиру, вот, я услышал, я довольно чутко сплю. Я даже будильник завожу всегда на вибро. Кладу его на что-то мягкое. Как только он там, я сразу просыпаюсь. Привычка
всегда какие-то маленькие дети спали рядом, нужно было проснуться, когда кто-то заорет, было жалко маму, покачать кого-то. Вот с тех пор так вот. Представляете, вот первый же раз, а на первом этаже квартира. Первое же утро я просыпаюсь от того, что ходит кто-то под окном. Так неприятно. Я помню, когда мы жили в своем доме, когда под окном кто-то ходил, значит, с обыском пришли. Или арестовывать папу. Мой отец тоже сидел два раза за проповедь Евангелия в советские годы. И я выглядываю в окно, смотрю, человек с собачкой ходит. Глянул на часы 5:30. Думаю, чем он не спится? Потом смотрю второй. И все время эту собачку под мое окно. Одно утро, другое, третье. В итоге я не выдерживаю. Выхожу. Здрасте. Здрасте. Говорю, а так рано? Говорит, да. У моей собачки, говорит, слабый мочевой пузырь. Если ее вот утром, вот 5:30 вот, не вывести, у нее потом весь день будет плохое настроение. Мне так ее жалко. Я думаю, он из-за этой собачки вот ходит тут под моим окном, мне мешает спать. И мне вот эта вот история покой не давала. Это с такой маленькой собачкой дяденька ходил. А другой выходил с большой собакой. И тоже 5:30. Я спрашиваю его, а что так рано-то? Ведь на работу вы выезжаете позже, я же вижу. Вот. Говорит, да вот, она просыпается 5:30. Это псина. Говорит, жена вот завела, и теперь я должен с ней мучиться. И ей хочется ей в туалет. И начинает, говорит, дверь корябать. Говорит, ну прокорябает же просто насквозь своими когтищами. Поэтому как только она взвизгнет, я, говорит, вскакиваю, чтобы только дверь не испортила. И представляете, каждое утро эти два человека в дождь, в снег, зимой, летом, выходят 5:30. Я наблюдаю за ними месяц, два, полгода, год. И они все время оба под мое окно. Уже там, знаете, завалили все. Эти собачки. И один, чтобы жалеет, чтобы у собачки было хорошее настроение, понимаете, да? А другой дверь жалеет. И вдруг меня прям как током, бумс. Они просыпаются такой ранней, с жалости к своим собакам. Один к собаке, а другой с жалости к двери. А я так долго сплю и не встаю на молитву за своих детей. Меня как током, честно. Я встал на колени, давай реветь, ну вот просто как баба. Мне, я плакал, говорю, Господи, прости. А они из-за собачников встают такую рань, а мне помолиться лень. И вот с тех пор я встаю каждое утро 5:30 и молюсь за своих детей. А вдруг у кого-нибудь тоже из моих детей слабая какая-нибудь система, душевная или еще какая-нибудь, и если я не помолюсь, у них будет плохое настроение на весь день. А вдруг потом кто-нибудь из моих детей какую-нибудь дверь начнет царапать, куда-нибудь его будет ломить, его плоть, понимаете, будет звать куда-то. И в этом я встаю раньше всех на 1.5 часа, и пока еще все в моем доме спят, я уже за них, Господи, я им моляю, спаси мою дочку, спаси мой сын. Я думаю, именно поэтому мои старшие дети, Господь их сохранил, и они ни одной ногой в мир не ушли, и хороший пример для младших, потому что я посвятил себя вставать раньше всех, молиться за них. Потом, когда они встают в институт, дочка, сын просыпается в колледж, выходит на кухню, а я там уже молюсь. И они знают, что я молюсь за них. Потом я заканчиваю молиться и сварим кофейку, чайку, и я их провожаю. Их не мама провожает, а папа. И я удивился, насколько для детей поражает их то, что их папа провожает. Они говорят, пап, пока. Я говорю, нет, не говори мне пока. Давай так, знаешь, как меня провожали. Иди, сынок, с Богом. И они теперь всегда говорят с Богом. Иди с Богом. Доченька, иди с Богом. Представляете, 22 года дочки, а я ее каждое утро обнимаю, целую. Доченька, иди с Богом. И я знаю, что она идет с Богом. И она знает, что я за нее помолился. Как за маленькую, а как за первоклассницу. Сохрани, Господь, мою дочку, и пусть ее дух, душа и тело были в целости. Будут искушения, дай ей силы победить, а вместе с ней молюсь, как с маленькой. И она идет. Корову рано утром доют тоже, чтобы молоко не пропало. Вот чтобы молоко не пропало, люди встают 5:30. А мы будем спать, и пусть наши дети пропадут, верно? Американские книжки, знаете, чему учат? Пусть мне Бог простит, что это слово сегодня часто упоминаю. Но я столько их начитался, просто до тошноты. И потом спалил их немеренную кучу.
Они говорят, что Бог сам знает, как спасать. Поэтому не обременяйте себя ответственностью за спасение детей. Бог знает, как это делать. Бог знает, только Он научил нас. Богу всегда нужны люди, которые исполняли бы Его волю в церкви, в доме. Люди. И вы знаете, кто является дверью в небо для ваших детей? Мы с вами. Вы. Вот ты, папа, ты дверь для своего сына или для дочери. Вот только вопрос, куда ты дверь? Помните, Христос говорит, я дверь. И войдешь, ты выйдешь, и пажить найдешь. Ну ты скажи, ты куда дверь? В мир в этот? Ты только деньги любишь считать? А, где заработать больше? А, собрания молитвенные, неважно. Самые плохие собрания какие в церкви? Молитвенные. Это плохо. Я в церкви сказал, говорю, братья, ни один из вас не будет за кафедрой стоять, кто не ходит на молитвенное собрание. Ни один. Потому что, говорю, братья, если ты не приходишь помолиться за своих детей, то за кафедрой тебе делать нечего. Братья сначала пообижались, потом стали ходить на молитвенное собрание. Слава Богу, ходят. И когда... У меня дети стали подрастать, и я только вот наткнулся на их непослушание. Я, кстати, был уверен, когда еще только собирался жениться, думаю, ну, мои дети будут гораздо лучше, чем вот я и мои братья и сестры. Я буду еще мудрее, чем мой отец, еще лучше, чем моя мама. Ой, какой же я был наивный и глупый. И вот когда дети стали подрастать и стали не слушаться, там 5-6 лет вот в этом возрасте начинают что-то проявлять свое, я сильно испугался, я вам скажу. Я сильно испугался, я увидел, что они подражают моим грехам. И мне стало от этого страшно. И тогда, говорю, братья и сестры, я понимаю, что в церкви, что наши дети в большой опасности, нам нужно за них молиться. И вот уже больше 15 лет, каждую пятницу у нас в церкви происходит молитвенная цепочка. С четверга на пятницу мы друг за другом по полчаса, каждая семья молится за всех детей, которые есть в церкви, поименно, за каждого ребенка. Господь, Машу, Дашу, благослови, спаси, сохрани. И так вот молитвенная цепочка, один заканчивает, другие продолжают. Целые сутки идет. И в пятницу вечером мы собираемся, и первая молитва наша, самая главная, она занимает почти час. За всех детей мы вслух молимся перед Богом. Господь, если ты детей не спасешь, все остальное нам не важно. Ни работа, ни богатство, ничего не важно, если детей нет. Если дети не спасены. Помните, написано в Библии. Рахиль плачет и не может утешиться. От чего? Ай, у нее машину украли, да? От чего она не может утешиться? Ай, она постарела. И теперь не такая красивая, да? Детей нет. И она не хочет, ей не нужно утешение. Она плачет и не хочет утешиться, потому что их нет. Братья и сестры, я не пойму, почему иногда люди не плачут в церкви. Вот сидит человек в церкви, рядом с ним еще 3 стула, это его дети, которые должны тут быть, их нет. А человек не плачет никогда. Он же должен просто реветь, как белуга на каждом собрании, Господи, спаси моих детей. А он не плачет. От чего? Или сам не верит в собственное спасение. Как бы, ну его, подумаешь, может, Бога нет, о чем реветь-то? Братья и сестры, если у вас есть неверующие дети, и вы не плачете о них, я думаю, вы Бога просто не знаете. Потому что тот, кто не знает Бога, не знает, как страшен ад. Но если ты веришь, что ад – это страшно, что страшно не тогда, когда в твой дом бомба попала, а когда в твоем доме есть один неверующий ребенок, это страшнее любой бомбы. Я когда стал проявлять непослушание, мой отец вызвал меня и говорит, сынок, ты знаешь о том, что ты старший? Я говорю, да. А ты знаешь, что после тебя 6-й и 7-й родится скоро, а меня в тюрьму должны забрать? Вот назначили суд, а папа еще дома был. Ты понимаешь, что из-за тебя могут либо погибнуть твои младшие, или спастись? Каким ты будешь для них примером? Говорю, папа, ну зачем ты на меня такую ответственность наваливаешь? Говорит, это не я на тебя наваливаю. Бог тебе дал родиться первым, потому что ответственность на тебе уже есть. Ты первенец, сынок. На тебе ответственность. Он с таким волнением об этом говорил. Осталось 4 дня до того, как его должны были в суд вызвать. То есть его вызвали в суд. Он должен был пойти в суд, и он знал, что оттуда не вернется.
Говорит, сынок, ты старший, это не я. Бог тебя сделал старшим. На мне ответственность, как на отце тебя спасать. И я не могу от этой ответственности избавиться. Бог меня сделал отцом, у меня есть дети. Я отвечаю за вас, я должен вас спасти. Это мое самое первое дело. Я был очень расстроен тем, что сказал мне отец, потому что я не мог забыть этих слов. А через 3 дня, когда был уже последний день, когда он был дома у нас, он очень торопился провести в дом водопровод, потому что мама была беременна, должен был родиться 7-й, а в доме не было водопровода, мы ходили на колодец за водой. И это было очень трудно. Теперь, когда отца должны были забрать на несколько лет в тюрьму, мы не знали, насколько. И он понимал, что дома будет очень трудно, без воды. И он очень старался провести воду, и вот не успевал. И остается последний день, это была пятница. Это была пятница, было молитвенное собрание. И он говорит моей маме, говорит, Люся, я сегодня не пойду на молитвенное собрание, я должен провести воду. Она говорит, ну, Коля, блин, ты на эту воду, иди на собрание последний раз. Говорит, нет, меня же завтра заберут, я это точно знаю, я должен сделать воду. И он сделал воду, подключил, а завтра пошел в суд и не вернулся. Когда я получил его первое письмо из тюрьмы, он мне написал, знаешь, что там было? Говорит, сынок, я очень перед тобой виноват. Я очень жалею, что я тогда пошел делать воду. Надо было пойти на молитвенное собрание. Я дал тебе дурной пример. Я позаботился о вашем материальном, о вашей такой, знаете, хозяйственной жизни и пренебрег молитвенным собранием. Прости, сынок, я плохой пример сделал. Я знал, что могут прийти, в принципе, твои дядьки и сделать это. Там оставалась там работа на 3 часа. Но мне хотелось как отцу закончить, чтобы вы помнили обо мне, что я молодец. Прости, сынок. Я читал его письмо и думал, о чем папа просит прощения? Потом, когда стал взрослым, я понял, насколько он чувствовал вину свою, и он действительно был виноват. Лучше бы он пошел тогда на молитвенное собрание. В книге пророка Исаии и у пророка, и в послании к евреям повторяется фраза: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». Представляете, однажды весь этот мир со своими государствами, границами, пропускными пунктами, бандитами, правителями, все это однажды исчезнет. Ну, мы же верим в это, правда? Все исчезнет. И Бог соберет верующих людей, мы все перед Ним предстанем, каждый. Я не могу себе представить. Вот я стою перед Богом, рядом же стоит моя жена, и кого-то из моих детей нет. Я помню, еще был подростком, когда споткнулся об эти слова. Вот я и дети, которых дал мне Бог. Я помню, еще тогда, будучи подростком, я помолился, говорю, Господи, тогда вообще мне лучше детей не иметь, чем если я окажусь при входе в Царство Божие, а кого-то из них не будет. Я желаю себе и каждому из вас, братья и сестры, чтобы когда мы окажемся у врат вечности, мы могли сказать: Господи, вот я и дети, которых Ты мне дал. Они все тут. В Евангелии от Иоанна в 17 главе есть очень интересный стих. «Когда я был с ними в мире, — говорит Христос, — я соблюдал их во имя Твое». Слово «соблюдал» буквально означает «хранил в рамках Твоего имени». Господи, пока я был в мире с ними, со своими учениками, с теми, которых Ты мне дал, я соблюдал их в этих рамках, я хранил их в этих вот, в имени Твоем. Братья и сестры, наша ответственность, как Иисус Христос, своих детей хранить в рамках имени Иисуса Христа. Что это значит? Это значит научить их верить в Иисуса, научить относиться ко всему в этом мире, как относился бы Христос на нашем месте. И то, что делают они в этой жизни, должны делать, как Он. И должны также ненавидеть, как ненавидел Он то, что было противно Духу Его. Вы помните, как Он в храм вошел и изгнал там оттуда то, что было мерзостью. Сегодня очень большие преткновения для спасения наших детей находятся даже внутри церквей. Мой сын учится в колледже, и его
несколько раз так подловили здорово. Его сокурсники говорят: ну-ка, Лех, глянь. Это вот баптисты, да? Ты баптист? Да, баптист. Ну, глянь, что они тут делают. И показывают видео из интернета. Как какая-нибудь молодежь где-нибудь. Ну, музыка какая-то просто сатанинская совершенно. Христиане-баптисты. Повесили какой-то там шар стеклянный, крутится. Они там поют, прыгают, одеты непотребно как. Они говорят: Лех, это что, это церковь, да? Это храм, да? Ничего себе храм. Ничего себе церковь. Ну и Бог у вас. И смеются. Братья и сестры, Запад очень сильно постарался внушить нам, что церковь существует для людей. Церковь для людей. Церковь для людей, вы понимаете? Людям должно быть понятно, удобно и комфортно, когда мы сюда приходим. Музыка должна быть для них понятной и приятной. Все должно быть для людей понятно и приятно. Это ересь, ложь и сатанинское зло. Церковь для Иисуса Христа. Это Ему должно быть здесь приятно, удобно и понятно. А что Библия учит? Что должен чувствовать грешник, который приходит на собрание? Да он должен испугаться, написано. Он должен ужаснуться. Ему должно стать не по себе, что он попал не в свою тарелку, понимаете? Он должен либо отсюда убежать, стремглав, либо покаяться немедленно. А мы, нас так научили за последние, с 90-го года, что церковь должна быть очень для людей, прям-таки очень комфортной. И они приходят и остаются, не изменяясь. И дети наши. Чтобы детки наши остались, чтобы им было удобно в церкви, давайте сделаем так. Угу. Пришли, так, спели, проповедь первая, коротенько должна быть, коротенько. А потом взять их увезти на воскресную школу. А что должно быть на воскресной школе? Я вам сейчас расскажу. Это сейчас у всех. И в России, и в Украине, от Америки пришло. На воскресной школе должно быть побольше игр, побольше всего интересного, чтобы деткам было не скучно. Верно, у вас так же, нет? Бесовщина – это все. Это от лукавого. Деткам неинтересно должно быть. Детки должны спасаться. А когда мы делаем интересно, то они, когда им будет 15, уйдут все до одного, начиная с мальчиков. Девочки исчезнут сами. Чем здесь ловить? Дух Божий может преображать людей. Не музыка, которая им нравится. Дух Божий. Когда нет... Помните, что сказал Христос в итоге о храме?

выводят на сцену. Сцена, откуда это слово? Из театра, правильно, да? Из театра. Мало кто знает, что первые века в церкви должен был обязательную молитву отречения, особенную молитву произнести актер, который хотя бы раз выступил. И когда эти христиане, новообращенные, которые были когда-то актерами, приходили в церковь, они произносили особую молитву отречения от актерства, что делали колдуны. Колдуны отрекались, и актеры отрекались, больше никто. А теперь у нас в церквах есть сцена, а иной раз и театры. А вы знаете, как у христиан у первых называлось вот это возвышение? Оно называлось амвон. Так называется камень, которым закрывали вход в пещеру, где был похоронен Христос. Ну, так называли любой камень, которым закрывали любую могилу. Амвон. И вот помните, написано, когда, приступив, отвалил камень от двери гроба, вот написано, вот этот камень, это амвон. Он отвалил амвон и сидел на нем. И что он сказал? Он сказал, что вы ищете живого между мертвыми. Его здесь нет, он воскрес. То есть с амвона можно говорить только о Христе. А если сцена, то появляется пир плоти. Молодежь угождает себе. Взрослые люди угождают себе, восхваляют себя. Потому что это сцена. Потому что сцена – это место для прославления человека. А амвон – это место поклонения Богу. А мы удивляемся, почему наши дети уходят от Господа. Где будет сцена, там будут люди уходить от Бога. Христос говорит, когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, я хранил их в имени Твоем. То есть посвятил их Отцу, привел их к Отцу. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. А, кроме сына погибели. Я хочу вас спросить, кого из своих детей вы можете так назвать? Да, Господи, я никого из них не погубил, из тех, кого Ты мне дал, то кроме сына, кроме дочери погибели. У вас есть такие, сын погибели или дочь погибели? Есть или нет? Значит, должны быть спасены все до одного. И не переставайте поститься и молиться, пока не будут спасены до одного. И у меня есть уверенность в Слове Божьем. Он сказал, веруешь? Спасен будешь ты и твой дом. Не частичка дома, не пол дома и четверть дома, а весь дом. У меня есть такая уверенность на основании ветхозаветных историй. Одну из них сегодня же упоминали. До одного человека вышли из рабства. Ни одного не оставили. До одного. Значит, всех надо спасать. И нельзя позволить себе успокоиться, пока хотя бы один без Христа. Но для этого нужно согласиться на подвиги, братья и сестры. Для этого нужно начать каяться. И я вам расскажу одну историю, которая меня лично очень сильно затрагивает. Это история из моей жизни. Говорят, что в каждом стаде есть паршивая овца, верно? Ну так говорят. Но это так люди говорят. И это не библейская истина. Поэтому, когда мы вот этой вот человеческой мудростью оправдываем то, что у нас кто-то неверующий, мы лукавим. Надо опираться только на слово. У меня один брат, его зовут Виталий. Он рос, как и все, жил, как и все, ходил в церковь. А потом вот эти 90-е годы, когда все можно, все здорово. Знаете, мы постарались для мира пошире открыть двери. Я тоже в этом участвовал. Я пел в молодежной группе, я поэтому знаю, о чем говорю, что такое, когда сатана пришел в церковь, когда Христу стало там не в моготу, дышать нечем. Я сам это делал, как многие из вас. И вот тогда мы открыли в церкви двери пошире для мира, и мир пришел. И брат мой тоже, Виталий, он как-то на все это так увлекся, и потом довольно быстро упал духовно и был отлучен. Он катился от Бога все дальше и дальше. Увлекся музыкой какой-то очень странной, мистической музыкой, стал читать мистическую литературу и в конце концов стал одержимым человеком. И настолько завладел им сатана, что он даже упоминание, вот слово «Христос» или слово «Пасха» или «Рождество» его буквально коробило, он злился страшно.

Но его голова покрылась какими-то шишками. И я понимаю, почему. Он же знал о Боге, вырос в христианской семье, поэтому отступление от Бога, оно сильно карается и проявляется. Он стал очень страшным человеком. Физически страшный, внешне страшный. Он говорить не мог, он шипел, как змея. И когда мы с детьми приходили к моим родителям, они все время, мои дети, говорили: «Пап, ну это невыносимо, пап, давай мы туда не будем ходить». Хотя он даже не выходил, он запирался в комнату и не появлялся. И некоторые христиане добрые говорили: «Да перестаньте вы о нем молиться. Он похулил Дух Святого, он отступил, он уже в сатану верит». А он правда верил в сатану к этому времени уже. «Забудьте о нем, живите, радуйтесь. Как написано ведь, я соблюл всех, сохранил всех, кроме сына погибели, вот он». Я помню, как в тот момент я прервал этого человека, при мне шла речь, и говорю: «Именем Иисуса Христа, я запрещаю вам это говорить. Я не соглашаюсь с вашими словами о моем брате, и мы будем молиться о его спасении». Я услышал ответ: «Ха-ха, это невозможно». И это взрослый человек верующий говорил. И тогда родители сказали: «Давайте мы возьмемся за спасение Виталия очень серьезно». И хотя до этого мы постились и молились, но нужно было чего-то больше. И мы согласились усиленно молиться и поститься больше, чем обычно. И ночные молитвы стали проводить о нем, о спасении его души. И со своей стороны дьявол тоже очень нападал на него и стращал его. И в конце концов дьявол решил его убить. Он прям слышал голоса: «Тебе нельзя есть, если ты сейчас съешь, то ты умрешь, я тебя убью». И дьявол физически мучил его, он испытывал большие боли. И однажды мама звонит, когда уже прошло несколько дней, он уже дней 5 не ел ничего, не пил, сатана ему запрещал. Мама звонит, говорит: «Дети, пожалуйста, приезжайте. Я чувствую, что что-то должно случиться, пожалуйста, приезжайте все». Мы приехали все, 11 человек, и стали молиться: «Господь, ты всемогущий. Кто такой сатана? Ты победил его. Мы верим, что Христос, он смертью смерть попрал и разрушил врата ада. Мы верим в это». Мы помолились очень искренне и горячо. И вдруг из комнаты выходит наш брат Виталий и говорит: «Он ушел». «Кто ушел?» «Сатана ушел». И стал молиться. Он первый раз помолился более чем за 10 лет. И Бог совершенно преобразил его жизнь, Бог простил его. Человека, который был настолько поражен этим злом, его изменилось лицо, шишки на голове пропали. Он восстановлен в членстве в церкви. Бог силен спасать даже тех, кого невозможно спасти. Только нужно бороться, нужно согласиться меняться. А знаете, что еще происходило, пока мы постились и молились? 11 человек детей. Всегда кто-то на кого-то обижен. Во всей большой семье всегда кто-то на кого-то обижен. У вас так же? О, я думал, только у нас так. Говорят, украинцы дружные, там друг за друга, там всех убьют. Я знаю, что и друг друга порой бьют. И вот тут что-то происходит похожее на это, да? И мы, знаете, Бог стал обличать. И стали друг у друга просить прощения. Ко мне сестра подошла, моя родная, говорит: «Леша, прости меня. Я на тебя так злилась столько лет. Ты мне тогда сказал, не выходи замуж за этого человека. Ты мне сказал, что он будет нехороший муж. И я так на тебя обозлилась. Но я, честно говоря, жалею, что я тебя не послушалась. Я так страдаю каждый день. Прости меня». Она мне просила прощения. Я ее, конечно же, простил. Другие там братья и сестры, мы стали мириться. Мы, знаете, мы не жили в ссоре. Мы жили дружно, общались всегда. Каждое воскресенье к маме с папой приезжали всей толпой своей, там 40 с лишним человек, представляете? 25 внуков. Каждое воскресенье вечером к маме с папой. Чайку попить, поговорить. Но мы не знали, что на самом деле друг на друга есть обида, злость. И вот эта молитва за брата, она побудила нас исповедоваться, каяться, меняться. Бог такие перемены стал производить, удивительные. Братья и сестры, когда мы хотим, чтобы кто-то покаялся, это значит, каяться сначала придется тебе.
Если ты хочешь, чтобы кто-то к Богу приблизился, это тебе надо будет от чего-то освободиться. Вот написано, Христос говорит: «Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне». Это значит, что означает? И значит, что у тебя у самого есть куча препятствий на пути к Богу. Это значит, что тебе самому нужно что-то в своей жизни изменить. Маленький перерыв.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

0: Это произошло в Полтаве весной 1948 года. В автобус вошли мальчик и женщина. Они были в потрепанных пальтишках и в старой обуви. На мальчугане большая старая кепка. Ему было лет 9-10. Возраст женщины определить было нелегко. Маленькая, худенькая, с печальным взглядом, больших серых глаз. Она выглядела почти старой и в то же время казалась еще сравнительно молодой. Войдя в автобус, новые пассажиры положили у своих ног узелочки. Женщина повернулась к окну и зашевелила губами. Она молилась. Она всегда молилась. Увидев новых пассажиров, кондуктор прикрикнула: «С передней площадки передавайте на билеты!» Женщина наклонилась к мальчику и что-то тихо сказала ему. Он кивнул в знак согласия головой, и вскоре его серая кепка вынырнула возле кондуктора. «Тетенька, а, тетенька, подвезите нас, пожалуйста, бесплатно, а то у нас всего 20 копеек осталось, а мама больна, ей идти трудно. А Бог вам воздаст, Он добрый». Полтавчане — народ гостеприимный, поэтому многим показалось странным, когда кондуктор недовольно вскрикнула:
1: «Вот еще святоши! Много вас тут таких шляется! Платите, а то высажу!»
0: Мальчик хотел было идти, но сидевший рядом майор протянул трешку кондуктору.
1: «Дайте 2 билета».
0: «Спасибо, дяденька!» — поблагодарил мальчик и хотел бежать к матери. Но майор осторожно взял его за рукав. «Откуда ты, мальчик?»
2: «Мы из эвакуации. Ты здесь с мамой только?»
0: «Папу моего убили. Он еще в начале войны ушел на фронт, а бабушка умерла. Теперь мы к маминой знакомой, к сестре по вере, едем». Рядом с майором сидела красивая брюнетка.
2: «Ну что ты пристал к мальчику, Виктор? Его мать ждет, пусть идет».
0: Но майору не хотелось отпускать мальчика. Он ему понравился. Майор продолжал расспрашивать.
2: «А сколько тебе лет?»
0: «Мне 9».
2: «9?» — переспросил майор, и на лбу его выделились морщинки. «А звать тебя как?»
0: «Сережей».
2: «Сережей?» Майор будто решал какую-то трудную задачу. Потом проглотил подступивший к горлу комок и еле слышно спросил:
0: «А твою мать звать Любой?»
2: «Да», — обрадовался мальчик. «А вы откуда знаете?»
0: Майор не ответил. Он взял мальчика за руку и сказал: «Ну, сынок, веди меня к твоей маме». Женщина по-прежнему смотрела в окно и тихо, беззвучно, одними губами молилась. Она всегда молилась.
2: «Мама!» — позвал мальчик.
0: «А я взял билеты».
2: «Билеты?»
0: Женщина повернулась. Ее и без того бледное лицо побледнело еще сильнее. Она почти с ужасом смотрела на майора.
2: «Люба, Любушка, милая, родная!» — бросился к ней майор.
1: «Виктор, что это значит?» —
0: подскочила к нему брюнетка. Но майор не обращал на нее внимания. Он наклонился к женщине и что-то тихо говорил ей. Та была просто потрясена встречей. Укоренившееся в течение страшных лет сознание, что муж пропал безвозвратно, вытравила из ее души всякую надежду, даже на Божье чудо. Но он совершил его. Перед ней стоял живой, Богом данный ее Виктор. Автобус уже 3 раза останавливался, но никто не выходил. Всем хотелось знать, чем все это закончится. Мальчик в недоумении смотрел то на майора, то на мать, не понимая, что происходит.
2: Тогда майор взял его на руки. «Понимаешь, я твой отец. Понимаешь, отец?»
1: «Ты мой папка? Разве тебя не убили?»
2: «Это мама тебя вымолила. Вымолила. Живой. Папа, папка!» По лицу женщины текли тихие слезы. Она и теперь молилась, благодарно молилась тому, кто совершил в ее жизни это великое чудо. Она всегда молилась. Наконец майор опустил мальчика и взял на руки ее. Пораженные происшедшим пассажиры расступились, и трое счастливых вышли из автобуса. «Всякий раз, когда мне говорят, что Бога нет и любви нет, что все это выдумки писателей и тех, кому это выгодно, мне хочется крикнуть на весь мир: да нет же, Бог есть и будет вечно, но нужно верить, любить и молиться, как эта женщина, и Он воздаст, как воздал этой маленькой, худенькой женщине».

В юности мне очень хотелось быть красивой. С тоской и завистью я рассматривала людей, которых считала красивыми, и, сравнивая себя с ними, загоняла себя в тупик вопросами. Почему я такая некрасивая? Почему такая худая и все лицо в веснушках? Других девочек я считала нормальными, симпатичными и чувствовала себя в их присутствии скованно. Мне казалось, что я не так хожу, не так разговариваю, не так ем, не так ловко прыгаю и бегаю. В конце концов, я назвала себя уродом и поверила в свою неполноценность. Мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь поговорил со мной на эту тему, но никому и в голову не приходило беседовать со мной, потому что я ничем не отличалась от сверстниц. Когда я обратилась к Господу и получила прощение грехов, радость спасения часто омрачалась мыслями о моем несовершенстве. Свободы от угнетающей скованности я так и не получила. Чего стоило мне рассказать стихотворение на богослужении? Мне казалось, что все только и смотрят на меня с тем, чтобы разглядеть мои недостатки. От этих мыслей я краснела, забывала то, что хорошо знала, запиналась. Чуть ли не каждое воскресенье я принимала твердое решение никогда не участвовать ни в каком служении. После 8 класса я поступила в училище. Считая девушек своей группы красивыми, я с грустью наблюдала, как они каждое утро весело и шумно встречаются и также бойко прощаются после занятий. Я завидовала их общительности, а дома давала волю слезам и каждый день собиралась бросить училище, хотя учиться мне нравилось. Но вот однажды в конце сентября, во время перерыва, к столу, за которым я сидела, неожиданно подошла Полина, высокая, светловолосая девушка. «Почему ты всегда одна? Да еще на самую галерку забралась?» Непринужденно спросила она. «Пойдем сядем впереди», — пригласила Полина и показала на второй стол. В ее голосе я почувствовала что-то доброе. Она еще раз ненавязчиво, но убедительно попросила меня пересесть. Я отвела глаза в сторону. «Она такая симпатичная, а я рядом с ней». И все же я согласилась пересесть. Настороженно, с какой-то опаской, я наблюдала за Полиной несколько дней. Она нравилась мне больше и больше. Доброжелательная, веселая и вместе с тем скромная. Она вела себя очень просто, естественная и бескорыстная. Она принимала меня такой, какая я есть, со всеми моими взглядами и убеждениями. Хотя других девушек только одно слово «баптистка» отпугивало и настораживало. Со мной никто не дружил. Однажды перед началом занятий мы с Полиной присели на лавочку в саду училища. «Скажи, почему ты такая скованная?» — неожиданно спросила она. «Наблюдаю за тобой и ничего не могу понять». Я покраснела и долго не могла вымолвить ни слова. «Я такая уродина!» Наконец выдавила я глухим голосом и горько улыбнулась. «Вот чудачка! А ну, посмотри на меня! Ну!» Повернув мое лицо к себе, Полина заглянула мне в глаза. «Чудачка! Да и только!» Весело рассмеялась она. И уже серьезно, делая ударение на последних словах, сказала: «Не вижу никакого уродства». И вдруг, к своему удивлению, я заметила, что у Полины тоже много веснушек. Ее понимание и участие расположило меня открыть свою тайну. Полина слушала молча и, срывая травинки, задумчиво жевала их. «Ты знаешь, кто такие уроды?» Не глядя на меня, серьезно спросила она. «Ну, неполноценные, такие как...» «Знаешь, что я тебе скажу?» Резко оборвала она меня. «Стыдно. Понимаешь, стыдно считать себя неполноценной. Именно считать.
«Ты же верующая?» — уже мягче произнесла она. «Вот это я в тебе ценю. Ты не представляешь, что в тебе есть что-то такое, ну, что-то привлекательное». Я вспыхнула и удивленно посмотрела ей в глаза. «Удивляешься? И правильно. Как же ты заметишь это? Закопалась в себе?» Дружески упрекнула она. «Если хочешь знать, именно это что-то и потянуло меня к тебе». После этих слов я почему-то вдруг заплакала. Не знаю от чего, то ли от прозрения, то ли от необычного признания. «Вот что! Вытри слезы и почаще улыбайся», — мягко приказала Полина. «Ты не представляешь, как тебя украшают веснушки. Просто прелесть. Я не представляю тебя без них. Правда, они тебе очень идут». После такого откровенного разговора я еще больше привязалась к Полине. Она была очень частым гостем в нашей семье. Мы много говорили о жизни, о вечности, о Боге. Случилось так, что в один день у нас было свободное время между уроками, и мы с Полиной решили эти полтора часа просто погулять по городу. Стояла золотая осень. Мы шли и собирали облетевшие листья, любовались их видом, с интересом выискивали необыкновенные оттенки. Теплый ветер разносил легкую липкую паутину и нежный аромат последних увядающих цветов. Увлекшись разговором, мы незаметно вошли в парк и вдруг, как по команде, остановились. В нескольких шагах от нас, на краю аллеи, сидело существо с огромной головой и большими печальными глазами. Мы не видели ни рук, ни ног. Туловище было обернуто в непонятного цвета ткань. Если бы это существо в упор не смотрело на нас, его можно было бы принять за чучело. Но этот живой человек ждал от нас подаяния. Мы долго шли молча. Несчастный остался далеко позади. Мы так и не поняли, кто это был — мужчина, женщина или ребенок. «Теперь ты видела урода?» — дрогнувшим голосом спросила Полина. «Вот, оказывается, какие бывают люди. У тебя есть руки, ноги, разум, все. А это настоящий урод». Перед моими глазами все еще стояла ужасная картина, и я не могла успокоиться от мысли, что грешила, считая себя уродом. Ведь это недовольство на Бога. Закрыв лицо руками, я заплакала. «Ладно», — обняла меня Полина, — «все хотят быть красивыми. Но знаешь, то еще не настоящая красота, что видно всем. А такую красоту часто разбиваются. Настоящая красота другая. Она изнутри светится, и ее ничем не заменишь. Ах, как ты этого не понимаешь?» Мне стало стыдно. Меня обличала неверующая девушка. «Ну вот, я надеюсь, ты поняла, что такое неполноценность?» Серьезно спросила Полина и остановилась. «Скажи, поняла?» «Поняла», — одними губами прошептала я. «Я действительно поняла, что мое отношение к себе было греховным. Исповедание перед служителем дало мне силы освободиться от угнетающей скованности и успокоиться. Совсем по-другому стали звучать для меня слова, которые я прежде относила почему-то только к тем, кто вступает в брак. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Что представляет собой эта красота, я стала понимать с годами.
пришлось мне как-то познакомиться с одной сестрой. «Какая некрасивая!» — промелькнула у меня мысль. Ее лицо уродовала заячья губа. Речь была невнятна. Изредка мы встречались, и чем больше я ее узнавала, тем больше она располагала к себе и становилась красивее. Да, именно красивее. Конечно же, ее внешность оставалась прежней, но какая-то необъяснимая красота светилась из самого сердца. Казалось, из ее уст льются живые потоки. Большие голубые глаза светились неземным счастьем, и от всего ее облика веяло скромностью и даже каким-то утешением. «Сколько в ней богатства!» — восхищалась я. «Вот, оказывается, какая она нетленная красота духа!» Вот почему такое большое значение Бог придает сердцу, его состоянию. Он хочет работать над ним, чтобы сделать красивым. И все, что он делает, делает красиво. Тогда я по-настоящему поняла, что миловидность обманчива, а люди, облеченные в Господа и боящиеся Его, не просто красивы, а прекрасны. Путь к этой красоте через праведность, святость и истину доступен каждому христианину.

Господь в служение призвал, для этого Он силы дал. Тебя талантом наделил, хвалу Ему чтоб приносил. В труде своем ты ревновал, служению себя отдал, трудился, не жалея сил, но все же что-то упустил. Ты стал порою замечать, внимания стало не хватать. Твое старание трудиться народ не стал воспринимать. И было так до слез обидно, что все старание погибло. Твои труды не оценили, как будто в лужу опустили. Ты долго думал и молился, в неделю пару раз постился, и вот однажды воскресенье тебя постигло озарение. Ты вдруг все понял, осознал, что только время потерял. Хотя и добрый был порыв, но не был верным твой мотив. Ты много дней отдал служению, увы, к большому сожалению, служил ты людям и себе, а Бога не было в труде. Служить служению, друзья, никак, поверьте, нам нельзя. Хоть кажется на первый взгляд, что не опасен сей обряд. Трудись на Бога опираясь, на похвалу не полагаясь. Тогда получишь всю награду, когда в небес войдешь отраду.

Улетают года неизбежно, как звук. Сколько радостных встреч, сколько горьких разлук. Много в мире скорбей, много в мире тревог. Мы теряем друзей на развилках дорог.

Улетают года неизбежно, как звук. Сколько радостных встреч

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

0: молитва покаяния. Наполни, Господи, уста мои хвалою, я так хочу Тебя за все хвалить. Твой Дух Святой меня пусть успокоит, мне веру твердую дай, как гранит, и защити меня от преткновений, чтобы никто меня прельстить не мог. Не допусти иметь сомнения, прости, коль согрешила в чем. Молю, прости, порою допускала я мысли неугодные Тебе. Молю, прости, греховное начало порою проявляется во мне. За гнев, за раздражение прости мне и освети, и кровью омой. Я так нуждаюсь в Божьем очищении. Перероди мой дух, Господь. А сколько раз просила о прощенье и снова возвращалась к греху, даруй же, Господи, мне очищение и исцеление духу моему. Аминь.
1: Хочет всех людей Господь благословить, весь благою

Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Захарии 8:16-17.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Глава 5. Первой книги Моисея «Бытие». Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Каинана. По рождении Каинана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Каинан жил 70 лет и родил Малелиила. По рождении Малелиила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малелиил жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малелиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малелиила было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох перед Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мафусал жил 187 лет.

0: и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 182 года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иофета.
1: Бытие, глава 6. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скота, до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот жизнь Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Ной родил трех сыновей — Сима, Хама и Иофета. Но земля растлилась перед лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растлена. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи, и сделай его так: длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей, и сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху. И дверь в ковчеге сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех присмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какой питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Бытие, глава 7. «И сказал Господь Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде этом. И всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, и из скота нечистого по два, мужского пола и женского. Также и из птиц небесных по семи, мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Ной сделал все, что Господь повелел ему. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле по паре мужского пола и женского вошли к Ною в ковчег, как повелел Бог Ною. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. В 600-й год жизни Ноевой, во 2-й месяц, в 17-й день месяца, в тот день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В этот самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Афет, сыновья Ноевы, и жена Ноя, и 3 жены сынов его с ними. Они и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые. И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие мужской и женский пол всякой плоти вошли, как повелел им Бог. И затворил Господь за ними дверь. И продолжалось на земле наводнение 40 дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней. Бытие, глава 8. И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились, и закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. В 1-й день 10-го месяца показались верхи гор. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега, и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли, и он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время. И вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и тот уже не возвратился к нему. 601 года, к первому дню первого месяца, иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к 27 дню месяца, земля высохла. И сказал Бог Ною: «Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобой, от всякой плоти, из птиц, из котов и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются по земле». И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся».

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Во время правления Кира народ Божий, плененный и переселенный в Вавилон 70 лет назад, был призван Богом вернуться на родину, в Иерусалим. Им было дано повеление восстановить все, что разрушено, и продолжить служение в храме, где раньше пребывала слава Господня. По замыслу Бога, иудеи должны были стать особым народом, преображенным и благословенным, который должен был прославить Его имя и свидетельствовать о Нем всем народам. И сегодня Господь призывает нас, Его народ, восстать и действовать, проповедовать людям неизменные и вечные истины Евангелия. В древние времена избранный народ, который обещал Богу верно и преданно служить и исполнять все Его требования и законы, постепенно перестал поклоняться Ему, так как повелел Господь. Печально, что Божьи цели и намерения ускользали от них, как песок сквозь пальцы. Поэтому Бог допустил, чтобы иудейский народ был завоеван Вавилоном и переселен на территорию врагов, где жил в пленении долгих 70 лет. Жизнь иудеев в вавилонском плену была наказанием Бога за грехи и отступничество. В то время народ должен был пересмотреть свои отношения с Богом, осознать свою греховность и покаяться в совершенных грехах. Наступил тот момент, когда народ прозрел и пробудился. Безусловно, этому предшествовала инициатива Бога. Он решил привести в действие свой план. Сначала Господь позволил врагам завоевать его народ, держать в плену, но через 70 лет Он вернул их домой. Это пророчество Бог дал Даниилу еще в начале пленения, и оно исполнилось ровно через 70 лет, как написано в Библии. Царь Кир не исповедовал иудейскую религию, но Бог возбудил его дух, и он разрешил иудеям вернуться в их страну. Был издан царский указ. Так говорит Кир, царь персидский: «Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». Естры 1.2. Обычно пробуждение в народе происходит в ответ на призыв хотя бы нескольких людей. Конечно, в то время были и такие евреи, которым жилось хорошо в плену. Они приспособились к новым условиям, были вполне довольны жизнью и ничего не хотели менять. Возможно, они не откликнулись на призыв Бога вернуться в разрушенную страну, которая была их родиной. Однако всегда найдутся те люди, которые захотят исполнить повеление Бога. Они и поднимут народ. Откликнуться на призыв Божий может любой человек, который, возможно, скажет: «Господь, к твоему народу относится несправедливо. Хуже всего то, что народ тебя забыл и не почитает тебя. Твое слово в пренебрежении, как что-то ненужное. Это несправедливо. Так не должно быть. Мы должны вернуться на родину и восстановить храм и служение». Иудеи, жившие много лет в плену на чужбине, возможно, считали, что все предметы для служения в храме были потеряны и никогда не будут возвращены. Именно эту мысль внушал сатана народу, желая, чтобы иудеи верили, что у них никогда не будет ни храма, ни служения, ни нужных сосудов. Но у Бога ничего не пропадает и не теряется, но сохраняется навсегда. Библия говорит, что все предметы были сосчитаны и сохранены в хранилище царя. За долгие годы хранения они могли бы быть расплавлены, превращены в слитки золота и серебра, или использованы как материал для создания других предметов роскоши. Но Бог не допустил этого и сохранил все, что было необходимо для служения в храме.
Когда настало назначенное Богом время, он вернул народу все, что было утрачено. Псалмопевец писал: «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне». Псалом 125:1. Иными словами, мы думали, что все потеряно навсегда, но внезапно осознали, что рука Божья снова начала действовать, и что мы можем вернуться домой и еще принести то, что было отнято у нас. Далее псалмопевец пишет о радости возвращающихся на родину пленников. «Великое сотворил Господь над нами. Мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Псалом 125:3-6. Иными словами, как бы бессильны мы не были, чтобы совершить великое, мы верим, что совершим, полагаясь на Бога и Его помощь и содействие. Сегодня Святой Дух призывает христиан восстать и действовать, то есть вернуться к прежнему времени, когда поклонение Богу совершалось в Духе и истине. Люди приносили Ему славу и возвеличивали имя Его на земле. Мы должны призывать народ к действию, проповедовать истины Евангелия, которые сегодня стали искажать во многих церквях. Возможно, кто-то скажет: «Кто будет слушать меня? Я ничего не значу. Никто не поверит мне». Но вспомните, что Иисус Христос использовал для проповеди своего учения необразованных, ничего не значащих людей, простых рыбаков. Но после сошествия на них Святого Духа они стали смелыми, красноречивыми и пламенными проповедниками и совершили чудо на площади, когда от их проповеди покаялись 3000 человек. В древние времена Неемия, который был простым виночерпием у царя, совершил чудо, восстановив стену Иерусалима в тяжелейших условиях и за короткое время. Получив известие, что на его родине народ в беде и не может восстановить стены Иерусалима, он с разрешения царя прибыл в Иерусалим, чтобы оказать помощь. Неемия призвал весь иудейский народ работать непрерывно днем и ночью, восстанавливая разрушенную стену города. Он не был архитектором, и его помощники были простые люди, а не квалифицированные специалисты. Однако стены были восстановлены в кратчайший срок благодаря стойкости и глубокой вере Божьих людей, что Бог с ними и помогает им. Бог может многое совершить с вами, если вы откликнетесь на Его призыв. Верьте, что с помощью Бога вы сделаете то, что вам кажется совершенно невозможным. Сегодня Бог еще дает нам время для того, чтобы мы выполняли то, что без Его помощи нам не по силам. Будем же верить, что Бог совершит невероятное. Будем помнить чудо, которое совершил Неемия. Ради ваших детей, ради ваших семей, ради посторонних и незнакомых встаньте и стройте. И вы увидите, как чудо совершит Бог, потому что Он с нами.

На пальце моем рана появилась. Она болела, ныла и гноилась. И почему-то все не заживало, и всему телу очень докучало. Однажды мне приснился страшный сон. Послушайте и вы, о чем был он. Над пальцем члены тела суд свершают. И что с ним делать, дальше все решают. Речь первую держал, конечно, нос. Больному пальцу задал он вопрос. «Ты долго, братец, будешь мучить всех? Наказан, видно, ты за страшный грех? Я предлагаю палец удалить и суд прошу на этом завершить». И глаз его сейчас же поддержал. «Убрать его, чтоб телу не мешал. И ухо тоже мнение того же. Он все гниет, но это же не гоже. Его сейчас же нужно удалить, не то он всех нас может заразить». И были все почти того же мнения. И только у руки были сомнения. «Мы палец удалим, а что тогда? Не принесет ли это нам вреда? Мне очень трудно с этим согласиться, чтоб запросто вот так его лишиться. Я предлагаю дорогую мазь купить, чтобы на пальце рану залечить». Сердце не камень, согласились так. И в кассу брошен первый был пятак. «Ну, ладно, пусть живет», — кто-то сказал угрюмо. Но вскоре нужную собрали они сумму, елей на рану. Приутихла боль, палец ожил, но ведь елей не соль. Довольны даже те, кто против были, кто палец унижал и не любил. А сердце радостно в груди стучало и кровью члены щедро наполняло. Не помня зла, трудиться палец стал. Не раз он членам тела помогал, соринки палец доставал из глаз, и ухо от удара спас не раз, а нос от злых морозов он укрыл и много пользы телу приносил. В Господнем теле все нужны, когда они едины и дружны.

Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Захарии 8, 16, 17.

Часы на руках у каждого считают осколки дней. В жизни есть много важного, но время всего важней. Жить на земле не 300 лет, а может быть 60, а может быть только 30, а может быть 25. Вот почему молиться нас с детства учила мать. Время начальник строгий, стрелка.

300 лет, а может быть 60, а может быть только 30, а может быть 25. Вот почему молиться нас с детства учила мать. В мире дорог есть много, но коротка их нить. Лишь тот, кто доверится Богу, будет вовеки жить. Жить на земле не 300 лет,

Вот почему молиться нас детства учила мать. Жить на земле не 300 лет, а может быть 60. А может быть, только 30. А может быть, 25.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Книга Притч, 6 глава, 6 стих. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник». Здесь, на первый взгляд, как будто бы Писание учит, как человеку нужно устраивать свой быт, свою жизнь. Впрочем, оно действительно так. Я думаю, что эти слова применимы к ситуациям житейским. Мы понимаем, что человек ленивый, он испытывает поражение во многих сферах своей жизни. Но вот что мне нравится вот в этом тексте – предложение быть мудрым и предложение пойти и научиться у того, кто является совершенным.

очень болезненно отзывается в человеческом теле. В принципе, это не такое уж, ну, как бы насекомое, можно сказать, привлекательное. Но оказывается, согласно словам, которые мы читаем в Писании, можно чему-то научиться и у него. И я думаю, что здесь лежат и духовные принципы. Мы вот этого муравья приводим только лишь как некое предисловие. Лежат духовные принципы, чтобы нам увидеть, вообще научиться видеть не только в действиях муравья, но и учиться от всего окружения нашего. Мы об этом будем говорить сегодня. Но все-таки я коснусь вот того, что происходит здесь. Здесь, конечно, говорится и о духовности человека. Потому что мы понимаем, от того, насколько мы трудимся в духовной нашей жизни, постигая Слово Всевышнего, постигая самих себя, зависит все от этого. То есть то, что мы приобрели, те качества, которые мы приобрели в себе. Я знаю, что, к сожалению, в христианской среде возникло неправильное отношение к знанию, то есть неправильное истолкование слов, которые говорили о том, что знание надмевает. Знаете, как бы читая эти слова, всегда, в общем-то, люди простые говорили: а зачем нам все это? Зачем нам что-то знать? Мы как бы университетов не кончали и тем гордились. Но мы об этом будем говорить, что значит истинное знание и для чего оно нужно. Но само Писание учит нас тому, что Слово Божие является хлебом живым, что оно является тем хлебом, который наполняет человеческую жизнь духовной энергией, духовной силой, силой Божией. Мы не всегда представляем, как это происходит, но дело в том, что когда мы это слово, я подчеркиваю, не просто читаем, но учим, есть такой термин очень интересный, мы говорим «изучать», но еще можно «учить», то есть вот такой термин «учить» не то чтобы наизусть, но учиться из этого слова, учить это слово, стараться его понять, стараться проникнуть в него, стараться, молясь Богу о том, чтобы через него открывался нам смысл вообще мироздания и того, что Бог делает, и понимать при этом, что слово есть хлеб жизни. Как часто мы забываем об этом, и Слово Божье становится для нас чем-то таким, что не имеет приложения нашей души, не имеет вот той страсти, самым высшим пониманием этого слова, стремления высочайшему, к чему бы наша душа стремилась. Мы стремимся ко многим вещам, но часто эти вещи прикладные, а не главные. Кто может сегодня сказать, что высшее наслаждение в жизни он испытывает, послушайте, от откровения Всевышнего, которое приходит в его душу, в его разум, которое как хлеб, как мед, мед, не сотворенный рукой человека, радует его душу. Когда человеческое естество приходит к такому состоянию, и для него высшим наслаждением, высшим стремлением и желанием является стремление познать премудрость Божию, потому что он от этого испытывает величайшее наслаждение души. Это значит, что человек находится на верном пути. Это значит, что его стремление к Богу, оно основано на истине, что откровением радуется душа моя. То есть слово «откровение» – это то, что Бог открывает о себе, когда мы обретаем некий свет, разумея пути Божьи, как Бог управляет этим миром, какая функция Слова ли Божьего или молитвы, что мы, как творение, должны в этом мире ответить Богу, какой замысел для каждого из нас в целом и в отдельности, и в личности, к чему призывает наш Бог нас. И вот когда в жизни человека возникает такое огромное желание, то он становится подобен этому муравью. У муравья нет начальника, приставника –

Обратите внимание, когда мы учим наших детей в школе, чем отличается знание науки любой, знание каких-либо дисциплин от познания Священного Писания, премудрости Божией, живого Слова. Обычно детки не испытывают особой радости от того, что они учатся. Нет-нет, они испытывают радость, надо признаться, когда им ставят хорошие оценки. Правда. Потому что когда им ставят хорошие оценки, они имеют еще большее предвкушение радости, если у них нормальные родители, что родители еще простимулируют как-то их. Будешь хорошо учиться, получишь велосипед. Вы чувствуете, да, в чем отличие процесса учебного, земного, человеческого, нужного, необходимого от вышнего? Когда же ты постигаешь вышний мир, когда ты пришел к вот этому истинному состоянию и научаешься, как быть мудрым, вдруг ты обретаешь нечто, что тебя не заботят оценки, тебя не заботят награды, велосипеды, так сказать, то, что тебе колесницы. Тебя не заботит то, что мы называем, ну, благословение. Часто в жизни благословение мы называем именно какие-то материальные вещи. Хорошо, когда они есть, но ты получаешь наслаждение не от этого. Ты понимаешь, что это уже никогда не принесет тебе настоящей радости. Ты наслаждаешься от того, что обретаешь хлеб, шедший с неба, хлеб жизни, Слово Божие, откровение, премудрость Божию, которая просвещает душу твою. И это ощущение на физическом уровне. Возрадовалось сердце мое, когда я узнал, что пойду в дом Господень. Интересно, что в еврейской традиции эти слова обычно интерпретируются таким образом, что именно в доме Господнем псалмопевец занимался чем? Изучением слова. Что это не о том, как мы думаем, богослужение. Причем надо сказать, что во времена Давида не было храма, понимаете, псалмопевца Давида. То есть это было то время и то место, где Давид мог исполнить заповедь, данную царю. Заповедь царю какая была дана? Сделать список закона. То есть царь должен был собственноручно переписать Тору, Пятикнижье Моисея. Задумывались ли об этом когда-нибудь? Это заповедь, данная царю. А если вы помните предшествующее время, когда Иисусу Навину было сказано: «Да не отходит книга закона сия от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы поступать благоразумно». И вот здесь сказано: «Пойди к муравью, посмотри на его действия, будь мудрым». Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Его никто не заставляет, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Хочу подчеркнуть, мы думаем, что лето длится всегда. Но согласитесь, лето не всегда, особенно в наших краях. Есть места, где лето всегда, но не всегда там можно собрать круглый год то, что потребно для пищи. Все равно есть определенные сезоны, о которых говорит Слово Божие, которые не прекратятся. Есть сезоны, когда что-то растет, есть сезоны, когда то, что выросло, нужно собрать. И вот для того, чтобы собрать то, что выросло, нужно сначала его посадить, правда? Если ты пропустишь это время, не посадишь, то что будет? Не пожнешь. В тот же самый момент мы видим, что муравей может собрать что-либо только в определенное время. Какое это время? Благоприятное. И вот я хочу сказать, просто первая моя мысль, вообще не о том хотел говорить, первая моя мысль, что цените время, которое вы имеете, и не пропускайте его. И никогда не думайте, что познание Слова Божьего – бесполезное дело. Никогда не думайте, что то время, которое вы тратите на то, чтобы изучать, чтобы быть в доме Господнем, не принесет блага в вашу жизнь. Вы знаете, есть такая как бы притча, говорят, что тот, кто идет в дом, называется Бейт-Мидраш, то есть дом толкования, и не учится там,
ну, то есть хорошо не учится, будет иметь награду за то, что он идет туда. Тот, кто не идет, но учится, будет иметь награду за то, что он учится дома, да? По какой-то причине не идет. Тот, кто идет и учится, благочестивый, и будет иметь награду благочестивого. Вот тот, кто не идет и не учится, негодяй. Интересное такое выражение, правда, друзья мои? То есть негодяй в исконном понимании этого слова, не в том, в котором мы его понимаем, негодный человек, то есть не приспособен, не годен ни к какому делу, и поэтому Бог его не использует ни в каком деле. Нам нужно помнить об этом, что мудрость заключается в том, чтобы не потерять время, которое дает Бог, и помнить о том, что сам момент, который ты посвящаешь от всех сил души своей познанию Священного Писания, это одно из величайших призваний и заповедей, и предназначений нашей жизни. Сегодня мы почему-то разделили, знаете, как, к сожалению, в христианстве так происходило из века в век, когда отделилось познание Священного Писания от духовной практики, например, в монастырской жизни. Практически там больше занимались чем? Постами и молитвами, в меньшей степени познанием слова. Впоследствии благотворительная жизнь отделилась от постов и молитвы, и от познания слова. Сегодня сделан такой опрос среди протестантов американских. Оказывается, что самая большая страна, где огромное количество протестантских церквей, сегодня по показателям меньше всего читает Библию. Оказалось, что во многих протестантских евангельских церквях, которые всегда превозносили то, что мы все основываем на Слове Божьем, мы основываем на Слове Божьем, сегодня к нему очень мало возвращается, только лишь когда на проповедях слышат, или, может быть, один раз в жизни прочитали от начала до конца, ознакомившись, но никогда не вникая в глубину, от которой действительно приходит жизнь внутрь человека. Хорошо, я оставлю эту мысль, но перейду к следующей. Однажды я встретился с таким выражением, в которое я основательно верю, но в то же время, ну, может быть, оно не библейское, но мудрое. И оно говорит о мудром и говорит о мудрости. И я думаю, что это выражение нам должно понравиться. Как бы некоторый человек задает вопрос. Он задавал много вопросов, я остановлюсь только на одном. Кто силен? И отвечал на него – тот, кто способен победить сам себя. Кто богат, тот, кто может радоваться своей доле, тот, кто благочестив и доволен. Кто уважаемый человек, не тот, кто занимает какую-то должность, а тот, кто способен уважать других людей. Если ты уважаешь других людей, то ты всегда будешь в уважении от людей, потому что твое поведение будет уважительным. Иначе не среагирует на тебя, что посеешь, что и пожнешь. То же самое мы сказали про богатство. Не тот, кто обладает большим, но тот, кто может быть благочестивым и довольным, кто рад своей доле. И то, что мы сказали про силу, ну что такое физическая сила? На всякую силу есть сила. Воин он сильный до тех пор, пока против него более сильного не поставит. И даже если он сильнее, чем его противник, на войне есть тысячи случайностей, от которых зависит, казалось бы, случайностей, от которых зависит судьба человека. Можно быть очень сильным, подскользнуться на камне и, потеряв равновесие, потерять жизнь. Но вот последнее выражение, о котором мы немножко порассуждаем сегодня, оно звучало так. Кто мудрый или кто мудр? И ответ был таким. Тот, кто учится у всякого человека. Мне очень понравилось это выражение. Кто мудр, тот, кто учится у всякого человека. Оно говорит об особом внимательном отношении к жизни и к людям. Стремление учиться говорит о глубокой нужде, о глубокой внутренней потребности к знаниям. Человек, обладающий умом,
или тот, кого мы назвали мудрым, он учится не для того, чтобы прослыть мудрым, не для того, чтобы стать великим мудрецом, а ради самого знания, слышите? Так вот, я вернусь к тому, о чем обещал сказать. Мы читаем, что знание надмевает. Вы знаете, когда надмевает знание человека? Только в том случае, если это знание нужно для какой-то цели. Например, если ты получаешь при этом знание какие-то звания. Я не против званий в нашем мире, они, может быть, нужны для того, чтобы, опять же, на тебя реагировали с уважением. Но то благословение, которое мы произносим каждую субботу, когда изучаем книги Ветхого Завета, книги Торы, оно звучит так: «Господь, даруй нам изучать слова Торы Твоей и учить ее бескорыстно». Вы слышите, если человек учит Писание ради того, что это заповедь Божия, воля Божия, хлеб, живой, шедший с небес, данный нам, то такое знание не может надмить человека. Если человек учится для того, чтобы обрести какого-то положения в обществе, то, к сожалению, он может пойти по такому пути. Но все-таки мы сейчас говорим о другом. Кто мудр? Тот, кто способен учиться у всякого человека. Достаточно парадоксальное выражение, потому что непонятно, как можно учиться у глупых и злых людей. Чему можно научиться у невежды, чему можно научиться у преступника. Но я думаю, что когда человек встает на осознанный путь и присматривается к жизни, он воспринимает ее как уроки. Явленная глупость, она заставляет его задуматься над качествами собственного ума. Послушайте, одно дело ты услышал глупое и осудил, а другое дело ты примерил к себе и научился так не поступать. Когда ты сталкиваешься с ужасом невежества, это тебя должно толкать не к осуждению невежды, а к свету и расширению своего понимания и познания истины. Когда ты видишь какие-то низости, проявленными близкими людьми, то ты видишь в этом как бы увеличенное откровение твоей собственной души. Потому что, видя в ком-то что-то, ты можешь это увидеть обязательно в себе. Как сказано, ты судишь другого, когда делаешь то же. Нет, часто мы делаем то же, но не судим. Потому что, может быть, делаем в других масштабах, в других каких-то желаниях, стремлениях. Когда люди восстают против нас, мы порой забываем одну идею, очень важную, которую можно проследить в Библии. Когда народ Божий впадал в какое-либо прегрешение, когда в этом народе восставало какое-либо из отрицательных качеств, и оно становилось превалирующим, то есть главным качеством, то есть оно начинало завладевать народом, в качестве наказания Бог посылал народ противившийся, ярким проявлением которого являлось то же самое качество, только гипертрофированное. Если появлялась злоба среди народа, то посылался народ злобный, агрессивный, чтобы народ Божий мог видеть это проявление, чтобы он понимал, что Бог всегда судит как? Мера за меру. Слышите? Мера за меру. Так вот, когда мы видим картины злобы и корысти или, не дай Бог, преступлений, они поселяют ужас в нашем сердце и тоже научают нас некому отвращению к подобным действиям. Впрочем, нет ничего в жизни, чему бы мы не могли научиться, если у нас есть желание, глядя на любую ситуацию, каждый поступок человека, положительный или отрицательный, может вызвать в нас соответствующую реакцию. И так можно учиться в жизни неустанно, и жизнь несказанно богата и полна бесконечных возможностей для духовных достижений. Теперь я прочту очень важный стих, Римлянам 6 глава, 12 стих. Я объясню, для чего я буду его читать, объясню некий принцип, потому что хочу привести
притчу, и чтобы она была понятна, чтобы она вас не удивила, я сделаю некое предисловие. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но предоставьте себя Богу, как оживший из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». И вот 19 стих. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей». Очень интересный текст. «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне предоставьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Я остановлюсь, потому что контекст очень большой, но апостол Павел опирается на некое учение, которое существовало в то время и было широко известно. Оно, в принципе, должно быть известно и нам. Единственное, что не совсем понятно, о чем он тут говорит. А суть этого понимания была в следующем. Каждый человек в своей природе обладает множеством качеств различных. Есть качества, мы как-то об этом подробно говорили, которые человек должен в своей жизни что сделать? Искоренить. Приведем одно из них. Например, гордость. То есть гордость должна быть трансформирована в смирение. Бог гордым противится. То есть качество гордость, которое не может пригодиться в новой жизни. Гордость, независимость, гордыня, чувство собственного «я» или «эго». «Эго» – это «я» по-гречески. Эгоизма, когда все для меня, любой бугорок для меня становится пьедесталом, и я могу смотреть на людей свысока и, конечно же, не забыть плюнуть вниз, как только предоставится такая возможность. Так вот, гордость – то, что должно быть трансформировано. Но оказывается, есть многие качества в человеческой жизни – которые должны быть перенаправлены. Это очень важный момент, и нам нужно его запомнить. Как вы предоставляли ваши члены, здесь не о физическом действии говорится, то есть говорится с той же энергией, с той же силой, как вы старались сделать то, что служило козлу, приложите старания к тому, чтобы стать рабами праведности. Перенаправить ваши, так скажем, качества от служения злу в служение Богу. Это кажется невероятным. Некоторые люди восстанут, скажут, Богу это не нужно. Нужно, потому что это наши качества человеческие, которые мы должны переориентировать. Так вот, приведу некую притчу, чтобы пояснить то, что я хочу сказать. Притча – это вообще-то хасидская. Есть такой персонаж фольклора, которого зовут Зуся. Мы как-то о нем упоминали однажды. Он встречается во многих притчах. Это тот человек, который на вопрос пришедших к нему братьев, увидевших, что он живет в бедности, а братья искали, если вы помните, ответа, как можно Бога благодарить за плохое, так же, как за хорошее, с одинаковой радостью. Помните эту историю? Их послали за ответом к Зусе. Когда приехали туда, где он живет, увидели беднейший город, очень старенький дом, детишек в одежде, в такой залатанной, ну, в общем-то, луковичка лежит, тумбочка, кроватка, ну, бедность. Они говорят, ну, точно мы здесь увидим и узнаем, как можно благодарить Бога за плохое так же, как за хорошее, потому что, ну, уж куда хуже. И когда Зуся пришел с широкой улыбкой на лице, они ему задали вопрос, вот нас послали, чтобы мы узнали, как можно благодарить Бога за плохое так же, как за хорошее. Помните, что им ответил Зуся, говорит, братья мои, вы ошиблись адресом. Он говорит, вы не туда пришли, как же я могу это знать? Я в жизни, говорит, не испытывал, что такое плохо. У меня, говорит, все есть. Посмотрите на моих детей, посмотрите на мой дом. Кровать вот какая, а? Железная. У меня все есть. Братья сказали, благодарим, мы все поняли. Если человек не может воспринять плохое,
что он способен благодарить Бога во всех обстоятельствах, и за плохое, как за хорошее. Ну вот тот же самый Иисусе в данном случае, он отправляется повидать своего наставника. И он приходит к нему и говорит: «Я слышал, будто бы есть некие 10 принципов служения Богу, а я их не знаю. Расскажите мне, что это за 10 принципов служения Богу, которых я и не слышал, и не читал, и ничего об этом не ведаю совершенно». Кстати, сразу скажу, что в той традиции хасидской служение Богу, оно имеет несколько другое значение, нежели в традиции сегодняшнего нашего христианского понимания. Мы воспринимаем служение Богу, ну как, вот, богослужение, или «иду на служение», мы говорим. Это неверное восприятие, которое сформировалось в результате нарушения мозгового кровообращения, знаете, в результате чего разделили на мирское и духовное. То есть вот это святое, вот здесь мы служим Богу, а там мы просто кушаем. Нет в этой жизни ничего такого. Что бы мы ни делали, нужно во славу Божию делать. Поэтому в том понимании в древнем, и нам нужно к этому тоже вернуться, служение Богу – это сама жизнь. То есть мы не служим Богу здесь, а там мы просто как бы что-то делаем. Вот это, кстати, ужасная тенденция, надеюсь, вы ее заметили, да? Жизнь мирская и жизнь церковная. Да нет такой жизни. Если она есть, что-то у нас не в порядке вообще. То есть нет ничего нечистого, что только сам человек почитает нечистым. Мы когда кушаем, мы тоже служим Богу, я хочу вам сказать, а не своему чреву. Если мы при этом благодарим Всевышнего и за то наслаждение, а, кстати, это хорошо, когда мы получаем удовольствие от пищи и наслаждение, мы опять же как бы отдаем Богу благодарность за это наслаждение, все к Нему. Вы чувствуете? Когда мы не говорим, что это наша рука нас обогатила, когда мы понимаем, что во всем есть участие Божие, когда мы ложимся, встаем и спим, и даже спим, мы служим Богу. Слышите? Когда мы спим, мы служим Всевышнему. Чем? Мы отдыхаем. И если цель нашего сна – отдохнуть для того, чтобы еще лучше познать Слово Божие, набравшись сил и послужить добром людям, то мы служим Богу сном. Это очень важно понимать. Если с таким чувством мы ложимся, а не отделяйте никогда, не отделяйте. Самая большая ошибка, где кушаешь, ты для чего кушаешь? Для того, чтобы здоровье было. Для чего тебе здоровье? Если ты осознаешь оно для того, чтобы ты мог служить Всевышнему, чтобы твой разум работал. Хорошо, когда работает разум, правда, друзья мои? Плохо, когда он не работает. Благословение ли, когда у нас перестает работать разум, не дай Бог? Нет. Нет. Это не благо. Хорошо, когда он работает, когда человек осознанно может служить Господу. Так вот, когда он в меру сыт, в меру одет, в меру выспался, и тем самым он осознает, он служит Всевышнему, потому что он хочет сделать больше добра. Вот ты устал, ты напряжен, ты истерзал себя по каким-то причинам, не лег спать вовремя. А сон это не так важно, утром не можешь молиться, не можешь служить. Но если ты хочешь утром служить Господу в молитве, начать свой день, то нужно что сделать? Лечь раньше. Конечно, если есть такая возможность, но часто она есть, просто почему-то мы ей не пользуемся. Но это особенная тема. И вот этот Зося приходит к этому человеку и говорит: «Я что-то вот слышал, но не знаю об этих 10 принципах». Подчеркиваю, он их проецирует на жизнь, а не на богослужение. И вот я, говорит, хочу обучиться им. Я пришел в надежде, а его наставник... Учитель говорит: «Ты же знаешь, Зося, что со мной было». Он сидит, вокруг него детки, обнял он их. Говорит: «Зося, ты же знаешь, что меня выпустили из тюрьмы только 3 дня назад». Ну, это были времена, когда сажали. Такие времена всегда были. Говорит: «Я сам научить тебя не в состоянии». Зося расстроился, а тот ему говорит: «А все-таки подожди, я знаю тех, кто очень смог бы тебе помочь». «И кто же это?»
Тогда тот посмотрел на него внимательно и говорит: первым трем принципам ты научишься у ребенка, а остальным семи у вора. Необычно звучит, правда? У Зуси было точно такое же выражение, как у нас сейчас. Он всем видом показал свое непонимание. Этот человек произнес следующее. У ребенка, говорит, легко научиться первым трем принципам. Дети способны радоваться без причины. Они ни минуты не тратят впустую. Заметьте. И они громко и настойчиво требуют того, чего хотят. Три принципа, которому можно научиться у ребенка. Говорит, а у вора можно семи вещам научиться. Вор, говорит, совершает свою работу не на показ, а в тайне. Если он не окончил дело в одну ночь, он возвратится к нему в следующую. Он настойчив. Он уважает и любит своих собратьев по своему воровскому ремеслу. Он даже готов рисковать жизнью ради достижения цели. И вор готов применять все, что имеет, на, казалось бы, самое небольшое приобретение, но которого у него нет, а очень хочется. Он не боится никаких препятствий, и он верен своему ремеслу. Я, говорит, сидел в тюрьме, я знаю, я общался с ними. Они даже мысли не допускают, что можно поменять его на что-то другое. Я думаю, что это непривычная для нас формулировка, но поверьте, в этом и есть зерно истины. Матфея 18 глава, 1 стих. Я думаю, что до воров мы сегодня не дойдем, но про детей мы немножко поговорим. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. То есть, если не обратитесь, то есть не постараетесь стать, вот принять нечто от детей. Но я думаю, что самым большим качеством ребенка, из которого вытекают вот эти три его состояния, а что такое его три состояния, мы опишем признак чего это. Это доверие. Когда ребенок находится в своем доме со своими родителями, он не озабочен ничем, согласитесь. Если это любящие родители и сердце дитяти уверено в них, а мы берем нормальный вариант здоровой семьи, то он верит во всем, доверяет, потому что слово «вера» означает твердое доверие, доверие тому, кто его ведет путем жизни. И вот первое, о чем было сказано, что он, ребенок, он способен радоваться без причины. Причем, заметьте, радоваться без видимой материальной причины. Мы знаем, что когда дети появляются в нашем доме, а мы уже знаем, когда внуки появляются в нашем доме, смех слышишь больше, чем плач, позвольте вам сказать. Они умеют радоваться просто потому, что они живут. Я не могу объяснить этот феномен, я от него часто устаю, конечно же. Я иногда от детской радости устаю больше, чем от детской печали, потому что, когда они печалятся, я им сострадаю. Но когда они радуются, вы понимаете, нужно, чтобы сострадал мне. Дети способны радоваться. Я хочу сказать, что радость – это признак того, что мы на верном пути. Радость, она не зависит от того, больны ли мы или здоровы, много ли у нас денег или мало денег. Радость зависит только лишь от одного – оживотворены ли мы Духом Бога Живого. Если мы имеем с Ним истинную связь, то в нашей душе будет не просто теплица, а будет эта радость всегда чувством ликования. Помните, как сказано: «Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием». Так вот, один из важнейших принципов служения Всевышнему – это научиться радоваться жизни. Это только возможно тогда, когда мы благодарим за жизнь.
Спаситель наш сказал: «Радуйтесь не тому, что бесы подчиняются вам, а что ваши имена записаны в книгу жизни». Как нам научиться этому? Друзья мои, что-то нужно поменять в нашем сознании, потому что на нашу жизнь все время влияет быт, устройство. Нам что-то кажется недостижимым, пока не достигну, радоваться не буду. Но здесь уже есть ответ. Мы призваны, мы запечатлены. Если мы будем иметь радостное состояние души, это свидетельствует о том, что мы находимся на верном пути. Радость приходит от того, что ты в правильных взаимоотношениях с Богом, от того, что ты доверяешь Ему, веришь в Его любовь. Помните, мы познали и уверовали в Божью любовь, говорит апостол Иоанн. Бог есть любовь, величайшее откровение. Познать и уверовать не просто в Бога, Демиурга, управителя вселенной, но в то, что Он любит меня, Он любящий Бог. На это можно положиться. Не вызывает ли это радости у нас? Один из моих любимых стихов Давид оставляет нам в 4-м псалме, если вы помните: «Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Потрясающие слова. К ним нужно возвращаться все время. Хлеб и вино умножились у них, а мое сердце ты наполнил весельем. Вы слышите, вот это состояние радости, независимо от того, что другому стало лучше, чем тебе. Это возможно только при соприкосновении с Богом. Это возможно, если мы позволим Духу Святому действительно наше сердце изменить. Потому что радость – это один из плодов Святого Духа. Это то, что в нашей душе происходит. Это то, что наполняет нас и чем кормятся от нас другие люди. Согласитесь, так приятно иметь отношение с человеком, который радостный. Радостный – это взгляд на жизнь. Это не ненормальный блеск в глазах, понимаете? Это не просто какие-то человеческие попытки имитации того или другого. Радость – это определенное состояние души, когда ты понимаешь самое главное, что человек может пожелать в этой жизни – познать Всевышнего. Ты на этом пути. Это великая радость. «Радуюсь откровением Твоим». Помните, как говорит псалмопевец? «Заповедям Твоим радуюсь». Радуемся ли мы этому? Вдумайтесь, когда вдруг в нашей жизни открывается, что я сейчас, только подумайте, могу кому-то помочь и, значит, исполнить заповедь Божию. Смотрите, как мы привыкли. Ну, я не хочу думать о том, что я исполню заповедь Божию, я просто помогу. Это ладно. Когда ты по велению сердца что-либо делаешь, по движению души, это хорошо. Но когда ты делаешь по заповеди, все против этого восстает. Это выше. Вы слышите, не ради награды, а ради служения Всевышнему. И когда ты видишь, что есть возможность сейчас преодолеть себя и исполнить заповедь Божию, ты молишься, и тебя наполняет радость, потому что ты в молитве совершаешь то, к чему призван. Непрестанно молитесь, сказано, и ты совершаешь это с постоянством. Ты читаешь Слово, обретаешь откровение, и радость наполняет твой дух, независимо от материальных приобретений. Слава Богу! «Радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книгу жизни». Или, как мы читаем в другом месте, «За все благодарите, всегда радуйтесь». Если мы понимаем, что то, что происходит во всякой ситуации, мы можем произнести благословение Всевышнему, то наша душа наполнится истинной радостью. Слава Господу! И вот дальше мы читаем об этом ребенке, который всегда использует свое время и ни минуты не сидит без дела. Боже мой, мне иногда кажется, если бы он посидел без дела пару минут. Так хочется использовать скотч. Моя супруга придумала несколько дней назад особую игру. Она с внуком играет в терпение. Она очень арум, такая хитрая, мудрая женщина. Она говорит: вот садись,
Дети, знаете, носятся. И вот теперь мы посидим тихонечко, да? И кто победит в терпении? Ну, понятно, что бабушка старается проигрывать больше. Цель этих упражнений, вы знаете, какая? Чтобы немножко посидел, причем без дела. Но дети по своей природе, они не способны сидеть без дела. Они всегда чем-то заняты. Они всегда что-то делают. Они или играют, или задают тебе вопросы. Бывает даже лучше, когда они просто играют. Потому что, когда они начинают задавать вопросы, ты вовлечен в их процесс. И я заметил, что если ты решил побыть без дела, допустим, прилег на диван, ты становишься объектом их дела. Но я хочу сказать о чем. Этому можно научиться у ребенка. Это не значит, что мы должны суетиться в наших действиях, но наша душа, она всегда может трудиться. Ей не нужно сидеть без дела. Достаточно только зарядить ее правильно. Может быть, утром взять какой-либо из стихов Библии, которым и о котором ты будешь молиться, чтобы разуметь его и думать об этом. Будешь спрашивать Господа, что это означает. Будешь смотреть на ситуации в жизни вокруг себя, чтобы учиться. Ведь ребенок потому без дела не сидит, что он чему-то учится. И даже если он делает что-то неправильно, это тоже учит его. Согласитесь, если он обжег руку, конечно, неприятно, не дай Бог, чтобы это было сильно, но с какой-то степени это даже хорошо, потому что в следующий раз не сунется туда, куда не нужно. Но только нужно присмотреться к жизни. И обратите внимание, что, оказывается, очень мало времени. Действительно, можно все минуты, все часы нашей жизни, как написано, дорожить и временем, ибо дни лукавы. А мы часто, пребывая в некой задумчивости, размышляя о прошлом или мечтая о будущем. Действительно, мы мечтаем о будущем, о будущих свершениях. Мы всегда думаем, что впереди нас ждет что-то большее. Но когда приходит будущее, мы опять ждем будущего, которое принесет нам что-то большее. Но не всегда оно приходит, потому что в настоящем мы пропускаем время, данное Богом. Потому нужно дорожить временем, как написано, ибо лукавы дни. Лукавы дни. Это означает, что действительно, лукаво, обманчиво время. И вот сегодня время благоприятное. Сегодня нам можно не сидеть без дела. Сегодня нам можно взять самое главное, чему-то научиться. Мы можем делать добро, ободрять людей даже словом. Сделать кому-то то, что ты способен сделать доброго. Тому, кто есть рядом с тобой, настолько, насколько ты можешь. Никто не требует снять с себя все и отдать, но сделай то, что ты можешь. Главное, не пропустить события, людей и время. И последнее. Сказано, что дети, они настойчиво просят. И Писание говорит, что просите, дано будет вам. Многие годы мы учимся молиться. Я должен вам признаться, когда сделано большое ударение на личную молитву, молитву, творимую по нуждам своим. Это большое приобретение, но в то же самое время есть некое упущение. Когда ты читаешь молитву, а мы ее произносим каждый раз, молитву Господню, в ней нет ни одной личной просьбы. Обратите на это внимание. В молитве Господней нет ни одной личной просьбы. Когда ученики спросили, попросили Иисуса научить их молиться, Он начал их со слов учить «Отче наш». И все, что звучало в этой молитве, я должен сказать, что даже те молитвы Сидура, те молитвы, которые и сохраняются в еврейской традиции, нет ни одной личной молитвы. Слышите? Ни одной. Потому что народ осознавал себя кем? Единым целым. И он понимал, что только в единстве мы можем иметь величайшее благословение от Бога. Сегодня мы живем во время чего? Индивидуализма. Нет-нет, это не значит, что мы не можем взять какое-то время и немножко попросить о чем-то о себе. Но на самом деле у нас все наоборот. Большей частью мы просим о себе. Но мы можем просить о себе,
Но когда мы начинаем просить о себе, о чем мы просим? О том, что внешнее. О том, что касается человека с детским младенческим умом, который видит что? Проблему. Мы говорили об этом в самом начале. Младенческий ум видит что? Проблему. Ум взрослый видит корень проблемы. А это значит, что он молится Богу из глубины. Он просит о той тесноте души, которую он ощущает в себе. Он ищет корни проблем в самом себе. Он судит себя, потому что слово «молитва» от слова «судить себя». Он судит себя в молитве. На иврите это так и звучит. Однокоренное слово. Суд и молитва обладают свойствами одного и того же значения. Приходящий в молитве, он судит себя, то есть выставляет на суд Божий. Так вот, точно так же, как ребенок громко способен просить о своих желаниях и своих нуждах. Взрослый человек должен с не меньшим старанием и желанием просить о своих нуждах. Но эти нужды какие первые? Душа. Ищите Царство Божие и правды Его, а все остальное приложится вам. Мы забыли эти слова Иисуса Христа. И мы готовы горячо молиться о разрешении финансовых проблем, жилищных проблем, этических проблем, каких угодно, но при этом забываем «Отче наш» и «Царство Божие и правда Его прежде всего». И да благословит Господь нас. И я желаю, чтобы мы, помолившись сегодня, просили бы, чтобы Господь утвердил нас в этой радости, чтобы Он сохранил нас от праздности нашей души, праздность, когда мы пребываем в пустословии, в пустомыслии, в пустоте. Чтобы в первую очередь мы молились о том, чтобы благо было для всего народа и о исправлении своей души, которая в этом народе принесет добро. Да благословит Господь.

Я стою у креста, смело поднятым ликом. На страдальца смотрю, не бия себе в грудь. Сознаю его подвиг безмерно великим и толпе предаю заслуженный суд. Мои руки чисты перед плачущим небом, и уста не кричат со всеми «распни». Восхищаюсь его превосходной победой и твержу: слава Богу, не я, а они. Я с толпою не шла пред величие Пилата, и стерний венок для него не плела. И в жестоких насмешках не я виновата, и твержу: слава Богу, не я там была. Я гвоздей не несла, и не я их вбивала. Страшный крест на Голгофе, вина не моя. И не я со злобою в святого плевала, утверждая одно: слава Богу, не я. Вот и воин жестоко ударил в ланету. Кто-то плюнул в лицо, кто-то гвозди поднес, кто-то просто на смех его поднял молитву, кто-то молвил: спасайся, коль ты из Христос. Кто-то поднял на крест для мучения тела, кто-то гвозди вбивал своей грубой рукой. Но не я, утверждая свободно и смело: я не против тебя, Иисус дорогой. Я с тобою, Господь. Только совесть очнулась, сердце больно забилось от мысли одной. И душа от волнения вдруг встрепенулась. Ты страдания эти мне пишешь виной. Я поникла лицом, я умолкла от страха, поняла: это я виновата во всем. Здесь земная лишь горстка ничтожного праха, а святого тебя прибиваю гвоздем. Каждый грех для тебя — это новые боли, каждый промах — ошибка, терновый венец. Но своей ты желаешь исполниться воли, пусть твоя будет воля, Небесный Отец. Только я виновата, плевки и насмешки доставляю тебе с каждым словом пустым. Ты Отца умоляешь о силе, поддержке, я же бью по щекам каждым словом худым. Я стою у креста, скорбно смотрит распятый, каждый шип для тебя, каждый загнанный гвоздь. Это я пред тобою, Господь, виновата, я тебя обижала, мой безжалостный трость. Я явно тебя посылаю на муки, когда в жизни своей восклицаю: распни. И на крест, вознеся в твои ноги и руки, гвозди грубо вбиваю их я, не они. Я стою у креста, но не с поднятым ликом, ведь в страданиях этих моя лишь вина. Подвиг твой остается, как и прежде, великим. Только точит сознание из-за меня. Чем тебе оплатить за великую милость? Что у ног твоих ныне Спаситель сложить? Мое сердце пред распятым низко склонилось. Жажду верно тебе, Иисус мой, служить. Я твоей недостойна, Господь благодати, ты достоин хвалы моих немощных уст. Пусть же в жизни моей ты не будешь распятым, каждым вздохом моим прославляйся, Иисус.

и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Захарии 8, 16, 17.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предлагаем вашему вниманию заключительную главу книги Иоганнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. Особое внимание Мия уделяла многим беженцам в Канаде. Как и она однажды, они бежали из Советского Союза, а затем через Германию или одну из латиноамериканских стран, обычно через Парагвай, попадали в Канаду. Они, конечно, были бедны, не говорили по-английски и стояли перед неисчислимыми проблемами. Мия в своих беседах выходила на такие семьи и вскоре для некоторых из них становилась якорем помощи. Вскоре сотни отцов этих семейств были устроены на фирму ее мужа. И если кто-нибудь из них попадал в нужду, и это доходило до Мии, она тут же подключала все, чтобы помочь пострадавшему. Петр Реймер, который начал свою трудовую деятельность на фирме в 1957 году, через 10 лет начальником производства, вспоминал: «Мия иногда вызывала меня, начиная издали свой рассказ о многодетной семье прибывших в Канаду эмигрантов. О том, что они в нужде и что отец семейства не может найти работу. И поэтому завтра он должен бы начать работу на фирме де Фера. Возражения о полноте штата, достаточном количестве рабочих были тщетны. На следующее утро названный мужчина стоял у двери моего кабинета, и я должен был найти ему место. Очень часто шеф узнавал об этом рабочем лишь несколько дней спустя, удивляясь принятому без него решению. Но он никогда не отменял решение жены. И прежде всего потому, что она никогда не поступала, не обдумав своего решения». Мия хорошо знала производство и особенно людей, работавших там. Она часто принимала участие в производственных богослужениях, которые проводились на фирме с 8 до 8:30 утра. Петр Реймер был ответственным за эти богослужения. И он видел, какое уважение снискала Мия со стороны рабочих, поэтому и просил ее чаще принимать участие в богослужениях, рассказывать о своей жизни и молиться с рабочими. Эту просьбу она с большим удовольствием выполняла. Особо важное значение Мия придавала ежегодным торжествам на производстве, например, Рождеству. Мия всегда присутствовала на них, находила теплое слово для каждого из сотен рабочих фирмы. Лидия Реймер вспоминала: «С каким удовольствием она и другие жены рабочих готовились к праздникам, пекли и готовили. Каждый старался сделать что-нибудь, чтобы праздник удался на славу. И даже дети Мии, их жены, были захвачены этими идеями. После женитьбы Артура, второго сына Мии, к этим торжествам присоединилась его музыкально одаренная жена, Леона, игравшая на рояле. Можно с уверенностью сказать, что со временем Мия стала доброй матерью производства, в которой каждое семейное христианское предприятие очень нуждается, чтобы удержать однажды установленные традиции». Лидия Реймер вспоминала: «Она стала социальной совестью производства, в кавычках. Если она узнавала, что у кого-нибудь из рабочих нет мебели, то можно было твердо знать, она поручит начальнику производства немедленно решить эту проблему и не успокаивалась до тех пор, пока грузовик с мебелью не покидал фирму в направлении жилья нуждающегося рабочего». Подобно поступала Мия по отношению к соседям. Расскажем об одном из многих случаев. Однажды она услышала от Ольги Реймер, что их соседями стала семья Чандлер, которые очень бедствуют. Родители, а вероятно и некоторые из детей, были душевно больными. Мия посетила эту семью вместе с Ольгой Реймер, хотя они явно не желали их прихода и даже отклоняли его. Мия попросила Ольгу занять родителей разговором, а сама занялась осмотром дома.
Это был маленький дом, но каждый его уголок сквозил нуждой. Надеясь хоть как-то улучшить положение детей, она тут же предложила активную помощь, несмотря на сопротивление главы семейства. Если Мия собиралась кому-то помочь, она не так быстро оставляла эту идею. Так было и в этом случае. Она вычистила дом, привела в порядок детей и затем еще неделями приходила в этот дом как уборщица. Бескорыстный поступок Мии стал хорошим примером для нас. У нее была домработница, и не было нужды убирать грязь у этих людей. Но она делала это с верностью и полной отдачей, вспоминала Лидия Реймер, знавшая Мию по братско-менонитской общине. Однажды Мия предложила господину Чендлеру расширить его маленькое жилье. Во избежание его скептической реакции по поводу этого дела, она подписала специальную бумагу, что пристройка не будет стоить ему денег. Затем она обратилась к поместной общине и деловым людям с просьбой о помощи. Вскоре пристройка была готова. В рядах помощников был сам Абрам Дефер, ее муж. В то время, как господин Чендлер и пальцем не пошевелил. А когда через несколько дней перед домом Чендлеров остановился фирменный грузовик с мебелью, хозяин дома был даже рассержен, что его потревожили у телевизора. Но все это не разочаровало Мию в готовности помочь. Как раз наоборот. Долгие годы она со своими друзьями Ольгой и Георгом Реймер опекала душевно больных детей из этой семьи, нашла им работу, изыскала всевозможные средства поддержать их. Семьи Дефер и Реймер до ныне поддерживают контакт с некоторыми из детей семьи Чендлер. Теперь уже внуки Мии опекают этих людей. Впечатляющая семейная традиция, начатая замечательной женщиной. Мия не ожидала от этой семьи благодарности, хотя некоторые их дети благодарность все же проявляли. Иногда дети Чендлеров приходили на богослужение, но путь к Господу так и не нашли. Но и это Мия не ставила условием при оказании им помощи. Она помнила слова Иисуса: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне» Матфея 25:40. Помощь ближнему не была для нее достижением цели, а лишь признаком благодарности за собственную жизнь и Божью заботу, которую она чувствовала в трудные минуты. Наряду с благотворительной деятельностью Мария вела группу девочек воскресной школы. Чтобы наладить со своими воспитанницами личный контакт, она приглашала их на неделе к себе домой, много им читала, работала с ними над Библией, пела вместе с ними. Хотя Мия и не была особой певицей, она все же любила прославлять Господа пением. Когда Исаак Редикоп, с которым она еще в России вместе ходила в школу, решил поступить на учебу в Тейлор Колледж в США, семья Дефер на время его учебы обещала ему сохранить у себя его мебель, а их большая гостиная стояла почти пустой. Здесь было достаточно места для его фортепиано, стола и стульев. Теперь Мия могла сопровождать пение девочек игрой на фортепиано. Пение стало доставлять им большое удовольствие. Естественно, Мия не ограничивалась только чтением Библии и пением. Как педагог, она пыталась привить девочкам любовь к книге и знаниям. Они должны были открыть для себя мир. А это была прежде всего учеба. Факт, к которому в менонитских кругах ее времени относились скептически и с недоверием. Преобладало мнение, что девочки должны помогать по хозяйству, выйти замуж, стать хорошими женами и матерями, а не учиться. Менонитский идеал женщины ограничивался тремя словами – дети, кухня, церковь. Но для Мии не было ничего более неприемлемого, чем это. Хотя сама она из любви к детям и мужу оставила собственную карьеру, но лишь после того, как достигла своей цели в образовании, испытав себя в профессии и придя к определенному возрасту.
Конечно, она верила в особую роль матери в жизни детей и была готова оставить все дела помимо дома, но как раз для правильного воспитания детей считала необходимым образование. И это она в откровенной беседе внушала девочкам своей группы. И то, что случилось, нужно было ожидать. Вскоре отцы семейств обратились с жалобой к руководству общины по поводу принципов работы Мии в воскресной школе. Девочки, по их мнению, стали слишком самостоятельными и заявляют свои претензии на образование, что непристойно для верующей женщины. В глазах этих отцов опять стал актуальным лозунг: «Чем ученее, тем мудрее». Мия узнала об этом. И когда руководство общины вынесло решение о закрытии группы, она продолжала бороться за своих девочек. Нет, не громкими словами, а столь вескими аргументами, что вскоре даже самые яркие критики должны были сдаться. Мии было позволено продолжать работу. Спустя годы девочки из ее группы в воскресной школе добились ощутимых успехов в жизни, и они знают, кому этим обязаны. Эб также посвятил себя служению Иисусу, как член Международного объединения христиан-коммерсантов, пытаясь привести своих деловых партнеров к Иисусу. Часто он брал с собой жену, уезжая на конференции. Мия с удовольствием сопровождала мужа и вскоре посвятила себя поддержке этого дела в усердной молитве. Позже Эб Дефер присоединился к Менонитской организации по экономическому развитию. По поручению этой организации он часто посещал экономически отсталые страны, вкладывая большие суммы денег в миссионерские проекты социального, а также евангельского характера. Последовательный пример родителей со временем повлиял и на их детей. Они выросли в окружении людей, отдавших себя на служение Богу. Мия и Эб, как о само собой разумеющемся, говорили об общине и миссии, жили этими убеждениями, что оставляло явный след в жизни всех их детей. Они довольно рано начали поддерживать деятельность МЦК. Франк, старший сын, активно включился в дело поддержки поместных церквей. Артур и его жена Леона долгие годы трудились для МЦК в Бангладеш, в Таиланде и Сомали. Организовывали и поддерживали всевозможные миссионерские структуры в бывшем Советском Союзе. Давид и Эстер 3 года сотрудничали в МЦК в Нигерии. А Ирен, которую всегда интересовали земля, природа и животные, посвятила себя организации христианского досуга. Она и по сей день активно трудится в своей общине. Сердечное желание Мии воспитать детей для Господа исполнилось. Свою материнскую миссию она выполнила с успехом. В начале мая 1971 года Мия обратилась к лечащему врачу с жалобой на боли в левой стороне груди. Она обнаружила в этой области опухоль. Последующее обследование выявило горькую истину. У Мии был рак. Началась упорная и длительная борьба с болезнью. Мию оперировали и провели комплекс химиотерапии. Лечение, связанное с сильными болями, изменило жизненный уклад этой довольно активной женщины. Теперь она уже не могла проводить христианскую работу, трудиться для МЦК. По крайней мере, не так, как раньше. Но болезнь не могла уменьшить ее любовь к Богу, семье и церкви. Обычно она начинала свой день с радиопередачи Теодора Эба. Много молилась и посвящала себя поддержке в семье мудрым советам. Во время одного из долгих пребываний в больнице она беседовала со своим зятем Джерри о его возможном крещении и членстве в общине. Джерри не принимал крещение, и никто не осмеливался с ним об этом заговорить. Но после беседы с Мией он принял крещение и стал членом церкви. Редко кто из ее посетителей не мог заметить, насколько Мии плохо. Она принимала свою болезнь как от Бога,
и отдавала ее в руки Божьи. Ее дочь Ирен писала о том, что медсестры в больнице часто обращались к ней за жизненным советом или просто рассказывали о своем горе. Как сильно было ее доверие к Богу, выявилось из маленького эпизода с тогда весьма известной целительницей Катрин Кульман. Семья Дефер в то время находилась в Калифорнии. Многие друзья советовали Мии обратиться к Кульман, чтобы та помолилась за нее, исцелив ее таким образом. Статьи о таких исцелениях тогда наводнили прессу. Мия поразмышляла над этим и в конце концов обратилась с этим вопросом к мужу. Муж ответил ей: «Бог может творить чудеса и может исцелять, но эти профессиональные целители-молитвенники мне не по душе». Нет, он не хотел ставить на пути жены препятствия. Она могла, если хотела, поехать к этой Кульман, потому что была пострадавшей, и ей надо было решать самой. И Мия не поехала к ней, чувствуя, что муж прав. В тот момент она чувствовала себя плохо, но как только приняла это решение, ее состояние намного улучшилось. Во время болезни у Мии впервые в жизни появилось много свободного времени. Оставив активную деятельность, она стала интенсивно размышлять о своей жизни, читала книги о смысле жизни и о вере, и таким образом пришла к выводу, что ей стоит написать историю своей жизни. Очень часто Бог использовал ее для свидетельств перед многими общинами, перед общественностью. Тысячи людей узнали о ее жизни в Советской России и побеге через Амур, удивляясь чудному водительству Божию. Смерть в 1977 году вырвала ее преждевременно из жизни. Свою рукопись она уже не успела опубликовать. Книга увидела свет через несколько лет в обработке Гергарда Лоренцо. Последние месяцы жизни Мия провела дома. Она хотела отойти в вечность дома, без искусственного подкрепления жизни. Бог дал ей жизнь, и ему принадлежало взять ее в тот день, когда он усмотрит, считала она. С любовью ухаживали женщины братской меннонитской общины за сестрой, ставшей примером для многих из них. За несколько месяцев до ее смерти из России в Канаду приехала ее племянница, дочь ее сестры Гульды. Это было время, наполненное многими трогательными воспоминаниями. На одре смерти она позаботилась и о будущем муже. Анна должна была выйти замуж за Эба и побеспокоиться о нем. Она была очень похожа на свою тетю, обладала мягким, заботливым характером. Позже Эб выполнил просьбу супруги. Дни Мии были сочтены, она очень похудела. Но физическое разрушение не повлияло на состояние ее души. Франк Дирксен, давний друг семьи, рассказывает об одном из посещений дома Дефер. «Я посетил госпожу Дефер за 4 дня до ее смерти. Очень медлил, так как не знал, о чем я буду с ней говорить. Я открыл дверь. Она увидела меня и воскликнула: „О, Франк, как славно, что ты пришел!“ Она была так любезна со мной. Мы много говорили о растениях, так как оба были страстными садовниками. Я сказал ей, что мы недавно приобрели маленькую ферму, и я хочу купить молодые саженцы, чтобы посадить их вокруг фермы. С восторгом она тут же сообщила мне, что врач пообещал ей прогулку на природу, и она непременно придет ко мне и посмотрит, что я там затеял. Это было в ее характере – разделять радость и горе других. Затем она рассказывала мне о родителях, о своем детстве. После 2 часов этого посещения я почувствовала себя несказанно обогащенным. Я считаю, она жила тем, что обещает Библия, когда говорит о проявлении Христа в нашей жизни. Ее дела говорили громче ее слов.
Я не могу вспомнить ее когда-либо гневной. Она всегда излучала любовь. Я поставил себе цель стать похожим на нее, дарить любовь так, как она дарила ее мне и моей семье. Со времени нашей встречи я принял в моей жизни важные решения. Мы сейчас активно участвуем в благотворительной программе помощи беженцев, как и где только можем. Состояние больной ухудшалось. В день ее смерти ее навестили Арт с Леоной и дочерью Тарой. С любовью беседовала бабушка с внучкой, гладившей руку бабушки, будто она и не была смертельно больна. Сильные боли, смертельный страх, внутренняя печаль о скором расставании – все в этот момент было подавлено. Она была все та же милая и мудрая бабушка, и они говорили с ней об обыденных вещах. Когда дети вскоре ушли, ее охватила усталость и невыносимые боли, которые она сочла нужными скрыть от родных. Боли были слишком сильными, а уход на дому слишком обременительным. Эб вызвал машину скорой помощи. Сопровождая жену в больницу, он сел с ней рядом. И здесь, в машине скорой помощи, она навеки закрыла глаза. Прекрасную и благословенную женщину отозвал Господь в чертоге славы своей. Она прожила осмысленную и активную жизнь. В этой жизни было много тяжелых и полных забот дней. Но Господь, которому она посвятила себя, прошел через ее жизнь, даровав ей свою верность. Моя жизнь была преисполнена благодати Божьей. Ни молитва моя, ни слезы мои, ни дело мое, ни муки мои, ни даже борьба и желания мои — это должна быть лишь благодать, благодать. Слова Марии де Фер. Дорогие радиослушатели, вы прослушали заключительную главу книги Иоганнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер.

В середине 19 века один шейх строил дворец и решил большой зал отделать зеркалами. Он их заказал из Европы. Их везли кораблем целый месяц. Это было единственно тогда возможным транспортом. Но корабль попал в бурю, и все зеркала разбились. Когда ящики привезли на строительство, оказалось, что там были одни осколки. Оставалось только выбросить. Один из строителей попросил дать ему один ящик. Ему дали. В свободное от работы время он выложил из осколков мозаику. Когда хозяин увидел ее, то ахнул. Это было так великолепно! Этому строителю поручили все стены зала обложить такими же мозаиками. Он работал долго и упорно. Когда гости шейха вошли в зал, их глазам открылось то, что никто никогда не видел. Все сияло и переливалось, отражаясь от света люстр. Восторгу не было предела. «Ваша жизнь разбита, она потрясена и разрушена до основания. Обратитесь к Творцу душ человеческих и попросите, чтобы Он вошел в ваше сердце и навел там порядок. Вот так и Господь наши совершенно разбитые и ненужные жизни соберет из осколков, и они будут диадемой на Его руке. Отдайтесь в Его руки, прекратите вашу борьбу и будьте, как Мария, сестра Лазаря, у ног Его, и найдете покой душам вашим».

0: На пороге старости Соломон предрекает о том, что ввиду предстоящей разлуки задрожат стерегущие дом, пораженные слабостью руки, зубы хлеб перестанут молоть, потому что их мало осталось, и миндаль зацветет, и на плоть сединою опустится старость, помрачатся глазные зрачки, и запрутся на улицу двери, и болезни вонзят в плоть клыки, словно лютые хищные звери. На куски разобьется кувшин, колесо над колодцем обрушась, обеспечит движение души в мир, где ждет нас блаженная участь. Скоро в землю отправится прах, дух взлетит к центру космоса, к Богу, потому одолей всякий страх, приготовим все вещи в дорогу. Старость, старость, немощная старость, пролетела жизнь, как сладкий сон. Разделить ли с плачущими жалость, поскорбеть ли с ними в унисон? Нет, не буду, знаю я, что старость в Господе цветуща и сильна. Ей чужда духовная усталость, плоть слабеет, а душа полна. Близостью того, кто напояет души и сердца живой водой, кто небесным хлебом их питает и кропит на них своей росой. Старцы, вы нужны в духовной битве, где решает все не плоть и кровь, где нужны усилия в молитве, чтобы силы ада побороть. Полк Иисуса Навина слабея дрогнул под напором вражьих сил. Только по молитве Моисея в том бою Израиль победил. Целый день неслися битвы звуки, не рука бойцов решала спор. Моисей в молитве поднял руки, их держали Аарон и Ор. Утомляются жнецы и жницы на просторах жатвенных полей. Подержите, старцы и старицы, силы их молитвою своей. Враг таранит стены в Божьем доме, чтобы внести смятение и разброд. Ищет Бог, кто может стать в проломе за Господне дело и народ. Старцев Бог к молитве призывает, труд молитвенный, великий труд. Кто его здесь на земле свершает, тех на небеса награды ждут.
1: Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Захарии 8:16-17.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Вознесение. Какое значение имеет это евангельское событие? Как нам известно, произошло оно через 40 дней после воскресения Иисуса Христа, когда наш воскресший Господь был восхищен на небо. Об этом событии повествуют евангелист Марк и Лука в конце своих Евангелий, а также Лука описывает его в начале книги Деяния. В своем Евангелии Лука пишет так: «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься

лестницы значит нарушить контакт между Богом и человеком. Эта лестница – наш Господь Иисус Христос и то, что Он совершил для нас. Он пришел в мир, чтобы установить контакт между Богом и человеком. Делом искупления Он примирил грешного человека со святым и праведным Богом, как пишет апостол Павел в послании к Колоссянам, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Или, как сказано в послании к Ефесянам, «Теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Это и есть то великое дело, которое совершил наш Господь, и каждый из этих семи событий в жизни нашего Господа является составной частью всего дела искупления. Итак, первое событие – Его рождение, когда, придя в этот мир, Он воплотился в человеческое тело, родившись от Девы Марии. Вторым событием было Его крещение в Иордане, когда сошел на Него Дух Святой в виде голубя. Третье последовало сразу же после второго, когда, исполненный Духом Святым, Он был введен Духом в пустыню для искушения от дьявола. Четвертое событие произошло на горе Фавор. Это было Его преображение. Пятое – Его смерть, шестое – Его воскресение и седьмое – Его вознесение на небо. И вот в сегодняшней беседе я хотел бы сосредоточить наше внимание на этом последнем из семи событий, а именно на вознесение Иисуса Христа. Следует отметить, что только после завершения этого седьмого этапа в деле искупления исполнилось обетование Отца, то есть произошло излияние Духа Святого в день Пятидесятницы. Без Него, без этого последнего события, то есть без вознесения, оно не было бы возможным. На эту тему я и хотел бы сегодня поговорить. Какое значение имеет вознесение в деле искупления? Обычно мы говорим, что когда Христос умер на кресте, то Он в тот момент искупил нас смертью Своею. И это, конечно, верно. Ибо без Голгофской смерти нашего Спасителя спасение и искупление было бы невозможным. Но с другой стороны, хотя оно и является центральным событием во всем чудном деле искупления, без воскресения, например, Иисуса, смерть нашего Господа была бы ничем иным, как обыкновенной мученической смертью. Вот почему апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Но благодарение Богу вовек. Бог воскресил Его из мертвых, и это гарантия эффективности Его смерти. Ее вполне было достаточно, чтобы искупить нас. Да, каждого грешника, который верой примет дарованное спасение. Но чтобы завершить это великое дело спасения, остается еще один незавершенный этап, последняя ступень в этой небесной лестнице – восхищение воскресшего Христа на небо. А от восхищения на небо нашего Господа зависело ниспослание дара Духа Святого. Излияние Духа Святого стало возможным только тогда, когда Христос, взойдя на небо, воссел одесную Отца Своего. Тогда только снишел Дух Святой и стал обитать в сердцах тех, которые приняли верою то, что совершил для них Иисус Христос, умирая на Голгофском кресте. Мы еще раз прочтем об вознесении, начиная с 9 стиха 1 главы, разбираемой нами книги Деяния. «Сказав сие», то есть после последних слов Христа, «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии и даже до края земли», «сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восхождение».

глядящим на небо. А в последней главе своего Евангелия тот же автор Лука, который написал книгу «Деяния», говорит, что, подняв руки свои, Иисус благословил их, и когда благословлял их, Он стал отдаляться от них и возноситься на небо. Так что при расставании Иисуса с учениками последние Его слова касались обетования Отца, то есть Он говорил о Духе Святом, и Его последним актом было благословение. Подняв руки свои, Иисус благословил их. Таким образом, расстался со своими учениками наш Господь Иисус Христос. Какая чудная картина! Последний акт нашего Спасителя Он благословляет. Он начал свое служение здесь на земле благословением, Он продолжал его, благословляя, и Он окончил свое пребывание на земле, благословляя. Апостол Иоанн говорит, «И Слово стало плотью и обитало с нами». То есть в подлиннике сказано «разбило палатку среди нас». Полное благодати и истины. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Так что это не было чем-то необыкновенным, то, что Он их благословил, уходя от них. Нет, в этот последний момент Он делал то, что было очень естественным для Него в течение всего Его земного служения. Если подумать, сколько благословений они, Его ученики, пережили хотя бы в течение этих последних 40 дней, перед тем, как Он оставил их. Он так открыл им, например, Писание, что сердце их горело. До своей смерти Он сказал им еще многое, имея сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Но после своей смерти и воскресения Он отверз им ум к разумению Писания. А подумайте, какие благословения они переживали каждый раз, когда Он являлся им живым, воскресшим в течение этих 40 дней. Каждое такое явление было подтверждением того, что Он действительно жив и что Он их не оставил. И теперь, прощаясь с ними, как естественно, чтобы Он, постоянно благословивший их раньше, благословил их, своих последователей и на этот раз. Но, пожалуйста, обратите ваше внимание на то, как Он их благословил. В 50 стихе 24 главы своего Евангелия Лука говорит, «И, подняв руки свои, благословил их. С поднятыми и распростертыми руками Он их благословил». Как вы думаете, Его пальцы были поджаты или Его ладони были открытыми, когда Он благословлял их? Руки о многом говорят. Рука, зажатая в кулак, например, вряд ли говорит о чем-то добром. А открытая, простертая рука говорит о щедрости, о милости, о доброжелательстве. Так благословил наш Господь. Это Его последний акт перед вознесением на небо. Но что видели ученики, когда Христос так благословил их? Могли ли они в этот последний момент, видя Его своими глазами, усомниться, что это действительно Он сам, Иисус? О, нет, дорогие мои! Когда Он простер свои руки, они видели Его раны. Это было наибольшее удостоверение того, что это сам Иисус из Назарета, что Он жив, что Он воистину воскрес, и это Он их сейчас благословляет. По этим ранам, возлюбленные, и мы Его узнаем, когда увидим, ибо этими ранами Его мы исцелились, слава и благодарение Ему. Эти руки были пригвождены ко Христу за нас, чтобы нас исцелить от проказа греха. Они говорят нам о том, как дорого заплатил Сын Божий за наше спасение. И этими руками Он нас сейчас благословляет, благодарение Ему вовек. Они являются гарантией того, что Он нас никогда не покинет. Разве это не чудно, дорогие мои? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает?
Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Раны Иисуса гарантируют нам все это, слава Ему вовек. Подумайте, возлюбленные, если бы не эти раны, то мы были бы еще во грехах наших, без надежды и без спасения. Но Он изъязвлен был за грехи наши, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Будем помнить, что все то доброе, что мы получаем, каждое даяние благое, мы получаем из раненых рук нашего Господа. Благодаря им мы имеем доступ к престолу благодати. Ими мы получаем исцеление души и тела. Дорогие мои, мы ничего не можем получить от Бога иначе, как благодаря заслугам Иисуса Христа. И раны Иисуса, следы Его страданий, являются гарантией того, что чего бы мы ни просили, в чем бы мы ни нуждались, Он дарует нам. Вы заметили, что ученики не могли оторвать свой взор от Иисуса, когда Он стал отдаляться от них и возноситься на небо? В 10 стихе 1 главы книги Деяний сказано: «И когда они, в поднике сказано, пристально смотрели на небо, во время восхождения Его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо“. Я думаю, что мы также поступили бы. Кто из нас добровольно согласился бы оторвать свой взор от того, который благословлял нас, и теперь у нас на глазах исчезает? О, эти руки, которые исцеляли, руки благодати, которые возвращали к жизни мертвых, слепым, давали зрение, исцеляли больных и ласкали детей, преломляли хлеб и кормили голодных. Господи, не оставляй нас! Руки благодати, мы хотим ощущать их прикосновение. Но Господь говорит: лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Да, Он сказал лучше, чтобы Он пошел. Дело искупления еще не завершено. Этими ранами я приобрету для вас самый драгоценный дар, дар Отца. А для этого я должен возвратиться на небо, чтобы принять от Отца обетование Святого Духа, Утешителя, который будет не только с вами, но в вас пребудет. Раны Иисуса были удостоверением того, что дело, порученное Ему Отцом, было совершено. Он возвратился на небо туда, откуда Он не шел, чтобы совершить дело искупления, порученное Ему Отцом. Для этого Он был послан Отцом на эту землю. И, исполнив порученное Ему, теперь Он возвращается к пославшему Его с удостоверением, что порученное Ему завершено. Раны, которые мы причинили Ему, и являются этим удостоверением. И теперь, дорогие друзья, позвольте задать вам вопрос. Как вы думаете, если что-нибудь на небе, сделанное не руками Создателя, а руками человека? Подумайте, есть ли на небе изделие человеческих рук? Да, есть. Раны Иисуса. Они остались на теле Господа, когда Он возвратился к Отцу Своему. И эти раны наш Господь носит по сей день, и Он будет носить их во веки веков. Они будут напоминать нам о том, как дорого заплатил за наше спасение наш дорогой Господь. Но, возлюбленный, наш Господь возвратился на небо не таким, как Он оттуда пришел на землю. До прихода на землю Он не имел человеческого тела. Свое тело Он получил здесь. Да, Он вошел на небо в теле, подобном нашему телу. Чтобы нас искупить, Ему необходимо было тело человеческое, как в послании к евреям сказано. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. То есть кровь животных не могла искупить грех. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне». И дальше: «Мы освящены
единократным приношением тела Иисуса Христа. Помимо того, Он возвратился к Отцу Своему с именем, которого не имел раньше. «И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Ему имя Иисус, и получил Он его только тогда, когда родился от Девы Марии. До своего рождения Он не имел этого имени. Но когда Он пришел на землю по поручению Отца, чтобы спасти нас, тогда только дано было Ему имя Иисус, что значит Спаситель. До этого Он не был Спасителем. Он только тогда стал Спасителем, когда, как пророк Исаия говорит, «Он взял на Себя немощи наши, когда Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом и изъязвлен за грехи наши». Когда Господь возложил на Него грехи всех нас, тогда Он стал нашим Спасителем. «И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». С этим чудным именем Он возвратился на небо. О, какое чудное это имя, Иисус Спаситель! Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус в славу Бога Отца. Возлюбленные, это имя мы будем воспевать и прославлять в вечности. Иисуса имя сладко мне, покой и радость в нем душе. Люблю твердить его везде, то имя Иисуса. Иисус, тебе хвала, неизменный навсегда. Славьте, славьте все уста, то имя Иисуса. Да, это чудное имя Он тоже взял с собою на небо. Его раны, Его тело, Его имя. Все это Он получил, будучи здесь, на нашей греховной земле. И все это Он взял с собою на небо. Слава и благодарение Ему. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо», сказали те два мужа в белой одежде ученикам стоящим, которые пристально смотрели на удаляющегося от них Спасителя. «Сей Иисус, Он самый, Тот, Которого они знали, за Которым они уже шли 3 года, Который был с ними 40 дней после Своего воскресения. Сей Иисус, никто другой, ни Его Дух, ни память Его, но Тот самый Иисус в теле человеческом с тем самым именем Иисус, благодарение Ему». И возлюбленные, Он тот же Иисус теперь на небе. Что увидел Иоанн, когда ему позволено было взглянуть через дверь, отверстую на небо? Он увидел Агнца. Агнца, как бы закланного, которому все пели: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал Иоанн, говорило: «Сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. Достоин Агнец закланный принять силу». Да, на теле у него раны, нанесенные ему здесь, на земле. Он Агнец, как бы закланный. И это будут приметы, по которым мы его узнаем. Там будет великое множество людей, перечислить которые никто не сможет, из всех племен и колен, и народов, и языков. И они будут стоять перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках, и будут восклицать громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». Возлюбленные, хотя все знаки Его унижения здесь на земле Он несет на себе, Он больше никогда не вернется на землю с той же миссией.
Слово Божие говорит, Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой Своею, однажды принесший Себя в жертву, чтобы подять грехи многих. Он больше уже не явится на землю с этой целью. Его жертва за грех была достаточной и окончательной, и, как сказано в послании к евреям 9 главе, совершил жертву за грех раз и навсегда. Он, Иисус Христос, вошел не в рукотворенное святилище, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Нет, возлюбленные, но, как апостол Петр говорит, «вощет на небо пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы». Агнец теперь на престоле, возлюбленный. Он Бог всемогущий, ему дана вся власть на небе и на земле. В руке у него скипетр, и ему покорены ангелы и власти и силы. Он есть сияние славы и образ апостаси его, то есть Бога, и, держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Так говорит Слово Божие. Но в то же время, возлюбленный, он агнец, как бы закланный, и имя ему Иисус, имя, по которому мы его узнаем, слава и благодарение ему. Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Слава ему! Радостная весть, дорогие мои, сей Иисус придет еще раз на эту землю. Не для того, чтобы принести новую жертву за грех, нет. Он уже сделал это. Ее достаточно. Она вполне удовлетворила справедливого Бога, и ничто к ней добавить невозможно. Но когда Он придет во второй раз, Он явится не для очищения грехов, а для ожидающих Его во спасение. Это блаженный день Его второго пришествия по всем признакам наступит очень скоро. Для ожидающих Его это будет радостный день, когда мы увидим Его, как Он есть. И возлюбленные, узнаем Его мы по ранам Его. И Библия говорит, что когда мы Его увидим, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Имеешь ли ты эту надежду, дорогой друг? Чист ли ты от греха? Ожидаешь ли ты Его пришествия? Радует ли тебя, что Он скоро придет? Если ты чадо Божие, тогда твоим ответом будет «да». Но если ты не имеешь этой надежды, то прошу тебя ради блага твоей души, твоей бессмертной души, приди к Иисусу сейчас, пока еще есть время, и прими полное прощение и очищение от Него. Оком веры взгляни на раны Христа, на терновый венок, и познай, как в любви Он высок».

не плачь. Возможно, и тогда была весна, в цветении природа ликовала, и только женщина, одна она, от слез и горя радости не знала. Ей солнце свет, конечно же, не мил, и пение птиц ее не привлекало. Ей этот свет теперь уже постыл, от тяжкой скорби жить она устала. Базарный шум, торговые ряды, куда подчас нога ее ступала, и в те благоуханные сады, душой в которых просто отдыхала. Она уже не решалась спешить, большое горе душу захлестнуло, боль сердца. Кто поможет исцелить? Или любовь к прекрасному уснула? Нет, не уснула. Может быть, протест событиями жизни был повеян, и пусть все улыбается окрест, жестокий рок судьбы ее осмеян. Ворота города открыты для нее, процессии зеленый свет. Идите, но сына хоронить, как своего, вдове Наинской? Нет, остановите! Хотелось так безумно ей кричать, но путь тернистый этот продолжался. Но юноша Иисус велел вставать. Он маму знал, он рядом оказался. Он между кладбищем и сыном стал, оставив дорогу к погребению. Из гроба юношу Иисус позвал, от смерти подарив освобождение. И бремя тяжести упало вмиг. Глаза ее по-новому открылись. В момент назначенный Иисус настиг, и дни печали в радость превратились. И в страхе Бога славила толпа. Бог посетил народ, так говорили: «Иисус, Иисус, мы за тобой пойдем!» Вдова Наинская у ног его в бессилии. Он к дому очень близок к твоему. Он воскресит того, о ком ты молишь, что не подвластно нашему уму, на практике Господней ты усвоишь и будешь, как Наинская вдова, всем говорить: «Спаситель воскрешает, он сына блудного ведет в твой дом, твоей молитвой день тот приближает». Когда он остановит и возьмет на плечи, как овцу одну из стада, и к стаду бережно ее вернет и скажет: «Больше уходить не надо», и успокоит сердце он, любя, ведь близко время радости, удачи. Он с жалостью взирает на тебя и говорит, как той вдове: «Не плачь, взгляни, вокруг прекрасная весна. Такая радость будет в твоем доме. Мы вместе, ты в проломе не одна. Мы будем до конца стоять в проломе».

При правлении царей верующие евангельского братства были пренебрегаемы православными христианами. В регистрационных анкетах была графа «Какого вероисповедания человек?». Если кто-то не назывался православным, то писал презрительное в то время слово «киргиз». Речь пойдет об одинокой старушке, которую называли этим презрительным словом. Вероятно, она не была киргизской по национальности, потому что ее настольной книгой был не Коран, а Евангелие, которое она любила всем своим сердцем. Неизвестно, почему она одиноко коротала свой век в ветхой избушке, но все знали, что в православный храм она не ходила, а утром, в обед и вечером подолгу молилась у раскрытого окна. Однажды утром старушка проснулась и вспомнила, что у нее на этот день нет ничего покушать. Она долго читала Евангелие, обратила внимание на слова молитвы «Отче наш», где сказано «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». За чтением Божьего Слова незаметно прошло время. Высоко поднялось солнце. Ватага мальчишек шумела недалеко от ее хижины. Не обращая на них внимания, она, как обычно, встала на колени у раскрытого окна и долго-долго молилась, сказав Господу такие слова: «Отче Небесный, Ты знаешь, что у меня нет ни кусочка хлеба, только на Тебя моя надежда. Пошли, Господь, что-нибудь покушать». Как обычно, дети, слушая разговоры старших, тоже с презрением относились к старице. Услышав, как она молится, они затихли, и при последних словах ее молитвы один из них бросил в ее окно мертвую ворону. Он крикнул: «На тебе, святоша! Бог посылает дичь на завтрак!» С хохотом они разбежались. Старушка встала с колен. На ее глазах были слезы. Она подняла ворону, чтобы пойти ее закопать. Но ей показалось, что из клюва выглядывает маленькое колечко. Она за него потянула и вытянула медальон на золотой цепочке. Ювелирный футлярчик медальона был усеян мелкими драгоценными камешками. Старушка его раскрыла и в нем увидела фотографию известной в их селении богатой барышни. Не теряя времени, она понесла медальон владелице. Та в восторге обняла ее, поцеловала и сказала затем шепотом: «Милая, ты спасла меня. Это был подарок моего мужа на обручение. Я отдыхала в саду, сняла его, и он исчез. Муж подозревает меня в измене, а я не виновата». Барыня так вознаградила благочестивую старушку, что она на целый год была обеспечена хлебом.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Небо, благодать. Я свободен, я нов. И вчера

Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Захарии 8, 16, 17.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Я читаю теперь первое послание Иоанна, первую главу. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.

И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас. Я читаю вторую главу первого послания апостола Иоанна. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит «Я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась». Из этого узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в Нем, и в вас». Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына.
«Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца». Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Я теперь читаю третью главу первого послания апостола Иоанна. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно, как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего, а за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его были праведны. Не удивляйтесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца, а вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то тем паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его
и Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. А кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». Я читаю 4 главу из 1 послания апостола Иоанна. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Дети вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит, и мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Я читаю 5 главу из 1 послания апостола Иоанна. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша.
Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух. И сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь. И сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, не верующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Мы не имеем такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Евреям 4 глава 15 стих. Сострадание Христа. Иисус Христос встречался со многими людьми, когда был на земле, и Он сострадал им в их горе и бедах. Мы читаем, что Он жалился над теми, которые были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Мы также видим, что Он проявил жалость к тем, которые, проведя с Ним 3 дня, практически ничего не ели. Он не хотел, чтобы они ушли голодными. Он искренне сопереживал тем, кто был болен и имел физические недуги, и Он исцелял их. Он жалился над вдовой, потерявшей единственного сына, и сказал ей: «Не плачь». Господь Иисус сейчас на небе, но Он не забыл, какая жизнь на земле. Из собственного опыта Он знает, что страдания причиняют нам много боли. Он сострадает нам, когда мы болеем, пребываем в печали. Как милосердный первосвященник, Он поддерживает нас, чтобы мы не отчаивались, испытывая трудности в своей жизни. Он укрепляет нашу веру Своим Словом, чтобы мы не сдавались, следуя к небесной цели. «Поправши смерть, нам жизнь даешь, к небесной славе нас ведешь».

Не хочу надевать маску смеха, когда плачет душа и кричит. Не хочу я выдумывать фразы, когда дух мой угрюмо молчит. Что натягивать глупо улыбку, что лукавить я в западне? Я устала бороться с собою, Иисус, я взываю к Тебе. Я ничто, я прах, пыль земная, потому вновь Тебя я зову. Моя праведность лужа грязи, ничего без Тебя не могу. Я святой бываю недолго, согрешаю то в мыслях, то вслух. Боже мой, какая трясина, Боже мой, это замкнутый круг. Я вчера наполнялась любовью, а сегодня я зла, как змея. Шаг вперед, два назад, так иду я, Иисус, помоги же мне. Горе мне, горе мне, кто избавит от греховной природы меня? Сколько можно, грешу я и каюсь, и грешу, не проходит и дня. Вновь одна и та же уловка, раздражение, ропот и боль, словно мне на зажившие раны посыпают едкую соль. Бедный я человек, кто избавит от всего тела смерти меня? Ведь я делаю, что ненавижу, что хочу, не делаю я. И на этих словах оборвались мои строки. Где же ответ? С этим важным вопросом и сложным вопросом не один я встречала рассвет. Я терзала себя, обвиняла, вопрошала Отца о себе, и Господь наконец мне ответил: кто солгал тебе о тебе? Кто сказал, что ты лужа грязи? Разве ты не в одеждах моих? Разве я тебя обвиняю? Я грехов и не помню твоих. Удивленная голосом свыше, я опешила: вот так ответ. А Господь продолжал: я Всевышний, грех распял я, в тебе его нет. Не твоя, а моя в тебе святость, праведность не твоя, а моя. Говоришь, без меня ты не можешь. Кто сказал, что ты без меня? Ты ничто, кто выдумал это? Разве я за ничто б умирал? Так ведь, так не верь в ложь известную эту. Я тебя на кресте оправдал. Веришь ли, через жертву Иисуса я избавил тебя от греха? Веришь ли, я тебя вручил силу наступать на любого врага? Ты спросила, как быть совершенной? Мое слово в сердце посей. Размышляй над ним, и однажды оно вырастет в жизни твоей. Поливай его напоминанием, исповедуй его день и ночь. Повторяй мои обещания, а сомнения свои гони прочь. Мое слово всегда исполняет то, зачем я его посылал. И любого оно изменяет, кто его в свое сердце питал. Ведь не ты, а оно творит чудо. Ты себя не изменишь, поверь. Только слово мое дает силу. Для греха навсегда закрыт дверь. Моя истина освобождает. За нее ты держись, не зевай. Если враг тебя обвиняет, мою истину провозглашай. Знай, оно потрясет мир духовный. Я тебе подарил этот меч. Не сиди над ним, сложа руки. Этот меч способен рассечь тьму любую, любые оковы. Что мешает тебе его взять? Ведь я все дал тебе для победы. Что мешает тебе побеждать?

Нельзя любить человека только тогда, когда он в хорошем настроении, радует тебя и приносит одно сплошное счастье. Если ты действительно любишь, то люби и его печаль, люби плохое его настроение и даже нытье. Люби, когда он молчит, когда зол и груб, тогда еще сильнее люби, ведь в такие моменты он особенно нуждается в твоей любви. Настоящая любовь смягчает даже самое жестокое сердце, успокаивает любые душевные бури. А искренняя нежность вообще творит настоящие чудеса. Есть мнение, что каждое сердечное объятие продлевает нам жизнь на один день. Обнимайте своих любимых, целуйте их по нескольку раз на день. Дарите им столько нежности, сколько имеется ее в вашей душе. Не скупитесь на нее. Она – настоящее лекарство от всех напастей. Ведь каким бы усталым и расстроенным ты ни был, нет ничего лучше, чем услышать от близкого и родного человека: «Иди ко мне, я так тебя люблю».

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Захарии 8, 16, 17.

Это произошло в Полтаве весной 1948 года. В автобус вошли мальчик и женщина. Они были в потрепанных пальтишках и в старой обуви. На мальчугане большая старая кепка. Ему было лет 9-10. Возраст женщины определить было нелегко. Маленькая, худенькая, с печальным взглядом, больших серых глаз. Она выглядела почти старой и в то же время казалась еще сравнительно молодой. Войдя в автобус, новые пассажиры положили у своих ног узелочки. Женщина повернулась к окну и зашевелила губами. Она молилась. Она всегда молилась. Увидев новых пассажиров, кондуктор прикрикнула: «С передней площадки передавайте на билеты!» Женщина наклонилась к мальчику и что-то тихо сказала ему. Он кивнул в знак согласия головой, и вскоре его серая кепка вынырнула возле кондуктора. «Тетенька, подвезите нас, пожалуйста, бесплатно, а то...»

0: у нас всего 20 копеек осталось, а мама больна, ей идти трудно. А Бог вам воздаст, Он добрый. Полтавчане — народ гостеприимный, поэтому многим показалось странным, когда кондуктор недовольно вскрикнула:
1: «Вот еще святоши! Много вас тут таких шляется! Платите, а то высажу!»
0: Мальчик хотел было идти, но сидевший рядом майор протянул трешку кондуктору.
1: «Дайте 2 билета».
0: «Спасибо, дяденька!» — поблагодарил мальчик и хотел бежать к матери. Но майор осторожно взял его за рукав. «Откуда ты, мальчик?»
2: «Мы из эвакуации. Ты здесь с мамой только?»
0: «Папу моего убили. Он еще в начале войны ушел на фронт, а бабушка умерла. Теперь мы к маминой знакомой, к сестре по Вере, едем». Рядом с майором сидела красивая брюнетка.
2: «Ну что ты пристал к мальчику, Виктор? Его мать ждет, пусть идет».
0: Но майору не хотелось отпускать мальчика. Он ему понравился. Майор продолжал расспрашивать.
2: «А сколько тебе лет?»
0: «Мне 9».
2: «9?» — переспросил майор, и на лбу его выделились морщинки. «А звать тебя как?»
0: «Сережей».
2: «Сережей?» Майор будто решал какую-то трудную задачу. Потом проглотил подступивший к горлу комок и еле слышно спросил:
0: «А твою мать звать Любой?»
2: «Да», — обрадовался мальчик. «А вы откуда знаете?»
0: Майор не ответил. Он взял мальчика за руку и сказал: «Ну, сынок, веди меня к твоей маме». Женщина по-прежнему смотрела в окно и тихо, беззвучно, одними губами молилась. Она всегда молилась.
2: «Мама!» — позвал мальчик.
0: «А я взял билеты».
2: «Билеты?»
0: Женщина повернулась. Ее и без того бледное лицо побледнело еще сильнее. Она почти с ужасом смотрела на майора.
2: «Люба! Любушка! Милая! Родная!» — бросился к ней майор.
1: «Виктор, что это значит?» —
0: подскочила к нему брюнетка. Но майор не обращал на нее внимания. Он наклонился к женщине и что-то тихо говорил ей. Та была просто потрясена встречей. Укоренившееся в течение страшных лет сознание, что муж пропал безвозвратно, вытравила из ее души всякую надежду, даже на Божье чудо. Но он совершил его. Перед ней стоял живой, Богом данный ее Виктор. Автобус уже 3 раза останавливался, но никто не выходил. Всем хотелось знать, чем все это закончится. Мальчик в недоумении смотрел то на майора, то на мать, не понимая, что происходит. Тогда майор взял его на руки. «Понимаешь, я твой отец. Понимаешь, отец?»
2: «Ты мой папка? Разве тебя не убили? Это мама тебя вымолила. Вымолила. Живой. Папа, папка!»
0: По лицу женщины текли тихие слезы. Она и теперь молилась. Благодарно молилась тому, кто совершил в ее жизни это великое чудо. Она всегда молилась. Наконец майор опустил мальчика и взял на руки ее. Пораженные происшедшим пассажиры расступились, и 3 счастливых вышли из автобуса. Всякий раз, когда мне говорят, что Бога нет и любви нет, что все это выдумки писателей и тех, кому это выгодно, мне хочется крикнуть на весь мир: «Да нет же, Бог есть и будет вечно, но нужно верить, любить и молиться, как эта женщина, и Он воздаст».
2: как воздал этой маленькой, худенькой женщине.

В юности мне очень хотелось быть красивой. С тоской и завистью я рассматривала людей, которых считала красивыми, и, сравнивая себя с ними, загоняла себя в тупик вопросами. Почему я такая некрасивая? Почему такая худая и все лицо в веснушках? Других девочек я считала нормальными, симпатичными и чувствовала себя в их присутствии скованно. Мне казалось, что я не так хожу, не так разговариваю, не так ем, не так ловко прыгаю и бегаю. В конце концов, я назвала себя уродом и поверила в свою неполноценность. Мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь поговорил со мной на эту тему, но никому и в голову не приходило беседовать со мной, потому что я ничем не отличалась от сверстниц. Когда я обратилась к Господу и получила прощение грехов, радость спасения часто омрачалась мыслями о моем несовершенстве. Свободы от угнетающей скованности я так и не получила. Чего стоило мне рассказать стихотворение на богослужении? Мне казалось, что все только и смотрят на меня с тем, чтобы разглядеть мои недостатки. От этих мыслей я краснела, забывала то, что хорошо знала, запиналась. Чуть ли не каждое воскресенье я принимала твердое решение никогда не участвовать ни в каком служении. После 8 класса я поступила в училище. Считая девушек своей группы красивыми, я с грустью наблюдала, как они каждое утро весело и шумно встречаются и также бойко прощаются после занятий. Я завидовала их общительности, а дома давала волю слезам и каждый день собиралась бросить училище, хотя учиться мне нравилось. Но вот однажды в конце сентября, во время перерыва, к столу, за которым я сидела, неожиданно подошла Полина, высокая, светловолосая девушка. «Почему ты всегда одна? Да еще на самую галерку забралась?» — непринужденно спросила она. «Пойдем сядем впереди», — пригласила Полина и показала на второй стол. В ее голосе я почувствовала что-то доброе. Она еще раз ненавязчиво, но убедительно попросила меня пересесть. Я отвела глаза в сторону. Она такая симпатичная, а я рядом с ней. И все же я согласилась пересесть. Настороженно, с какой-то опаской, я наблюдала за Полиной несколько дней. Она нравилась мне больше и больше. Доброжелательная, веселая и вместе с тем скромная. Она вела себя очень просто, естественная и бескорыстная. Она принимала меня такой, какая я есть, со всеми моими взглядами и убеждениями, хотя других девушек только одно слово «баптистка» отпугивало и настораживало. Со мной никто не дружил. Однажды перед началом занятий мы с Полиной присели на лавочку в саду училища. «Скажи, почему ты такая скованная?» — неожиданно спросила она. «Наблюдаю за тобой и ничего не могу понять». Я покраснела и долго не могла вымолвить ни слова. «Я такая уродина!» — наконец выдавила я глухим голосом и горько улыбнулась. «Вот чудачка! А ну, посмотри на меня! Ну!» Повернув мое лицо к себе, Полина заглянула мне в глаза. «Чудачка! Да и только!» Весело рассмеялась она. И уже серьезно, делая ударение на последних словах, сказала: «Не вижу никакого уродства». И вдруг, к своему удивлению, я заметила, что у Полины тоже много веснушек. Ее понимание и участие расположило меня открыть свою тайну. Полина слушала молча и, срывая травинки, задумчиво жевала их. «Ты знаешь, кто такие уроды?» — не глядя на меня, серьезно спросила она. «Ну, неполноценные, такие как...» «Знаешь, что я тебе скажу?» — резко оборвала она меня. «Стыдно. Понимаешь, стыдно считать себя неполноценной. Именно считать.
«Ты же верующая?» — уже мягче произнесла она. «Вот это я в тебе ценю. Ты не представляешь, что в тебе есть что-то такое, ну, что-то привлекательное». Я вспыхнула и удивленно посмотрела ей в глаза. «Удивляешься? И правильно. Как же ты заметишь это? Закопалась в себе?» Дружески упрекнула она. «Если хочешь знать, именно это что-то и потянуло меня к тебе». После этих слов я почему-то вдруг заплакала. Не знаю от чего, то ли от прозрения, то ли от необычного признания. «Вот что! Вытри слезы и почаще улыбайся», — мягко приказала Полина. «Ты не представляешь, как тебя украшают веснушки. Просто прелесть. Я не представляю тебя без них. Правда, они тебе очень идут». После такого откровенного разговора я еще больше привязалась к Полине. Она была очень частым гостем в нашей семье. Мы много говорили о жизни, о вечности, о Боге. Случилось так, что в один день у нас было свободное время между уроками, и мы с Полиной решили эти полтора часа просто погулять по городу. Стояла золотая осень. Мы шли и собирали облетевшие листья, любовались их видом, с интересом выискивали необыкновенные оттенки. Теплый ветер разносил легкую липкую паутину и нежный аромат последних увядающих цветов. Увлекшись разговором, мы незаметно вошли в парк и вдруг, как по команде, остановились. В нескольких шагах от нас, на краю аллеи, сидело существо с огромной головой и большими печальными глазами. Мы не видели ни рук, ни ног. Туловище было обернуто в непонятного цвета ткань. Если бы это существо в упор не смотрело на нас, его можно было бы принять за чучело. Но этот живой человек ждал от нас подаяния. Мы долго шли молча. Несчастный остался далеко позади. Мы так и не поняли, кто это был — мужчина, женщина или ребенок. «Теперь ты видела урода?» — дрогнувшим голосом спросила Полина. «Вот, оказывается, какие бывают люди. У тебя есть руки, ноги, разум, все. А это настоящий урод». Перед моими глазами все еще стояла ужасная картина, и я не могла успокоиться от мысли, что грешила, считая себя уродом. Ведь это недовольство на Бога. Закрыв лицо руками, я заплакала. «Ладно», — обняла меня Полина, — «все хотят быть красивыми. Но знаешь, то еще не настоящая красота, что видно всем. А такую красоту часто разбиваются. Настоящая красота другая. Она изнутри светится, и ее ничем не заменишь. Ах, как ты этого не понимаешь!» Мне стало стыдно. Меня обличала неверующая девушка. «Ну вот, я надеюсь, ты поняла, что такое неполноценность?» Серьезно спросила Полина и остановилась. «Скажи, поняла?» «Поняла», — одними губами прошептала я. «Я действительно поняла, что мое отношение к себе было греховным. Исповедание перед служителем дало мне силы освободиться от угнетающей скованности и успокоиться. Совсем по-другому стали звучать для меня слова, которые я прежде относила почему-то только к тем, кто вступает в брак. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Что представляет собой эта красота, я стала понимать с годами.
пришлось мне как-то познакомиться с одной сестрой. «Какая некрасивая!» — промелькнула у меня мысль. Ее лицо уродовала заячья губа. Речь была невнятна. Изредка мы встречались, и чем больше я ее узнавала, тем больше она располагала к себе и становилась красивее. Да, именно красивее. Конечно же, ее внешность оставалась прежней, но какая-то необъяснимая красота светилась из самого сердца. Казалось, из ее уст льются живые потоки. Большие голубые глаза светились неземным счастьем, и от всего ее облика веяло скромностью и даже каким-то утешением. «Сколько в ней богатства!» — восхищалась я. «Вот, оказывается, какая она нетленная красота духа!» Вот почему такое большое значение Бог придает сердцу, его состоянию. Он хочет работать над ним, чтобы сделать красивым. И все, что он делает, делает красиво. Тогда я по-настоящему поняла, что миловидность обманчива, а люди, облеченные в Господа и боящиеся Его, не просто красивы, а прекрасны. Путь к этой красоте через праведность, святость и истину доступен каждому христианину.

стали без тебя жить. Ты послал сына свой в этот мир ради нас, но мы отвергли его, мы распяли его. Прости нас, Отец.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

о посте. Значение поста все ли мы понимаем? Со страхом ли мы приступаем к нему? А может, мы вовсе значения не знаем и томим без пищи лишь душу свою? В тот день чью стремимся исполнить мы волю? Свою или Божью? Кто это познал? На небе ли будет услышан наш голос? Таков ли тот пост, что Господь наш избрал? Вот пост, говорит Бог, который желаю, увидеть смирение и кротость в тебе. Взглянуть в свое сердце тебе предлагаю, чтоб голос услышал я на высоте. Кого заковал ты неправды оковы, обиды и гнева, суда, пустых слов? Спеши же скорее расторгнут оковы, свободу им дай, окажи им любовь. Кого ты обидел, спеши примириться. Тебя обижают, старайся прощать. И за обижающих чаще молиться, чтоб мне и на них не спослать благодать. С голодным свой хлеб разделить постарайся. Несчастных и бедных веди ты в свой дом. От единокровного не укрывайся, безмерно мою проявляй всем любовь. Ведь вы не для ссор или распри поститесь, и не для того, чтоб бить дерзкой рукой. Вы к единодушию больше стремитесь, любите друг друга и даже врагов. Тогда вас зовешь, и я голос услышу, коль возопьешь, я отвечу: вот я. К тебе приближаться я буду все ближе, и милость моя не покинет тебя. Тогда свет твой яркою вспыхнет зарею, и исцеление начнет возрастать, и правда твоя пойдет пред тобою, а слава моя будет сопровождать. Но пост без молитвы лишь телу неловко, а пользы в нем нет никакой для тебя. Коль пост без молитвы, то есть голодовка, последние силы теряешь тогда. Пост и молитва есть мощная сила, она разрушает твердыни врага, ей изгоняется вражья сила, в посте и молитве победа твоя. И день ваш поста почитайте Господним, оставьте обычные ваши дела, спешите скорее всегда в дом Господен, чтоб радость наполнила ваши сердца.

Момент творения. Кто изобрел книгу? 2000 лет назад пергаментные или папирусные страницы рукописных книг были соединены в длинные свертки, которые обворачивали вокруг деревянных или металлических брусков. Эти свертки называли свитками. Читать их было сложно, потому что если вам был нужен отрывок из конца текста, приходилось разворачивать весь свиток, что-то вроде видео или аудиокассет. Изобретение книги заключалось в том, что страницы, ранее пришиваемые вдоль концами одна к другой, теперь стали сшивать с одной стороны. После этого читать книги стало намного проще. Другими словами, новый формат книги обеспечивал легкий доступ к любой странице, как современные компакт-диски. Это, несомненно, было большим достижением. Кто же до этого додумался? Ранние христиане отказались от книг в виде свитков, принятых у иудеев, потому что хотели уменьшить вес своих рукописных Библий и уберечь их от преждевременного изнашивания. Недавно ученые нашли самую древнюю сшитую книгу из известных ранее. Это была псалтырь в обложке из дерева и кожи, погребенная вместе с ребенком, умершим 1600 лет назад. Поэтому, когда вы в следующий раз услышите, что христиане против просвещения и не любят книг, вспомните, именно христианам и их любви к Библии мы обязаны удобной формой современных книг. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем рассматривать тему двух последних недель наших радиобесед, а именно, где найти безопасность. В наших радиопередачах за последнюю неделю мы указали на то, что Библия открывает для нас место полной безопасности. Она описана в Псалме 90, первом стихе. Читаю. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Последующие стихи этого псалма говорят нам о том, что это и есть место полной защиты от всех повреждений, от зла и всякой опасности. Итак, существует секретное место у Всевышнего –

Если мы сможем его найти и пребывать в нем, то мы нашли место полной защиты и полной безопасности. На прошлой неделе мы указали также скрытую дверь, которая ведет в это укрытое место, и этой скрытой дверью является крест Иисуса Христа. На кресте Иисус отождествил себя с нами в погибшем состоянии и в положении духовного упадка. Он взял на себя нашу вину, наше осуждение и все его злые последствия. Христос уплатил последнюю цену. Он умер нашей смертью и затем воскрес из мертвых. И когда верою мы видим себя отождествленными с Ним в Его смерти, через Его смерть, через крест, мы умерли для царства временного, царства, в котором нет ничего надежного, царства непостоянного. Мы переходим в другое царство, в скрытую дверь секретного места. Апостол Павел говорит: «Вы умираете, но ваша жизнь сокрыта во Христе в Боге». Это и есть полная безопасность. Мы находимся во Христе в Боге. Мы находимся в этом секретном месте, в котором никакое зло не может нас настичь. Дверью этого секретного места является Голгофский крест. В течение последней недели мы говорили также об определенных формах безопасности, которые являются доступными и для нас. Мы говорили об эмоциональной безопасности, о защите от страха и переживаний, от расхолаживания и депрессии. Мы говорили также о таком виде безопасности, которая защищает нас от людских языков, от критики и неверных толков. Сегодня я намерен беседовать о другой практической и важной форме безопасности, безопасности финансовой. Во все периоды человеческой истории человек всегда был обеспокоен безопасностью в области денег и материального имущества. В текущие годы под давлением инфляции во всемирном масштабе эта проблема еще больше возросла и становится все более тяжелой, так как все труднее и труднее найти удовлетворительные формы капиталовложения. Одним из явных результатов этого есть драматическое повышение цены на золото, в немного меньшей степени на серебро. Люди производят свои капиталовложения также во всевозможные драгоценные камни, так как не чувствуют обеспечения в других формах капиталовложений. Я знаю некоторую информацию об одном очень богатом арабе из страны, являющейся продуцентом нефти. У меня есть друг, который является личным другом этого араба. Этот мой приятель сказал мне, что этот араб чувствуется обеспеченным только тогда, когда имеет 100 миллионов долларов наличными. Если у него этого нет, он не спит по ночам. Чтобы всегда иметь эту сумму, он вложил свой капитал, то есть 100 миллионов долларов, в швейцарский банк. Этому банку он платит ежегодно 3% только за то, что он присматривает за его 100 миллионами. Другими словами, это стоит его 3 миллиона долларов в год, чтобы держать в обеспечении свой капитал. Это арабская концепция обеспечения. Но я хочу сказать, что капиталовложение этого типа не может дать подлинной и постоянной обеспеченности. Мы знаем гораздо лучший вид капиталовложений, который дает полнейшую обеспеченность. В Евангелии от Матфея, 6 главе, в стихах от 19 до 21, Иисус Христос говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Я думаю об этом арабе, который вложил свой капитал в швейцарский банк. Если бы на Швейцарию напали
чужеземные силы. Банки были бы разграблены, и этот араб уже не спал бы никогда, потому что там, где твое сокровище, там и твое сердце. А Иисус Христос говорит: нет полнейшего обеспечения в этом мире и в его банковой системе. И поэтому он говорит: не влагайте свои сокровища туда, где нет подлинного обеспечения и безопасности. Ведь это разумно и практично. Он говорит: делайте свои вклады в то, что имеет гарантию, что дает полное обеспечение, что не может быть взято иностранным государством. Делайте свои капиталовложения в Царство Божье, в небесах, для Божьих целей. Немного ниже, в Евангелии от Матфея 6 главе, в стихах от 31 до 34, Христос говорит следующее: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Как точно сказано! Разве это не так? Каждый день имеет гору своих забот. И Иисус Христос, являясь величайшим реалистом, сказал: «Зачем портить свой сегодняшний день переживаниями о завтрашнем дне? Зачем?» На основании своего 40-летнего опыта я хочу сказать, что этот принцип Христа работает. Я нашел прежде всего Царствие Божие, и Бог верно заботится обо мне, а также о моей большой семье. Это мое личное свидетельство. Дальше. Вклады своего имущества в Царство Божие являются также сеянием. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 9 главе, в стихах от 6 до 8, говорит о пожертвовании на Царство Божие следующее: «При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Это опять-таки говорит о полной денежной обеспеченности. Всегда, во всех вещах, вы имеете то, в чем у вас была нужда, больше даже, чем вам нужно только для себя лично. Вы можете изобиловать всеми добрыми делами. И апостол Павел в послании к Галатам, 6 главе, в стихах 7 и 8 говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Тот, кто сеет в угождение Святому Духу, от Духа Святого пожнет вечную жизнь. Итак, что мы сеем, то и будем собирать». Это верно и в области наших финансов. Это относится к рублям и копейкам, а также к долларам и центам. Если мы сеем для Небесного Царства, то и пожинать будем от этого Царства в таких же пропорциях. Мы имеем приглашение и совет самого Христа влагать свои сокровища в банки неба. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Мой Бог. Едва заметно шевелишь губами и еле слышно произносишь в тишине, как будто в этих двух словах между словами дается право быть услышанным тебе. Всего два слова. Их достаточно в молитве, чтоб с верой взгляд направить к Богу в небеса. Когда ты знаешь, что Творец тебя по нитке соткал таким не для кого-то, для себя. Он сотворил меня по точному расчету, сложил все кости, как задумал, по местам. И после этого, закончив всю работу, тихонько произнес: «Ты можешь выбрать сам. Но я бы так хотел, чтоб здесь, под небосводом, когда есть выбор, как, куда и с кем пойти, ты мог бы называть меня отцом и Богом, считал не чьим-то, у кого-то, но своим». Назначен срок, момент рождения ребенка, отсчет, и время на земле мое пошло. В который раз хочу воскликнуть, как же тонко творящий судьбы мастер смог продумать все. Он знал, когда скажу впервые «мама», «папа». Ему известно, как впервые я солгал. У солнца есть устав, движение на запад, а жизнь ее создатель лишь на время дал. Ему подвластно все, он мог бы и заставить, но только не было бы тогда и этих строк о том, как небеса роднее, ближе стали с тех пор, как я сказал ему: «Мой Бог». Я его. И с этим не сравнится, поверьте, ничего. Не пробуйте искать. Настанет день, и мое сердце перестанет биться, ведь время не попросишь повернуться вспять. Закроются уста, однако их открою снова у Господа на небесах среди всех его детей. Мой Бог, я буду петь те самые два слова, которые мне так полюбились на земле.

не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Матфея 6:34. Блаженство полного никто вкушать не может. В счастливейшие дни нас что-нибудь тревожит. Всегда волнение каких-нибудь забот довольству нашему дорогу перебьет. В нашей жизни присутствует много забот, и все их можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся заботы, оказывающие положительное воздействие на жизнь человека. Например, забота о своих близких, забота о детях, забота о больных, о пожилых и так далее. Ко второй группе относятся заботы, которые оказывают отрицательное воздействие на жизнь человека. От таких забот Иисус предостерегал своих учеников. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться». В оригинале слово «забота» означает «беспокойство». Беспокойство же есть недоверие Богу, а значит грех. Самым первым грехом был грех недоверия, который совершил Адам и Ева по отношению к Богу. Когда христианин допускает в свое сердце беспокойство, то он тем самым демонстрирует свое недоверие Богу. Коварство беспокойства заключается в завуалированности этого греха. Согласитесь, если бы в нашей жизни присутствовал явный грех, то мы его сразу бы обнаружили. Однако беспокойство, к сожалению, многими верующими не воспринимается как грех. Будет разумно с нашей стороны тщательно исследовать свою жизнь с целью выявления этого скрытого греха, который незаметно поселяется в нашем сердце и лишает нас близости с Богом, мира и силы Духа. Потому Господь предостерегает своих учеников от всякого рода беспокойств, предоставляя возможность доверить насущные нужды Небесному Отцу. Давайте проверим себя и в этом. Быть может, мы сомневаемся, что Бог является нашим Отцом. Ко всему сказанному следует добавить, что беспокойство пагубно влияет на нашу веру, порождая маловерие и страх. «Что вы так боязливы, маловерные?» — упрекал Иисус своих учеников во время шторма, когда те испугались за свою жизнь. Может быть, в нашей жизни происходит нечто похожее? Мы свидетельствуем всем о своей вере, но когда Бог нас ставит в тесные обстоятельства, вместо веры проявляются беспокойство и страх. Как правило, этот грех поражает не только наш дух, но и оказывает пагубное влияние на весь организм. Исследования в области медицины подтверждают тот факт, что беспокойство негативно влияет на кровообращение, а также на сердце, нервную систему человека, провоцируя возникновение различных заболеваний, в числе которых рак желудка и тромбоз кровеносных сосудов. Человек, не разобравшись в причине своего недуга, бесполезно обивает пороги больниц в надежде получить помощь, принимает горы лекарственных препаратов, загоняя болезнь еще глубже в свой организм. А ведь все началось с безобидного на первый взгляд беспокойства. Некто сказал, что беспокойство — это маленький ручеек страха, протекающий в наше сознание. Но если его не остановить, он превращается в широкий канал, что смывает все остальные мысли. Густой туман, окутывающий 7 кварталов города, всего лишь небольшой стакан воды. Если же туман из 10 литров воды опустился на город, то жизнь в этом городе будет парализована. Так и маленькое беспокойство, со временем разрастаясь, может полностью парализовать нашу духовную жизнь. «Ловите лисенят», — советует Божья мудрость, «которые портят виноградник». Песни Песней 2.15. Дорогие, уберем всякое беспокойство из нашего сердца и доверимся Господу, послушно исполняя Его повеления, а Он
дарует нам все, в чем мы нуждаемся. Ищите прежде Царствие Божье и правды Его, и это все приложится вам. Матфея 6:33.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Захарии 8, 16, 17.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет во тьме».

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предлагаем вашему вниманию заключительную главу книги Иоганнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер.

тюрьму ее мужа. Если кто-нибудь из них попадал в нужду, и это доходило до Мии, она тут же подключала все, чтобы помочь пострадавшему. Петр Реймер, который начал свою трудовую деятельность на фирме в 1957 году, через 10 лет начальником производства, вспоминал: «Мия иногда вызывала меня, начиная издали свой рассказ о многодетной семье прибывших в Канаду эмигрантов, о том, что они в нужде и что отец семейства не может найти работу. И поэтому завтра он должен бы начать работу на фирме Дефера. Возражения о полноте штата, достаточном количестве рабочих были тщетны. На следующее утро названный мужчина стоял у двери моего кабинета, и я должен был найти ему место. Очень часто шеф узнавал об этом рабочем лишь несколько дней спустя, удивляясь принятому без него решению. Но он никогда не отменял решение жены. И прежде всего потому, что она никогда не поступала, не обдумав своего решения. Мия хорошо знала производство и особенно людей, работавших там. Она часто принимала участие в производственных богослужениях, которые проводились на фирме с 8 до 8.30 утра. Петр Реймер был ответственным за эти богослужения. И он видел, какое уважение снискала Мия со стороны рабочих, поэтому и просил ее чаще принимать участие в богослужениях, рассказывать о своей жизни и молиться с рабочими. Эту просьбу она с большим удовольствием выполняла. Особо важное значение Мия придавала ежегодным торжествам на производстве, например, Рождеству. Мия всегда присутствовала на них, находила теплое слово для каждого из сотен рабочих фирмы. Лидия Реймер вспоминала, с каким удовольствием она и другие жены рабочих готовились к праздникам, пекли и готовили. Каждый старался сделать что-нибудь, чтобы праздник удался на славу. И даже дети Мии, их жены, были захвачены этими идеями. После женитьбы Артура, второго сына Мии, к этим торжествам присоединилась его музыкально одаренная жена, Леона, игравшая на рояле. Можно с уверенностью сказать, что со временем Мия стала доброй матерью производства, в которой каждое семейное христианское предприятие очень нуждается, чтобы удержать однажды установленные традиции. Лидия Реймер вспоминала: «Она стала социальной совестью производства», в кавычках. Если она узнавала, что у кого-нибудь из рабочих нет мебели, то можно было твердо знать, она поручит начальнику производства немедленно решить эту проблему и не успокаивалась до тех пор, пока грузовик с мебелью не покидал фирму в направлении жилья нуждающегося рабочего. Подобно поступала Мия по отношению к соседям. Расскажем об одном из многих случаев. Однажды она услышала от Ольги Реймер, что их соседями стала семья Чандлер, которые очень бедствуют. Родители, а вероятно и некоторые из детей, были душевно больными. Мия посетила эту семью вместе с Ольгой Реймер, хотя они явно не желали их прихода и даже отклоняли его. Мия попросила Ольгу занять родителей разговором, а сама занялась осмотром дома. Это был маленький дом, но каждый его уголок сквозил нуждой. Надеясь хоть как-то улучшить положение детей, она тут же предложила активную помощь, несмотря на сопротивление главы семейства. Если Мия собиралась кому-то помочь, она не так быстро оставляла эту идею. Так было и в этом случае. Она вычистила дом, привела в порядок детей и затем еще неделями приходила в этот дом как уборщица. Бескорыстный поступок Мии стал хорошим примером для нас. У нее была домоработница, и не было нужды убирать грязь у этих людей. Но она делала это с верностью и полной отдачей, вспоминала Лидия Реймер, знавшая Мию по братско-менонитской общине. Однажды Мия предложила господину Чендлеру расширить его маленькое жилье. Во избежание его скептической реакции по поводу этого дела,
она подписала специальную бумагу.

бумагу, что пристройка не будет стоить ему денег. Затем она обратилась к поместной общине и деловым людям с просьбой о помощи. Вскоре пристройка была готова. В рядах помощников был сам Абрам Дефер, ее муж. В то время, как господин Чендлер и пальцем не пошевелил. А когда через несколько дней перед домом Чендлеров остановился фирменный грузовик с мебелью, хозяин дома был даже рассержен, что его потревожили у телевизора. Но все это не разочаровало Мию в готовности помочь. Как раз наоборот. Долгие годы она со своими друзьями Ольгой и Георгом Реймер опекала душевно больных детей из этой семьи, нашла им работу, изыскала всевозможные средства поддержать их. Семьи Дефер и Реймер до ныне поддерживают контакт с некоторыми из детей семьи Чендлер. Теперь уже внуки Мии опекают этих людей. Впечатляющая семейная традиция, начатая замечательной женщиной. Мия не ожидала от этой семьи благодарности, хотя некоторые их дети благодарность все же проявляли. Иногда дети Чендлеров приходили на богослужение, но путь к Господу так и не нашли. Но и это Мия не ставила условием при оказании им помощи. Она помнила слова Иисуса: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне» Матфея 25:40. Помощь ближнему не была для нее достижением цели, а лишь признаком благодарности за собственную жизнь и Божью заботу, которую она чувствовала в трудные минуты. Наряду с благотворительной деятельностью Мария вела группу девочек воскресной школы. Чтобы наладить со своими воспитанницами личный контакт, она приглашала их на неделе к себе домой, много им читала, работала с ними над Библией, пела вместе с ними. Хотя Мия и не была особой певицей, она все же любила прославлять Господа пением. Когда Исаак Редикоп, с которым она еще в России вместе ходила в школу, решил поступить на учебу в Тейлор Колледж в США, семья Дефер на время его учебы обещала ему сохранить у себя его мебель, а их большая гостиная стояла почти пустой. Здесь было достаточно места для его фортепиано, стола и стульев. Теперь Мия могла сопровождать пение девочек игрой на фортепиано. Пение стало доставлять им большое удовольствие. Естественно, Мия не ограничивалась только чтением Библии и пением. Как педагог, она пыталась привить девочкам любовь к книге и знаниям. Они должны были открыть для себя мир. А это была прежде всего учеба. Факт, к которому в менонитских кругах ее времени относились скептически и с недоверием. Преобладало мнение, что девочки должны помогать по хозяйству, выйти замуж, стать хорошими женами и матерями, а не учиться. Менонитский идеал женщины ограничивался тремя словами – дети, кухня, церковь. Но для Мии не было ничего более неприемлемого, чем это. Хотя сама она из любви к детям и мужу оставила собственную карьеру, но лишь после того, как достигла своей цели в образовании, испытав себя в профессии и придя к определенному возрасту. Конечно, она верила в особую роль матери в жизни детей и была готова оставить все дела помимо дома, но как раз для правильного воспитания детей считала необходимым образование. И это она в откровенной беседе внушала девочкам своей группы. И то, что случилось, нужно было ожидать. Вскоре отцы семейств обратились с жалобой к руководству общины по поводу принципов работы Мии в воскресной школе. Девочки, по их мнению, стали слишком самостоятельными и заявляют свои претензии на образование, что непристойно для верующей женщины. В глазах этих отцов опять стал актуальным лозунг: «Чем ученее, тем мудрее». Мия узнала об этом. И когда руководство общины вынесло решение о закрытии группы, она продолжала бороться за своих девочек.
Нет, не громкими словами, а столь вескими аргументами, что вскоре даже самые яркие критики должны были сдаться. Мии было позволено продолжать работу. Спустя годы девочки из ее группы в воскресной школе добились ощутимых успехов в жизни, и они знают, кому этим обязаны. Эб также посвятил себя служению Иисусу, как член Международного объединения христиан-коммерсантов, пытаясь привести своих деловых партнеров к Иисусу. Часто он брал с собой жену, уезжая на конференции. Мия с удовольствием сопровождала мужа и вскоре посвятила себя поддержке этого дела в усердной молитве. Позже Эб Дефер присоединился к Менонитской организации по экономическому развитию. По поручению этой организации он часто посещал экономически отсталые страны, вкладывая большие суммы денег в миссионерские проекты социального, а также евангельского характера. Последовательный пример родителей со временем повлиял и на их детей. Они выросли в окружении людей, отдавших себя на служение Богу. Мия и Эб, как о само собой разумеющемся, говорили об общине и миссии, жили этими убеждениями, что оставляло явный след в жизни всех их детей. Они довольно рано начали поддерживать деятельность МЦК. Франк, старший сын, активно включился в дело поддержки поместных церквей. Артур и его жена Леона долгие годы трудились для МЦК в Бангладеш, в Таиланде и Сомали. Организовывали и поддерживали всевозможные миссионерские структуры в бывшем Советском Союзе. Давид и Эстер 3 года сотрудничали в МЦК в Нигерии. А Ирен, которую всегда интересовали земля, природа и животные, посвятила себя организации христианского досуга. Она и по сей день активно трудится в своей общине. Сердечное желание Мии воспитать детей для Господа исполнилось. Свою материнскую миссию она выполнила с успехом. В начале мая 1971 года Мия обратилась к лечащему врачу с жалобой на боли в левой стороне груди. Она обнаружила в этой области опухоль. Последующее обследование выявило горькую истину. У Мии был рак. Началась упорная и длительная борьба с болезнью. Мию оперировали и провели комплекс химиотерапии. Лечение, связанное с сильными болями, изменило жизненный уклад этой довольно активной женщины. Теперь она уже не могла проводить христианскую работу, трудиться для МЦК. По крайней мере, не так, как раньше. Но болезнь не могла уменьшить ее любовь к Богу, семье и церкви. Обычно она начинала свой день с радиопередачи Теодора Эба. Много молилась и посвящала себя поддержке в семье мудрым советам. Во время одного из долгих пребываний в больнице она беседовала со своим зятем Джерри о его возможном крещении и членстве в общине. Джерри не принимал крещение, и никто не осмеливался с ним об этом заговорить. Но после беседы с Мией он принял крещение и стал членом церкви. Редко кто из ее посетителей не мог заметить, насколько Мии плохо. Она принимала свою болезнь как от Бога и отдавала ее в руки Божьи. Ее дочь Ирен писала о том, что медсестры в больнице часто обращались к ней за жизненным советом или просто рассказывали о своем горе. Как сильно было ее доверие к Богу, выявилось из маленького эпизода с тогда весьма известной целительницей Катрин Кульман. Семья Дефер в то время находилась в Калифорнии. Многие друзья советовали Мии обратиться к Кульман, чтобы та помолилась за нее, исцелив ее таким образом. Статьи о таких исцелениях тогда наводнили прессу. Мия поразмышляла над этим и в конце концов обратилась с этим вопросом к мужу. Муж ответил ей: «Бог может творить чудеса и может исцелять, но эти профессиональные целители-молитвенники мне не по душе». Нет, он не хотел ставить на пути жены препятствия.
Она могла, если хотела, поехать к этой Кульман, потому что была пострадавшей, и ей надо было решать самой. И Мия не поехала к ней, чувствуя, что муж прав. В тот момент она чувствовала себя плохо, но как только приняла это решение, ее состояние намного улучшилось. Во время болезни у Мии впервые в жизни появилось много свободного времени. Оставив активную деятельность, она стала интенсивно размышлять о своей жизни, читала книги о смысле жизни и о вере, и таким образом пришла к выводу, что ей стоит написать историю своей жизни. Очень часто Бог использовал ее для свидетельств перед многими общинами, перед общественностью. Тысячи людей узнали о ее жизни в Советской России и побеге через Амур, удивляясь чудному водительству Божию. Смерть в 1977 году вырвала ее преждевременно из жизни. Свою рукопись она уже не успела опубликовать. Книга увидела свет через несколько лет в обработке Гергарда Лоренца. Последние месяцы жизни Мия провела дома. Она хотела отойти в вечность дома, без искусственного подкрепления жизни. Бог дал ей жизнь, и ему принадлежало взять ее в тот день, когда он усмотрит, считала она. С любовью ухаживали женщины братской меннонитской общины за сестрой, ставшей примером для многих из них. За несколько месяцев до ее смерти из России в Канаду приехала ее племянница, дочь ее сестры Гульды. Это было время, наполненное многими трогательными воспоминаниями. На одре смерти она позаботилась и о будущем муже. Анна должна была выйти замуж за Эба и побеспокоиться о нем. Она была очень похожа на свою тетю, обладала мягким, заботливым характером. Позже Эб выполнил просьбу супруги. Дни Мии были сочтены, она очень похудела. Но физическое разрушение не повлияло на состояние ее души. Франк Дирксен, давний друг семьи, рассказывает об одном из посещений дома Дефер. «Я посетил госпожу Дефер за 4 дня до ее смерти. Очень медлил, так как не знал, о чем я буду с ней говорить. Я открыл дверь. Она увидела меня и воскликнула: «О, Франк, как славно, что ты пришел!» Она была так любезна со мной. Мы много говорили о растениях, так как оба были страстными садовниками. Я сказал ей, что мы недавно приобрели маленькую ферму, и я хочу купить молодые саженцы, чтобы посадить их вокруг фермы. С восторгом она тут же сообщила мне, что врач пообещал ей прогулку на природу, и она непременно придет ко мне и посмотрит, что я там затеял. Это было в ее характере – разделять радость и горе других. Затем она рассказывала мне о родителях, о своем детстве. После 2 часов этого посещения я почувствовала себя несказанно обогащенным. Я считаю, она жила тем, что обещает Библия, когда говорит о проявлении Христа в нашей жизни. Ее дела говорили громче ее слов. Я не могу вспомнить ее когда-либо гневной, она всегда излучала любовь. Я поставил себе цель стать похожим на нее, дарить любовь так, как она дарила ее мне и моей семье. Со времени нашей встречи я принял в моей жизни важные решения. Мы сейчас активно участвуем в благотворительной программе помощи беженцев, как и где только можем. Состояние больной ухудшалось. В день ее смерти ее навестили Арт с Леоной и дочерью Тарой. С любовью беседовала бабушка с внучкой, гладившей руку бабушки. Будто она и не была смертельно больна. Сильные боли, смертельный страх, внутренняя печаль о скором расставании – все в этот момент было подавлено. Она была все та же милая и мудрая бабушка, и они говорили с ней об обыденных вещах.
Когда дети вскоре ушли, ее охватила усталость и невыносимые боли, которые она сочла нужными скрыть от родных. Боли были слишком сильными, а уход на дому слишком обременительным. Эб вызвал машину скорой помощи. Сопровождая жену в больницу, он сел с ней рядом. И здесь, в машине скорой помощи, она навеки закрыла глаза. Прекрасную и благословенную женщину отозвал Господь в чертоге славы своей. Она прожила осмысленную и активную жизнь. В этой жизни было много тяжелых и полных забот дней. Но Господь, которому она посвятила себя, прошел через ее жизнь, даровав ей свою верность. Моя жизнь была преисполнена благодати Божьей. Ни молитва моя, ни слезы мои, ни дело мое, ни муки мои, ни даже борьба и желания мои, это должна быть лишь благодать, благодать. Слова Марии де Фер. Дорогие радиослушатели, вы прослушали заключительную главу книги Иоганнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер.

Мой Господь тяжело, я прошу, посмотри. В моей жизни бушует злопламень, жжет меня это пламя из ней изнутри. Изнываю в огне том годами, и порою мне кажется, нету сил, ни любви, ни терпения не стало. Как же ношу тяжелую эту неси, я уже настрадалась немало. О, дитя, вижу в мире в домах ваших зло, но люблю ведь из всех, как тебя я. Я все сделаю так, чтобы зло все ушло. Я тебя так, дитя, очищаю. Я хочу, чтоб любила, как я полюбил. Я их всех возлюбил, умирая, чтоб глазами моими смотрела на мир, мой характер так приобретая. Ведь войдет в небеса, кто мне только любил. Я хочу воспитать тебе это. Из-за них на Христе проливалась моя кровь. Я хочу, чтоб была ты им светом. Если любишь, терпения ты наберись, коль спаси их, душа твоя жаждет. Как люблю этот мир, так любить научись. Мою славу увидишь однажды. Как родные приду с покаянием ко мне, и как я исцелю все болезни, лишь доверься мне, дочь, и всем сердцем поверь. Не хочу тебе зла я, поверь мне. Аминь.

Родной дом должен быть самым солнечным и счастливым и уютным местом в этом мире. Ах, как часто он оказывается неуютным и неприятным. Человек слишком склонен пренебрегать тем, что имеет, что он называет своим. Своим развязанным поведением дома он пренебрегает теми, кого должен окружить наибольшей любовью и заботой, и легкомысленно относится к их нуждам. Некоторые супруги очень приветливы и предупредительны на людях, тогда как дома они являются тиранами. Есть люди, которые в обществе часто улыбаются, но дома мрачны, капризны и раздражительны. Некоторые люди считают, что временами могут быть не в настроении, а потому и неприветливыми, потому что они люди. Но это неверное представление. Нет необходимости и абсолютно бессмысленно говорить неприветливые слова в семье, потому что они разрушают счастье и мир родного дома. Холодные, равнодушные и черствые чувства ужасно разрушительно действуют на любовь. Сердца двоих людей должны относиться друг к другу с такой любовью и теплотой, чтобы это выражалось в каждом слове и поступке, с нежностью, кротостью и лаской. Глубоко укорененная любовь, чувство родства и нежной благосклонности в семейной жизни есть источник самых святых добродетелей и чистой радости. Может ли каждый дом быть наполнен атмосферой целомудренности, нежной любви и благорасположения? Да, это возможно. И в каждом доме должно быть так. Но разве не случается, что муж с женой иногда не понимают друг друга и доставляют неприятности? Боюсь, что некоторые мужья легче находят недостатки в своей жене, чем в других женщинах. И легче переносят чужих женщин, чем свою. Определенное внутреннее чувство уважения и внимания друг к другу должно властвовать в сердце каждого члена семьи. Жена должна с глубоким уважением относиться к своему мужу. Он должен быть ее господином. Напротив же, муж должен с чувством нежности и заботы относиться к жене и рассматривать ее как нежное растение, о котором он должен заботиться и развивать со святой любовью и благосклонностью. В родном доме должна быть как бы частичка неба, место святой любви, самой большой нежности, сладчайшего мира и чистой радости. Над таким домом Бог раскрывает свои крылья, и всеобщая радость ангелов изливается над ним. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Притчи 10:12.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

но не просил с поклоном. Ты знал, что вечен я, но не просил

Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Захарии 8, 16, 17.

0: А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Братья и сестры, я очень рад снова быть с вами. В общем, меня зовут Андрей. Мы сами с Украины, и мы живем в Одесской области, село Петровка. И у меня семья есть, вот жена, трое детей, пятеро внуков. Вот такая у меня семья. И служение, которое Господь подарил, это свидетельство. Я себя не считаю проповедником, потому что таких дарований не у всех. А свидетелем Христа себя считаю. Вот я свидетель того, что Господь делает со мной в моей жизни. Это мое призвание. Люблю наблюдать за жизнью окружающего меня мира, природе. Вот. Хотя у меня нет возможности, допустим, ходить в лес куда-то на природу, но у меня дома природа, огород. И я удивляюсь, что у нас в огороде живут так много различных птиц. От маленькой заряночки, которая самая первая подает голос, еще мрак на улице, а она уже начинает песни свои петь Господу, до таких птиц, как горлицы или другие там дятлы. Ну, в общем, разных птиц много. Я наблюдаю за ними, размышляю о Боге, о жизни, которая нас окружает. Сегодня мне хотелось бы затронуть тему. Я постараюсь недолго, потому что уже и время наше ограничено. Тема немножко будет непростая для тех, кто это переживает. И я вам точно скажу, что я не специалист, чтобы утверждать, что я понимаю до конца. Но что-то я в этом вопросе уже понял, и попробую это с вами поделиться. Тема такая. Почему и для чего я инвалид? А вы это можете применить к себе, кто на инвалидности, а у кого дети инвалиды. Почему мне Бог послал в мою жизнь вот такое испытание или такую школу, чтобы воспитывать ребенка-инвалида или самому переживать вот такое состояние. Знаете, наблюдая за птицами, я обратил внимание, у нас сейчас очень жарко на Украине. Мы живем в степной зоне, это Одесская область, называется Бессарабия, да, кто может знает такую местность. И у нас сейчас сильно жарко, все высохло, земля вся желтая, травы не могут пробиться через эту твердую землю. Ну и мы видим этих бедных птичек, у нас в селе все ставки повысыхали, ручейки какие были, тоже все высохло. И эти птицы взлетают в воздух, и смотрят вдаль, и нигде нет воды. Что им бедным делать? Им хочется пить. Кушать есть что? Травы много, и с этих сухой травы, которая имеет семена, много такого. А воды нигде нету. И нам стало жалко с женой, и мы решили им сделать поилку. Положили на землю такую, от колеса половинку. И такая поилка у нас получилась. И каждый день мы наливаем воды. Птицы это поняли, почувствовали. Со всего села летят к нам, пьют эту воду, и, слава Богу, наблюдать за ними просто чудесно. Они все дружно по очереди пьют, уходят, подходят новые, прилетают и улетают. Но меня заинтересовало, знаете что? Вроде бы миролюбивая птица — голубь, да? Христос о ней говорит: «Будьте как голуби». А я думаю, лучше не быть как голуби. Бывает, что эти голуби ведут себя странно. И вот прилетает горлица, знаете, такая птица, серенькая. Украинская это попуруны, по Библии это горлица. Серая птичка, птичка с таким, на шее у нее поясочек такой. И вот она прилетает туда, только она к поилке. А откуда со стороны прилетает другая такая же горлица, я не знаю, папы, мамы, кто они там, они все одинаковые. И сбивает ее, прогоняет, не дает ей пить. Я присматриваюсь, думаю, в чем дело? Снова та птичка другая первая прилетает к поилке. Только подойти, та ее опять мешает. Все, разлетелись во все стороны. Проходит несколько минут. Опять одна птичка из этих горлиц подлетает и садится на столб. А та вторая еще издалека. Кого там дерево прилетает, сбивает ее, не пускает. И у меня возник вопрос. Слушай, дорогая,

птичка? В чем дело? Это что, твоя поилка? Ты что там поставила, установила, наливаешь туда воду каждый день? В чем дело? Братья и сестры, вы понимаете, в чем дело? Что грех, который через человека пришел в мир, он отразился и на животном мире. Так написано, что из-за вас, людей и плоть, ой, всякая иная плоть, вот это зверей, страдает и стенает даже до сегодняшнего дня. Они, может, даже эти птицы до конца не понимают, что делать. Да хватит воды тебе и твоим всем родственникам. Чего вы деретесь? Говоря об этом, я хочу сказать немного о том, как между собой люди не мирятся. Вот брат наш Эмиль, он столько много говорил сегодня о мире. А у меня один вопрос. А что, земля стала маленькой? А что, негде жить, что ли? Ведь просторы и Украины, и России такие большие. Или там, где-то в других странах. Люди делят землю. Да, друг дорогой, тебе всего 2 метра достаточно, когда ты придешь к своему концу. Зачем тебе километры эти? И мое сердце от этого страдает и болит, и хочется к Богу молиться, чтобы Господь остановил братоубийственные войны. Знаете, первая война братьев была где? В Эдемском саду. Или когда уже после грехопадения Господь выгнал, то там на улице, как бы в поле, брат убивает брата. За что? Этот вопрос «за что?» остается в воздухе. Но для чего же все же Господь допустил инвалидность в моей жизни и вашей? И вообще, как относится к этому человечество, этот мир, в котором мы живем, и как на это смотрит сам Бог? Какое Он принимает в этом участие? Давайте сперва рассмотрим то, как окружающий мир воспринимает инвалидность ближних своих. Ну, наверное, будет самое простое такое. Вот у меня еще не было электроколяски. Мой отец везет мою коляску вместе со мной по улице. На скамейках сидят люди. И так, ну, слух дал Бог хороший. Слышу. А он хоть говорить умеет. Вы знаете, человек, может, который не умеет говорить или вообще не понимает, он, может, не заметит. А когда ты это все знаешь, когда ты ходил до 17 лет, то оно как-то касается сердца. И потом слышу, мама моя объясняет, или там папа, то он не только может говорить, он еще и учился в школе. Он даже и проповеди говорит, но защищает родители. Окружающий нас мир смотрит на инвалидность своих ближних наподобие того, как ученики Иисуса Христа, увидев слепорожденного на дороге, когда они шли по Иерусалиму, вдруг спрашивают у Христа: «Господи, а кто согрешил? Он или родители его?» Вы знаете, у людей почему-то складывается сразу мнение, когда они видят человека на коляске, или слепого, или еще в каком-то таком невзрачном виде, сразу вопрос греха. Здесь где-то присутствует какой-то страшный грех. Давайте посмотрим, что говорили люди Иову, который после своей успешной жизни вдруг оказался в крайне ничтожном положении, потеряв все, лишившись все. Так что друзья его 7 дней молчали, осознавая глубину его скорби и страданий. И все же, когда они это все продумали, у них из уст не вырвалось ни одного слова сострадания, а только такие слова, которые я сейчас прочитаю. «Меня они до глубины души волнуют». Иова, 4 глава, 7 стих. «Вспомни же!» Так прямо говорят самому Иову. «Вспомни же, ты же человек, уже много лет проживший. Погибал ли кто невинный?» Он обращает внимание Иова на справедливость Божию, что Бог праведный, и человек страдать не может без причины. Второе выражение говорит в 20 главе 5 стих: «Веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенно». Вы видите, куда идет направление? Значит, все твои слова о твоей справедливости, Иов, это все обман. И так как ты был беззаконным, то потому и кончилось твое беззаконие, и радость твоя
была мгновенной. Братья и сестры, это так тяжело слышать человеку, который не может понять. Он обращается к Богу, Иов, и говорит: «Заступись за меня, ибо ты знаешь, что я не таков». Давайте посмотрим еще один вариант. Великий царь Валтасар – это сын Навуходоносора. Мы обращаемся сейчас к Библии, кто не знает эти имена. Он делает пир для своих вельмож. Я так написал для себя, чтобы не забыть. И тут так написано. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. Тут прямо в тексте написано, для кого он сделал этот пир? Вельмож своих. Я так думаю, а там хоть один из инвалидов был приглашен? А почему? А что, человек на коляске не человек уже? Другое место мы читаем. Это так было у того, когда судили апостола Павла. Я читаю Деяния святых апостолов, 25 глава, 23 стих. «На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, опять мы видим пышность людей, но там и близко нет места для инвалидов». Но еще одно место. Богатый человек из Библии, который Христос подчеркивает, пиршествовал блистательно каждый день. Замечал ли он в своей жизни людей ограниченных или обиженных? Написано, что был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками падающего стола богача, и псы, подходя, лизали струпья его. Вот нам однообразно как бы выражено отношение в общем людей к инвалидам. Думаю, что Лазарь может так сказать, потому что у него было? Струпья. Что он делал? Лежал. Кстати, я хочу сказать, что мы нашу группу колясочников назвали «Друзья Лазаря». У нас так на Украине уже заведено, которые плоховидящие называют себя «Друзья Артемия», которые низкий ростом называют себя «Друзья Закхи». А мы искали себе образ какой и нашли Лазаря, который лежал еще и в струпьях, и мы себя называем «Друзья Лазаря». И это для нас очень приятно иметь такой титул. Так вот, братья и сестры, человечество в сущности смотрит на людей, ограниченных, простите за это грубое слово, как отребье. Так говорили Иову. Выходит, это из чадия, из каких-то пещер своих, убогих, отребье земли. Жаль, конечно, но мы не сможем им ничего сделать и доказать. Так некоторые люди, не все, нас воспринимают. Ну, еще такая мысль. Не хочу обидеть людей здоровых, богатых там или каких-то. Но часто ли приглашают людей на колясках гости? Особенно у кого дорогие комнаты, дорогие квартиры. И мне жена один раз говорит: «Андрей, а что нас с тобой в гости не приглашают?» Я говорю: «Не знаю, не могу точно сказать». И еще, кто из инвалидов был избираем в президент? Не часто такое происходит. Дорогие братья и сестры, как на таких людей смотрит Господь? Что Он про них думает? У такого инвалида наподобие нас с вами, который очень трудно говорил, я знаю таких друзей, они у меня есть. Их называют костноязычные. Им очень трудно выразить свои мысли словами. И вот Господь ему говорит Моисею: «Иди, я посылаю тебя к фараону и выведи народ Божий из рабства, потому что вопль его уже достиг до слуха моего». Я не знаю, какими словами Моисей объяснял Господу, потому что Господь знает мысли, ему не надо даже слова.
Наверное, он мысленно с ним говорил. Но потом он ему говорит: Господь, ну как я приду к нему? Как я буду говорить с фараоном? То есть самая трудная проблема была у Моисея — это выразить свои мысли вслух. Тогда Господь говорит: у тебя есть брат, брат Аарон, и ты возьмешь его, будешь с ним говорить, с ним, его устами. Я прочитаю этот текст. Четвертый текст книги Исход, 4 глава, 11 текст. Господь сказал: кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Хочу сейчас обратить внимание на то, что инвалидность не случайность. Язык как бы не поворачивается сказать: неужели Господь делает инвалидом? Есть ли подкрепление из Библии? Вот мы прочитали. Сам Бог говорит Моисею: кто дал уста человеку? Кто делает немым? Кто делает глухим? Кто садит на коляску, или человек рождается с ДЦП? И однажды мы видим, Иов в своих слезах говорит Богу: Господи, не Твои ли руки трудились надо мною? Как горшечник, как мы читаем: вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке. Вот он взял его и слепил таким. Я вчера смотрел на мальчика, в колясочке лежит. По его глазкам видно, что у него Дауна. Кто эти глазки сделал такими, что он, когда выйдет на этот свет, сразу врач скажет его диагноз? А когда он рождается красивым, но вдруг врач определяет у него аутизм или ДЦП? В это время Господь трудился над таким человеком. Какие-то хромосомы он там убрал, потому что моего зятя не хватало какой-то хромосомы, и он родился с диагнозом дистрофия мышечная, не знаю, как по-другому. И так он от этой болезни ушел. Вечность 29 лет он ушел. Вечность с одними косточками, там не было ни жиринки, ничего не было, потому что болезнь высушила его полностью. Кто делает человека инвалидом? Хоть и трудно так сказать, но у Господа свой план по отношению к людям, которые будут в таком состоянии. И когда Иисус Христос отвечает ученикам на их тяжелый вопрос, кто согрешил, Иисус так прямо утвердительно говорит: не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии или слава Божия. Вот с этой стороны давайте попробуем посмотреть теперь на человека, над которым трудится сегодня Господь. Пророк Иеремия однажды говорит в своей проповеди к народу и говорит: да не хвалится, так, он говорит, так говорит Господь, да не хвалится богат, мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатый богатством своим. Три направления человеческого самоудовольствия. Чем человек хвалится? Давайте посмотрим группу людей. Собрались мужчины. О чем они говорят? В основном, если они имеют автомобили, про марку автомобиля, про его класс, про его ценность. Собрались два человека, которые в научной деятельности специалисты. О чем они говорят? У кого какая степень? У меня бакалавр, а у него еще выше. Собрались люди богатые. О чем они говорят? У кого сколько вкладов? В миссионерных банках. Чем люди хвалятся сегодня на земле? А собрались инвалиды, чем мы хвалимся? Милостью Божией к нам. Мы будем хвалиться Господом. Поэтому Господу неприятно смотреть на это человечество, которое постепенно уходит все ниже и ниже. Гордость человеческая, написано, извратила путь его, а сердце его негодует на Господа. Сколько людей сегодня говорят: а где Бог? Почему люди воюют? А кто спросил у Бога, когда начинали войну, что можно это делать или нельзя? Бога здесь нету в этой войне. И Бога нельзя в этом обвинять. Эта гордость человеческая толкает его на такие шаги. Я хочу показать из Библии, что Бог
напрямую участвует в том, что человек приходит в этот мир в инвалидность, и потом, как бы в заключение, мы посмотрим, для чего и какая высота у такого человека, который инвалид. Вот он говорит здесь у пророка Иезекииля, 17 глава, 4 стих, «Я Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю». В другом месте мы читаем Псалом 74, 7, 8 стих, «Не от востока и не от запада, и не от пустыни возвышения, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит». Нету написано ничего, чтобы Господь не контролировал это. И еще про фараона, которому Господь послал Моисея, для того, чтобы вывести народ Божий. Он так говорит, для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе, фараоне, силу мою, чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Что делает Бог? Вчера очень много об этом тоже говорилось, и сегодня об отношении Бога к человеку. И обратил внимание на то, что брат Петя, он очень хорошо раскрыл то богатство, которое мы имеем во Христе. Он последний мысль сказал, что сделал Христос во мне. Да, помните? Что Он во мне сделал? Освобождение, все эти чудесные истины. А мне хочется сегодня вам сказать, что Господь сделал для меня, или кем Он сделал меня и вас. Что Господь делает с нами? Как Он нас из того ничтожества, когда мы о себе, может быть, были хорошего мнения, но Господь нас видит такими. Но Он делает из нашего ничтожного состояния такую высоту, от которой у нас может дух захватывать, потому что никогда такая мысль к нам бы не пришла сама по себе. Читаем еще один текст. Для чего Господь все это делает? Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Братья и сестры, мы знаем, что впереди готовится вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. Одесную Его кто будет? Церковь. Церковь состоит из нас с вами, из членов церкви, как брат сегодня говорил, рука, нога, глаз, мы члены тела Его. Какие члены? Мы прочитали. Не мудрые, не мощные, не сильные, не знатные, уничиженные. Избирает сегодня Господь, чтобы создать из них, с таких людей, церковь Иисусу Христу. Церковь является Его невестой. Я об одном человеке напомню, его звали Фетлер. Это был благовестник в России в начале именно пробуждения в России, когда через Бедикера и других благовестников Евангелия пришло с Англии сюда, в наше место. И вот этот человек, Фетлер, он был проповедником настолько сильным, настолько он был знаком с Писанием и имел способность говорить к людям о Христе, он был неженатый. И у него стоял вопрос, чтобы ему совершать служение более успешно, ему советовали братья, что тебе нужно жениться. Ну так лучше будет, потому что будут различные вопросы, чтобы не было искушений. И меня заинтересовал один вопрос, как он выбирал себе жену? Ну как обычно делал? Да, сделал предложение, все друг про друга узнали, получил согласие и поженились. Когда он получил такое согласие от своей девушки, которой он познакомился с ней, он сделал нечто странное в моих глазах лично. Он послал ее в Германию, она была с России, русская девушка. Он ее послал в Германию на целый год закончить определенные институты, выучить иностранные языки, а потом только они сделают бракосочетание, потому что жена миссионера должна быть всесторонне развита. Мне это было очень странно, но я понимаю теперь, насколько он был мудрым человеком, и потом они с этой женой совершали служение очень успешно. У Христа будет церковь. Церковь хоть и уничиженная, да? И хоть она состоит из таких членов, о которых вот здесь написано,
но она должна быть на высшем уровне по внутреннему качеству. Написано, вся красота ее где? Внутри ее. Господь хочет нас достигнуть те качества, что братья очень успешно нам сегодня проповедовал и о мире, и о вере, и о том богатстве, которое Господь для нас приготовил. Но как этому достигнуть? Апостол Павел говорит Филиппийцам во 2 главе, «Ибо у вас должны быть чувствования, какие во Христе Иисусе». Какие чувствования во Христе Иисусе? Что Он, будучи богат, обнищал ради нас. Он из любви к нам жизнь свою положил. Он не прошел мимо ни одного человека, написано, когда он стоял у гроба Лазаря, и, видя плачущих Марию и Марфу, написано, сам прослезился. Он мог плакать с плачущим. Он мог сострадать обиженным людям на этой земле. Хочу вам рассказать один случай, может,

эстафеты разные, то вот такая была у них эстафета или соревнования у детей-инвалидов. И вот эта группа мальчиков, девочек с такими диагнозами, как вот Дауна, должны были добежать до финишной черты. Кто первый? Я почему на это обращаю внимание? Потому что часто слышу своих внуков. Я первый. Почему так охота быть всем первыми? Вам не охота быть первыми? Есть такая песня, когда я приду на небо. Я первым увидать хочу Христа. Вот это желание, наверное, которое не осуждается. А вот почему-то всем хочется быть первым, я не знаю. Человеческая такая натура. И вот эти девочки и мальчики бегут к финишной. Кто-то чуть вперед выбежал, кто-то немножко отстает. И бегут все, как и мы вчера, болельщики, напряженно наблюдаем, смотрим на эту команду. И вдруг одна девочка, именно дочка вот этих людей, спотыкается и падает. Пока она там барахталась на земле, пока от удара не могла встать, кое-как она поднялась, финишная для нее уже была, как бы сказать, закрыта. Команда могла бы уже добежать до конца, к финишу. И вдруг случается нечто, от чего людям должно быть стыдно. Вся эта команда, которая бежала вперед, вдруг остановилась, посмотрели назад, развернулись, подошли к этой девочке, подняли ее на ноги, схватились все за руки и такой командой вместе побежали к финишу. Кто был первый? Все. Такие чувствования, которые Бог хочет увидеть у нас, у церкви, да поможет Господь нам иметь. Для этого нужно тоже бороться, трудиться над своим характером, чтобы он становился все больше похожим на Господа нашего Иисуса Христа. Ну и как бы маленькая изюминка. Знаете, эту высоту я для себя продолжаю ее познавать. Так как мы уже сказали о Христе, что невеста у него должна быть вот такой чувствительной, такой чуткой, как Иисус Христос, чтобы быть действительно достойной Его, то в послании к Ефесянам среди двух предыдущих благословений от того, что Господь избрал нас во Христе, что мы перед Ним предстояли. Мы предстоим перед Богом. Это большое место. Второе написано: Он усыновил нас себе, сделал нас детьми своими. Ну и третье, в первой главе Ефесянам написано: полнота наполняющего все во всем. То есть Иисус Христос избрал себе невесту не просто как соседку какую-то. Она, церковь, будет дополнять Его вечности. Я так смотрю на себя, думаю, а что есть во мне, чем бы я мог дополнить совершенного, безграничное в совершенстве Иисуса Христа? Чем мы можем Его дополнить? Дорогие, пусть это будет нам всем задание на целый год поискать в себе, а что есть во мне, чтобы могло дополнить Иисуса Христа в Его совершенной природе. Но там так написано, апостолу Павлу было открыто, что церковь является полнотою, наполняющего все во всем. И еще одно место согласовано с этим. Ну, я так, когда проповедовал на эту тему, спросил у нас в церкви: братья и сестры, назовите мне человека самого успешного в мире, самого, может быть, богатого. Вы можете назвать? Нет, я говорю о человеке в мире всего, в котором мы сейчас живем. Ник Вуйтич, да? Ну, он бедненький, никак не может быть примером, потому что он сам инвалид. А вот я назвал успешным Илона Маска, да. Ну, наверное, чем больше, как про него никто не говорит. Там чуть ли он уже не космические там войны ведет. Он уже, наверное, хочет по его понятиям установить регулярные рейсы в космос. Ну, так, для улыбки. И вот этот человек на Земле считается как бы самым большим. Илон Маск. Американский бизнесмен, который достиг высоты своего материального развития посредством каких-то научных там исследований. Он машину создал Тесла на батарейках и космические корабли там делает. Ну, в общем, очень богатый человек, я думаю, богаче президентов.

И знаете, написано в Библии, Матфея, 11 глава, 11 стих, об одном человеке, которого потом Ирод отрубил голову. Кто это? Иоанн Креститель. Смотрите, что говорит о нем Иисус Христос. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его». Так вот, я вам привожу пример. На земле, при всем таком, как Илон Маск и прочих таких высоких личностей, написано, больше, чем Иоанн Креститель не восставал. То есть по сравнению с Иоанном Крестителем Илон Маск – ничто. И теперь слушаем дальше. Но в Царстве Небесном, в Царстве Иисуса Христа, самый меньший, больше Иоанна Крестителя. Вы понимаете логику здесь? Что самый меньший из нас с вами, больше Илона Маска во много тысяч раз, там или сколько хотите, называйте. Для чего я так говорю? А зачем унывать-то? Мы с вами не люди, как говорили Иову, не отребья земли. Мы невеста Христа. Мы самые богатые. Мне нравится такой псалом, молодежь поет. Я богаче всех миллионеров. У меня там на небе царство нерушимое. Еще один пример кратко скажу за Михаила Ивановича Хорева. Такой брат был у нас и у вас тоже. Очень дорогой, которого мы все любим по памяти его. Когда его везли в тюрьму, в вагоне, и эти зэки издевались над ним, били его, сильно били по почкам. Говорит, ты поп, у тебя деньги есть, у тебя есть золото. Поделись с нами золотишком твоим. Но он так смотрит на них и говорит, да, вы правы, у меня золота много, только я вам не дам ничего. Ах ты, не могут понять, в чем дело. Мое золото сохраняется в таком банке, куда вы не можете обращаться, вас не получите оттуда ничего. Мое золото на небе. Братья и сестры, мы действительно богаче всех. И не только потому, что нам даровано это царство, а потому, что мы являемся еще кто? Детьми Божьими. Написано, Христос, Он наследник, а мы Ему сонаследники, сонаследники Божии, сонаследники Христу. А если мы с Ним сонаследники, то мы и наследуем Его богатство, то есть богатство Христа наше с вами. Да благословит нас всех Господь. Почему и для чего инвалид? Мы попробовали рассказать эту мысль, что как бы на нас мир не смотрел, это не самое главное, мы будем смотреть, как нас смотрит Бог, какими Он нас видит, какими Он нас готовит в будущем. Он готовит себе прекрасную невесту. Но это еще и для того, как мы читаем вот этот стих, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Гордость мира, которая была порождена или впитана от самого дьявола, который восстал на Бога, она этот мир погубила. Мир через свою гордость идет к своему завершению. Начинается новая эра уже сейчас. Через Церковь Иисуса Христа будет сиять на небесах и на всей этой земле слава Его и Его Церкви. Пусть Господь ободрит нас всех. Пусть утешит нас сегодня. Ну, как брат говорит, прощаться с Андреем со мной мы не прощаемся. Мы просто говорим до свидания, до следующих встреч, сколько Господь нам позволит жизни, потому что мы все временные, ограничены. Сегодня мы есть, а завтра кто-то скажет, уже Он ушел. Ушел Господу. Давайте помолимся. Скажем Богу спасибо за то, что мы действительно имеем чем похвалиться нашим Господом и Его милостью к нам. Аминь.

Молитва — это крик души. Чем искренней, тем тише. С ней так легко, когда в тиши ее Господь услышит. Она — тот самый громкий плач не пред людьми, пред Богом, в надежде, что небесный врач поможет вам во многом. Она — тот сладкий гимн сердец, нередко бессловесный, в котором славится Творец нелицемерно, честно. Молитва есть небесный дар, одно из средств немногих, которые все, и стар, и мал, ведут беседу с Богом. Она орудие труда, она души блаженство, через нее везде, всегда приходят к совершенству. Она глоток живой воды, залог успешной битвы. Она ограда от беды, познавшая суть молитвы. Но жаль, молитва не для всех, убежище от бедствий. Творящий постоянно грех теряет это средство. Как пустоцвет неверных чувств, она тогда бесплодна. Плотская лесть из грешных уст для Бога неугодна. Молитва — зеркало сердец, через нее известно, кто есть бесстыднейший хитрец, кто простодушно честный.

Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Захарии 8, 16, 17.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Когда хочешь кого-то обидеть, молчи. Не решишь ты проблему словами. Не хватает терпения тебе, не кричи. В спор не лезь, не маши кулаками. Лучше в сторону тихо уйди, помолись. Попроси у Иисуса смирения, а от спора спокойно, без слов удались, и Он даст тебе благословение.

0: детей.
1: Ай, какой ветреный день сегодня. И ветер такой холодный. Да, скоро лето кончится. Придет осень. Ну, может, еще будут теплые дни.
2: Василиса, смотри, что у тебя на голове.
3: Ой, желтый лист. Наша липа стала опадать.
1: Скоро все деревья начнут желтеть и опадать.
2: И жуки все замерзнут, и муравьи.
3: И бабочки от холода погибнут, и деревья без листьев будут, как мертвые.
2: И вода в пруду замерзнет, и все рыбы в воде. Все снегом засыплет. Короче, зимой вся природа умрет.
1: Да, зимой все умрет.
3: А если зимой все умрет, а когда зима кончится, не оживет?
2: Как это не оживет? Весной всегда все оживает.
1: Конечно, Василиса, не волнуйся. Весной все оживет. И листья появятся на деревьях, и насекомые проснутся, и цветы распустятся. Каждую весну так бывает.
3: Но почему? Почему все умирает, а потом опять оживает? Это так странно.
1: Так устроил Бог. И это действительно чудо. Представьте себе, что всегда было бы лето, и мы бы никогда не видели зимы.
2: Вот было бы здорово.
3: Мы бы тогда все время на даче жили и в город не уезжали.
1: Представили? Так вот, вдруг наступила бы осень, холодно бы стало, листья начали бы желтеть и опадать.
2: Да если бы мы не знали, что такое осень, то подумали бы, что деревья заболели.
1: Верно. А потом наступила бы зима. Все засыпало бы снегом, и вся природа омертвела.
3: Мне бы стало страшно.
2: Да, я подумал бы, что мир вокруг умер.
1: Верно. Ведь мы бы не знали, что за зимой придет весна.
3: Да, мы бы подумали, что все умерло навсегда. Ой, как было бы страшно тогда.
1: И вот представьте, через 3 месяца приходит весна. Что бы мы тогда подумали?
2: Да мы бы не поверили своим глазам.
1: А если бы зимой нам кто-нибудь сказал, что все еще зацветет и оживет, мы бы тоже не поверили этому человеку.
2: Да, наверное.
3: А я бы поверила.
4: Ваня, Василиса, привет. Здравствуйте, тетя Оля. Можно к вам?
5: Привет,
3: привет, заходи. Заходи.
1: Конечно, Максим, проходи.
4: А что вы делаете?
2: Мы о зиме разговариваем.
3: Максим, а ты зимы боишься?
4: Зимы? А чего ее бояться-то? Я зиму люблю. Зимой можно на коньках кататься, на лыжах и на санках.
2: Точно! А еще можно в снежки играть.
3: И снежную бабу лепить.
1: У людей зимой жизнь не кончается.
4: Тетя Оля, я чего пришел-то? Вы сегодня Евангелие читать не собираетесь?
1: Собираемся. Пойдемте на веранду и послушаем. Ну что, начнем?
5: Да.
1: Тогда слушайте.
6: У сестер Марфы и Марии из Вифании, которые принимали в гости Христа, случилось несчастье. Заболел их брат, Лазарь.
3: Мам, а про этого Лазаря Иисус притчу рассказывал?
1: Нет, тот нищий Лазарь – персонаж из притчи, а этот – настоящий живой человек, брат Марфы и Марии. Иисус его знал и любил. Но слушайте дальше.
6: Иисус в то время был далеко от Вифании, и сестры послали человека сказать ему, что его друг Лазарь очень болен. Когда об этом сказали Иисусу, он отвечал:
7: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией. Лазарь не умрет от этой болезни. Над ним свершится чудо, за которое люди будут славить Бога».
6: Иисус, хотя очень любил Лазаря, не пошел сразу в Вифанию, а пробыл на том месте, где его застала весть, 2 дня. Через 2 дня он сказал своим ученикам:
7: «Пойдем в Иудею».
6: Но апостолы испугались за Иисуса, потому что помнили, как фарисеи и старшины иудейские хотели убить его и стали его уговаривать.
8: «Учитель, давно ли иудеи хотели побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?»
7: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его».
6: Ученики, думая, что Лазарь и в самом деле уснул, сказали:
8: «Господи, если он уснул, то выздоровеет».
7: «Лазарь умер, и я рад, что меня там не было, чтобы вы поверили, что я Сын Божий. Пойдемте же к нему».
6: Но ученики боялись идти в Иудею. Иисус еще раньше предсказывал им, что в Иерусалиме его схватят первосвященники и книжники и осудят на смерть. А Вифания находилась рядом с Иерусалимом. Но один из апостолов по имени Фома убедил их не оставлять своего учителя.
0: «Пойдем и мы, умрем с ним».
6: И вот подходит Иисус с учениками к Вифании. А к этому времени прошло уже 4 дня, как похоронили Лазаря. Марфа же и Мария оплакивали своего брата дома.
0: «Марфа, здравствуй».
5: «Здравствуй, сосед».
0: «Я тоже плачу о твоем брате. Он был очень хороший человек».
5: «Спасибо, сосед».
0: «Марфа, я пришел сказать, что видел Иисуса из Назарета».
5: «Где? Где ты его видел?»
0: «На дороге. Он идет сюда со своими учениками».
6: Услышав это, Марфа бросила все свои дела и побежала навстречу Иисусу. Мария же, не зная об этом, осталась дома со знакомыми и родственниками, которые пришли утешить сестер. Марфа бежала навстречу Иисусу и, наконец, увидела его. Он шел по дороге в окружении своих учеников. Марфа со слезами кинулась к нему.
5: «Господи, если бы ты был здесь, брат мой Лазарь не умер бы. Но я знаю, что и теперь Бог даст тебе все, что ты у него попросишь».
7: «Воскреснет брат твой».
5: «Знаю, что воскреснет, когда воскреснут все мертвые в последний день».
7: «Я есть воскресение и жизнь. И каждый, кто верит в меня, не умрет, но будет жить вечно. Веришь ли этому, Марфа?»
5: «Верю, что ты Спаситель мира, Сын Божий».
7: «Приведи сюда свою сестру»,
6: сказал ей Иисус, и Марфа побежала домой за Марией.

0: прибежала домой, то застала сестру в окружении плачущих родственников. Она подошла к Марии и шепнула ей:
1: «Учитель здесь и зовет тебя».
0: Услышав это, Мария, не говоря ни слова, встала и вышла из дома. Гости, бывшие в их доме, подумали, что Мария пошла на могилу Лазаря поплакать, и также пошли за ней. Увидев Иисуса, Мария упала к ногам Его и со слезами сказала:
1: «Господи, если бы Ты был здесь, то не умер бы брат мой».
0: Иисус, увидев, что Мария плачет, и плачут все, кто пришел с ней, Сам заплакал. Иудеи, увидев, что Иисус плачет, говорили:
2: «Смотрите, как Он любил Лазаря! А почему же Он исцелил стольких слепых и больных, а Лазаря не исцелил?»
0: Иисус спросил Марию:
3: «Где вы похоронили Его?»
1: «Господи, пойдем, я покажу».
0: Вот подошли они к пещере, в которой лежало мертвое тело Лазаря. Вход в пещеру был завален большим камнем. Тогда Иисус велел отвалить камень от входа. Но Марфа попыталась остановить его.
4: «Господи, ведь Лазарь, брат мой, уже 4 дня как похоронен, и тело уже смердит».
3: «Разве я не сказал тебе, что если будешь верить, то увидишь славу Божию?»
0: Камень, которым был заложен вход в пещеру, отвалили. Иисус поднял глаза к небу, помолился и, заглянув в пещеру, громко сказал:
5: «Лазарь, выходи!»
0: И из пещеры показался Лазарь. Он едва двигался, так как ноги и руки его были обернуты белыми пеленами, в которых заворачивали мертвецов. Лицо его было закрыто платком.
3: «Развяжите его, пусть идет».
0: Увидев это чудо, многие из иудеев поверили, что Иисус – Сын Божий. А некоторые пошли в Иерусалим и рассказали о случившемся фарисеям.
6: Как же, наверное, обрадовались Марфа и Мария, когда Иисус оживил их брата. Ведь они так плакали, когда Он умер.
7: И что, Лазарь после того, как воскрес, стал жить дальше?
8: Конечно.
7: И что он стал делать?
8: Позже, когда образовалась церковь, Лазарь стал служить в ней епископом. Но об этом нам еще предстоит узнать.

Легкая коричневая пробка радостно на гребне вомпла. В пену вод скрываясь ловко, в глубине остаться не могла. Плыл навстречу кит бывалый. Удивившись, он хлестнул по ней хвостом. Но коричневая пробка не пропала. Ей все вовсе было нипочем. Безмятежно плавала пред носом у разгневанного важного кита. Пробка лишь сказала: «Ты все можешь, но утопить меня нельзя». Не робей, когда проблема стала выше ростом с толстого и важного кита. Знай, что Дух Святой в тебе намного больше всех проделок сатанинского греха. Все бывает дома, на работе, нападают, обвиняют и клюют. Незаслуженно страдай, может, но в тебе внутри слова поют. Вы свет мира, и вы соль земли. Верен будь, своих врагов люби, не вступай уже на грешные пути. Делав это, будете блаженны вы. И тебя в момент, когда все плохо, Бог мгновенно вытащит из тьмы. Радуйся, не падай духом только, хвалу Иисусу постоянно возноси. Аминь.

0: Возвратившись из пионерского лагеря, 13-летний Сергей узнал, что его старшая сестра Дина уверовала в Бога. Теперь в их доме появилась Библия, большая книга в кожаном переплете. Отец не скрывал своей неприязни к новым взглядам дочери, бывшей комсомолки и активистки школы, и всячески старался переубедить ее. Но вскоре он сам заинтересовался книгой, которой так увлечена была Дина. Отец мог читать ее до полуночи. Его густые брови при этом то соединялись на переносице, то медленно ползли вверх. Иногда он глубоко вздыхал и, закрыв глаза, о чем-то думал. Дети заметили, что эту книгу начала читать и мама. Кроткая по природе, она стала еще молчаливей, и какая-то тень грусти легла на ее всегда доброе лицо. Как-то раз Сергей тоже решил почитать Библию, но, полистав ее, тут же захлопнул. «Что они в ней нашли? Ни одной картинки нет! И написано, будто не по-русски. Мне такие книги не нравятся!»
1: «Я тоже такие не люблю», — поддержал его Миша. «Нет ничего интересного, сплошные имена».
2: «А может, взрослым интересно?» — предположила Валя.
0: «Папа никогда плохие книги не читает», — вставила Клара. «Не зря же его все уважают». Однако сам отец вскоре пришел к выводу, что его авторитет и достоинство, которыми он так гордился, перед Богом ничего не значат. Читая Библию, он увидел себя погибшим грешником. Дина часто звала родных на собрание. Наконец, после долгих рассуждений, родители решили пойти в молитвенный дом. Там они и покаялись. Сначала отец, а потом и мать. Отец сильно изменился. Стал добрым и спокойным. От прежней суровости не осталось и следа. Теперь он собирал по вечерам всю семью и читал вслух Священное Писание. Все слушали с интересом. Только Миша и Сергей зевали от скуки и под любым предлогом старались куда-нибудь уйти. Ходить на собрание они категорически отказывались. Мысленно Сергей пытался оправдать свою непокорность. «Почему я должен туда идти? Там одни старики. Все бьют лбом о пол, целуют иконы, чаши разносят какие-то, да и деваются они во все черное». Валя с Кларой после каждого собрания вдохновенно делились впечатлениями и звали с собой Мишу и Сергея. «Миша, ты просто не представляешь, как там красиво поют!» – рассказывала Валя.
1: «Не надо меня уговаривать!» – сердито отмахивался он.
0: Как-то в воскресенье вечером Клара робко вошла в комнату ребят и взволнованно сказала. «Миша, прости меня за то, что я ссорилась с тобой и часто была несправедлива к тебе».
1: «С чего это вдруг?»
0: «Я сегодня на собрании покаялась и хочу с тобой помириться», — продолжала она. «Сережа, ты тоже прости меня».
1: «Ты мне ничего плохого не сделала», — пожал плечами Сергей.
0: Спустя несколько недель покаялась Валя и тоже попросила у братьев прощения.
1: «Что с ними творится?» – удивлялся Миша. «Скоро и нас туда затянут.
0: Давай поклянемся и все».
1: «Что?» – не понял Сергей.
0: «Полезли на чердак. Там все объясню», – скомандовал Миша. «Да поживее, чтоб никто не увидел». Вскарабкавшись по скрипучей лестнице вверх, братья сели друг против друга.
3: «Ты хочешь ходить на эти собрания?» – строго спросил Миша.
1: «Нет».
0: «Я тоже не собираюсь. А чтобы это было твердо, давай поклянемся».
1: «Как?»
0: «Очень просто. Повторяй. Я никогда в жизни не пойду на собрание», – делая на каждом слове ударение, в полголоса произнес Миша.
1: «Я никогда в жизни не пойду на собрание», – эхом отозвался Сергей.
3: «А теперь смотри, Серега, не вздумай нарушить клятву».
0: Каждое утро Сергей и Миша выгоняли коров на пастбище, расположенное у самого леса. Часто к ним присоединялись соседские мальчики-пастухи. Тогда на пастбище становилось весело. Они играли в футбол или просто лежали на траве. Так было и сегодня. Утомившись от игры, ребята растянулись на траве.
2: «Илья, расскажи что-нибудь интересное!» – попросил кто-то, обращаясь к высокому мальчику. «Про вызывание мертвых!» – уточнил Миша, приподнявшись на локте.
3: «Рассказывать не то!» – отказался Илья. «Вот если бы по-настоящему вызвать кого-нибудь и поговорить, это интересно!»
4: «А что, давай!»
0: На него выжидающе смотрели 5 пар любопытных глаз.
3: «Днем это не получится!»
2: «Приходите вечером к нам!» Тут же пригласил Миша.
0: «А папа?» Округлив от страха глаза, вскочил Сергей.
2: «Сегодня у них собрание. Вечером никого дома не будет. Приходите часиком 8:00».
0: «Братцы, а коров-то наших нет?» Спохватился Сергей. Никто не заметил, как коровы разбрелись по переселкам. Ребята кинулись разыскивать их. Пригнав скотину, мальчики собрались в круг, но разговор не клеился, и они решили поиграть в мяч.
4: «А где он?»
0: – оглянулся Миша кругом.
2: «Там остался!» – махнул Илья.
0: Миша пошел за мячом, но скоро вернулся ни с чем.
4: «Его там нет!» «Как нет?» – удивились ребята. «Да так, нету и все. Иди ты!» – послал он брата.
0: Сергей нехотя пошел на то место, где они играли час назад. Он несколько раз обошел поляну вдоль и поперек, но мяча не было.
2: «Странно, странно!» – без конца повторял Сергей. «Куда же он делся?»
0: Очень жалко было Сергею новый кожаный мяч, который недавно подарил им отец, который так трудно было достать.
2: «А что, если помолиться?» — мелькнула вдруг мысль. «Попросить, чтобы Бог помог найти мяч».
0: Но Сергей тут же остановил себя. «Да ну, глупости!» Однако эта мысль не отпускала. Пересилив себя, Сергей с опаской огляделся по сторонам, сложил руки, закрыл глаза и дрожащим от волнения голосом произнес:
4: «Боже, если ты есть, помоги мне найти мяч».
0: Сергей не знал, что еще говорить. Он немного постоял, открыл глаза и посмотрел по сторонам. Мяча не было, и он медленно зашагал вдоль леса к ребятам. Вдруг под большим кустом он увидел мяч. «Вот он!» – ёкнуло сердце.
4: «Я же здесь смотрел! Как можно было его не видеть?»
0: Сергей поднял мяч и крепко прижал его к себе.
2: «Значит, Бог все-таки есть! Зря я спорил с Диной. Наверное, она права».
0: Сергей не торопился уходить.
4: «Поблагодари Бога, он ответил тебе»,
0: словно кто-то напомнил ему.
4: «Как благодарить? Человеку я бы сказал спасибо, а Богу как?» —
0: запротестовал он и побежал к ребятам. Сергей старался скрыть свои чувства и небрежно бросил мяч на траву.
2: «Искать не умеешь!» — гордо посмотрел он на брата и сел рядом.
0: Ребята все так же увлеченно говорили о гаданиях, ворожбе и вызывании мертвых. Однако Сергея это уже не интересовало.
4: «А что, если Бог все-таки есть?» – думал он. «Значит, Он видит меня, знает все, что я делаю, чем занимаюсь. Может, все-таки сходить на собрание?»
0: Но тут же вспомнилась клятва. И Сергей тревожно посмотрел на Мишу. Сергей был так занят своими размышлениями, что не замечал ничего вокруг. Мяч по-прежнему лежал в стороне, и на него никто не обращал внимания. Вдруг между деревьями замелькал оранжевый москвич. Через несколько минут он поравнялся с поляной, где сидели ребята, и резко затормозил. Из машины выскочил мальчонка, схватил мяч и в 2 прыжка оказался в машине, громко захлопнув за собой дверь. Москвич на большой скорости скрылся за кустами. От неожиданности ребята успели только вскочить. Растерянно поглядывая друг на друга, они не могли вымолвить и слова. Сергей стоял как вкопанный, глядя вслед автомобилю. Переживания с новой силой нахлынули на него.
2: «Бог тебе дал, а ты не поблагодарил. Вот он и забрал».
0: В ту ночь Сергей долго не мог уснуть. События прошедшего дня растревожили душу. Утерянный мяч, вызывание мертвых. Правда, у Ильи ничего не получилось, но ребята все же набрались страху. Им чудилось, что Илья с кем-то разговаривал. Что-то как будто шевелилось у него в руках. Мысленно Сергей вновь и вновь возвращался на поляну, где первый раз в жизни помолился.
4: «Теперь я точно знаю, что Бог есть. Но кто он такой?» – думал Сергей.
0: «Значит, все-таки есть ад. Иначе невозможно было бы вызывать мертвых. Может, сходить на собрание хоть разок? Там, наверное, про Бога многое говорят». На следующий день Сергей искал возможности поговорить с Диной и только к вечеру зашел к ней в комнату. Запинаясь, чуть ли не на каждом слове, он рассказывал о своих переживаниях.
4: «Сегодня Илья пригласил к себе на ночь снова мертвых вызывать. Я хотел только спросить тебя, как это по Библии можно делать?»
0: «Ни в коем случае!» – взволнованно сказала Дина. «Это очень опасно, и кроме того, это грех. Мишу тоже надо предупредить. Когда я была неверующей, то не знала об этом и однажды пошла к гадалке. После этого я потеряла покой. Меня мучили ужасные сны и всякие страхи. Я даже не могла спать без света. Верующие девочки-однокурсницы пригласили меня на собрание. Я долго не соглашалась, но страхи преследовали меня днем и ночью. Близкая к отчаянию, я решилась и пошла с ними. В молитвенном доме мне было хорошо и спокойно на сердце. А как только я уходила оттуда, меня снова начинали мучить страшные голоса и ужасы. Тогда я поняла, что только Бог сможет освободить меня, дать мир и покой душе. А без него я погибну. В тот день, когда я покаялась, ко мне подошел служитель, и я ему все-все рассказала. Мы еще раз помолились. И ты знаешь, голоса пропали. Кошмарные сны прекратились. Страх исчез. Я стала такой счастливой и свободной, улыбнулась Дина. Ты не представляешь, как страшно и опасно находиться под дьявольскими чарами. Из этих сетей без Бога вообще невозможно выбраться. Сергей не перебивал Дину. Он внимательно слушал. И ему тоже очень захотелось пойти на собрание. Но Дина почему-то не пригласила его. Прошла неделя, другая. Сергея уже давно никто не звал на собрание. А самому напомнить об этом не хватало мужества. Друзья отвернулись от него, называя фанатиком. С Мишей тоже не было ничего общего. Он пропадал вечерами у друзей, а ранней осенью его призвали в армию. Бесконечные вопросы о Боге, возникающие в душе, одолевали Сергея. Он не находил покоя и мучился от одиночества и тоски. Ему казалось, что даже родным нет дела до него, и он никому не нужен. Серая, слезливая осень навевала скуку, и на сердце у Сергея было так же неуютно и хмуро. Однажды вечером, когда все ушли на собрание, Сергей вышел из дома. Занятый своими мыслями, он уже целый час бесцельно бродил по улице.
2: «Ты что ходишь, как маятник?» – неожиданно окликнул Сергея одноклассник Андрей. «Я смотрю, ты который раз улицу меришь. Что, без настроения?»
3: «Да так просто», – пробормотал Сергей. «Я давно уже наблюдаю за тобой. Ты о чем-то переживаешь?»
0: Сергей молчал.
2: «Приходи к нам на собрание!» – вдруг предложил Андрей.
0: Сергей вздрогнул.
3: «На какое?»
2: «На христианское!»
0: Сергей резко поднял голову, и взгляды мальчиков встретились.
3: «Когда?»
2: «Завтра, воскресенье!»
3: «Так ты что, туда ходишь?»
5: «Да».
3: «И до сих пор молчал? Скрывал, да?»
5: «Да все-таки как-то не решался сказать. Думал, что ты не поймешь меня», — смутился Андрей.
3: «Я недавно хожу. Мне очень нравится. Знаешь,
5: И я, может, и сейчас не решился бы пригласить тебя, но смотрю, ты такой грустный, без настроения, неладно что-то у тебя. Вот и позвал. Так ты точно придешь?
1: Приду. Я уже давно хотел, но без приглашения как-то неловко идти.
0: Дома Сергей никому не сказал о своем намерении, а на следующее утро он пришел в молитвенный дом вместе с Андреем. Собрание произвело на Сергея глубокое впечатление. Здесь все было просто, совсем не так, как он представлял себе. Никто не бил лбом о пол, люди прилично одеты, много молодежи. Молились просто и понятно.
5: «Какой глупец!» – корил себя Сергей. «Нарисовал себе невесть, что и поверил. А здесь все какие-то счастливые».
0: Так Сергей на радость домашним стал ходить на богослужение. Дома он с удовольствием приходил на вечернюю молитву и с интересом слушал, как отец читал Библию. Часто, закрывшись в своей комнате, Сергей читал Евангелие и пытался вникнуть в смысл написанного. Чем больше он рассуждал над Словом Божьим, тем яснее видел себя погибшим грешником. Тяжесть вины удручала его, томила. Слушая проповеди, Сергей каждый раз думал, что проповедники все про него знают и специально отвечают на те вопросы, которые он так часто задавал себе. Однажды на утреннем богослужении на Сергея нахлынуло необъяснимое беспокойство. «Каждому человеку Бог предлагает спасение», — говорил проповедник. «Придет день, когда мы предстанем перед Богом, чтобы дать отчет за свои дела. Хотим мы этого или нет, но встреча с Ним произойдет. Сегодня, дорогой друг, у тебя есть возможность решить самый важный вопрос. Где будешь проводить вечность? Задумывался ли ты над этим? Ответь на этот вопрос искренне».
5: Словно сам Бог обращался к Сергею и спрашивал: «Где будешь проводить вечность?»
0: В один миг Сергею вспомнились скверные слова, которые он нередко произносил. В памяти всплыло множество грехов, непослушание, клятва. Страшась своей участи, Сергей рад был покаяться, однако его что-то удерживало. Выйти вперед и признать себя грешником у него не хватало сил.
5: «Сегодня обязательно покаюсь», — уже в который раз давал себе слово Сергей.
0: Но собрание кончалось, и он снова шел домой с ношей грехов и тревожной совестью.
4: Наступило Рождество.
0: По дороге в молитвенный дом Сергей дал себе твердое обещание. «Сегодня обязательно покаюсь. Хватит мучаться. После первой проповеди выйду, и все». Праздничное богослужение подходило к концу. В сердце Сергея шла борьба, и он снова и снова откладывал свое покаяние.
5: «Пусть сначала кто-нибудь покается, потом я».
0: Борьба становилась все напряженнее, и от глубоких переживаний у Сергея вдруг все поплыло перед глазами, тело обмякло, и больше он ничего не помнил. Пришел Сергей в себя только на свежем воздухе, куда его вынесли друзья. Никто не подозревал, какая жестокая борьба происходила в его сердце. Все подумали, что он просто заболел. Дома мама предложила ему лекарство, но он отказался.
1: «Не надо ничего, пройдет». «Покаяние – это не для меня», – в отчаянии думал Сергей. «Суждено, наверное, мне мучиться в аду. Видимо, участь моя определена».
0: От этих страшных мыслей его бросало то в жар, то в холод. Сергею казалось, что ночь никогда не кончится, но наступившему дню он тоже не радовался и по-прежнему страдал.
5: «Лучше бы я умер», — закусив губы, мучительно думал Сергей. «Все равно уже не смогу покаяться».
0: Неожиданно в комнату вошел Андрей.
5: «Как самочувствие?» — спросил он с тревогой, вглядываясь в бледное лицо друга.
1: «Плохо. Не знаю, как быть»,
0: — мрачно отозвался Сергей и отвел глаза в сторону.
5: «Что с тобой?»
1: «Плохо мне».
5: «Может, в больницу надо?»
1: «Никакая больница мне не поможет».
3: Почему?
0: Сергей как будто ждал этого вопроса. Подбородок его задрожал, и он, не стыдясь слез, рассказал Андрею обо всем.
3: «Давай помолимся. Расскажи все Иисусу», — предложил Андрей. «Это единственный выход для тебя».
0: «Разве дома тоже можно покаяться?» — воспрянул духом Сергей.
3: «Конечно, можно. Бог это всюду слышит».
0: Друзья склонились на колени. Сергей долго молчал. Андрей начал молиться первым. Он просил Господа помочь Сергею открыть свое сердце.
3: «Боже мой, прости меня!»
0: Наконец произнес Сергей, и слова хлынули потоком.
3: «Прости, что я закрывала тебе сердце. Иисус, спаси меня! Я хочу верить в тебя, хочу любить тебя!»
0: Словно тяжелая ноша свалилась с плеч Сергея. Тихая радость отразилась на его лице. Он нашел то, что так долго и томительно искала его душа. Прошли годы. Сергея рукоположили на пресвитерское служение. Это ревностный, искренне любящий Господа служитель. Он еще не забыл, каким путем пришел к Богу, и старается рассказать о Спасителе всем обремененным грехом, твердо зная, что только в Иисусе Христе мир, радость и покой.

доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Иоанна 14:2. Мой дом на небе, мой отец очень богат. У него много места, и Иисус приготавливает место и для меня. Я здесь на земле только потому, что я должен потрудиться для Бога. Я помогаю другим прийти к Иисусу, чтобы и они могли стать детьми Божьими. Придет время, когда наш труд на земле закончится, и мы все войдем в наш вечный небесный дом.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

В эфире передача «Христианская семья». Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию беседу Кручинина Алексея на тему «Христианское воспитание в семье».

воспитании детей, потому что, в общем-то, многие из вас многое что знают и, наверное, читали. А некоторые из вас, я уверен, имеют большой опыт воспитания. Мне хотелось отдельные аспекты, которые, мне кажется, несколько упущенными, забытыми или пренебреженными в наше время последнее, осветить и поговорить с вами именно об этом. В Евангелии от Марка в главе 10 есть очень известный стих, который иногда читают в церкви, когда молятся о благословении детей, приходящих, которых приносят в церковь. Вот я прочитаю. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: „Пустите детей приходить ко мне, не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него“. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». Вот если бы эти слова он сказал саддукеям или иродианам или фарисеям, нам было бы понятно. Но он сказал это своим ученикам: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». Оказывается, дорогие братья и сестры, христиане вполне себе могут ставить препятствия на пути детей к Богу. Но почему дети? И мы видим еще с самого начала вот Библии, как только разворачивается история людей, Бог показывает, что дети были значимы как для Бога, так были значимы и для врага Божьего, для сатаны. Бог говорит: благословлю твоих детей. Что делает дьявол? А дьявол делает совершенно другое. Раз для Бога дети людей – это важно, это драгоценно, то он прилагает усилия, чтобы эту драгоценность сломать, сокрушить, отнять. В книге «Исход» особенно ярко показано, как вот лукавый ненавидит наследие Божие, детей. Вы помните, когда они находились в рабстве у египтян, то очень злобный, каверзный такой закон коварный принимает фараон, чтобы мальчиков, которые рождаются, бросать их в Нил, убивать их. И даже бабкам повивально было сказано, когда будут рождаться мальчики, убивать их тоже. Почему? Почему нужно было убивать мальчиков? Потому что мальчики, они как бы несут этот род, продолжают род своего народа. А девочек потихоньку можно переформировать и научить их стать просто египтянками, рабами, рабынями египетскими. Если нет мальчиков, то не будет и девочек. И в церкви мы видим то же самое. Как только из церкви исчезают мальчики, девочки оттуда тоже уходят, там им делать нечего. Понимаете? Мальчики всегда имеют, как бы они становятся целью для сатаны, чтобы погубить их души. Но когда Бог стал через Моисея оказывать большое давление на фараона, уже спустя там аж целых 80 лет, вы помните эту историю, то фараон говорит так: хорошо, вы идите, но детей оставьте. Вы сами там можете идти, молиться, но только вот детей не надо. Вот так вот и загонять их в такие узкие врата и делать их людьми верующими. Детей оставьте. И помните, что не согласились на это условие. Настойчиво Моисей стоял перед Богом, Бог через него совершил это дело, и в итоге вышли и дети, и взрослые, и старики. Все, что у них было, они это вынесли. И вот тогда, когда вышел народ Божий, вышли дети, Бог очень интересную вещь говорит своему народу. В 12 главе книги «Исход» написано. Это закон о Пасхе, о самом важном празднике в израильском народе. Праздник Пасхи. И там сказано так: «Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки». Не просто для себя, но для своих.

сынов. То есть, если ты не научишь этому сыновей, то это все забудется и исчезнет. Поэтому важно не только самому быть верующим и хорошим христианином, но чрезвычайно важно своих детей привести к Богу. Дальше в этой же главе. «Когда скажут вам дети ваши, что это за служение? Скажите им». Интересно, Бог прямо фразу, большую фразу, такой абзац, внушает людям. Именно вот так ты должен отвечать своим детям. Ты должен подробно объяснить, что это за праздник, и почему, и откуда. Бог вывел нас, мы были рабами, и так далее, и так далее. Нельзя отмахнуться и сказать: сынок, потом расскажу. Как только спросят тебя дети, ты должен рассказать. У меня у самого 5 детей. Старшей дочке 22 будет в июне, а младшему 5 вот 4 месяца только исполнилось. Так что и большие, и маленькие дети у меня есть. И я скажу, что отвечать на их вопросы, особенно когда им года 4 или 5, очень сложно. И если ты... Потому что на каждый вопрос, как только ты ответил, у них появляется следующий вопрос. И вопросов будет бесконечно долго. И Бог говорит: спросит сына, расскажи. Спросит, расскажи. Какое искушение у всякого отца, когда он пришел домой вечером? Я есть хочу. Я устал. Какие ответы на вопросы? А Бог говорит: нет, как только спросит тебя сын, скажи. Я вам скажу, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, если мы не будем своим детям рассказывать, отвечать на их бесчисленные вопросы, когда им только 3 года, когда им 5 лет, то когда им будет 12 лет, они уже к нам не подойдут. И когда мы подойдем и попытаемся им что-то рассказать: сынок, я хочу тебе сказать, он скажет: папа, не-не-не, я все знаю, и не надо, не лезь ко мне. Упустили, потеряли то благодатное время, когда строится доверие между отцом и сыном, между матерью и дочерью. Так что, дорогие друзья, если у кого-то из вас есть маленькие дети, или когда-то вдруг будут, или у кого-то из вас есть внуки маленькие, и они вас досаждают вопросами, все дела бросьте. И не важно, что не будет сварен суп, и не важно, что еще там что-то не сделано, все это не важно. Ответьте на все их вопросы, чтобы было доверие. Чтобы ваш ребенок, ваш внук вам доверял. Чтобы он с каждым вопросом бежал к вам, а не лез в интернет. Оказывается, Бог вложил в сердца детей интерес к Божьему. Из этой истории, из книги «Исход», я делаю определенный вывод, совершенно однозначный. Бог говорит: когда тебя спросит сын, это значит, что Бог вложил в сердце ребенка интерес к Божьему. Почему этот интерес потом угасает? Когда мы не отвечаем. Или отвечаем сухо. Просто чтобы отмахнуться. Когда мы отвечаем неинтересно. Когда мы отвечаем так, что как будто нам самим скучно об этом говорить. А ведь ребенок спрашивает о Божьем. Слава Богу, что моя мама, которая вырастила 11 детей, она всегда находила время ответить каждому на вопрос. «Мама, почему это?» И она чистит картошку и говорит: «Слушай меня, я тебе буду рассказывать». И она мне рассказывает. «Мама, почему это?» Она рассказывает. Она очень сильно уставала. Если кто-то из вас вырос в многодетной семье, знает, что это такое, это очень тяжелый труд. Но мама всегда рассказывала, всегда объясняла. И рассказывала интересно. Она сама выросла в большой семье, у них было много младших братьев, 5 младших братьев, и она была для них вот такая старшая сестра, которая всем объясняла и рассказывала. И она этот опыт принесла в собственную семью, рассказывала потом мне и моим братьям и сестрам. И я научился у нее, как важно, как только у ребенка есть вопрос, потратить на это время и искренне, и очень интересно ответить на этот вопрос. Ответить просто трудно, но легче. Ответить интересно еще труднее, и ты понимаешь, что появятся еще вопросы. Но как только мы, братья и сестры, пренебрегаем этими детскими вопросами, мы создаем взрослые проблемы в сердцах своих детей. И когда уже я рос в церкви и видел, как мои друзья, подростки, мои ровесники уходили в мир,
И проблема была у всех одна и та же. Не было хороших отношений со своими родителями. Родители не потратили время и силы, чтобы научить, поговорить, рассказать. У моих друзей были и кроссовки, и велосипеды. У меня не было ни кроссовок, ни велосипедов, но у меня были очень хорошие отношения с моей мамой. Отцу всегда было некогда поговорить, он служитель, и много и по церквам разным ездил, и занят был служение. Всегда было некогда с ним поговорить, но мама находила время объяснить все. И она объясняла все. Многие мои друзья оказались в мире. Сегодня я вижу, как дети моих друзей уходят в мир. Подрастают и уходят в мир. Половина детей у некоторых, у кого-то еще больше. Люди, выросшие в церкви, становятся неверующими. Почему? И ответ один. Не было хороших отношений. Не было доверительных, очень искренних, добрых, интересных отношений у родителей с этими детьми. Пустите детей. Когда я слышу эти слова Иисуса Христа, пустите детей. Не препятствуйте. Не будьте препятствием на пути ребенка к Богу. Такое ощущение, что Христос хочет сказать, каждый ребенок, рождаясь, он уже как бы наклонен внутри к Божьему, к доброму. Но родители становятся, или взрослые люди в общем, в целом, препятствием на пути ребенка к Богу. Если ребенок может свободно задавать вопросы папе и маме, и они рассказывают и отвечают, то у них формируется очень правильное отношение к Богу. Правильное отношение с папой и мамой формирует правильное отношение с Богом. Если есть доверие к папе, я вас уверяю, будет обязательно доверие к Богу. Обязательно. Это очень связанные вещи. Когда нет доверия к родителям, не будет доверия к Богу. Поэтому чем больше вы посвятите времени своему ребенку, не тому, чтобы его одеть, обуть, накормить не хуже других, дать ему телефон не хуже других, образование не хуже, чем у других, вы из него вырастите успешного человека. Но если вы дадите ему самое главное, научите его верить в Бога, то тогда он будет иметь вечную жизнь. Без образования, не объедавшийся, не сильно хорошо одетый, без дорогого телефона, но с верой в Бога он будет Божьим человеком. Что сегодня, во что мы все с вами поверили за последние 30 лет? Мы поверили в то, что успешный человек – это богатый человек. И мы все, сидящие здесь, думаем, нам так внушили, что настоящий человек – это тот, у которого все есть. И ради этого люди едут сегодня в Америку, еще куда-нибудь, мечтают смыться в Европу. Ради этого, ради земных благ, которые ничего не дают человеку. У меня есть знакомые друзья, близкие друзья, которые уехали в Соединенные Штаты. Я говорил, зачем ты уезжаешь? У тебя дом в 3 раза больше, чем мой. Зачем ты туда едешь? У тебя все здесь есть, зачем ты едешь туда? Там хорошая жизнь. Они уехали, а теперь вот уже периодически звонят и пишут. Один просто умер от пьянки из моих друзей, мой ровесник, потому что все его дети ушли в мир, все до единого. Развелись, выходили замуж опять, стали наркоманами, сына посадили в тюрьму, там его убили. И он говорит, у меня жизнь потеряла смысл, просто стал пить и спился и умер от пьянки. Все было, все хорошо. И все мои друзья, которые туда уехали, у них у всех стали дети неверующие. Я не думаю, что мои друзья хуже ваших друзей, которые туда уехали. Но когда человек ищет земных благ, он их и получит. Земные блага. Но не в земных благах, братья и сестры, смысл жизни верующего человека. Христос сказал, что Он сказал, что нужно искать? Царство Божие и правды, то есть праведности Его. Не правды, давайте будем знать правду о том, кто такой там Путин, Порошенко или еще кто-нибудь. Меня не интересует правда об этих людях. Меня интересует праведность, которую дает Бог. Если, братья и сестры, мы волнуемся о материальном,
Вот это волнение о материальном передастся нашим детям. Они тоже будут ценить и любить материальное, вы понимаете? Они будут думать, что это самое главное в жизни. То, что волнует нас, это заразит волнением наших детей. Они, если будут видеть, что папа регулярно покупает новый телефон, потому что в его памяти, в его телефоне мало оперативной памяти и не такой быстрый интернет. Моему телефону 15 лет. Там даже нет интернета. Я не страдаю нисколько вообще от этого. Он до сих пор работает. Я не собираюсь его менять. Своих детей учу тоже. Ребята, это не главное. Моей дочке 22 года. У нее в телефоне нет интернета, хотя у нее дорогой смартфон. Ей бабушка подарила. Она говорит: пап, я не хочу включать интернет. Я боюсь, что для меня это может стать искушением. Поэтому, когда она приходит домой, после учебы, института, она дома делает какие-то домашние задания, дома она подключается через систему Wi-Fi к интернету. Но знает, что наступит 23 часа, я так запрограммировал Wi-Fi, что в 23 часа он выключится. Никто из моих детей не сможет уже войти в интернет после 23 часов. При этом у меня дети верующие, и дочка старшая, и сын 19 лет, они приняли крещение, сейчас вот третья дочка Маруся, она тоже говорит: папа, я хочу принять крещение, но ей 13 лет. Я говорю: доченька, пока маловато. Он говорит: папа, почему для меня это рано? Если я люблю Бога, я хочу только Ему служить, почему мне рано принимать крещение? Говорит: доченька, еще чуть-чуть, мы с тобой поговорим. Мы с ней раз говорили, два. У нее тоже есть смартфон, и тоже подарила бабушка. И когда она приходит в школу, и говорят: Маш, включи, пожалуйста. Она говорит: у меня нет интернета. И зачем тогда тебе нужна эта штука? И она говорит: пап, я больше не буду в школу брать. Все равно интернета нет. На кой мне это надо? И она нисколько не грустит, не отчаивается, что нет интернета. Вы знаете, почему там нет интернета? Потому что интернет – это очень большое искушение. Я знаю взрослых людей, которые включили интернет в поисках лучших шин для зимы, а потом через 3 часа пошли каяться к жене. Жена милая, прости меня, я там вместо шин что-то такое нашел страшное. Прости Христа ради. Потому что ищешь шины, а вылезают какие-то голые женщины, которые сидят на этих шинах, не пойми как. Я когда это увидел первый раз, я очень сильно испугался за себя и поставил в свой интернет специальную программу, которая не позволяет никаким картинкам появляться. Это программа для маленьких детей, чтобы маленькие дети не увидели сцены насилия и разврата. И даже если кто-то постарается забить в поиск что-то нехорошее, интернет тут же тебе выдается такая вот, это невозможно найти. Это невозможно найти. Потому что я установил такую программу. Называется Kindergate. Таких программ на самом деле несколько. Есть в Яндексе такая специальная программа, которая защищает, чтобы ты не мог, чтобы никто случайно не увидел что-то дурное в интернете. Почему я говорю об этом? Потому что у нас, у отцов и у матерей есть большое искушение не заниматься мелкими вопросами. Ну что, я должен как деспот стоять над своим ребенком? Нет, не надо как деспот. Как отец должен стоять. Как отец, как мать должен стоять. Стоять на страже их души. Спрашивай: сынок, как у тебя дела? Ты сегодня Библию читал? Пап, сегодня не успел. Ну, Леш, ну тогда вечером надо 2 раза. Пап, я сам знаю, не переживай, я почитаю вечером 2 порции. Я так спрашиваю своих детей. И слава Богу, что они любят Бога и поклоняются Ему. Бога волнует все, что волнует нас. Это должны понять наши дети. Как они это поймут? Когда нас волнует то, что волнует их. Когда мы искренне откликаемся на всякое их переживание, и мы волнуемся об этом. Сын рассказывает: пап, ты представляешь, я сегодня на физкультуре отжался больше всех. Да, хорошо. И он видит, что мы ответили, не сопереживая его радости. Он потом ничего не скажет. Сынок, ты молодец. Ты сильный парень. Знаешь, зачем тебе Бог дал силу? Чтобы ты служил Ему. 2 секунды сказали, он понял, что вы заметили. Вы оценили его способность, вы его похвалили и настроили, повернули, чтобы служить Богу. В следующий раз он придет и расскажет: пап, ты знаешь, она девчонка из класса подходила, там, что мне теперь делать? Сынок, Бог наша защита, давай помолимся, давай позовем маму, ей расскажем. Позвали маму: пап, а что, надо маму звать? Да, надо маму позвать. И он знает, что надо доверять родителям, они за тебя помолятся.
Они не будут тебя ругать. Ну, если надо, и поругают, конечно. Но все равно он знает, что его любят больше жизни. Ведь мы все любим своих детей больше жизни, правда? Если кто придет убивать наших близких, мы скажем, лучше нас убейте. Правда? Любой из нас так скажет, да? Почему мы тогда готовы отдать свою жизнь за детей? Не готовы посвятить им час в день? Скажите, если вы так сильно любите детей, почему не находите времени час в день для них? Не просто накормить, а пообщаться, выслушать и задать им тоже вопросы. Вот если вы не будете отвечать на вопросы своих детей, они вам не ответят на ваши вопросы. А где ты был, сынок? Доченька, покажи мне свой планшет, что у тебя там. Папа, ты мне не ответил на мои вопросы. Я на твои тоже не отвечу. Не хотите так услышать? Тогда отвечайте на их вопросы, пока они маленькие. Радуйтесь с радующимися, так сказал Христос, и плачьте с плачущими. Это очень важный принцип. И сам Бог следует этому принципу. Бог сопереживает нам во всех наших переживаниях. Украли машину, снаряд попал в дом, мы плачем. Богу все равно? Не все равно. Он с нами переживает во всем. Также и наше сердце должно научиться переживать о всем, что происходит в жизни наших детей. Или, например, ваша жена о чем-то переживает. Говорит, да ладно, все это бабские проблемы, отмахнулись и все. Но она переживает, ваш сын, ваша дочь увидели, что вы отмахнулись от того, что вам сказала ваша жена. Вы тем самым учите его быть холодным, равнодушным к чувствам другого. Потом он будет холодным, равнодушным к тому, что чувствует о нем Бог. Не отмахивайтесь от того, что вам говорит жена, даже если она говорит это сотый раз и рассказывает, так долго, как умеют только женщины. Выслушать. И не надо говорить, да, я уже понял, все ясно, хорош. Выслушать. И ваш ребенок поймет, что именно так надо уметь принимать боль или радость другого человека. Ведь дети как учатся? Они учатся тому, что видят. Мои дети ходят, как я, едят, как я. Даже моя маленькая дочка, 6 лет ей, она берет салфетку точно так же, как я, и точно так же вытирает уголки губ. Говорю, Настя, ты... Он говорит, пап, я твоя дочка. Ну да, точно. Они копируют нас во всем. Видят и повторяют. Вот если ваши дети не видят, как вы молитесь, они не будут молиться. Иисус Христос в 17 главе в своей первосвященнической молитве делает очень важное заявление. «Отче, которых Ты мне дал, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной». Но это слова Иисуса Христа. К нам какое отношение? Огромное. Помните, как написано, что у нас должны быть те же чувствования, как во Христе Иисусе, да? Мы должны делать дела такие, как Он делал, верно? Да и говорить должны, как Он, верно? Все, как Он. И вот Христос говорит, «Отец мой, тех, которых Ты дал мне». А теперь представьте, что этой молитвой молитесь вы. Встали перед Богом и говорите, «Отец мой, тех, которых Ты мне дал». Кто эти люди, которых вам дал Бог? Это ваши дети, во-первых. Это в первую очередь ваши дети, ваши внуки, ваши зятья, снохи. Это ваши кровные, близкие люди. И Господь говорит, я хочу, чтобы там, где я, чтобы там и они были. Вы хотите быть на небе? Ну, конечно, да. А вы хотите, чтобы они были там? Тогда готовьте их к небу. Современные христиане настолько стали пропитаны миром, поверили, что надо детей готовить к успешной земной жизни. Ребенок еще маленький, ему 2 года, его отдают в какую-то школу специальной подготовки к школе, его учат каким-то языкам и делают из него какого-то одаренного человека зачем-то, я не пойму зачем. Написано, что чем должен быть одарен человек верующий? Дарами Святого Духа.
Но пытаются научить, сейчас я вижу молодые семьи, они своих детей буквально замучили разными обучениями. Английский учат, он еще говорить по-русски не научился. Его учат английскому, учат китайскому, чтобы он был успешным в бизнесе. Это сумасшедшие родители. Ребенок еще молиться не научился, но знает, что такое окей и еще чего-нибудь. Господь хочет, чтобы мы были там, где Он. Он хочет, чтобы мы были там, где Он. Помните, Христос говорит, я пойду приготовить вам место. Он хочет, чтобы мы были где Он. И мы должны хотеть, чтобы наши дети были вместе с нами. Для того, чтобы наши дети шли в вечность и любили Бога, они должны видеть, что мы готовимся туда, к вечности. Помните, там цитата такая есть у одного из пророков. «Готовься, готовь нужное к переселению». Нужно готовить нужное к переселению. Я ни разу не отдыхал за границей. Не знаю, что это такое. Но, во-первых, у меня нет на это денег. Во-вторых, я не хотел бы этим никогда отдыхать никакой за границей. Вот. И мы со своей семьей, с детьми отдыхаем каждое лето где-нибудь на берегу какой-нибудь речки лесной, какого-то озера в России, недалеко там от нашего дома. Поэтому у меня машина называется УАЗик. Мы на нее садимся и ездим. У меня другой машины нет. И дети ждут этого лета с нетерпением и уже планируют, как мы куда поедем. Сын старший, он там ремонтирует стульчики, чтобы там палатку зашивает. Моя жена с дочкой старшей, потому что в прошлом году был сильный ветер, палатка порвалась, нужно зашить, чтобы он не протекал. Вот так мы проводим отпуск. Дорогие друзья, как сейчас столько американских этих книг и прочих европейских, которых завезли нам сюда тоннами, которые учат нас, как надо правильно жить в семейной жизни. Во многих этих книжках есть такой постулат, что мама с папой должны как можно чаще проводить время вместе, без детей. И я знаю семьи, которые поверили в это и так делают. Уезжают в отпуск папа с мамой вдвоем, втроем, там, с какими-то друзьями уезжают, детей оставляют дома. Но интересная вещь я заметил. Все, кто вот так отдыхает без своих детей, дети почему-то потом подрастают и уходят в мир. Я ни разу без детей нигде не отдыхал никогда. Я считаю, что мне, как отцу, интереснее всего отдыхать с моими детьми. Я могу вместе с ними показать им, что такое рассвет, что такое закат. Я могу научить их, как разжечь костер, как сварить чай, когда у тебя нет заварки, какие листики можно собрать. Я их могу научить, как спечь рыбу на костре, как Христос пек рыбу на костре. И мне дети говорят, пап, давай мы эту рыбу, как Христос ел. И мы печем эту рыбу на углях, прямо на костре. И детям это нравится. Я вместе с ними, я испытываю огромное удовольствие, отдыхая с ними. На самом деле я дико устаю в это время. Представьте, они рядом с тобой постоянно. Маленький всегда кто-нибудь рядом орет. Какой-то маленький постоянно спрашивает, папа, почему, папа, как? Или, например, представляете, я отплыл в озеро, закормил место, чтобы рыбу ловить. И вот закидываю донку на это место. У меня их несколько штук, и только что начал клевать крупный лещ. Я вытаскиваю одного, вытаскиваю другого. И когда вот эти донки все лежат, у меня здесь подбегает мой сын. Папа, друг пришел, обнимает меня. И рыбалка кончилась. Потому что он пока бежал, перепутал их все. Мы до вечера их не могли распутать. Я не стал на него ни орать, ни возмущаться. Я понимаю, рыбалка кончилась, но я сына обрел. Он обнял меня и сказал, папа, друг пришел. Вы понимаете, он верит, что он мой друг. Какое же для меня счастье, что мой сын себя считает моим другом, а меня считает его другом. И мы с ним очень близко общаемся. И хотя ему 19 лет, и он в этом возрасте думает, что он тоже умнее меня, я в его возрасте также думал о своем отце, но я все равно его любил, уважал, думал, ну ничего, мой папочка уже старый, ему 50 лет, он уже маленько что-то не понимает. Я, конечно, все равно его люблю и уважаю. Ну и подрос маленько, теперь понял, что я так мало знаю, мой папа все равно больше знает. И я понимаю, что моего сына это пройдет, но я вижу, что он меня любит, и я за него спокоен. Господь хочет, чтобы мы не только были где Он, но чтобы мы были как Он. Если мы хотим, чтобы наши дети были там же, где мы должны хотеть, чтобы наши дети были как и мы, как и мы. То есть не только там, где, но и такими же, как и мы. Скажите, положа руку на сердце, вы хотите, чтобы ваши дети были точно как вы? Вы хотите этого?
Или вы скажете: не дай Бог. Вы хотите, чтобы вашего сына была такая же точно жена, как ваша жена? Господи, помилуй моего сына. Вы хотите, чтобы у вашей дочери был такой же муж, как ваш муж? Если нет, тогда вам надо срочно каяться. Если вы не хотите, значит, вы ужасно несовершенные люди. Значит, вы как раз и есть то самое препятствие на пути ко Христу для ваших собственных детей. Но нам лень бороться. Нам лень жить святой жизнью, братья и сестры. Возможно, вы думали, что я буду вас утешать, как Павел Петрович утешал вас час назад. Но я понимаю, что Бог допустил вам эти все страдания не случайно. К нам приезжают некоторые беженцы с Украины. Есть те, у которых действительно и дом разрушился, и прочее. А некоторые приезжают, показывают фотографии. Я говорю: это что, в этом дворце ты жил? Да, да, там все хорошо. Говорю: а что ты сюда приехал? Некоторых беженцев вот хочется сразу отправить, упаковать в посылку и туда вернуть обратно. Потому что люди ищут не Божьего, просто своего. Господь хочет, чтобы мы были как Он, чтобы поступали как Он, чтобы чувствовали как Он. Вы хотите, чтобы ваши дети чувствовали все как вы? Чтобы у них были такие же чувствования, то есть такая же реакция на все, как у вас? Вы хотите? Если вы понимаете, что, не дай Бог, надо начать меняться. Наши дети, как написано в Библии, Христос сказал: ученик не будет выше учителя. Ваши дети не станут лучше вас. Они будут, наоборот, всегда на шаг, чуть не дойдут до вас. Они будут хуже вас на один шаг. Поэтому, чтобы ваши дети были хорошие, добрые христиане, вы должны пройти дальше, чем хотите, чтобы прошли они. Это принцип пасторства, принцип учителя. А ведь вот мы все верим, мы баптисты, мы верим во всеобщее священство, и я верю. Мы верим, что мы все цари и священники. Да-да-да, замечательно. Мы легко об этом говорим, когда мы хотим не слушаться своего пастора. Мы цари и священники, что ты мне указываешь? Но мы забываем об этом, что мы цари и священники, когда приходим домой, что я для сына своего являю образ Царя Небесного. Вы думали когда-то над этим? И я священник в доме, чтобы показать, как готов отдать свою жизнь Христос за своих, за тех, кого Он любит. Вот здесь у нас царственное священство моментально заканчивается. Вошел в дом, жена говорит: ой, прости, я позвонить забыла, тебе позвонить, чтобы ты хлеб купил. Ах, ты почему не сказала полчаса назад? Я пришел так в одну семью в гости, меня позвали. Я подъехал к их забору и видел, как брат только свернул вот на своей машине, и ворота закрылись. Я выхожу и слышу, как на него орет жена, а он на нее: почему ты полчаса мне не позвонил? А теперь мне ехать за этим хлебом? Это такой был скандал. Я думаю: боже мой, боже мой. Я теперь понимаю, почему два сына их никак не покаются. Все ясно. Мама с папой верующие люди. Но их дети никак не покаются, потому что папа и мама и есть те самые препятствия на пути к Иисусу Христу для этих очень хороших мальчишек, между прочим. Когда мне очень не повезло, я живу в квартире. Я всю жизнь мечтал жить в своем доме, я вырос в своем доме, но живу в квартире. И когда я переехал в квартиру, вообще квартиру придумал, конечно, сатана 100%. Потому что в квартире очень трудно придумать занятия для детей, чтобы что-то полезное могли делать. Приходится просто голову ломать, изобретать. Мой сын, например, научился изумительно готовить. Я его заставляю готовить, чтобы хоть как-то занять его. Вот. Девчонки там что-то шьют, хотя шить ничего не надо. Но просто, чтобы хоть как-то занять. Иначе интернет по-любому загубит любого. И вот когда только переехали в квартиру, вот, я услышал, я довольно чутко сплю. Я даже будильник завожу всегда на вибро. Кладу его на что-то мягкое. Как только он там, я сразу просыпаюсь. Привычка. Всегда какие-то маленькие дети спали рядом. Нужно было проснуться, когда кто-то заорет. Было жалко маму, покачать кого-то. Вот с тех пор так вот. Представляете, вот первый же раз, на первом этаже квартира. Первое же утро я просыпаюсь от того, что ходит кто-то под окном. Так неприятно.
Я помню, когда мы жили в своем доме, когда под окном кто-то ходил, значит, с обыском пришли. Или арестовывать папу. Мой отец тоже сидел 2 раза за проповедь Евангелия в советские годы. И я выглядываю в окно, смотрю, человек с собачкой ходит. Глянул на часы 6:30. Думаю, чем он не спится? Потом смотрю 2. И все время эту собачку под мое окно. Одно утро, другое, третье. В итоге я не выдерживаю, выхожу. Здрасте. Говорю, а так рано? Говорит, да. У моей собачки, говорит, слабый мочевой пузырь. Если ее вот утром, вот 6:30 вот, не вывести, у нее потом весь день будет плохое настроение. Мне так ее жалко. Я думаю, он из-за этой собачки вот ходит тут под моим окном, мне мешает спать. И мне вот эта вот история покой не давала. Это с такой маленькой собачкой дяденька ходил. А другой выходил с большой собакой. И тоже 6:30. Я спрашиваю его, а что так рано-то? Ведь на работу вы выезжаете позже, я же вижу. Вот. Говорит, да вот, она просыпается 6:30, это псина. Говорит, жена вот завела, и теперь я должен с ней мучиться. И ей хочется ей в туалет, и начинает, говорит, дверь корябать. Говорит, ну прокорябать же просто насквозь своими когтищами. Поэтому как только она взвизгнет, я, говорит, вскакиваю, чтобы только дверь не испортила. И представляете, каждое утро эти 2 человека в дождь, в снег, зимой, летом, выходит 6:30. Я наблюдаю за ними 1-2 месяца, 1/2 года, год. И они все время оба под мое окно. Уже там, знаете, завалили все. Эти собачки. И один, чтобы жалеет, чтобы собачке было хорошее настроение, понимаете, да? А другой дверь жалеет. И вдруг меня прям как током, бумс. Они просыпаются такой ранней, с жалости к своим собакам. Один к собаке, а другой с жалости к двери. А я так долго сплю и не встаю на молитву за своих детей. Меня как током, честно. Я встал на колени, давай реветь, ну вот просто как баба. Мне, я плакал, говорю, Господи, прости. А они из-за собачек встают такую рань, а мне помолиться лень. И вот с тех пор я встаю каждое утро 6:30 и молюсь за своих детей. А вдруг у кого-нибудь тоже из моих детей слабая какая-нибудь система, душевная или еще какая-нибудь, и если я не помолюсь, у них будет плохое настроение на весь день. А вдруг потом кто-нибудь из моих детей какую-нибудь дверь начнет царапать, куда-нибудь его будет ломить, его плоть, понимаете, будет звать куда-то. И в этом я встаю раньше всех на 1.5 часа, и пока еще все в моем доме спят, я уже за них, Господи, я им моляю, спаси мою дочку, спаси моего сына. Я думаю, именно поэтому мои старшие дети, Господь их сохранил, они ни одной ногой в мир не ушли, и хороший пример для младших, потому что я посвятил себя вставать раньше всех, молиться за них. Потом, когда они встают в институт, дочка, сын просыпается в колледж, выходит на кухню, а я там уже молюсь. И они знают, что я молюсь за них. Потом я заканчиваю молиться и сварим кофейку, чайку, и я их провожаю. Их не мама провожает, а папа. И я удивился, насколько для детей поражает их то, что их папа провожает. Они говорят, пап, пока. Я говорю, нет, не говори мне пока. Давай так, знаешь, как меня провожали. Иди, сынок, с Богом. И они теперь всегда говорят с Богом. Иди с Богом. Доченька, иди с Богом. Представляете, 22 года дочки, а я ее каждое утро обнимаю, целую. Доченька, иди с Богом. И я знаю, что она идет с Богом. И она знает, что я за нее помолился. Как за маленькую, как за первоклассницу. Сохрани, Господь, мою дочку, и пусть ее дух, душа и тело были в целости. Будут искушения, дай ей силы победить, я вместе с ней молюсь, как с маленькой. И она идет. Корову рано утром доют тоже, чтобы молоко не пропало. Вот чтобы молоко не пропало, люди встают 6:30. А мы будем спать, и пусть наши дети пропадут, верно? Американские книжки, знаете, чему учат? Пусть мне Бог простит, что это слово сегодня часто упоминаю. Но я столько их начитался, просто до тошноты, и потом спалил их немеренную кучу. Они говорят, что Бог сам знает, как спасать. Поэтому не обременяйте себя ответственностью за спасение детей. Бог знает, как это делать. Бог знает, только Он научил нас. Богу всегда нужны люди, которые исполняли бы Его волю в церкви, в доме. Люди,
И вы знаете, кто является дверью в небо для ваших детей? Мы с вами. Вы. Вот ты, папа, ты дверь для своего сына или для дочери. Вот только вопрос, куда ты дверь? Помните, Христос говорит, я дверь. И войдешь, ты выйдешь, и пажить найдешь. Вот, ну ты скажи, ты куда дверь? В мир в этот? Ты только деньги любишь считать? А, где заработать больше? А, собрания молитвенные, неважно. Самые плохие собрания какие в церкви? Молитвенные. Это плохо. Я в церкви сказал, говорю, братья, ни один из вас не будет за кафедрой стоять, кто не ходит на молитвенное собрание. Ни один. Потому что, говорю, братья, если ты не приходишь помолиться за своих детей, то за кафедрой тебе делать нечего. Братья сначала пообижались, потом стали ходить на молитвенное собрание. Слава Богу, ходят. И когда у меня дети стали подрастать, и я только вот наткнулся на их непослушание. Я, кстати, был уверен, когда еще только собирался жениться, думаю, ну, мои дети будут гораздо лучше, чем вот я и мои братья и сестры. Я буду еще мудрее, чем мой отец, еще лучше, чем моя мама. Ой, какой же я был наивный и глупый. И вот когда дети стали подрастать и стали не слушаться, там 5-6 лет вот в этом возрасте начинают что-то проявлять свое, я сильно испугался, я вам скажу. Я сильно испугался, я увидел, что они подражают моим грехам. И мне стало от этого страшно. И тогда говорю, братья и сестры, я понимаю, что в церкви, что наши дети в большой опасности, нам нужно за них молиться. И вот уже больше 15 лет, каждую пятницу у нас в церкви происходит молитвенная цепочка. С четверга на пятницу мы друг за другом по полчаса, каждая семья молится за всех детей, которые есть в церкви, поименно, за каждого ребенка. Господь, Машу, Дашу, благослови, спаси, сохрани. И так вот молитвенная цепочка, один заканчивает, другие продолжают. Целые сутки идет. И в пятницу вечером мы собираемся, и первая молитва наша, самая главная, она занимает почти час. За всех детей мы вслух молимся перед Богом. Господь, если ты детей не спасешь, все остальное нам не важно. Ни работа, ни богатство, ничего не важно, если детей нет. Если дети не спасены. Помните, написано в Библии, Рахиль плачет и не может утешиться. От чего? Ай, у нее машину украли, да? От чего она не может утешиться? Ай, она постарела и теперь не такая красивая, да? Детей нет. И она не хочет, ей не нужно утешение. Она плачет и не хочет утешиться, потому что их нет. Братья и сестры, я не пойму, почему иногда люди не плачут в церкви. Вот сидит человек в церкви, рядом с ним еще 3 стула, это его дети, которые должны тут быть, их нет. А человек не плачет никогда. Он же должен просто реветь, как белуга на каждом собрании, Господи, спаси моих детей. А он не плачет. От чего? Или сам не верит в собственное спасение. Как бы, ну его, подумаешь, может, Бога нет, о чем реветь-то? Братья и сестры, если у вас есть неверующие дети, и вы не плачете о них, я думаю, вы Бога просто не знаете. Потому что тот, кто не знает Бога, не знает, как страшен ад. Но если ты веришь, что ад – это страшно, что страшно не тогда, когда в твой дом бомба попала, а когда в твоем доме есть один неверующий ребенок, это страшнее любой бомбы. Я когда стал проявлять непослушание, мой отец вызвал меня и говорит, сынок, ты знаешь о том, что ты старший? Я говорю, да. А ты знаешь, что после тебя 6-й и 7-й родится скоро, а меня в тюрьму должны забрать? Вот назначили суд, а папа еще дома был. Ты понимаешь, что из-за тебя могут либо погибнуть твои младшие, или спастись? Каким ты будешь для них примером? Говорю, папа, ну зачем ты на меня такую ответственность наваливаешь? Говорит, это не я на тебя наваливаю. Бог тебе дал родиться первым, потому что ответственность на тебе уже есть. Ты первенец, сынок. На тебе ответственность. Он с таким волнением об этом говорил. Осталось дня 4 до того, как его должны были в суд вызвать. То есть его вызвали в суд. Он должен был пойти в суд, и он знал, что оттуда не вернется. Говорит, сынок, ты старший. Это не я. Бог тебя сделал старшим. На мне ответственность, как на отце тебя спасать. И я не могу от этой ответственности избавиться. Бог меня сделал отцом, у меня есть дети. Я отвечаю за вас. Я должен вас спасти. Это мое самое первое дело.
Я был очень расстроен тем, что сказал мне отец, потому что я не мог забыть этих слов. А через 3 дня, когда был уже последний день, когда он был дома у нас, он очень торопился провести в дом водопровод, потому что мама была беременна, я должен был родиться 7-й, а в доме не было водопровода, мы ходили на колодец за водой. И это было очень трудно. Теперь, когда отца должны были забрать на несколько лет в тюрьму, мы не знали, насколько. И он понимал, что дома будет очень трудно, без воды. И он очень старался провести воду, и вот не успевал. И остается последний день, это была пятница. Это была пятница, было молитвенное собрание. И он говорит моей маме, говорит: «Люси, я сегодня не пойду на молитвенное собрание, я должен провести воду». Она говорит: «Ну, Коля, блин, ты на эту воду, иди на собрание последний раз». Говорит: «Нет, меня же завтра заберут, я это точно знаю, я должен сделать воду». И он сделал воду, подключил, а завтра пошел в суд и не вернулся. Когда я получил его первое письмо из тюрьмы, он мне написал, знаешь, что там было? Говорит: «Сынок, я очень перед тобой виноват. Я очень жалею, что я тогда пошел делать воду. Надо было пойти на молитвенное собрание. Я дал тебе дурной пример. Я позаботился о вашем материальном, о вашей такой, знаете, хозяйственной жизни и пренебрег молитвенным собранием. Прости, сынок, я плохой пример сделал. Я знал, что могут прийти, в принципе, твои дядьки и сделать это. Там оставалась там работа на 3 часа. Но мне хотелось как отцу закончить, чтобы вы помнили обо мне, что я молодец. Прости, сынок». Я читал его письмо и думал, о чем папа просит прощения? Потом, когда стал взрослым, я понял, насколько он чувствовал вину свою, и он действительно был виноват. Лучше бы он пошел тогда на молитвенное собрание. В книге пророка Исаии и у пророка, и в послании к евреям повторяется фраза: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». Представляете, однажды весь этот мир со своими государствами, границами, пропускными пунктами, бандитами, правителями, все это однажды исчезнет. Ну, мы же верим в это, правда? Все исчезнет. И Бог соберет верующих людей, мы все перед Ним предстанем, каждый. Я не могу себе представить. Вот я стою перед Богом, рядом же стоит моя жена, и кого-то из моих детей нет. Я помню, еще был подростком, когда споткнулся об эти слова. Вот я и дети, которых дал мне Бог. Я помню, еще тогда, будучи подростком, я помолился, говорю: «Господи, тогда вообще мне лучше детей не иметь, чем если я окажусь при входе в Царство Божие, а кого-то из них не будет». Я желаю себе и каждому из вас, братья и сестры, чтобы когда мы окажемся у врат вечности, мы могли сказать: «Господи, вот я и дети, которых Ты мне дал. Они все тут». В Евангелии от Иоанна в 17 главе есть очень интересный стих. «Когда я был с ними в мире, — говорит Христос, — я соблюдал их во имя Твое». Слово «соблюдал» буквально означает «хранил в рамках Твоего имени». Господи, пока я был в мире с ними, со своими учениками, с теми, которых Ты мне дал, я соблюдал их в этих рамках, я хранил их в этих вот, в имени Твоем. Братья и сестры, наша ответственность, как Иисус Христос, своих детей хранить в рамках имени Иисуса Христа. Что это значит? Это значит научить их верить в Иисуса, научить относиться ко всему в этом мире, как относился бы Христос на нашем месте. И то, что делают они в этой жизни, должны делать, как Он. И должны также ненавидеть, как ненавидел Он то, что было противно Духу Его. Вы помните, как Он в храм вошел и изгнал там оттуда то, что было мерзостью. Сегодня очень большие преткновения для спасения наших детей находятся даже внутри церквей. Мой сын учится в колледже, и его несколько раз так подловили здорово. Его сокурсники говорят: «Ну-ка, Лех, глянь, это вот баптисты, да, ты баптист, да, баптист. Ну, глянь, что они тут делают». И показывают видео из интернета, как какая-нибудь молодежь где-нибудь,
Ну, музыка какая-то просто сатанинская совершенно. Христиане-баптисты. Повесили какой-то там шар стеклянный, крутится. Они там поют, прыгают, одеты непотребно как. Они говорят: Леха, это что, это церковь, да? Это храм, да? Ничего себе храм. Ничего себе церковь. Ну и Бог у вас. И смеются. Братья и сестры, Запад очень сильно постарался внушить нам, что церковь существует для людей. Церковь для людей. Церковь для людей, вы понимаете? Людям должно быть понятно, удобно и комфортно, когда мы сюда приходим. Музыка должна быть для них понятной и приятной. Все должно быть для людей понятно и приятно. Это ересь, ложь и сатанинское зло. Церковь для Иисуса Христа. Это Ему должно быть здесь приятно, удобно и понятно. А что Библия учит? Что должен чувствовать грешник, который приходит на собрание? Да он должен испугаться, написано. Он должен ужаснуться. Ему должно стать не по себе, что он попал не в свою тарелку, понимаете? Он должен либо отсюда убежать, стремглав, либо покаяться немедленно. А мы, нас так научили за последние, с 90-го года, что церковь должна быть очень для людей, прям-таки очень комфортной. И они приходят и остаются, не изменяясь. И дети наши. Чтобы детки наши остались, чтобы им было удобно в церкви, давайте сделаем так. Угу. Пришли, так, спели, проводить первое, коротенько, должна быть коротенько, а потом взять их увезти на воскресную школу. А что должно быть на воскресной школе? Я вам сейчас расскажу. Это сейчас у всех. И в России, и в Украине, от Америки пришло. На воскресной школе должно быть побольше игр, побольше всего интересного, чтобы деткам было не скучно. Верно, у вас так же, нет? Бесовщина — это все. Это от лукавого. Деткам неинтересно должно быть. Детки должны спасаться. А когда мы делаем интересно, то они, когда им будет 15, уйдут все до одного, начиная с мальчиков. Девочки исчезнут сами. Чем здесь ловить? Дух Божий может преображать людей. Не музыка, которая им нравится. Дух Божий. Когда нет... Помните, что сказал Христос в итоге о храме? Дом ваш будет пустым. Потому что мне здесь неудобно, потому что вы притащили, привели, сделали здесь все такое, что не для меня. И он ушел. Когда в нашей церкви нет Иисуса Христа, дети наши не спасаются. Если дети из церкви уходят, значит, что-то в церкви не то. Значит, что-то с папой и мамой не так, если дети уходят в мир. Значит, они со Христом живым не встречаются, значит, его нет, он ушел. У нас много из церкви стало всего удивительного. У нас даже появилось слово «сцена». Раньше не было. А теперь есть даже сцена. Сейчас вот выйдут на сцену. Сцена, откуда это слово? Из театра, правильно, да? Из театра. Мало кто знает, что первые века в церкви должен был обязательную молитву отречения, особенную молитву произнести актер, который хотя бы раз выступил. И когда эти христиане... Новообращенные, которые были когда-то актерами, приходили в церковь, они произносили особую молитву отречения от актерства, что делали колдуны. Колдуны отрекались, и актеры отрекались, больше никто. А теперь у нас в церквах есть сцена, а иной раз и театры. А вы знаете, как у христиан, во-первых, называлось вот это возвышение? Оно называлось амвон. Так называется камень, которым закрывали вход в пещеру, где был похоронен Христос. Ну, так называли любой камень, которым закрывали любую могилу. Амвон. И вот помните, написано, когда, приступив, отвалил камень от двери гроба, вот написано, вот этот камень, это амвон. Он отвалил амвон и сидел на нем. И что он сказал? Он сказал: что вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет, он воскрес. То есть с амвоном можно говорить только о Христе. А если сцена... то появляется пир плоти. Молодежь угождает себе. Взрослые люди угождают себе, восхваляют себя. Потому что это сцена. Потому что сцена – это место для прославления человека. А амвон – это место поклонения Богу. А мы удивляемся, почему наши дети уходят от Господа. Где будет сцена, там будут люди уходить от Бога.
Христос говорит, когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, я хранил их в имени Твоем. То есть посвятил их Отцу, привел их к Отцу. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Я хочу вас спросить, кого из своих детей вы можете так называть? Да, Господи, я никого из них не погубил, из тех, кого Ты мне дал, то кроме сына, кроме дочери погибели. У вас есть такие, сын погибели или дочь погибели? Есть или нет? Значит, должны быть спасены все до одного. И не переставайте поститься и молиться, пока не будут спасены до одного. И у меня есть уверенность в Слове Божьем. Он сказал, веруешь? Спасен будешь ты и твой дом. Не частичка дома, не пол дома и четверть дома, а весь дом. У меня есть такая уверенность на основании ветхозаветных историй. Одну из них сегодня уже упоминали. До одного человека вышли из рабства. Ни одного не оставили. До одного. Значит, всех надо спасать. И нельзя позволить себе успокоиться, пока хотя бы один... без Христа. Но для этого нужно согласиться на подвиги, братья и сестры. Для этого нужно начать каяться. И я вам расскажу одну историю, которая меня лично очень сильно затрагивает. Это история из моей жизни. Говорят, что в каждом стаде есть паршивая овца, верно? Ну так говорят. Но это так люди говорят. Это не библейская истина. Поэтому, когда мы вот этой вот человеческой мудростью оправдываем то, что у нас кто-то неверующий, мы лукавим. Надо опираться только на слово. У меня один брат, его зовут Виталий. Он рос, как и все, жил, как и все, ходил в церковь. А потом вот эти 90-е годы, когда все можно, все здорово. Знаете, мы постарались для мира пошире открыть двери. Я тоже в этом участвовал. Я пел в молодежной группе, я поэтому знаю, о чем говорю, что такое, когда сатана пришел в церковь, когда Христу стало там не в моготу, дышать нечем. Я сам это делал, как многие из вас. И вот тогда мы открыли в церкви двери пошире для мира, и мир пришел. И брат мой тоже, Виталий, он как-то на все это так увлекся, и потом довольно быстро упал духовно, и был отлучен. Он катился от Бога все дальше и дальше. Увлекся музыкой какой-то очень странной, мистической музыкой, стал читать мистическую литературу и в конце концов стал одержимым человеком. И настолько завладел им сатана, что он даже упоминание, вот слово «Христос» или слово «Пасха» или «Рождество» его буквально коробило, он злился страшно. Его голова покрылась какими-то шишками. И я понимаю, почему. Он же знал о Боге, вырос в христианской семье, поэтому отступление от Бога, оно сильно карается и проявляется. Он стал очень страшным человеком. Физически страшный, внешне страшный. Он говорить не мог, он шипел, как змея. Когда мы с детьми приходили к моим родителям, они все время, мои дети, говорили, пап, ну это невыносимо, пап, давай мы туда не будем ходить. Хотя он даже не выходил, он запирался в комнату и не появлялся. И некоторые христиане добрые говорили, да перестаньте вы о нем молиться. Он похулил Духа Святого, он отступил, он уже в сатану верит, а он правда верил в сатану вот к этому времени уже. Забудьте о нем, живите, радуйтесь. Как написано ведь, я соблюл всех, сохранил всех, кроме сына погибели, вот он. Я помню, как в тот момент я прервал этого человека, при мне шла речь, и говорю именем Иисуса Христа. Я запрещаю вам это говорить. Я не соглашаюсь с вашими словами о моем брате. И мы будем молиться о его спасении. Я услышал ответ «ха-ха», это невозможно. И это взрослый человек верующий говорил. И тогда родители сказали, давайте мы возьмемся за спасение Виталия очень серьезно. И хотя до этого мы постились и молились, но нужно было чего-то больше. И мы согласились усиленно молиться и поститься больше, чем обычно. И ночные молитвы стали проводить о нем, о спасении его души.
И со своей стороны дьявол тоже очень нападал на него и стращал его. И в конце концов дьявол решил его убить. Он прям слышал голоса.

Горячо. И вдруг из комнаты выходит наш брат Виталий и говорит: он ушел. Кто ушел? Стана ушел. И стал молиться. Он первый раз помолился более чем за 10 лет. И Бог совершенно преобразил его жизнь, Бог простил его. Человека, который был настолько поражен этим злом, его изменилось лицо, шишки на голове пропали. Он восстановлен в членстве в церкви. Бог силен спасать даже тех, кого невозможно спасти. Только нужно бороться, нужно согласиться меняться. А знаете, что еще происходило, пока мы постились и молились? 11 человек детей. Всегда кто-то на кого-то обижен. Во всей большой семье всегда кто-то на кого-то обижен. У вас так же? О, я думал, только у нас так. Говорят, украинцы дружные, там друг за друга там всех убьют. И, знаешь, же и друг друга порой бьют. И вот тут что-то происходит похожее на это, да? И мы, знаете, Бог стал обличать. И стали друг у друга просить прощения. Ко мне сестра подошла, моя родная, говорит: Леша, прости меня. Я на тебя так злилась столько лет. Ты мне тогда сказал: не выходи замуж за этого человека. Ты мне сказал, что он будет нехороший муж. И я так на тебя обозлилась. Но я, честно говоря, жалею, что я тебя не послушалась. Я так страдаю каждый день. Прости меня. Она мне просила прощения. Я ее, конечно же, простил. Другие там братья и сестры, мы стали мириться. Мы, знаете, мы не жили в ссоре. Мы жили дружно, общались всегда. Каждое воскресенье к маме с папой приезжали всей толпой своей, там 40 с лишним человек, представляете? 25 внуков. Каждое воскресенье вечером к маме с папой. Чайку попить, поговорить. Но мы не знали, что на самом деле друг на друга есть обида, злость. И вот эта молитва за брата, она побудила нас исповедоваться, каяться, меняться. Бог такие перемены стал производить, удивительные. Братья и сестры, когда мы хотим, чтобы кто-то покаялся, это значит, каяться сначала придется тебе. Если ты хочешь, чтобы кто-то к Богу приблизился, это тебе надо будет от чего-то освободиться. Вот написано, Христос говорит: пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне. Это значит, что означает? И значит, что у тебя у самого есть куча препятствий на пути к Богу. Это значит, что тебе самому нужно что-то в своей жизни изменить. Маленький перерыв.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Это произошло в Полтаве весной 1948 года. В автобус вошли мальчик и женщина. Они были в потрепанных пальтишках и в старой обуви. На мальчугане большая старая кепка. Ему было лет 9-10. Возраст женщины определить было нелегко. Маленькая, худенькая, с печальным взглядом, больших серых глаз –

0: выглядела почти старой и в то же время казалась еще сравнительно молодой. Войдя в автобус, новые пассажиры положили у своих ног узелочки. Женщина повернулась к окну и зашевелила губами. Она молилась. Она всегда молилась. Увидев новых пассажиров, кондуктор прикрикнула: «С передней площадки передавайте на билеты!» Женщина наклонилась к мальчику и что-то тихо сказала ему. Он кивнул в знак согласия головой, и вскоре его серая кепка вынырнула возле кондуктора. «Тетенька, а, тетенька, подвезите нас, пожалуйста, бесплатно, а то у нас всего 20 копеек осталось, а мама больна, ей идти трудно. А Бог вам воздаст, Он добрый». Полтавчане — народ гостеприимный, поэтому многим показалось странным, когда кондуктор недовольно вскрикнула:
1: «Вот еще святоши! Много вас тут таких шляется! Платите, а то высажу!»
0: Мальчик хотел было идти, но сидевший рядом майор протянул трешку кондуктору.
1: «Дайте 2 билета».
0: «Спасибо, дяденька!» — поблагодарил мальчик и хотел бежать к матери. Но майор осторожно взял его за рукав. «Откуда ты, мальчик?»
2: «Мы из эвакуации. Ты здесь с мамой только?»
0: «Папу моего убили. Он еще в начале войны ушел на фронт, а бабушка умерла. Теперь мы к маминой знакомой, к сестре по вере, едем». Рядом с майором сидела красивая брюнетка.
2: «Ну что ты пристал к мальчику, Виктор? Его мать ждет, пусть идет».
0: Но майору не хотелось отпускать мальчика. Он ему понравился. Майор продолжал расспрашивать.
2: «А сколько тебе лет?»
0: «Мне 9».
2: «9?» — переспросил майор, и на лбу его выделились морщинки. «А звать тебя как?»
0: «Сережей».
2: «Сережей?» Майор будто решал какую-то трудную задачу. Потом проглотил подступивший к горлу комок и еле слышно спросил:
0: «А твою мать звать Любой?»
2: «Да», — обрадовался мальчик. «А вы откуда знаете?»
0: Майор не ответил. Он взял мальчика за руку и сказал: «Ну, сынок, веди меня к твоей маме».
2: Женщина по-прежнему смотрела в окно и тихо, беззвучно, одними губами молилась. Она всегда молилась.
0: «Мама!» — позвал мальчик.
2: «А я взял билеты».
0: «Билеты?»
2: Женщина повернулась. Ее и без того бледное лицо побледнело еще сильнее. Она почти с ужасом смотрела на майора.
0: «Люба, Любушка, милая, родная!» — бросился к ней майор.
1: «Виктор, что это значит?» — подскочила к нему брюнетка.
2: Но майор не обращал на нее внимания. Он наклонился к женщине и что-то тихо говорил ей. Та была просто потрясена встречей. Укоренившееся в течение страшных лет сознание, что муж пропал безвозвратно, вытравила из ее души всякую надежду, даже на Божье чудо. Но он совершил его. Перед ней стоял живой, Богом данный ее Виктор. Автобус уже 3 раза останавливался, но никто не выходил. Всем хотелось знать, чем все это закончится. Мальчик в недоумении смотрел то на майора, то на мать, не понимая, что происходит. Тогда майор взял его на руки. «Понимаешь, я твой отец. Понимаешь, отец?»
0: «Ты мой папка? Разве тебя не убили? Это мама тебя вымолила. Вымолила. Живой. Папа, папка!» По лицу женщины текли тихие слезы. Она и теперь молилась. Благодарно молилась.
2: тому, кто совершил в ее жизни это великое чудо. Она всегда молилась. Наконец майор опустил мальчика и взял на руки ее. Пораженные происшедшим пассажиры расступились, и трое счастливых вышли из автобуса. Всякий раз, когда мне говорят, что Бога нет и любви нет, что все это выдумки писателей и тех, кому это выгодно, мне хочется крикнуть на весь мир: «Да нет же, Бог есть и будет вечно, но нужно верить, любить и молиться, как эта женщина, и Он воздаст, как воздал этой маленькой, худенькой женщине».

юности мне очень хотелось быть красивой. С тоской и завистью я рассматривала людей, которых считала красивыми, и, сравнивая себя с ними, загоняла себя в тупик вопросами. «Почему я такая некрасивая? Почему такая худая и все лицо в веснушках?» Других девочек я считала нормальными, симпатичными и чувствовала себя в их присутствии скованно. Мне казалось, что я не так хожу, не так разговариваю, не так ем, не так ловко прыгаю и бегаю. В конце концов, я назвала себя уродом и поверила в свою неполноценность. Мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь поговорил со мной на эту тему, но никому и в голову не приходило беседовать со мной, потому что я ничем не отличалась от сверстниц. Когда я обратилась к Господу и получила прощение грехов, радость спасения часто омрачалась мыслями о моем несовершенстве. Свободы от угнетающей скованности я так и не получила. Чего стоило мне рассказать стихотворение на богослужении? Мне казалось, что все только и смотрят на меня с тем, чтобы разглядеть мои недостатки. От этих мыслей я краснела, забывала то, что хорошо знала, запиналась. Чуть ли не каждое воскресенье я принимала твердое решение никогда не участвовать ни в каком служении. После 8 класса я поступила в училище. Считая девушек своей группы красивыми, я с грустью наблюдала, как они каждое утро весело и шумно встречаются и также бойко прощаются после занятий. Я завидовала их общительности, а дома давала волю слезам и каждый день собиралась бросить училище, хотя учиться мне нравилось. Но вот однажды в конце сентября, во время перерыва к столу, за которым я сидела, неожиданно подошла Полина, высокая, светловолосая девушка. «Почему ты всегда одна? Да еще на самую галерку забралась?» Непринужденно спросила она. «Пойдем сядем впереди», — пригласила Полина и показала на второй стол. В ее голосе я почувствовала что-то доброе. Она еще раз ненавязчиво, но убедительно попросила меня пересесть. Я отвела глаза в сторону. «Она такая симпатичная, а я рядом с ней». И все же я согласилась пересесть. Настороженно, с какой-то опаской, я наблюдала за Полиной несколько дней. Она нравилась мне больше и больше. Доброжелательная, веселая и вместе с тем скромная. Она вела себя очень просто, естественная и бескорыстная. Она принимала меня такой, какая я есть, со всеми моими взглядами и убеждениями. Хотя других девушек только одно слово «баптистка» отпугивало и настораживало. Со мной никто не дружил. Однажды перед началом занятий мы с Полиной присели на лавочку в саду училища. «Скажи, почему ты такая скованная?» — неожиданно спросила она. «Наблюдаю за тобой и ничего не могу понять». Я покраснела и долго не могла вымолвить ни слова. «Я такая уродина!» Наконец выдавила я глухим голосом и горько улыбнулась. «Вот чудачка! А ну, посмотри на меня! Ну!» Повернув мое лицо к себе, Полина заглянула мне в глаза. «Чудачка! Да и только!» Весело рассмеялась она. И уже серьезно, делая ударение на последних словах, сказала: «Не вижу никакого уродства». И вдруг, к своему удивлению, я заметила, что у Полины тоже много веснушек. Ее понимание и участие расположило меня открыть свою тайну. Полина слушала молча и, срывая травинки, задумчиво жевала их. «Ты знаешь, кто такие уроды?» — не глядя на меня, серьезно спросила она. «Ну, неполноценные, такие как...» «Знаешь, что я тебе скажу?» — резко оборвала она меня. «Стыдно. Понимаешь, стыдно считать себя неполноценной. Именно считать.
«Ты же верующая?» — уже мягче произнесла она. «Вот это я в тебе ценю. Ты не представляешь, что в тебе есть что-то такое, ну, что-то привлекательное». Я вспыхнула и удивленно посмотрела ей в глаза. «Удивляешься? И правильно. Как же ты заметишь это? Закопалась в себе?» — дружески упрекнула она. «Если хочешь знать, именно это что-то и потянуло меня к тебе». После этих слов я почему-то вдруг заплакала. Не знаю от чего, то ли от прозрения, то ли от необычного признания. «Вот что! Вытри слезы и почаще улыбайся», — мягко приказала Полина. «Ты не представляешь, как тебя украшают веснушки. Просто прелесть. Я не представляю тебя без них. Правда, они тебе очень идут». После такого откровенного разговора я еще больше привязалась к Полине. Она была очень частым гостем в нашей семье. Мы много говорили о жизни, о вечности, о Боге. Случилось так, что в один день у нас было свободное время между уроками, и мы с Полиной решили эти полтора часа просто погулять по городу. Стояла золотая осень. Мы шли и собирали облетевшие листья, любовались их видом, с интересом выискивали необыкновенные оттенки. Теплый ветер разносил легкую липкую паутину и нежный аромат последних увядающих цветов. Увлекшись разговором, мы незаметно вошли в парк и вдруг, как по команде, остановились. В нескольких шагах от нас, на краю аллеи, сидело существо с огромной головой и большими печальными глазами. Мы не видели ни рук, ни ног. Туловище было обернуто в непонятного цвета ткань. Если бы это существо в упор не смотрело на нас, его можно было бы принять за чучело. Но этот живой человек ждал от нас подаяния. Мы долго шли молча. Несчастный остался далеко позади. Мы так и не поняли, кто это был — мужчина, женщина или ребенок. «Теперь ты видела урода?» — дрогнувшим голосом спросила Полина. «Вот, оказывается, какие бывают люди. У тебя есть руки, ноги, разум — все. А это настоящий урод». Перед моими глазами все еще стояла ужасная картина, и я не могла успокоиться от мысли, что грешила, считая себя уродом. Ведь это недовольство на Бога. Закрыв лицо руками, я заплакала. «Ладно», — обняла меня Полина, — «все хотят быть красивыми. Но знаешь, то еще не настоящая красота, что видно всем. А такую красоту часто разбиваются. Настоящая красота другая, она изнутри светится, и ее ничем не заменишь. Ах, как ты этого не понимаешь?» Мне стало стыдно. Меня обличала неверующая девушка. «Ну вот, я надеюсь, ты поняла, что такое неполноценность». Серьезно спросила Полина и остановилась. «Скажи, поняла?» «Поняла», — одними губами прошептала я. «Я действительно поняла, что мое отношение к себе было греховным. Исповедание перед служителем дало мне силы освободиться от угнетающей скованности и успокоиться. Совсем по-другому стали звучать для меня слова, которые я прежде относила почему-то только к тем, кто вступает в брак. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Что представляет собой эта красота, я стала понимать с годами.
пришлось мне как-то познакомиться с одной сестрой. «Какая некрасивая!» — промелькнула у меня мысль. Ее лицо уродовала заячья губа. Речь была невнятна. Изредка мы встречались, и чем больше я ее узнавала, тем больше она располагала к себе и становилась красивее. Да, именно красивее. Конечно же, ее внешность оставалась прежней, но какая-то необъяснимая красота светилась из самого сердца. Казалось, из ее уст льются живые потоки. Большие голубые глаза светились неземным счастьем, и от всего ее облика веяло скромностью и даже каким-то утешением. «Сколько в ней богатства!» — восхищалась я. «Вот, оказывается, какая она нетленная красота духа!» Вот почему такое большое значение Бог придает сердцу, его состоянию. Он хочет работать над ним, чтобы сделать красивым. И все, что он делает, делает красиво. Тогда я по-настоящему поняла, что миловидность обманчива, а люди, облеченные в Господа и боящиеся Его, не просто красивы, а прекрасны. Путь к этой красоте через праведность, святость и истину доступен каждому христианину.

никогда не предашь меня. Тревожные дни не оставишь меня.

Господь в служение призвал, для этого Он силы дал. Тебя талантом наделил, хвалу Ему чтоб приносил. В труде своем ты ревновал, служению себя отдал, трудился, не жалея сил, но все же что-то упустил. Ты стал порою замечать, внимания стало не хватать, твое старание трудиться народ не стал воспринимать. И было так до слез обидно, что все старание погибло. Твои труды не оценили, как будто в лужу опустили. Ты долго думал и молился, в неделю пару раз постился. И вот однажды воскресенье тебя постигло озарение. Ты вдруг все понял, осознал, что только время потерял. Хотя и добрый был порыв, но не был верным твой мотив. Ты много дней отдал служению, увы, к большому сожалению, служил ты людям и себе, а Бога не было в труде. Служить служению, друзья, никак, поверьте, нам нельзя. Хоть кажется на первый взгляд, что не опасен сей обряд. Трудись на Бога опираясь, на похвалу не полагаясь. Тогда получишь всю награду, когда в небес войдешь отраду.

Улетают года неизбежно, как звук. Сколько радостных встреч, сколько горьких разлук. Много в мире скорбей, много в мире тревог. Мы теряем друзей на развилках дорог.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

0: молитва покаяния. Наполни, Господи, уста мои хвалою, я так хочу Тебя за все хвалить. Твой Дух Святой меня пусть успокоит, мне веру твердую дай, как гранит, и защити меня от преткновений, чтобы никто меня прельстить не мог. Не допусти иметь сомнения, прости, коль согрешила в чем. Молю, прости, порою допускала я мысли неугодные Тебе. Молю, прости, греховное начало порою проявляется во мне. За гнев, за раздражение прости мне и освети, и кровью омой. Я так нуждаюсь в Божьем очищении. Перероди мой дух, Господь. А сколько раз просила о прощенье и снова возвращалась к греху, даруй же, Господи, мне очищение и исцеление духу моему. Аминь.
1: Хочет всех людей Господь благословить, весь благую в сердце каждому вложить. Дверь от

Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Захарии 8, 16, 17.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Глава 5 первой книги Моисея «Бытие». Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Каинана. По рождении Каинана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Каинан жил 70 лет и родил Малелиила. По рождении Малелиила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малелиил жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малелиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малелиила было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер.

0: 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 182 года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иофета.
1: Бытие, глава 6. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот жизнь Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Ной родил трех сыновей — Сима, Хама и Иофета. Но земля растлилась перед лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растлена. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи, и сделай его так: длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей, и сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху. И дверь в ковчеге сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех присмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какой питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Бытие, глава 7. И сказал Господь:

есть Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде этом. И всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, и из скота нечистого по два, мужского пола и женского. Также и из птиц небесных по семи, мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли. Ной сделал все, что Господь повелел ему. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле по паре мужского пола и женского вошли к Ною в ковчег, как повелел Бог Ною. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. В 600-й год жизни Ноевой, во 2-й месяц, в 17-й день месяца, в тот день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В этот самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Афет, сыновья Ноевы, и жена Ноя, и 3 жены сынов его с ними. Они, и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые. И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни». И вошедшие мужской и женский пол всякой плоти вошли, как повелел им Бог, и затворил Господь за ними дверь. И продолжалось на земле наводнение 40 дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней. Бытие, глава 8. И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились, и закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. В 1-й день 10-го месяца показались верхи гор. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега,
и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли, и он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время. И вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и тот уже не возвратился к нему. 601 года, к первому дню первого месяца, иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к 27 дню месяца, земля высохла. И сказал Бог Ною: «Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобой, от всякой плоти, из птиц, из котов и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются по земле». И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся».

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Во время правления Кира народ Божий, плененный и переселенный в Вавилон 70 лет назад, был призван Богом вернуться на родину, в Иерусалим. Им было дано повеление восстановить все, что разрушено, и продолжить служение в храме, где раньше пребывала слава Господня. По замыслу Бога иудеи должны были стать особым народом, преображенным и благословенным, который должен был прославить Его имя и свидетельствовать о Нем всем народам. И сегодня Господь призывает нас, Его народ, восстать и действовать, проповедовать людям неизменные и вечные истины Евангелия. В древние времена избранный народ, который обещал Богу верно и преданно служить и исполнять все Его требования и законы, постепенно перестал поклоняться Ему, так как повелел Господь. Печально, что Божьи цели и намерения ускользали от них, как песок сквозь пальцы. Поэтому Бог допустил, чтобы иудейский народ был завоеван Вавилоном и переселен на территорию врагов, где жил в пленении долгих 70 лет. Жизнь иудея в вавилонском плену была наказанием Бога за грехи и отступничество. В то время народ должен был пересмотреть свои отношения с Богом, осознать свою греховность и покаяться в совершенных грехах. Наступил тот момент, когда народ прозрел и пробудился. Безусловно, этому предшествовала инициатива Бога. Он решил привести в действие свой план. Сначала Господь позволил врагам завоевать Его народ, держать в плену, но через 70 лет Он вернул их домой. Это пророчество Бог дал Даниилу еще в начале пленения, и оно исполнилось ровно через 70 лет, как написано в Библии. Царь Кир не исповедовал иудейскую религию, но Бог возбудил его дух, и он разрешил иудеям вернуться в их страну. Был издан царский указ. Так говорит Кир, царь персидский: «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». Ездры 1.2. Обычно пробуждение в народе происходит в ответ на призыв хотя бы нескольких людей. Конечно, в то время были и такие евреи, которым жилось хорошо в плену. Они приспособились к новым условиям, были вполне довольны жизнью и ничего не хотели менять. Возможно, они не откликнулись на призыв Бога вернуться в разрушенную страну, которая была их родиной. Однако всегда найдутся те люди, которые захотят исполнить повеление Бога. Они и поднимут народ. Откликнуться на призыв Божий может любой человек, который, возможно, скажет: «Господь, к твоему народу относится несправедливо. Хуже всего то, что народ тебя забыл и не почитает Тебя. Твое слово в пренебрежении, как что-то ненужное. Это несправедливо. Так не должно быть. Мы должны вернуться на родину и восстановить храм и служение». Иудеи, жившие много лет в плену на чужбине, возможно, считали, что все предметы для служения в храме были потеряны и никогда не будут возвращены. Именно эту мысль внушал сатана народу, желая, чтобы иудеи верили, что у них никогда не будет ни храма, ни служения, ни нужных сосудов. Но у Бога ничего не пропадает и не теряется, но сохраняется навсегда. Библия говорит, что все предметы были сосчитаны и сохранены в хранилище царя. За долгие годы хранения они могли бы быть расплавлены, превращены в слитки золота и серебра, или использованы как материал для создания других предметов роскоши. Но Бог не допустил этого и сохранил все, что было необходимо для служения в храме.
Когда настало назначенное Богом время, он вернул народу все, что было утрачено. Псалмопевец писал: «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне». Псалом 125:1. Иными словами, мы думали, что все потеряно навсегда, но внезапно осознали, что рука Божья снова начала действовать, и что мы можем вернуться домой и еще принести то, что было отнято у нас. Далее псалмопевец пишет о радости возвращающихся на родину пленников. «Великое сотворил Господь над нами. Мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Псалом 125:3-6. Иными словами, как бы бессильны мы не были, чтобы совершить великое, мы верим, что совершим, полагаясь на Бога и Его помощь и содействие. Сегодня Святой Дух призывает христиан восстать и действовать, то есть вернуться к прежнему времени, когда поклонение Богу совершалось в Духе и истине. Люди приносили Ему славу и возвеличивали имя Его на земле. Мы должны призывать народ к действию, проповедовать истины Евангелия, которые сегодня стали искажать во многих церквях. Возможно, кто-то скажет: «Кто будет слушать меня? Я ничего не значу. Никто не поверит мне». Но вспомните, что Иисус Христос использовал для проповеди своего учения необразованных, ничего не значащих людей, простых рыбаков. Но после сошествия на них Святого Духа они стали смелыми, красноречивыми и пламенными проповедниками и совершили чудо на площади, когда от их проповеди покаялись 3000 человек. В древние времена Неемия, который был простым виночерпием у царя, совершил чудо, восстановив стену Иерусалима в тяжелейших условиях и за короткое время. Получив известие, что на его родине народ в беде и не может восстановить стены Иерусалима, он с разрешения царя прибыл в Иерусалим, чтобы оказать помощь. Неемия призвал весь иудейский народ работать непрерывно днем и ночью, восстанавливая разрушенную стену города. Он не был архитектором, и его помощники были простые люди, а не квалифицированные специалисты. Однако стены были восстановлены в кратчайший срок благодаря стойкости и глубокой вере Божьих людей, что Бог с ними и помогает им. Бог может многое совершить с вами, если вы откликнетесь на Его призыв. Верьте, что с помощью Бога вы сделаете то, что вам кажется совершенно невозможным. Сегодня Бог еще дает нам время для того, чтобы мы выполняли то, что без Его помощи нам не по силам. Будем же верить, что Бог совершит невероятное. Будем помнить чудо, которое совершил Неемия. Ради ваших детей, ради ваших семей, ради посторонних и незнакомых встаньте и стройте. И вы увидите, как чудо совершит Бог, потому что Он с нами.

на пальце моем рана появилась. Она болела, ныла и гноилась. И почему-то все не заживало, и всему телу очень докучало. Однажды мне приснился страшный сон. Послушайте и вы, о чем был он. Над пальцем члены тела суд свершают. И что с ним делать, дальше все решают. Речь первую держал, конечно, нос. Больному пальцу задал он вопрос. «Ты долго, братец, будешь мучить всех? Наказан, видно, ты за страшный грех? Я предлагаю палец удалить и суд прошу на этом завершить». И глаз его сейчас же поддержал, убрать его, чтоб телу не мешал. И ухо тоже мнение того же. Он все гниет, но это же не гоже. Его сейчас же нужно удалить, не то он всех нас может заразить. И были все почти того же мнения. И только у руки были сомнения. Мы палец удалим, а что тогда? Не принесет ли это нам вреда? Мне очень трудно с этим согласиться, чтоб запросто вот так его лишиться. Я предлагаю дорогую мазь купить, чтобы на пальце рану залечить. Сердце не камень, согласились так. И в кассу брошен первый был пятак. Ну, ладно, пусть живет, кто-то сказал угрюмо. Но вскоре нужную собрали они сумму, елей на рану. Приутихла боль, палец ожил, но ведь елей не соль. Довольны даже те, кто против были, кто палец унижал и не любил. А сердце радостно в груди стучало и кровью члены щедро наполняло. Не помня зла, трудиться палец стал. Не раз он членам тела помогал, соринки палец доставал из глаз, и ухо от удара спас не раз, а нос от злых морозов он укрыл и много пользы телу приносил. В Господнем теле все нужны, когда они едины и дружны.

«Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь». Захарии 8, 16, 17.

Часы на руках у каждого считают осколки дней. В жизни есть много важного, но время всего важней. Жить на земле не 300 лет, а может быть 60, а может быть только 30, а может быть 25. Вот почему молиться нас с детства учила мать. Время начальник строгий, стрелка бежит, бежит. Всех торопит, ведь немного нам остается жить. Жить на земле не 300 лет, а может быть 60, а может быть только 30, а может быть 25. Вот почему молиться нас с детства учила мать. В мире дорог есть много, но коротка их нить. Лишь тот, кто доверится Богу, будет вовеки жить. Жить на земле не 300 лет, а может быть 60.

не 300 лет. А может быть, 60. А может быть, только 30. А может быть, 25.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Книга Притч, 6 глава, 6 стих. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник». Здесь, на первый взгляд, как будто бы Писание учит, как человеку нужно устраивать свой быт, свою жизнь. Впрочем, оно действительно так. Я думаю, что эти слова применимы к ситуациям житейским. Мы понимаем, что человек ленивый, он испытывает поражение во многих сферах своей жизни. Но вот что мне нравится вот в этом тексте – предложение быть мудрым и предложение пойти и научиться у того, кто является совершенно незначительным, мелким насекомым, в общем-то, невидным, не особо привлекательным, как муравей. Я думаю, это сегодня, после того, как созданы детские книжки и множество мультфильмов, муравьи приобрели некий такой романтический оттенок. Но в те времена муравей был муравьем. И поверьте, что достаточно неприятно было с ним встретиться, соприкоснувшись. Муравьи до сих пор кусают, и их муравьиная кислота очень болезненно отзывается в человеческом теле. В принципе, это не такое уж, ну, как бы насекомое, можно сказать, привлекательное, но оказывается, согласно словам, которые мы читаем в Писании, можно чему-то научиться и у него. И я думаю, что здесь лежат и духовные принципы. Мы вот этого муравья приводим только лишь как некое предисловие. Лежат духовные принципы, чтобы нам увидеть, вообще научиться видеть не только в действиях муравья, но и учиться от всего окружения нашего. Мы об этом будем говорить сегодня. Но все-таки я коснусь вот того, что происходит здесь. Здесь, конечно, говорится и о духовности человека. Потому что мы понимаем, от того, насколько мы трудимся в духовной нашей жизни, постигая Слово Всевышнего, постигая самих себя, зависит все от этого. То есть то, что мы приобрели, те качества, которые мы приобрели в себе. Я знаю, что, к сожалению, в христианской среде возникло неправильное отношение к знанию, то есть неправильное истолкование слов, которые говорили о том, что знание надмевает. Знаете, как бы читая эти слова, всегда, в общем-то, люди простые говорили: «А зачем нам все это? Зачем нам что-то знать? Мы как бы университетов не кончали и тем гордились». Но мы об этом будем говорить, что значит истинное знание и для чего оно нужно. Но само Писание учит нас тому, что Слово Божие является хлебом живым, что оно является тем хлебом, который наполняет человеческую жизнь духовной энергией, духовной силой, силой Божией. Мы не всегда представляем, как это происходит, но дело в том, что когда мы это слово, я подчеркиваю, не просто читаем, но учим, есть такой термин очень интересный, мы говорим «изучать», но еще можно «учить», то есть вот такой термин «учить» не то чтобы наизусть, Но учиться из этого слова, учить это слово, стараться его понять, стараться проникнуть в него, стараться, молясь Богу о том, чтобы через него открывался нам смысл вообще мироздания и того, что Бог делает, и понимать при этом, что слово есть хлеб жизни. Как часто мы забываем об этом, и Слово Божье становится для нас чем-то таким, что не имеет приложения нашей души, не имеет вот той страсти, самым высшим понимания этого слова, стремления высочайшему, к чему бы наша душа стремилась. Мы стремимся ко многим вещам, но часто эти вещи прикладные, а не главные. Кто может сегодня сказать, что высшее наслаждение в жизни он испытывает, послушайте, от откровения Всевышнего, которое приходит в его душу, в его разум, которое как хлеб, как мед, мед, несотворенный рукой человека, радует его душу. Когда человеческое естество приходит к такому состоянию, и для него высшим наслаждением, высшим стремлением и желанием является стремление познать премудрость Божию, потому что он от этого испытывает величайшее наслаждение души. Это значит, что человек находится на верном пути. Это значит, что его стремление к Богу, оно основано на истине, что откровением радуется душа моя. То есть слово «откровение» – это то, что Бог открывает о себе, когда мы обретаем некий свет, разумея пути Божьи, как Бог управляет этим миром, как

науки любой, знания каких-либо дисциплин от познания Священного Писания, премудрости Божией, живого Слова. Обычно детки не испытывают особой радости от того, что они учатся. Нет-нет, они испытывают радость, надо признаться, когда им ставят хорошие оценки. Правда. Потому что, когда им ставят хорошие оценки, они имеют еще большее предвкушение радости, если у них нормальные родители, что родители еще простимулируют как-то их. Будешь хорошо учиться, получишь велосипед. Вы чувствуете, да, в чем отличие процесса учебного, земного, человеческого, нужного, необходимого от вышнего? Когда же ты постигаешь вышний мир, когда ты пришел к вот этому истинному состоянию и научаешься, как быть мудрым, вдруг ты обретаешь нечто, что тебя не заботят оценки, тебя не заботят награды, велосипеды, так сказать, то, что тебе колесницы, тебя не заботят то, что мы называем, ну, благословение. Часто в жизни благословение мы называем именно какие-то материальные вещи. Хорошо, когда они есть. Но ты получаешь наслаждение не от этого. Ты понимаешь, что это уже никогда не принесет тебе настоящей радости. Ты наслаждаешься от того, что обретаешь хлеб, шедший с неба, хлеб жизни, Слово Божие, откровение, премудрость Божию, которая просвещает душу твою. Это ощущение на физическом уровне. Возрадовалось сердце мое, когда я узнал, что пойду в Дом Господень. Интересно, что в еврейской традиции эти слова обычно интерпретируются таким образом, что именно в Доме Господнем псалмопевец занимался чем? Изучением слова. Что это не о том, как мы думаем, богослужение. Причем надо сказать, что во времена Давида не было храма, понимаете, псалмопевца Давида. То есть это было то время и то место, где Давид мог исполнить заповедь, данную царю. Заповедь царю какая была дана? Сделать список закона. То есть царь должен был собственноручно переписать Тору, Пятикнижье Моисея. Задумывались ли об этом когда-нибудь? Это заповедь, данная царю. А если вы помните предшествующее время, когда Иисусу Навину было сказано: «Да не отходит книга закона сия от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы поступать благоразумно». И вот здесь сказано: «Пойди к муравью, посмотри на его действия, будь мудрым». Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Его никто не заставляет, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Хочу подчеркнуть, мы думаем, что лето длится всегда. Но согласитесь, лето не всегда, особенно в наших краях. Есть места, где лето всегда, но не всегда там можно собрать круглый год то, что потребно для пищи. Все равно есть определенные сезоны, о которых говорит Слово Божие, которые не прекратятся. Есть сезоны, когда что-то растет, есть сезоны, когда то, что выросло, нужно собрать. И вот для того, чтобы собрать то, что выросло, нужно сначала его посадить, правда? Если ты пропустишь это время, не посадишь, то что будет? Не пожнешь. В тот же самый момент мы видим, что муравей может собрать что-либо только в определенное время. Какое это время? Благоприятное. И вот я хочу сказать просто, первая моя мысль, вообще не о том хотел говорить, первая моя мысль, что цените время, которое вы имеете, и не пропускайте его. И никогда не думайте, что познание Слова Божьего – бесполезное дело. Никогда не думайте, что то время, которое вы тратите на то, чтобы изучать, чтобы быть в Доме Господнем, не принесет блага в вашу жизнь. Вы знаете, есть такая как бы притча, говорят, что тот, кто идет в дом, называется Бейт-Мидраш, то есть дом толкования, и не учится там, ну, то есть хорошо не учится, будет иметь награду за то, что он идет туда. Тот, кто не идет

Но учится, будет иметь награду за то, что он учится дома, да? По какой-то причине не идет. Тот, кто идет и учится, благочестивый, и будет иметь награду благочестивого. Вот тот, кто не идет и не учится, негодяй. Интересное такое выражение, правда, друзья мои? То есть негодяй в исконном понимании этого слова, не в том, в котором мы его понимаем, негодный человек, то есть не приспособен, не годен ни к какому делу, и поэтому Бог его не использует ни в каком деле. Нам нужно помнить об этом, что мудрость заключается в том, чтобы не потерять время, которое дает Бог, и помнить о том, что сам момент, который ты посвящаешь от всех сил души своей познанию Священного Писания, это одно из величайших призваний и заповедей, и предназначений нашей жизни. Сегодня мы почему-то разделили, знаете, как, к сожалению, в христианстве так происходило из века в век, когда отделилось познание Священного Писания от духовной практики, например, в монастырской жизни. Практически там больше занимались чем? Постами и молитвами, в меньшей степени познанием слова. Впоследствии благотворительная жизнь отделилась от постов и молитвы, и от познания слова. Сегодня сделан такой опрос среди протестантов американских. Оказывается, что самая большая страна, где огромное количество протестантских церквей, сегодня по показателям меньше всего читает Библию. Оказалось, что во многих протестантских евангельских церквях, которые всегда превозносили то, что мы все основываем на Слове Божьем, мы основываем на Слове Божьем, сегодня к нему очень мало возвращается, только лишь когда на проповедях слышат, или, может быть, один раз в жизни прочитали от начала до конца, ознакомившись, но никогда не вникая в глубину, от которой действительно приходит жизнь внутрь человека. Хорошо, я оставлю эту мысль, но перейду к следующей. Однажды я встретился с таким выражением, в которое я основательно верю, но в то же время, ну, может быть, оно не библейское, но мудрое. И оно говорит о мудром и говорит о мудрости. И я думаю, что это выражение нам должно понравиться. Как бы некоторый человек задает вопрос. Он задавал много вопросов, я остановлюсь только на одном. Кто силен? И отвечал на него – тот, кто способен победить сам себя. Кто богат, тот, кто может радоваться своей доле, тот, кто благочестив и доволен. Кто уважаемый человек, не тот, кто занимает какую-то должность, а тот, кто способен уважать других людей. Если ты уважаешь других людей, то ты всегда будешь в уважении от людей, потому что твое поведение будет уважительным. Иначе не среагирует на тебя, что посеешь, то и пожнешь. То же самое мы сказали про богатство. Не тот, кто обладает большим, но тот, кто может быть благочестивым и довольным, кто рад своей доле. И то, что мы сказали про силу, ну что такое физическая сила? На всякую силу есть сила. Воин он сильный до тех пор, пока против него более сильного не поставит. И даже если он сильнее, чем его противник на войне, есть тысячи случайностей, от которых зависит, казалось бы, случайностей, от которых зависит судьба человека. Можно быть очень сильным, подскользнуться на камне и, потеряв равновесие, потерять жизнь. Но вот последнее выражение, о котором мы немножко порассуждаем сегодня, оно звучало так. Кто мудрый или кто мудр? И ответ был таким. Тот, кто учится у всякого человека. Мне очень понравилось это выражение. Кто мудр, тот, кто учится у всякого человека. Оно говорит об особом внимательном отношении к жизни и к людям. Стремление учиться говорит о глубокой нужде, о глубокой внутренней потребности к знаниям. Человек, обладающий умом, или тот, кого мы назвали мудрым, он учится не для того, чтобы прослыть мудрым, не для того, чтобы стать великим мудрецом.
а ради самого знания. Слышите? Так вот, я вернусь к тому, о чем обещал сказать. Мы читаем, что знание надмевает. Вы знаете, когда надмевает знание человека? Только в том случае, если это знание нужно для какой-то цели. Например, если ты получаешь при этом знание какие-то звания. Я не против званий в нашем мире, они, может быть, нужны для того, чтобы, опять же, на тебя реагировали с уважением. Но то благословение, которое мы произносим каждую субботу, когда изучаем книги Ветхого Завета, книги Торы, оно звучит так: «Господь, даруй нам изучать слова Торы Твоей и учить ее бескорыстно». Вы слышите, если человек учит Писание ради того, что это заповедь Божия, воля Божия, хлеб живой, шедший с небес, данный нам, то такое знание не может надмить человека. Если человек учится для того, чтобы обрести какого-то положения в обществе, то, к сожалению, он может пойти по такому пути. Но все-таки мы сейчас говорим о другом. Кто мудр, тот, кто способен учиться у всякого человека. Достаточно парадоксальное выражение, потому что непонятно, как можно учиться у глупых и злых людей. Чему можно научиться у невежды, чему можно научиться у преступника. Но я думаю, что когда человек встает на осознанный путь и присматривается к жизни, он воспринимает ее как уроки. Явленная глупость, она заставляет его задуматься над качествами собственного ума. Послушайте, одно дело ты услышал глупое и осудил, а другое дело ты примерил к себе и научился так не поступать. Когда ты сталкиваешься с ужасом невежества, это тебя должно толкать не к осуждению невежды, а к свету и расширению своего понимания и познания истины. Когда ты видишь какие-то низости, проявленными близкими людьми, то ты видишь в этом как бы увеличенное откровение твоей собственной души. Потому что, видя в ком-то что-то, ты можешь это увидеть обязательно в себе. Как сказано, ты судишь другого, когда делаешь то же. Нет, часто мы делаем то же, но не судим. Потому что, может быть, делаем в других масштабах, в других каких-то желаниях, стремлениях. Когда люди восстают против нас, мы порой забываем одну идею, очень важную, которую можно проследить в Библии. Когда народ Божий впадал в какое-либо прегрешение, когда в этом народе восставало какое-либо из отрицательных качеств, и оно становилось превалирующим, то есть главным качеством, то есть оно начинало завладевать народом, в качестве наказания Бог посылал народ, противившийся, ярким проявлением которого являлось то же самое качество, только гипертрофированное. Если появлялась злоба среди народа, то посылался народ злобный, агрессивный, чтобы народ Божий мог видеть это проявление, чтобы он понимал, что Бог всегда судит как? Мера за меру. Слышите? Мера за меру. Так вот, когда мы видим картины злобы и корысти или, не дай Бог, преступлений, они поселяют ужас в нашем сердце и тоже научают нас некому отвращению к подобным действиям. Впрочем, нет ничего в жизни, чему бы мы не могли научиться, если у нас есть желание, глядя на любую ситуацию, каждый поступок человека, положительный или отрицательный, может вызвать в нас соответствующую реакцию. И так можно учиться в жизни неустанно, и жизнь несказанно богата и полна бесконечных возможностей для духовных достижений. Теперь я прочту очень важный стих, Римлянам 6 глава, 12 стих. Я объясню, для чего я буду его читать, объясню некий принцип, потому что хочу привести притчу, и чтобы она была понятна, чтобы она вас не удивила, я сделаю некое предисловие.
Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но предоставьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». И вот 19 стих. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей». Очень интересный текст. «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне предоставьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Я остановлюсь, потому что контекст очень большой, но апостол Павел опирается на некое учение, которое существовало в то время и было широко известно. Оно, в принципе, должно быть известно и нам. Единственное, что не совсем понятно, о чем он тут говорит. А суть этого понимания была в следующем. Каждый человек в своей природе обладает множеством качеств различных. Есть качества, мы как-то об этом подробно говорили, которые человек должен в своей жизни что сделать? Искоренить. Приведем одно из них. Например, гордость. То есть гордость должна быть трансформирована в смирение. Бог гордым противится. То есть есть качество, гордость, которая не может пригодиться в новой жизни. Гордость, независимость, гордыня, чувство собственного «я» или «эго». «Эго» – это «я» по-гречески, эгоизма, когда все для меня, любой бугорок для меня становится пьедесталом, и я могу смотреть на людей свысока и, конечно же, не забыть плюнуть вниз, как только предоставится такая возможность. Так вот, гордость – то, что должно быть трансформировано. Но оказывается, есть многие качества в человеческой жизни, которые должны быть перенаправлены. Это очень важный момент, и нам нужно его запомнить. Как вы предоставляли ваши члены, здесь не о физическом действии говорится, то есть говорится с той же энергией, с той же силой, как вы старались сделать то, что служило козлу, приложите старания к тому, чтобы стать рабами праведности. Перенаправить ваши, так скажем, качества от служения злу в служение Богу. Это кажется невероятным. Некоторые люди восстанут, скажут, Богу это не нужно. Нужно, потому что это наши качества человеческие, которые мы должны переориентировать. Так вот, приведу некую притчу, чтобы пояснить то, что я хочу сказать. Притча – это вообще-то хасидская. Есть такой персонаж фольклора, которого зовут Зуся. Мы как-то о нем упоминали однажды. Он встречается во многих притчах. Это тот человек, который на вопрос пришедших к нему братьев, увидевших, что он живет в бедности, а братья искали, если вы помните, ответа, как можно Бога благодарить за плохое, так же, как за хорошее, с одинаковой радостью. Помните эту историю? Их послали за ответом к Зусе. Когда приехали туда, где он живет, увидели беднейший город, очень старенький дом, детишек в одежде, в такой залатанной, ну, в общем-то, луковичка лежит, тумбочка, кроватка, ну, бедность. Они говорят, ну, точно мы здесь увидим и узнаем, как можно благодарить Бога за плохое так же, как за хорошее, потому что, ну, уж куда хуже. И когда Зуся пришел с широкой улыбкой на лице, они ему задали вопрос, вот нас послали, чтобы мы узнали, как можно благодарить Бога за плохое так же, как за хорошее. Помните, что им ответил Зуся, говорит, братья мои, вы ошиблись адресом. Он говорит, вы не туда пришли, как же я могу это знать? Я в жизни, говорит, не испытывал, что такое плохо. У меня, говорит, все есть. Посмотрите на моих детей, посмотрите мой дом. Кровать вот какая, а, железная. У меня все есть. Братья сказали, благодарим, мы все поняли. Если человек не может воспринять плохое
то он способен благодарить Бога во всех обстоятельствах, и за плохое, как за хорошее. Ну вот тот же самый Иисусе в данном случае, он отправляется повидать своего наставника. И он приходит к нему и говорит: «Я слышал, будто бы есть некие 10 принципов служения Богу, а я их не знаю. Расскажите мне, что это за 10 принципов служения Богу, которых я и не слышал, и не читал, и ничего об этом не ведаю совершенно». Кстати, сразу скажу, что в той традиции хасидской служение Богу, оно имеет несколько другое значение, нежели в традиции сегодняшнего нашего христианского понимания. Мы воспринимаем служение Богу, ну как, вот, богослужение, или «иду на служение», мы говорим. Это неверное восприятие, которое сформировалось в результате нарушения мозгового кровообращения, знаете, в результате чего разделили на мирское и духовное. То есть вот это святое, вот здесь мы служим Богу, а там мы просто кушаем. Нет в этой жизни ничего такого. Что бы мы ни делали, нужно во славу Божию делать. Поэтому в том понимании в древнем, и нам нужно к этому тоже вернуться, служение Богу – это сама жизнь. То есть мы не служим Богу здесь, а там мы просто как бы что-то делаем. Вот это, кстати, ужасная тенденция, надеюсь, вы ее заметили, да? Жизнь мирская и жизнь церковная. Да нет такой жизни. Если она есть, что-то у нас не в порядке вообще. То есть нет ничего нечистого, что только сам человек почитает нечистым. Мы когда кушаем, мы тоже служим Богу, я хочу вам сказать, а не своему чреву. Если мы при этом благодарим Всевышнего и за то наслаждение, а, кстати, это хорошо, когда мы получаем удовольствие от пищи и наслаждение, мы опять же как бы отдаем Богу благодарность за это наслаждение, все к Нему. Вы чувствуете? Когда мы не говорим, что это наша рука нас обогатила, когда мы понимаем, что во всем есть участие Божие, когда мы ложимся, встаем и спим, и даже спим, мы служим Богу. Слышите? Когда мы спим, мы служим Всевышнему. Чем? Мы отдыхаем. И если цель нашего сна – отдохнуть для того, чтобы еще лучше познать Слово Божие, набравшее сил и послужить добром людям, то мы служим Богу сном. Это очень важно понимать. Если с таким чувством мы ложимся, а не отделяйте никогда, не отделяйте. Самая большая ошибка, где кушаешь, ты для чего кушаешь? Для того, чтобы здоровье было. Для чего тебе здоровье? Если ты осознаешь оно для того, чтобы ты мог служить Всевышнему, чтобы твой разум работал. Хорошо, когда работает разум, правда, друзья мои? Плохо, когда он не работает. Благословение ли, когда у нас перестает работать разум, не дай Бог? Нет. Нет. Это не благо. Хорошо, когда он работает, когда человек осознанно может служить Господу. Так вот, когда он в меру сыт, в меру одет, в меру выспался, и тем самым он осознает, он служит Всевышнему, потому что он хочет сделать больше добра. Вот ты устал, ты напряжен, ты истерзал себя по каким-то причинам, не лег спать вовремя. А сон это не так важно, утром не можешь молиться. Не можешь служить. Но если ты хочешь утром служить Господу в молитве, начать свой день, то нужно что сделать? Лечь раньше. Конечно, если есть такая возможность, но часто она есть, просто почему-то мы ей не пользуемся. Но это особенная тема. И вот этот Зосип приходит к этому человеку и говорит: «Я что-то вот слышал, но не знаю об этих 10 принципах». Подчеркиваю, он их проецирует на жизнь, а не на богослужение. И вот я, говорит, хочу обучиться им. Я пришел в надежде, а его наставник... Учитель говорит: «Ты же знаешь, Зося, что со мной было». Он сидит, вокруг него детки, обнял он их. Говорит: «Зося, ты же знаешь, что меня выпустили из тюрьмы только 3 дня назад». Ну, это были времена, когда сажали. Такие времена всегда были. Говорит: «Я сам научить тебя не в состоянии». Зося расстроился, а тот ему говорит: «А все-таки подожди, я знаю тех, кто очень смог бы тебе помочь». «И кто же это?»
Тогда тот посмотрел на него внимательно и говорит: первым трем принципам ты научишься у ребенка, а остальным семи у вора. Необычно звучит, правда? У Зуси было точно такое же выражение, как у нас сейчас. Он всем видом показал свое непонимание. Этот человек произнес следующее. У ребенка, говорит, легко научиться первым трем принципам. Дети способны радоваться без причины. Они ни минуты не тратят впустую. Заметьте. И они громко и настойчиво требуют того, чего хотят. Три принципа, которому можно научиться у ребенка. Говорит, а у вора можно семи вещам научиться. Вор, говорит, совершает свою работу не на показ, а в тайне. Если он не окончил дело в одну ночь, он возвратится к нему в следующую. Он настойчив. Он уважает и любит своих собратьев по своему воровскому ремеслу. Он даже готов рисковать жизнью ради достижения цели. И вор готов применять все, что имеет, на, казалось бы, самое небольшое приобретение, но которого у него нет, а очень хочется. Он не боится никаких препятствий, и он верен своему ремеслу. Я, говорит, сидел в тюрьме, я знаю, я общался с ними. Они даже мысли не допускают, что можно поменять его на что-то другое. Я думаю, что это непривычная для нас формулировка, но поверьте, в этом есть зерно истины. Матфея 18 глава, 1 стих. Я думаю, что до воров мы сегодня не дойдем, но про детей мы немножко поговорим. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном. Иисус призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. То есть, если не обратитесь, то есть не постараетесь стать, вот принять нечто от детей. Но я думаю, что самым большим качеством ребенка, из которого вытекают вот эти три его состояния, а что такое его три состояния, мы опишем признак чего это. Это доверие. Когда ребенок находится в своем доме со своими родителями, он не озабочен ничем, согласитесь. Если это любящие родители и сердце дитяти уверено в них, а мы берем нормальный вариант здоровой семьи, то он верит во всем, доверяет, потому что слово «вера» означает твердое доверие, доверие тому, кто его ведет путем жизни. И вот первое, о чем было сказано, что он, ребенок, он способен радоваться без причины. Причем, заметьте, радоваться без видимой материальной причины. Мы знаем, что когда дети появляются в нашем доме, а мы уже знаем, когда внуки появляются в нашем доме, смех слышишь больше, чем плач, позвольте вам сказать. Они умеют радоваться просто потому, что они живут. Я не могу объяснить этот феномен, я от него часто устаю, конечно же. Я иногда от детской радости устаю больше, чем от детской печали, потому что, когда они печалятся, я им сострадаю. Но когда они радуются, вы понимаете, нужно, чтобы сострадал мне. Дети способны радоваться. Я хочу сказать, что радость – это признак того, что мы на верном пути. Радость, она не зависит от того, больны ли мы или здоровы, много ли у нас денег или мало денег. Радость зависит только лишь от одного – оживотворены ли мы Духом Бога Живого. Если мы имеем с Ним истинную связь, то в нашей душе будет не просто теплица, а будет эта радость всегда чувством ликования. Помните, как сказано: «Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием». Так вот, один из важнейших принципов служения Всевышнему – это научиться радоваться жизни. Это только возможно тогда, когда мы благодарим за жизнь.
Спаситель наш сказал: «Радуйтесь не тому, что бесы подчиняются вам, а что ваши имена записаны в книгу жизни». Как нам научиться этому? Друзья мои, что-то нужно поменять в нашем сознании, потому что на нашу жизнь все время влияет быт, устройство. Нам что-то кажется недостижимым, пока не достигну, радоваться не буду. Но здесь уже есть ответ. Мы призваны, мы запечатлены. Если мы будем иметь радостное состояние души, это свидетельствует о том, что мы находимся на верном пути. Радость приходит от того, что ты в правильных взаимоотношениях с Богом, от того, что ты доверяешь Ему, веришь в Его любовь. Помните, мы познали и уверовали в Божью любовь, говорит апостол Иоанн. Бог есть любовь. Величайшее откровение. Познать и уверовать не просто в Бога, Демиурга, управителя вселенной, но в то, что Он любит меня, Он любящий Бог. На это можно положиться. Не вызывает ли это радости у нас? Один из моих любимых стихов Давид оставляет нам в 4-м псалме, если вы помните: «Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Потрясающие слова. К ним нужно возвращаться все время. Хлеб и вино умножились у них, а мое сердце ты наполнил весельем. Вы слышите, вот это состояние радости, независимо от того, что другому стало лучше, чем тебе. Это возможно только при соприкосновении с Богом. Это возможно, если мы позволим Духу Святому действительно наше сердце изменить. Потому что радость – это один из плодов Святого Духа. Это то, что в нашей душе происходит. Это то, что наполняет нас и чем кормятся от нас другие люди. Согласитесь, так приятно иметь отношение с человеком, который радостный. Радостный – это взгляд на жизнь. Это не ненормальный блеск в глазах, понимаете? Это не просто какие-то человеческие попытки имитации того или другого. Радость – это определенное состояние души, когда ты понимаешь самое главное, что человек может пожелать в этой жизни – познать Всевышнего. Ты на этом пути. Это великая радость. «Радуюсь откровением Твоим». Помните, как говорит псалмопевец? «Заповедям Твоим радуюсь». Радуемся ли мы этому? Вдумайтесь, когда вдруг в нашей жизни открывается, что я сейчас, только подумайте, могу кому-то помочь и, значит, исполнить заповедь Божию. Смотрите, как мы привыкли. Ну, я не хочу думать о том, что я исполню заповедь Божию, я просто помогу. Это ладно. Когда ты по велению сердца что-либо делаешь, по движению души, это хорошо. Но когда ты делаешь по заповеди, все против этого восстает. Это выше. Вы слышите, не ради награды, а ради служения Всевышнему. И когда ты видишь, что есть возможность сейчас преодолеть себя и исполнить заповедь Божию, ты молишься, и тебя наполняет радость, потому что ты в молитве совершаешь то, к чему призван. Непрестанно молитесь, сказано, и ты совершаешь это с постоянством. Ты читаешь слово, обретаешь откровение, и радость наполняет твой дух, независимо от материальных приобретений. Слава Богу! «Радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книгу жизни». Или, как мы читаем в другом месте, «За все благодарите, всегда радуйтесь». Если мы понимаем, что то, что происходит во всякой ситуации, мы можем произнести благословение Всевышнему, то наша душа наполнится истинной радостью. Слава Господу! И вот дальше мы читаем об этом ребенке, который всегда использует свое время и ни минуты не сидит без дела. Боже мой, мне иногда кажется, если бы он посидел без дела пару минут. Так хочется использовать скотч. Моя супруга придумала несколько дней назад особую игру. Она с внуком играет в терпение. Она очень арум, такая хитрая, мудрая женщина. Она говорит: вот садись,
дети, знаете, носятся. И вот теперь мы посидим тихонечко, да? И кто победит в терпении? Ну, понятно, что бабушка старается проигрывать больше. Цель этих упражнений, вы знаете, какая? Чтобы немножко посидел, причем без дела. Но дети по своей природе, они не способны сидеть без дела. Они всегда чем-то заняты. Они всегда что-то делают. Они или играют, или задают тебе вопросы. Бывает даже лучше, когда они просто играют. Потому что когда они начинают задавать вопросы, ты вовлечен в их процесс. И я заметил, что если ты решил побыть без дела, допустим, прилег на диван, ты становишься объектом их дела. Но я хочу сказать о чем. Этому можно научиться у ребенка. Это не значит, что мы должны суетиться в наших действиях, но наша душа, она всегда может трудиться. Ей не нужно сидеть без дела, достаточно только зарядить ее правильно. Может быть, утром взять какой-либо из стихов в Библии, которым и о котором ты будешь молиться, чтобы разуметь его и думать об этом. Будешь спрашивать Господа, что это означает. Будешь смотреть на ситуации в жизни вокруг себя, чтобы учиться. Ведь ребенок потому без дела не сидит, что он чему-то учится. И даже если он делает что-то неправильно, это тоже учит его. Согласитесь, если он обжег руку, конечно, неприятно, не дай Бог, чтобы это было сильно, но в какой-то степени это даже хорошо, потому что в следующий раз не сунется туда, куда не нужно. Но только нужно присмотреться к жизни. И обратите внимание, что, оказывается, очень мало времени. Действительно, можно все минуты, все часы нашей жизни, как написано, дорожите временем, ибо дни лукавы. А мы часто, пребывая в некой задумчивости, размышляя о прошлом или мечтая о будущем. Действительно, мы мечтаем о будущем, о будущих свершениях. Мы всегда думаем, что впереди нас ждет что-то большее. Но когда приходит будущее, мы опять ждем будущего, которое принесет нам что-то большее. Но не всегда оно приходит, потому что в настоящем мы пропускаем время, данное Богом. Потому нужно дорожить временем, как написано, ибо лукавы дни. Лукавы дни. Это означает, что действительно лукаво, обманчиво время. И вот сегодня время благоприятное. Сегодня нам можно не сидеть без дела. Сегодня нам можно взять самое главное, чему-то научиться. Мы можем делать добро, ободрять людей даже словом. Сделать кому-то то, что ты способен сделать доброго. Тому, кто есть рядом с тобой, настолько, насколько ты можешь. Никто не требует снять с себя все и отдать, но сделай то, что ты можешь. Главное, не пропустить события, людей и время. И последнее. Сказано, что дети, они настойчиво просят. И Писание говорит, что просите, дано будет вам. Многие годы мы учимся молиться. Я должен вам признаться, когда сделано большое ударение на личную молитву, молитву, творимую по нуждам своим, это большое приобретение, но в то же самое время есть некое упущение. Когда ты читаешь молитву, а мы ее произносим каждый раз, молитву Господню, в ней нет ни одной личной просьбы. Обратите на это внимание. В молитве Господней нет ни одной личной просьбы. Когда ученики спросили, попросили Иисуса научить их молиться, Он начал их со слов учить: «Отче наш». И все, что звучало в этой молитве, я должен сказать, что даже те молитвы Сидура, те молитвы, которые и сохраняются в еврейской традиции, нет ни одной личной молитвы. Слышите? Ни одной. Потому что народ осознавал себя кем? Единым целым. И он понимал, что только в единстве мы можем иметь величайшее благословение от Бога. Сегодня мы живем во время чего? Индивидуализма. Нет, это не значит, что мы не можем взять какое-то время и немножко попросить о чем-то о себе. Но на самом деле у нас все наоборот. Большей частью мы просим о себе. Но мы можем просить о себе,
Но когда мы начинаем просить о себе, о чем мы просим? О том, что внешнее. О том, что касается человека с детским младенческим умом, который видит что? Проблему. Мы говорили об этом в самом начале. Младенческий ум видит что? Проблему. Ум взрослый видит корень проблемы. А это значит, что он молится Богу из глубины. Он просит о той тесноте души, которую он ощущает в себе. Он ищет корни проблем в самом себе. Он судит себя, потому что слово «молитва» от слова «судить себя». Он судит себя в молитве. На иврите это так и звучит. Однокоренное слово. Суд и молитва обладают свойствами одного и того же значения. Приходящий в молитве, он судит себя, то есть выставляет на суд Божий. Так вот, точно так же, как ребенок громко способен просить о своих желаниях и своих нуждах. Взрослый человек должен с не меньшим старанием и желанием просить о своих нуждах. Но эти нужды какие первые? Душа. Ищите Царство Божие и правды Его, а все остальное приложится вам. Мы забыли эти слова Иисуса Христа. И мы готовы горячо молиться о разрешении финансовых проблем, жилищных проблем, этических проблем, каких угодно, но при этом забываем «Отче наш» и «Царство Божие и правда Его прежде всего». И да благословит Господь нас. И я желаю, чтобы мы, помолившись сегодня, просили бы, чтобы Господь утвердил нас в этой радости, чтобы Он сохранил нас от праздности нашей души, праздность, когда мы пребываем в пустословии, в пустомыслии, в пустоте. Чтобы в первую очередь мы молились о том, чтобы благо было для всего народа и о исправлении своей души, которая в этом народе принесет добро. Да благословит Господь.

Я стою у креста, смело поднятым ликом. На страдальца смотрю, не бия себе в грудь. Сознаю его подвиг безмерно великим и толпе предаю заслуженный суд. Мои руки чисты перед плачущим небом, и уста не кричат со всеми «распни». Восхищаюсь его превосходной победой и твержу: слава Богу, не я, а они. Я с толпою не шла пред величие Пилата, и стерний венок для него не плела. И в жестоких насмешках не я виновата, и твержу: слава Богу, не я там была. Я гвоздей не несла, и не я их вбивала. Страшный крест на Голгофе — вина не моя. И не я со злобою в святого плевала, утверждая одно: слава Богу, не я. Вот и воин жестоко ударил в ланету. Кто-то плюнул в лицо, кто-то гвозди поднес, кто-то просто на смех его поднял молитву, кто-то молвил: спасайся, коль ты из Христос. Кто-то поднял на крест для мучения тела, кто-то гвозди вбивал своей грубой рукой. Но не я, утверждая свободно и смело: я не против тебя, Иисус дорогой. Я с тобою, Господь. Только совесть очнулась, сердце больно забилось от мысли одной. И душа от волнения вдруг встрепенулась. Ты страдания эти мне пишешь виной. Я поникла лицом, я умолкла от страха, поняла: это я виновата во всем. Здесь земная лишь горстка ничтожного праха, а святого тебя прибиваю гвоздем. Каждый грех для тебя — это новые боли, каждый промах — ошибка, терновый венец. Но своей ты желаешь исполниться воли, пусть твоя будет воля, Небесный Отец. Только я виновата, плевки и насмешки доставляю тебе с каждым словом пустым. Ты отца умоляешь о силе, поддержке, я же бью по щекам каждым словом худым. Я стою у креста, скорбно смотрит распятый, каждый шип для тебя, каждый загнанный гвоздь. Это я пред тобою, Господь, виновата. Я тебя обижала, мой безжалостный трость. Я явно тебя посылаю на муки, когда жизнью своей восклицаю: распни. И на крест вознеся в твои ноги и руки, гвозди грубо вбиваю их я, не они. Я стою у креста, но не с поднятым ликом, ведь в страданиях этих моя лишь вина. Подвиг твой остается, как и прежде, великим, только точит сознание из-за меня. Чем тебе оплатить за великую милость? Что у ног твоих ныне Спаситель сложить? Мое сердце предраспятым низко склонилась. Жажду верно тебе, Иисус мой, служить. Я твоей недостойна, Господь благодати, ты достоин хвалы моих немощных уст. Пусть же в жизни моей ты не будешь распятым, каждым вздохом моим прославляйся, Иисус.

Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Захарии 8, 16, 17.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предлагаем вашему вниманию заключительную главу книги Иоганнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. Особое внимание Мия уделяла многим беженцам в Канаде. Как и она однажды, они бежали из Советского Союза, а затем через Германию или одну из латиноамериканских стран, обычно через Парагвай, попадали в Канаду. Они, конечно, были бедны, не говорили по-английски и стояли перед неисчислимыми проблемами. Мия в своих беседах выходила на такие семьи и вскоре для некоторых из них становилась якорем помощи. Вскоре сотни отцов этих семейств были устроены на фирму ее мужа. Если кто-нибудь из них попадал в нужду, и это доходило до Мии, она тут же подключала все, чтобы помочь пострадавшему. Петр Реймер, который начал свою трудовую деятельность на фирме в 1957 году, через 10 лет начальником производства, вспоминал: «Мия иногда вызывала меня, начиная издали свой рассказ о многодетной семье прибывших в Канаду эмигрантов, о том, что они в нужде и что отец семейства не может найти работу. И поэтому завтра он должен бы начать работу на фирме де Фера. Возражения о полноте штата, достаточном количестве рабочих были тщетны. На следующее утро названный мужчина стоял у двери моего кабинета, и я должен был найти ему место. Очень часто шеф узнавал об этом рабочем лишь несколько дней спустя, удивляясь принятому без него решению. Но он никогда не отменял решение жены. И прежде всего потому, что она никогда не поступала, не обдумав своего решения». Мия хорошо знала производство и особенно людей, работавших там. Она часто принимала участие в производственных богослужениях, которые проводились на фирме с 8 до 8.30 утра. Петр Реймер был ответственным за эти богослужения. И он видел, какое уважение снискала Мия со стороны рабочих, поэтому и просил ее чаще принимать участие в богослужениях, рассказывать о своей жизни и молиться с рабочими. Эту просьбу она с большим удовольствием выполняла. Особо важное значение Мия придавала ежегодным торжествам на производстве, например, Рождеству. Мия всегда присутствовала на них, находила теплое слово для каждого из сотен рабочих фирмы. Лидия Реймер вспоминала: «С каким удовольствием она и другие жены рабочих готовились к праздникам, пекли и готовили. Каждый старался сделать что-нибудь, чтобы праздник удался на славу. И даже дети Мии, их жены, были захвачены этими идеями. После женитьбы Артура, второго сына Мии, к этим торжествам присоединилась его музыкально одаренная жена, Леона, игравшая на рояле. Можно с уверенностью сказать, что со временем Мия стала доброй матерью производства, в которой каждое семейное христианское предприятие очень нуждается, чтобы удержать однажды установленные традиции». Лидия Реймер вспоминала: «Она стала социальной совестью производства, в кавычках.

Если она узнавала, что у кого-нибудь из рабочих нет мебели, то можно было твердо знать, она поручит начальнику производства немедленно решить эту проблему и не успокаивалась до тех пор, пока грузовик с мебелью не покидал фирму в направлении жилья нуждающегося рабочего. Подобно поступала Мия по отношению к соседям. Расскажем об одном из многих случаев. Однажды она услышала от Ольги Ример, что их соседями стала семья Чандлер, которые очень бедствуют. Родители, а вероятно и некоторые из детей, были душевно больными. Мия посетила эту семью вместе с Ольгой Ремер, хотя они явно не желали их прихода и даже отклоняли его. Мия попросила Ольгу занять родителей разговором, а сама занялась осмотром дома. Это был маленький дом, но каждый его уголок сквозил нуждой. Надеясь хоть как-то улучшить положение детей, она тут же предложила активную помощь, несмотря на сопротивление главы семейства. Если Мия собиралась кому-то помочь, она не так быстро оставляла эту идею. Так было и в этом случае. Она вычистила дом, привела в порядок детей и затем еще неделями приходила в этот дом как уборщица. Бескорыстный поступок Мии стал хорошим примером для нас. У нее была домоработница и не было нужды убирать грязь у этих людей. Но она делала это с верностью и полной отдачей, вспоминала Лидия Ремер, знавшая Мию по братско-менонитской общине. Однажды Мия предложила господину Чендлеру расширить его маленькое жилье. Во избежание его скептической реакции по поводу этого дела, она подписала специальную бумагу, что пристройка не будет стоить ему денег. Затем она обратилась к поместной общине и деловым людям с просьбой о помощи. Вскоре пристройка была готова. В рядах помощников был сам Абрам Дефер, ее муж, в то время как господин Чендлер и пальцем не пошевелил. А когда через несколько дней перед домом Чендлеров остановился фирменный грузовик с мебелью, хозяин дома был даже рассержен, что его потревожили у телевизора. Но все это не разочаровало Мию в готовности помочь. Как раз наоборот. Долгие годы она со своими друзьями Ольгой и Георгом Реймер опекала душевно больных детей из этой семьи, нашла им работу, изыскала всевозможные средства поддержать их. Семьи Дефер и Реймер до ныне поддерживают контакт с некоторыми из детей семьи Чендлер. Теперь уже внуки Мии опекают этих людей. Впечатляющая семейная традиция, начатая замечательной женщиной. Мия не ожидала от этой семьи благодарности, хотя некоторые их дети благодарность все же проявляли. Иногда дети Чендлеров приходили на богослужение, но путь к Господу так и не нашли. Но и это Мия не ставила условием при оказании им помощи. Она помнила слова Иисуса: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне» Матфея 25:40. Помощь ближнему не была для нее достижением цели, а лишь признаком благодарности за собственную жизнь и Божью заботу, которую она чувствовала в трудные минуты. Наряду с благотворительной деятельностью Мария вела группу девочек воскресной школы. Чтобы наладить со своими воспитанницами личный контакт, она приглашала их на неделю к себе домой. Много им читала, работала с ними над Библией, пела вместе с ними. Хотя Мия и не была особой певицей, она все же любила прославлять Господа пением. Когда Исаак Редикоп, с которым она еще в России вместе ходила в школу, решил поступить на учебу в Тейлор Колледж в США, семья Дефер на время его учебы обещала ему сохранить у себя его мебель, а их большая гостиная стояла почти пустой. Здесь было достаточно места для его фортепиано, стола и стульев. Теперь Мия могла сопровождать пение девочек игрой на фортепиано. Пение стало доставлять им большое удовольствие. Естественно, Мия не ограничивалась только чтением Библии и пением.
Как педагог, она пыталась привить девочкам любовь к книге и знаниям. Они должны были открыть для себя мир. А это была прежде всего учеба. Факт, к которому в меннонитских кругах ее времени относились скептически и с недоверием. Преобладало мнение, что девочки должны помогать по хозяйству, выйти замуж, стать хорошими женами и матерями, а не учиться. Меннонитский идеал женщины ограничивался тремя словами – дети, кухня, церковь. Но для Мии не было ничего более неприемлемого, чем это. Хотя сама она из любви к детям и мужу оставила собственную карьеру, но лишь после того, как достигла своей цели в образовании, испытав себя в профессии и придя к определенному возрасту. Конечно, она верила в особую роль матери в жизни детей и была готова оставить все дела помимо дома, но как раз для правильного воспитания детей считала необходимым образование. И это она в откровенной беседе внушала девочкам своей группы. И то, что случилось, нужно было ожидать. Вскоре отцы семейств обратились с жалобой к руководству общины по поводу принципов работы Мии в воскресной школе. Девочки, по их мнению, стали слишком самостоятельными и заявляют свои претензии на образование, что непристойно для верующей женщины. В глазах этих отцов опять стал актуальным лозунг: «Чем ученее, тем мудрее». Мия узнала об этом. И когда руководство общины вынесло решение о закрытии группы, она продолжала бороться за своих девочек. Нет, не громкими словами, а столь вескими аргументами, что вскоре даже самые яркие критики должны были сдаться. Мии было позволено продолжать работу. Спустя годы девочки из ее группы в воскресной школе добились ощутимых успехов в жизни, и они знают, кому этим обязаны. Эб также посвятил себя служению Иисусу, как член Международного объединения христиан-коммерсантов, пытаясь привести своих деловых партнеров к Иисусу. Часто он брал с собой жену, уезжая на конференции. Мия с удовольствием сопровождала мужа и вскоре посвятила себя поддержке этого дела в усердной молитве. Позже Эб Дефер присоединился к Меннонитской организации по экономическому развитию. По поручению этой организации он часто посещал экономически отсталые страны, вкладывая большие суммы денег в миссионерские проекты социального, а также евангельского характера. Последовательный пример родителей со временем повлиял и на их детей. Они выросли в окружении людей, отдавших себя на служение Богу. Мия и Эб, как о само собой разумеющемся, говорили об общине и миссии, жили этими убеждениями, что оставляло явный след в жизни всех их детей. Они довольно рано начали поддерживать деятельность МЦК. Франк, старший сын, активно включился в дело поддержки поместных церквей. Артур и его жена Леона долгие годы трудились для МЦК в Бангладеш, в Таиланде и Сомали. Организовывали и поддерживали всевозможные миссионерские структуры в бывшем Советском Союзе. Давид и Эстер 3 года сотрудничали в МЦК в Нигерии. А Ирен, которую всегда интересовали земля, природа и животные, посвятила себя организации христианского досуга. Она и по сей день активно трудится в своей общине. Сердечное желание Мии воспитать детей для Господа исполнилось. Свою материнскую миссию она выполнила с успехом. В начале мая 1971 года Мия обратилась к лечащему врачу с жалобой на боли в левой стороне груди. Она обнаружила в этой области опухоль. Последующее обследование выявило горькую истину. У Мии был рак. Началась упорная и длительная борьба с болезнью. Мию оперировали и провели комплекс химиотерапии. Лечение, связанное с сильными болями, изменило жизненный уклад этой довольно активной женщины.
Теперь она уже не могла проводить христианскую работу, трудиться для МЦК. По крайней мере, не так, как раньше. Но болезнь не могла уменьшить ее любовь к Богу, семье и церкви. Обычно она начинала свой день с радиопередачи Теодора Эбба. Много молилась и посвящала себя поддержке в семье мудрым советам. Во время одного из долгих пребываний в больнице она беседовала со своим зятем Джерри о его возможном крещении и членстве в общине. Джерри не принимал крещение, и никто не осмеливался с ним об этом заговорить. Но после беседы с Мией он принял крещение и стал членом церкви. Редко кто из ее посетителей не мог заметить, насколько Мии плохо. Она принимала свою болезнь как от Бога и отдавала ее в руки Божьи. Ее дочь Ирен писала о том, что медсестры в больнице часто обращались к ней за жизненным советом или просто рассказывали о своем горе. Как сильно было ее доверие к Богу, выявилось из маленького эпизода с тогда весьма известной целительницей Катрин Кульман. Семья Дефер в то время находилась в Калифорнии. Многие друзья советовали Мии обратиться к Кульман, чтобы та помолилась за нее, исцелив ее таким образом. Статьи о таких исцелениях тогда наводнили прессу. Мия поразмышляла над этим и в конце концов обратилась с этим вопросом к мужу. Муж ответил ей: «Бог может творить чудеса и может исцелять, но эти профессиональные целители-молитвенники мне не по душе». Нет, он не хотел ставить на пути жены препятствия. Она могла, если хотела, поехать к этой Кульман, потому что была пострадавшей, и ей надо было решать самой. И Мия не поехала к ней, чувствуя, что муж прав. В тот момент она чувствовала себя плохо, но как только приняла это решение, ее состояние намного улучшилось. Во время болезни у Мии впервые в жизни появилось много свободного времени. Оставив активную деятельность, она стала интенсивно размышлять о своей жизни, читала книги о смысле жизни и о вере, и таким образом пришла к выводу, что ей стоит написать историю своей жизни. Очень часто Бог использовал ее для свидетельств перед многими общинами, перед общественностью. Тысячи людей узнали о ее жизни в Советской России и побеге через Амур, удивляясь чудному водительству Божию. Смерть в 1977 году вырвала ее преждевременно из жизни. Свою рукопись она уже не успела опубликовать. Книга увидела свет через несколько лет в обработке Гергарда Лоренцо. Последние месяцы жизни Мия провела дома. Она хотела отойти в вечность дома, без искусственного подкрепления жизни. Бог дал ей жизнь, и ему принадлежало взять ее в тот день, когда он усмотрит, считала она. С любовью ухаживали женщины братской Менонитской общины за сестрой, ставшей примером для многих из них. За несколько месяцев до ее смерти из России в Канаду приехала ее племянница, дочь ее сестры Гульды. Это было время, наполненное многими трогательными воспоминаниями. На одре смерти она позаботилась и о будущем муже. Анна должна была выйти замуж за Эбба и побеспокоиться о нем. Она была очень похожа на свою тетю, обладала мягким, заботливым характером. Позже Эб выполнил просьбу супруги. Дни Мии были сочтены, она очень похудела. Но физическое разрушение не повлияло на состояние ее души. Франк Дирксен, давний друг семьи, рассказывает об одном из посещений дома Дефер. «Я посетил госпожу Дефер за 4 дня до ее смерти. Очень медлил, так как не знал, о чем я буду с ней говорить. Я открыл дверь. Она увидела меня и воскликнула: „О, Франк, как славно, что ты пришел!“
Она была так любезна со мной. Мы много говорили о растениях, так как оба были страстными садовниками. Я сказал ей, что мы недавно приобрели маленькую ферму, и я хочу купить молодые саженцы, чтобы посадить их вокруг фермы. С восторгом она тут же сообщила мне, что врач пообещал ей прогулку на природу, и она непременно придет ко мне и посмотрит, что я там затеял. Это было в ее характере – разделять радость и горе других. Затем она рассказывала мне о родителях, о своем детстве. После 2 часов этого посещения я почувствовала себя несказанно обогащенным. Я считаю, она жила тем, что обещает Библия, когда говорит о проявлении Христа в нашей жизни. Ее дела говорили громче ее слов. Я не могу вспомнить ее когда-либо гневной, она всегда излучала любовь. Я поставил себе цель стать похожим на нее, дарить любовь так, как она дарила ее мне и моей семье. Со времени нашей встречи я принял в моей жизни важные решения. Мы сейчас активно участвуем в благотворительной программе помощи беженцев, как и где только можем. Состояние больной ухудшалось. В день ее смерти ее навестили Арт с Леоной и дочерью Тарой. С любовью беседовала бабушка с внучкой, гладившей руку бабушки, будто она и не была смертельно больна. Сильные боли, смертельный страх, внутренняя печаль о скором расставании – все в этот момент было подавлено. Она была все та же милая и мудрая бабушка, и они говорили с ней об обыденных вещах. Когда дети вскоре ушли, ее охватила усталость и невыносимые боли, которые она сочла нужными скрыть от родных. Боли были слишком сильными, а уход на дому слишком обременительным. Эб вызвал машину скорой помощи. Сопровождая жену в больницу, он сел с ней рядом. И здесь, в машине скорой помощи, она навеки закрыла глаза. Прекрасную и благословенную женщину отозвал Господь в чертоге славы своей. Она прожила осмысленную и активную жизнь. В этой жизни было много тяжелых и полных забот дней. Но Господь, которому она посвятила себя, прошел через ее жизнь, даровав ей свою верность. Моя жизнь была преисполнена благодати Божьей. Ни молитва моя, ни слезы мои, ни дело мое, ни муки мои, ни даже борьба и желания мои – это должна быть лишь благодать, благодать. Слова Марии де Фер. Дорогие радиослушатели, вы прослушали заключительную главу книги Иоганнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер.

В середине XIX века один шейх строил дворец и решил большой зал отделать зеркалами. Он их заказал из Европы. Их везли кораблем целый месяц. Это было единственно тогда возможным транспортом. Но корабль попал в бурю, и все зеркала разбились. Когда ящики привезли на строительство, оказалось, что там были одни осколки. Оставалось только выбросить. Один из строителей попросил дать ему один ящик. Ему дали. В свободное от работы время он выложил из осколков мозаику. Когда хозяин увидел ее, то ахнул. Это было так великолепно! Этому строителю поручили все стены зала обложить такими же мозаиками. Он работал долго и упорно. Когда гости шейха вошли в зал, их глазам открылось то, что никто никогда не видел. Все сияло и переливалось, отражаясь от света люстр. Восторгу не было предела. «Ваша жизнь разбита? Она потрясена и разрушена до основания? Обратитесь к Творцу душ человеческих и попросите, чтобы Он вошел в ваше сердце и навел там порядок. Вот так и Господь наши совершенно разбитые и ненужные жизни соберет из осколков, и они будут диадемой на Его руке. Отдайтесь в Его руки, прекратите вашу борьбу и будьте, как Мария, сестра Лазаря, у ног Его, и найдете покой душам вашим».

0: На пороге старости. Соломон предрекает о том, что ввиду предстоящей разлуки задрожат стерегущие дом, пораженные слабостью руки. Зубы хлеб перестанут молоть, потому что их мало осталось, и миндаль зацветет, и на плоть сединою опустится старость. Помрачатся глазные зрачки, и запрутся на улицу двери, и болезни вонзят в плоть клыки, словно лютые хищные звери. На куски разобьется кувшин, колесо над колодцем обрушась, обеспечит движение души в мир, где ждет нас блаженная участь. Скоро в землю отправится прах, дух взлетит к центру космоса, к Богу, потому одолей всякий страх, приготовим все вещи в дорогу. Старость, старость, немощная старость, пролетела жизнь, как сладкий сон. Разделить ли с плачущими жалость, поскорбеть ли с ними в унисон? Нет, не буду, знаю я, что старость в Господе цветущая и сильна. Ей чужда духовная усталость, плоть слабеет, а душа полна. Близостью того, кто напояет души и сердца живой водой, кто небесным хлебом их питает и кропит на них своей росой. Старцы, вы нужны в духовной битве, где решает все не плоть и кровь, где нужны усилия в молитве, чтобы силы ада побороть. Полк Иисуса Навина слабея дрогнул под напором вражьих сил. Только по молитве Моисея в том бою Израиль победил. Целый день неслись о битве звуки, не рука бойцов решала спор. Моисей в молитве поднял руки, их держали Аарон и Ор. Утомляются жнецы и жницы на просторах жатвенных полей. Подержите, старцы и старицы, силы их молитвою своей. Враг таранит стены в Божьем доме, чтобы внести смятение и разброд. Ищет Бог, кто может стать проломе за Господнее дело и народ. Старцев Бог к молитве призывает, труд молитвенный, великий труд. Кто его здесь на земле свершает, тех на небеса награды ждут.
1: Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Захарии 8:16-17.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Вознесение. Какое значение имеет это евангельское событие? Как нам известно, произошло оно через 40 дней после воскресения Иисуса Христа, когда наш воскресший Господь был восхищен на небо. Об этом событии повествуют евангелист Марк и Лука в конце своих Евангелий, а также Лука описывает его в начале книги Деяния. В своем Евангелии Лука пишет так: «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». А в книге Деяния он же, то есть Лука, говорит о вознесении Иисуса следующими словами: «Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». Если в целом рассматривать земную жизнь нашего Господа, то мы обнаружим в ней 7 основных событий. Каждый из них подобно звену в цепи и является составной частью одного целого. Еще эти 7 событий можно уподобить лестнице из 7 ступеней. Лестнице, соединяющей небо с нашим греховным миром. Удалить одну из ступеней этой лестницы значит нарушить контакт между Богом и человеком. Эта лестница – наш Господь Иисус Христос и то, что Он совершил для нас. Он пришел в мир, чтобы установить контакт между Богом и человеком. Делом искупления Он примирил грешного человека со святым и праведным Богом, как пишет апостол Павел в послании к Колоссянам: «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Или, как сказано в послании к Ефесянам: «Теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Это и есть то великое дело, которое совершил наш Господь, и каждый из этих 7 событий в жизни нашего Господа является составной частью всего дела искупления. Итак, первое событие – Его рождение, когда, придя в этот мир, Он воплотился в человеческое тело, родившись от Девы Марии. Вторым событием было Его крещение в Иордане, когда сошел на Него Дух Святой в виде голубя. Третье последовало сразу же после второго, когда, исполненный Духом Святым, Он был введен Духом в пустыню для искушения от дьявола. Четвертое событие произошло на горе Фавор. Это было Его преображение. Пятое – Его смерть. Шестое – Его воскресение. И седьмое – Его вознесение на небо. И вот в сегодняшней беседе я хотел бы сосредоточить наше внимание на этом последнем из 7 событий, а именно на вознесение Иисуса Христа. Следует отметить, что только после завершения этого 7 этапа в деле искупления исполнилось обетование Отца, то есть произошло излияние Духа Святого в день Пятидесятницы. Без Него, без этого последнего события, то есть без вознесения, оно не было бы возможным. На эту тему я и хотел бы сегодня поговорить. Какое значение имеет вознесение в деле искупления? Обычно мы говорим, что когда Христос умер на кресте, то Он в тот момент искупил нас смертью Своею. И это, конечно, верно. Ибо без Голгофской смерти нашего Спасителя спасение и искупление было бы невозможным. Но с другой стороны, хотя оно и является центральным событием во всем чудном деле искупления, без воскресения, например, Иисуса, смерть нашего Господа была бы ничем иным, как обыкновенной мученической смертью. Вот почему апостол Павел говорит: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Но благодарение Богу вовек! Бог воскресил Его из мертвых, и это гарантия эффективности Его смерти. Ее вполне было достаточно, чтобы искупить нас. Да, каждого грешника, который верой примет дарованное спасение. Но чтобы завершить это великое дело спасения, остается еще один незавершенный этап, последняя ступень в этой небесной лестнице – восхищение воскресшего Христа на небо. А от восхищения на небо нашего Господа зависело ниспослание дара Духа Святого. Излияние Духа Святого стало возможным только тогда, когда Христос, взойдя на небо, воссел одесную Отца Своего. Тогда только снишел Дух Святой и стал обитать в сердцах тех, которые приняли верою то, что совершил для них Иисус Христос, умирая на Голгофском кресте. Мы еще раз прочтем об Вознесении, начиная с 9 стиха 1 главы, разбираемой нами книги Деяния. «Сказав сие,

него восходящим на небо. А в последней главе своего Евангелия тот же автор Лука, который написал книгу «Деяния», говорит, что, подняв руки свои, Иисус благословил их, и когда благословлял их, Он стал отдаляться от них и возноситься на небо. Так что при расставании Иисуса с учениками последние Его слова касались обетования Отца, то есть Он говорил о Духе Святом, и Его последним актом было благословение. Подняв руки свои, Иисус благословил их. Таким образом, расстался со своими учениками наш Господь Иисус Христос. Какая чудная картина! Последний акт нашего Спасителя Он благословляет. Он начал свое служение здесь на земле благословением, Он продолжал его, благословляя, и Он окончил свое пребывание на земле, благословляя. Апостол Иоанн говорит, «И Слово стало плотью и обитало с нами». То есть в подлиннике сказано «разбило палатку среди нас». Полное благодати и истины. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Так что это не было чем-то необыкновенным, то, что Он их благословил, уходя от них. Нет, в этот последний момент Он делал то, что было очень естественным для Него в течение всего Его земного служения. Если подумать, сколько благословений они, Его ученики, пережили хотя бы в течение этих последних 40 дней, перед тем, как Он оставил их. Он так открыл им, например, Писание, что сердце их горело. До своей смерти Он сказал им еще многое, имея сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Но после своей смерти и воскресения Он отверз им ум к разумению Писания. А подумайте, какие благословения они переживали каждый раз, когда Он являлся им живым, воскресшим в течение этих 40 дней. Каждое такое явление было подтверждением того, что Он действительно жив и что Он их не оставил. И теперь, прощаясь с ними, как естественно, чтобы Он, постоянно благословивший их раньше, благословил их, своих последователей, и на этот раз. Но, пожалуйста, обратите ваше внимание на то, как Он их благословил. В 50 стихе 24 главы своего Евангелия Лука говорит, «И, подняв руки свои, благословил их. С поднятыми и распростертыми руками Он их благословил». Как вы думаете, Его пальцы были поджаты или Его ладони были открытыми, когда Он благословлял их? Руки о многом говорят. Рука, зажатая в кулак, например, вряд ли говорит о чем-то добром. А открытая, простертая рука говорит о щедрости, о милости, о доброжелательстве. Так благословил наш Господь. Это Его последний акт перед вознесением на небо. Но что видели ученики, когда Христос так благословил их? Могли ли они в этот последний момент, видя Его своими глазами, усомниться, что это действительно Он сам, Иисус? О, нет, дорогие мои! Когда Он простер свои руки, они видели Его раны. Это было наибольшее удостоверение того, что это сам Иисус из Назарета, что Он жив, что Он воистину воскрес, и это Он их сейчас благословляет. По этим ранам, возлюбленные, и мы Его узнаем, когда увидим, ибо этими ранами Его мы исцелились, слава и благодарение Ему. Эти руки были пригвождены ко Христу за нас, чтобы нас исцелить от проказа греха. Они говорят нам о том, как дорого заплатил Сын Божий за наше спасение. И этими руками Он нас сейчас благословляет, благодарение Ему вовек. Они являются гарантией того, что Он нас никогда не покинет. Разве это не чудно, дорогие мои? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер.

но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Раны Иисуса гарантируют нам все это, слава Ему вовек. Подумайте, возлюбленные, если бы не эти раны, то мы были бы еще во грехах наших, без надежды и без спасения. Но Он изъязвлен был за грехи наши, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Будем помнить, что все то доброе, что мы получаем, каждое даяние благое, мы получаем из раненых рук нашего Господа. Благодаря им мы имеем доступ к престолу благодати. Ими мы получаем исцеление души и тела. Дорогие мои, мы ничего не можем получить от Бога иначе, как благодаря заслугам Иисуса Христа. И раны Иисуса, следы Его страданий, являются гарантией того, что чего бы мы ни просили, в чем бы мы ни нуждались, Он дарует нам. Вы заметили, что ученики не могли оторвать свой взор от Иисуса, когда Он стал отдаляться от них и возноситься на небо? В 10 стихе 1 главы книги Деяний сказано: «И когда они, в поднике сказано, пристально смотрели на небо, во время восхождения Его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Я думаю, что мы также поступили бы. Кто из нас добровольно согласился бы оторвать свой взор от того, который благословлял нас, и теперь у нас на глазах исчезает? О, эти руки, которые исцеляли, руки благодати, которые возвращали к жизни мертвых, слепым, давали зрение, исцеляли больных и ласкали детей, преломляли хлеб и кормили голодных. Господи, не оставляй нас! Руки благодати, мы хотим ощущать их прикосновение. Но Господь говорит: лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Да, Он сказал лучше, чтобы Он пошел. Дело искупления еще не завершено. Этими ранами я приобрету для вас самый драгоценный дар, дар Отца. А для этого я должен возвратиться на небо, чтобы принять от Отца обетование Святого Духа, Утешителя, который будет не только с вами, но в вас прибудет. Раны Иисуса были удостоверением того, что дело, порученное Ему Отцом, было совершено. Он возвратился на небо туда, откуда Он не шел, чтобы совершить дело искупления, порученное Ему Отцом. Для этого Он был послан Отцом на эту землю. И, исполнив порученное Ему, теперь Он возвращается к пославшему Его с удостоверением, что порученное Ему завершено. Раны, которые мы причинили Ему, и являются этим удостоверением. И теперь, дорогие друзья, позвольте задать вам вопрос. Как вы думаете, есть ли что-нибудь на небе, сделанное не руками Создателя, а руками человека? Подумайте, есть ли на небе изделие человеческих рук? Да, есть. Раны Иисуса. Они остались на теле Господа, когда Он возвратился к Отцу Своему. И эти раны наш Господь носит по сей день, и Он будет носить их во веки веков. Они будут напоминать нам о том, как дорого заплатил за наше спасение наш дорогой Господь. Но, возлюбленный, наш Господь возвратился на небо не таким, как Он оттуда пришел на землю. До прихода на землю Он не имел человеческого тела. Свое тело Он получил здесь. Да, Он вошел на небо в теле, подобном нашему телу. Чтобы нас искупить, Ему необходимо было тело человеческое, как в послании к евреям сказано. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. То есть кровь животных не могла искупить грех. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне». И дальше: «Мы освящены единократным
приношением тела Иисуса Христа. Помимо того, Он возвратился к Отцу Своему с именем, которого не имел раньше. И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Ему имя Иисус, и получил Он его только тогда, когда родился от Девы Марии. До своего рождения Он не имел этого имени. Но когда Он пришел на землю по поручению Отца, чтобы спасти нас, тогда только дано было Ему имя Иисус, что значит Спаситель. До этого Он не был Спасителем. Он только тогда стал Спасителем, когда, как пророк Исаия говорит, Он взял на Себя немощи наши, когда Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом и изъязвлен за грехи наши. Когда Господь возложил на Него грехи всех нас, тогда Он стал нашим Спасителем. И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. С этим чудным именем Он возвратился на небо. О, какое чудное это имя, Иисус Спаситель! Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус в славу Бога Отца. Возлюбленные, это имя мы будем воспевать и прославлять в вечности. Иисуса имя сладко мне, покой и радость в нем душе. Люблю твердить его везде, то имя Иисуса. Иисус, тебе хвала, неизменный навсегда. Славьте, славьте все уста, то имя Иисуса. Да, это чудное имя Он тоже взял с собой на небо. Его раны, Его тело, Его имя. Все это Он получил, будучи здесь, на нашей греховной земле. И все это Он взял с собой на небо. Слава и благодарение Ему. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо», сказали те два мужа в белой одежде ученикам стоящим, которые пристально смотрели на удаляющегося от них Спасителя. Сей Иисус, Он самый, тот, которого они знали, за которым они уже шли 3 года, который был с ними 40 дней после своего воскресения. Сей Иисус, никто другой, ни его дух, ни память его, но тот самый Иисус в теле человеческом с тем самым именем Иисус, благодарение Ему. И возлюбленные, Он тот же Иисус теперь на небе. Что увидел Иоанн, когда ему позволено было взглянуть через дверь, отверстие на небо? Он увидел Агнца. Агнца, как бы закланного, которому все пели «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них – слышал Иоанн, говорила, «Сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. Достоин Агнец закланный принять силу. Да, на теле у него раны, нанесенные ему здесь, на земле. Он Агнец, как бы закланный, и это будут приметы, по которым мы его узнаем. Там будет великое множество людей». Перечислить которые никто не сможет, из всех племен и колен, и народов, и языков, и они будут стоять перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках, и будут восклицать громким голосом, говоря «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». Возлюбленные, хотя все знаки его унижения здесь на земле Он несет на себе, Он больше никогда не вернется на землю с той же миссией. Слово Божие говорит, Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой Своею, однажды принесший себя в жертву, чтобы поднять грехи многих. Он больше уже не явится на землю с этой целью.
Его жертва за грех была достаточной и окончательной, и, как сказано в послании к Евреям 9 главе, совершил жертву за грех раз и навсегда. Он, Иисус Христос, вошел не в рукотворенное святилище, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Нет, возлюбленные, но, как апостол Петр говорит, «вощет на небо», пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Агнец теперь на престоле, возлюбленный. Он Бог всемогущий, ему дана вся власть на небе и на земле. В руке у него скипетр, и ему покорены ангелы и власти и силы. Он есть сияние славы и образ апостаси его, то есть Бога, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Так говорит Слово Божие. Но в то же время, возлюбленный, он агнец, как бы закланный, и имя ему Иисус, имя, по которому мы его узнаем, слава и благодарение ему. Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Слава ему! Радостная весть, дорогие мои, сей Иисус придет еще раз на эту землю. Не для того, чтобы принести новую жертву за грех, нет. Он уже сделал это. Ее достаточно. Она вполне удовлетворила справедливого Бога, и ничто к ней добавить невозможно. Но когда Он придет во второй раз, Он явится не для очищения грехов, а для ожидающих Его во спасение. Это блаженный день Его второго пришествия по всем признакам наступит очень скоро. Для ожидающих Его это будет радостный день, когда мы увидим Его, как Он есть. И возлюбленные, узнаем Его мы по ранам Его. И Библия говорит, что когда мы Его увидим, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Имеешь ли ты эту надежду, дорогой друг? Чист ли ты от греха? Ожидаешь ли ты Его пришествия? Радует ли тебя, что Он скоро придет? Если ты чадо Божие, тогда твоим ответом будет «да». Но если ты не имеешь этой надежды, то прошу тебя ради блага твоей души, твоей бессмертной души, приди к Иисусу сейчас, пока еще есть время, и прими полное прощение и очищение от Него. Оком веры взгляни на раны Христа, на терновый венок, и познай, как в любви Он высок».

не плачь. Возможно, и тогда была весна, в цветении природа ликовала, и только женщина, одна она, от слез и горя радости не знала. Ей солнце свет, конечно же, не мил, и пение птиц ее не привлекало. Ей этот свет теперь уже постыл, от тяжкой скорби жить она устала. Базарный шум, торговые ряды, куда подчас нога ее ступала, и в те благоуханные сады, душой в которых просто отдыхала. Она уже не решалась спешить, большое горе душу захлестнуло, боль сердца, кто поможет исцелить? Или любовь к прекрасному уснула? Нет, не уснула. Может быть, протест событиями жизни был повеян, и пусть все улыбается окрест, жестокий рок судьбы ее осмеян. Ворота города открыты для нее, процессии зеленый свет. Идите, но сына хоронить, как своего, вдове Наинской? Нет, остановите! Хотелось так безумно ей кричать, но путь тернистый этот продолжался. Но юноша Иисус велел вставать. Он маму знал, он рядом оказался. Он между кладбищем и сыном стал, оставив дорогу к погребению. Из гроба юношу Иисус позвал, от смерти подарив освобождение. И бремя тяжести упало вмиг. Глаза ее по-новому открылись. В момент назначенный Иисус настиг, и дни печали в радость превратились. И в страхе Бога славила толпа. Бог посетил народ, так говорили: «Иисус, Иисус, мы за тобой пойдем!» Вдова Наинская у ног его в бессилии. Он к дому очень близок к твоему. Он воскресит того, о ком ты молишь, что не подвластно нашему уму. На практике Господней ты усвоишь и будешь, как Наинская вдова, всем говорить: «Спаситель воскрешает! Он сына блудного ведет в твой дом, твоей молитвой день тот приближает». Когда он остановит и возьмет на плечи, как овцу одну из стада, и к стаду бережно ее вернет и скажет: «Больше уходить не надо». И успокоит сердце он, любя, ведь близко время радости, удачи. Он с жалостью взирает на тебя и говорит, как той вдове: «Не плачь, взгляни, вокруг прекрасная весна. Такая радость будет в твоем доме, мы вместе, ты в проломе не одна». Мы будем до конца стоять в проломе.

При правлении царей верующие евангельского братства были пренебрегаемы православными христианами. В регистрационных анкетах была графа «Какого вероисповедания человек?». Если кто-то не назывался православным, то писал презрительное в то время слово «киргиз». Речь пойдет об одинокой старушке, которую называли этим презрительным словом. Вероятно, она не была киргизской по национальности, потому что ее настольной книгой был не Коран, а Евангелие, которое она любила всем своим сердцем. Неизвестно, почему она одиноко коротала свой век в ветхой избушке, но все знали, что в православный храм она не ходила, а утром, в обед и вечером подолгу молилась у раскрытого окна. Однажды утром старушка проснулась и вспомнила, что у нее на этот день нет ничего покушать. Она долго читала Евангелие, обратила внимание на слова молитвы «Отче наш», где сказано «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». За чтением Божьего Слова незаметно прошло время. Высоко поднялось солнце. Ватага мальчишек шумела недалеко от ее хижины. Не обращая на них внимания, она, как обычно, встала на колени у раскрытого окна и долго-долго молилась, сказав Господу такие слова: «Отче Небесный, Ты знаешь, что у меня нет ни кусочка хлеба, только на Тебя моя надежда. Пошли, Господь, что-нибудь покушать». Как обычно, дети, слушая разговоры старших, тоже с презрением относились к старице. Услышав, как она молится, они затихли, и при последних словах ее молитвы один из них бросил в ее окно мертвую ворону. Он крикнул: «На тебе, святоша! Бог посылает дичь на завтрак!» С хохотом они разбежались. Старушка встала с колен. На ее глазах были слезы. Она подняла ворону, чтобы пойти ее закопать. Но ей показалось, что из клюва выглядывает маленькое колечко. Она за него потянула и вытянула медальон на золотой цепочке. Ювелирный футлярчик медальона был усеян мелкими драгоценными камешками. Старушка его раскрыла и в нем увидела фотографию известной в их селении богатой барышни. Не теряя времени, она понесла медальон владелице. Та в восторге обняла ее, поцеловала и сказала затем шепотом: «Милая, ты спасла меня. Это был подарок моего мужа на обручение. Я отдыхала в саду, сняла его, и он исчез. Муж подозревает меня в измене, а я не виновата». Барыня так вознаградила благочестивую старушку, что она на целый год была обеспечена хлебом.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

«Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь». Захарии 8, 16, 17.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства, в 7 часов – чтение Библии, затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: Я читаю теперь второе соборное послание апостола Иоанна. «Старец избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего в истине и любви. Я очень обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной. Аминь. Я теперь читаю третье соборное послание святого апостола Иоанна. «Старец возлюбленному Гаию, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я очень обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взявши ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и, недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною, свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно. Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствует тебя друзья! Приветствуй друзей поименно! Аминь! Я читаю соборное послание святого апостола Иуды. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам
1: и мир, и любовь да умножатся. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об

и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с этими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь!» А эти злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерах любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды, блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.

Огонь с небес. Не знаете, какого вы духа? Евангелие от Луки, 9 глава. Растление, разгул, разврат, разбой. И по святыням топчутся ногами. Людьми почти забыто слово Бог. О, сердце обливается слезами. Невыносимо сердцу тяжело смотреть на мерзость и осквернение. Как голову подняв, смеется зло. Все чистое теперь пренебреженье. Умы, сердца людей извращены. И ко Христу не толпы, единицы. Доколе, Господи, пусть царство тьмы над царством света больше не глумится. Пусть смолкнут нечестивые уста. Мгновенно пусть растление растает. Пусть всякое умрет нечистота. Господь, когда же этот миг настанет? Нечестие, куда не бросишь взгляд, и сердце разрывается от боли. Растление, разгул, разбой, разврат. Доколе, Господи, скажи, доколе на нечестивый мир огонь сведи. Содом пусть превратится в пепелище. А дух какой живет в твоей груди? Моя любовь еще кого-то ищет. Сводить огонь не время, нужно ждать. Мое терпение не истощилось, моя не оскудела благодать и не иссякла милость. Еще не может наступить конец, земля растленна, но я жду немногих и выхвачу из тьмы моих овец. Я их найду, и суд свершится строгий. И все нечистый огонь сожжет, когда я соберу всех, но избранных. И власть моя сегодня бережет мир от огня испепеляющего. Рано, отцовски нежно я обнять готов, просить и пожалеть помилованием. Другой огонь сожжу с небес, любовь, но на кого имен не называю. О, пусть частица этого огня в твоей груди горит, не угасая. Помиловать, простить, обнять, принять, кого ты знаешь? Господи, я знаю.

Момент творения. Тайна мамонта. Одно из наиболее важных различий между словом человека и словом Бога заключается в том, что слово человека иногда бывает истинным, в то время как слово Бога – истина всегда. Когда ученый находит окаменелый отпечаток рыбы, он обычно заявляет, что нашел рыбу, и даже дает ей название. Но что он нашел на самом деле? Всего лишь плоский и деформированный отпечаток того, что когда-то было рыбой. Все, что ученый рассказывает об этом отпечатке – его собственные предположения. Они могут оказаться правильными, но предположения и факты – не одно и то же. Один из примеров тому – недавний случай, когда ученые решили, что известная находка археологов – раковина моллюска, на которой высечен мамонт, не может служить доказательством того, что люди видели мамонтов в Северной Америке. Считается, что мамонты в Северной Америке вымерли задолго до появления там человека. Один из методов датирования подтвердил древний возраст этой раковины. Согласно другому методу, ее возраст не превышает 1000 лет. Сейчас ученые склонны считать, что лет ей еще меньше. Иными словами, были отобраны данные в поддержку той теории, что мамонты исчезли из Северной Америки задолго до появления там человека. Божьему слову о древней истории можно полностью доверять, в то время как людские представления о древности непрерывно меняются. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Жена твоя, как лоза плодовитая в доме твоем. Сыновья твои вокруг стола твоего, как побеги дерева масличного. Псалом 127:3. В течение веков и до сих пор в Средиземноморье можно встретить дома с внутренними двориками, в которых сажают виноградные лозы, прекрасно разрастающиеся в теплом приморском климате. Растение дает тень, украшает двор и приносит вкусные плоды, которыми наслаждается вся семья. Во дворе играют дети, а мать присматривает за ними через окно. Вечером в тени винограда на ужин собирается вся семья. Двор становится местом общения и укрепления семейных связей. Сегодняшний текст сравнивает мать семейства с виноградной лозой, а дети сравниваются с побегами маслины. Весной это дерево выпускает множество молодых веток, на которых появляются завязи будущих плодов. Это предвестие нового урожая маслин, а дети – предвестие будущих поколений. Это красивое описание семьи, в котором подчеркивается центральная роль матери и ценность детей. Отец семейства успешен и счастлив, он благоговеет пред Богом, и семья получает благословение. В такой идеальной обстановке воспитание проходит наилучшим образом и дает долгосрочные результаты. Лозе и маслине нужна сила Божья, чтобы расти, так и в воспитании. Без вмешательства Святого Духа никакие методы воспитания не принесут плодов. Для стабильности семьи необходимо участие Бога. Поэтому в Библии сказано: «Тройная веревка оборвется не скоро» — Екклезиаста 4:12. Как дополнительная нить делает веревку крепкой, так сила Божья скрепляет семью. Будь открыт для божественного влияния, чтобы помогать детям и подросткам вырастать в любви и послушании Богу.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВИ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВИ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Псалом 33,

После сражения, продолжавшегося почти всю ночь, одному из офицеров было поручено доставить важное донесение в отдаленный пункт. Палящее солнце и раскаленный воздух довели всадника почти до изнеможения. И как обрадовался бы он сейчас хотя бы глотку воды, но взять ее было негде. Было уже около полудня, когда он доехал до одного места, где у родника разместилось несколько солдат. Он остановил своего строптивого коня и хотел уж было спуститься на землю. Но именно в этот момент животное опять начало буйствовать. Солдаты разразились громким хохотом, насмехаясь над ним. Тогда офицер протянул свою флягу одному из солдат, попросив наполнить ее водой. Солдат же, злобно выругавшись, выкрикнул: «Наполняй свою флягу сам!» Страшная ярость охватила офицера. Он пришпорил коня и галопом умчался прочь, не слыша оклика солдата, предлагавшего ему вернуться. Совсем изнеможденный, он встретил наконец молодого человека, который охотно дал ему попить и напоил коня. Вскоре после этого он достиг места назначения и передал донесение. Каждый раз, когда он вспоминал о той жгучей жажде, буйствующем коне и смеющихся солдатах, им овладевало страшное чувство мести к тому бессердечному человеку, с руганью, отказавшему ему в глотке воды. На протяжении 2 лет он усердно искал этого молодого парня, но безрезультатно. Спустя некоторое время офицер получил в одном из боев довольно-таки тяжелое ранение. Он попал в лазарет и на несколько недель оказался прикованным к постели. И когда после неподвижного лежания ему снова разрешили встать и ходить, для него было большой радостью поближе познакомиться с ранеными и оказывать им поддержку. Порой приходилось стоять и у смертного одра, и он мог, наблюдая за ранеными, делать определенные заключения. Он видел мужчин, которые стойко, как сталь, держались на поле боя, но перед лицом смерти почему-то трепетали, как осиновые листочки. Он видел, что некоторые уходили в иной мир без всякой надежды. Но случалось и видеть, как солдаты-христиане тихо и мирно предавали свои души в Господни руки. Горе и боль раненых, смерть некоторых друзей заглушили в нем на некоторое время мысли о смерти. В это время лишь одно желание занимало его сердце — однажды умереть так же блаженно, как умирают эти верующие солдаты. Офицер был уже почти здоров, когда произошло еще одно кровавое сражение. В лазарет опять последовал нескончаемый поток раненых. Это было душераздирающее зрелище. Стояла невыносимая жара. Испарения в палатах превращали нахождение в них в муку. Лишь одно слышалось из всех уст — «Воды! Воды!». Офицер был неутомим в раздаче драгоценного питья. Проходя со своим кувшином между ранеными, он услышал с одной из последних в ряду коек слабый голос: «Воды! Ради Бога, дайте воды!». Он тут же поспешил к этой кровати. Однако жаждущий тотчас же опустился назад на подушку и отвернулся лицом к стене. В сердце офицера раздался голос: «Это твой враг. Вот и настал твой час расплаты. Ты это можешь. Не давай злодею ни капли». Но послышался и другой голос, говоривший: «Как было бы хорошо воздать добром за зло! Как приятно и в то же время больно будет ему, если ты дашь ему немного воды! Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою, ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Притчи 25:21-22. «Не позволяй злу одолевать тебя, но побеждай зло добром. Поступи как христианин. Это самая лучшая месть».
Долго не раздумывая, он приподнял беднягу и дал ему вдоволь напиться. Как благодарен был раненый, и какая радость наполнила сердце офицера! Врач объяснил, что больному придется ампутировать ногу, и что он едва ли выживет. Офицер попросил разрешения ухаживать за этим больным особо, что ему охотно и позволили. Он был неутомим в ухаживании и помогал даже при операции. «Узнает ли меня солдат?» — думал он. Спросить же его об этом ему мешала гордость. Но однажды больной приподнялся и сам спросил своего попечителя, узнает ли он его. На что офицер ответил: «Да». Тогда больной сказал: «Да, это я. Я отказал вам однажды в кружении.

2 года я искал вас, чтобы попросить прощения. Вы так любезны ко мне. Я очень вас прошу, простите меня. Не правда ли, вы сделаете это?» Офицер был прост.

Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга. Колоссянам 3:16. Мой дядя женился на сестре моей матери, будучи уже вдовцом. И хотя есть такая тенденция находить в человеке, который собирается жениться, что-нибудь плохое, а об умершем говорить только хорошее, то о нем, как в первом, так и во втором случае, я слышала только хорошее. Во время войны он, как и тысячи других молодых немцев, был вырван из привычного течения сельской жизни и мобилизован в трудовую армию. Большинство из них не выезжало никуда дальше своего районного центра. Они не знали русского языка, не умели общаться с деньгами, не видел их ранее. Они не могли распределить свою скудную зарплату на весь месяц. Считая себя богатыми, в первые после получения денег дни они очень скоро вынуждены были занимать на сухой хлеб. Научить более молодых правильно распределить деньги, защитить их от дурных связей, уберечь от недоброго, старался мой дядя с заботой отца, хотя своих детей у них с женой тогда еще не было. Многие из этих юношей очень ценили его и видели в нем пример настоящего христианина. И когда спустя годы он с тетей приезжал к нам в гости, то среди тех, кто приходил повидаться с ними, почти всегда был кто-нибудь из этого потока. Господь тоже не забыл его женой. После 17 лет супружеской жизни даровал им двоих детей. К старости дядя стал быстро терять зрение. Библию приходилось ему приобретать со все более крупным шрифтом, и в конце концов он не смог читать совсем. Однажды он услышал об аппарате, который переносит текст со страницы на экран, и еще дополнительно можно регулировать размер и окраску букв. И вот он сидит перед многообещающим аппаратом. Врач положила под отражатель газету и, настроив монитор, попросила его прочитать текст. С большим трудом по складам начал он читать предложенный отрывок. Обороты речи, употребляемые в политических сводках, были для него непривычны. Тогда сын заметил: «Газеты читать он не будет. Не найдется ли в кабинете Библия?» Здесь нашелся Новый Завет с псалтерем, которым она, открыв наугад, заменила газету. Разобрав начальные слоги псалма, дядя продолжал цитировать знакомый текст по памяти. И тогда, когда врач передвинула его на экране и еще не успела навести резкость. И тогда она, первоначально думая, что аппарат этот нужен ему для чтения газет, чтобы следить за событиями в мире, сделала заключение: «Для Библии вам этот аппарат не нужен. Ее вы знаете наизусть». И хотя дядя не получил желаемого, Слово Божие оставалось перед его духовным взором до конца его дней.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

За гримасой роскошной улыбки, за искусством изысканных слов, за походкой и всем внешним видом мы так часто скрываем одно. Мы скрываем от внешнего мира нашу душу, наш внутренний мир, эту темную часть нашей жизни. Это личное мы говорим. Прикрываясь внешним убранством, в сердце горечь, обиды и ложь, зависть, ненависть, ропот, коварство. И всегда в глазе брата сучок. Наша сущность внутри, не снаружи. Наша правда не в наших словах. Мы под небом, и небо нас судит, видя то, что сокрыто от глаз.

Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Псалом 33,

Мы продолжаем ту тему, которую мы изучали уже в течение двух последних недель. Это тема «Где найти обеспечение, безопасность?». Вчера мы говорили о финансовом обеспечении и, в частности, о беспечном капиталовложении. Мы указали на то, что существуют две различные области, в которые мы можем вкладывать наш капитал. Первая область – это временная область. Все человеческие организации, правительства и системы, куда большинство людей вкладывают свои капиталовложения. Но существует другое место капиталовложений, к которому многие люди относятся критически. Это вечный банк. Влагайте свои средства в Царство Божие. Это совет Господа Иисуса Христа. Ищите прежде всего Царствие Божие и Его праведность, а все остальное вам приложится. Итак, делай, друг, то, что тебе советует Бог. В ответ на это Бог берет на себя обязанность заботиться о тебе. Христос говорит: «Ваши вклады никогда не пропадут». Никогда не будет такого положения, что система, в которую ты делаешь капиталовложение, разрушится, и ты потеряешь свои вложения. Я это гарантирую. Это библейский план инвестиций. Сегодня мы будем беседовать о другом аспекте финансового и материального обеспечения, который я называю «Божье социальное обеспечение». Концепция социального обеспечения, которую осуществляет правительство для своих граждан, сделалась принятой социальной практикой, социальной системы большинства стран западного мира. Сегодня фактически люди говорят уже о так называемой обеспеченности типа «от колыбели до гроба». Концепция состоит в том, что вы платите правительству налог и другие уплаты из вашей зарплаты, а взамен за это правительство берет на себя обязательство заботиться о вас во время нужды. Если вы больны или не имеете работы, или находитесь в возрасте, в котором люди уже не работают, вам поможет социальное обеспечение. Но, к несчастью, система социального обеспечения уже сегодня имеет на себе следы повреждения от инфляции. Есть сегодня много граждан старческого возраста, которые в прошлом сделали свои капиталовложения в правительство, но не получают сегодня вознаграждения в таком количестве, в котором они должны были бы получать, чтобы обеспечить свою старость в комфорте и уважении их пожилого возраста. Это один из примеров того, насколько ненадежно инвестирование в человеческую систему. Мы отнюдь не против социального обеспечения, мы только говорим, что и это обеспечение ограничено. Нужда в таком обеспечении реальна, это не секрет, но Бог предлагает ее нам на другой основе. Основание, на котором Бог предлагает нам свое обеспечение, является очень простым. Оно духовное, и это вера. Вера, которая действует любовью. Я желаю повторить это еще раз, потому что это реальная, подлинная основа обеспечения, как в финансовой, так и в материальной сфере. Это вера в Бога, вера в Его Слово, выраженная в делах любви по отношению к Богу, а также всех тех, кого Бог ставит на нашем пути, нам на помощь. В Псалме 111 псалмопевец дает нам картину праведного человека согласно Божьим стандартам в Священном Писании. Я желаю прочесть некоторые стихи из этого псалма и указать, что эмфаза, то есть ударение, здесь стоит на делании добра бедным и помощи нуждающимся. Это фундаментальная часть библейской картины праведности. К сожалению, эта часть выпала из поля мышления многих современных христиан и церквей.
но она никогда не выпала из Библии. Итак, я желаю прочесть Псалом 111, стихи от 1 до 3 и от 5 до 6.

Праведник. Обратите опять ваше внимание на связь между праведностью и пожертвованиями для бедных. Так как человек, о котором идет речь, милует и взаймы дает, то он не поколеблется, он будет вечной памяти, и Бог берет на себя полную ответственность за благосостояние этого человека, праведника. Ударение здесь ставится на щедрости, давании взаймы и давании бедным. А теперь давайте посмотрим, что говорит нам книга притчей. Между прочим, в книге притчей есть очень много таких высказываний. Итак, книга притчей, 19 глава, 17 стих. Читаю. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Это очень важный момент. Когда мы даем бедному, руководствуясь правильным мотивом, с верою, действующей любовью, мы даем бедному, но в то же самое время мы как бы даем взаймы Господу. А Библия нам гарантирует, что все то, что мы даем взаймы Господу, Он нам отдаст обратно. И я желаю вам сказать, как на основании наблюдений, так и на основании своей личной практики, что Бог платит очень высокий процент прибыли за все то, что мы даем Ему взаймы, когда даем что-либо бедным. Итак, будем помнить, что всякое пожертвование для бедных – это отдавание взаймы Богу. Дальше. В книге Экклезиаста, 11 главе, стихи 1 и 2, мы находим такой совет: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Следует обратить внимание на то, что это библейский способ приготовления себя ко всевозможным бедствиям в будущем. Миллионам людей такой путь покажется бессмысленным. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Правдивость этого текста я испытал множество раз в моей жизни. Так, например, я совершил акт милости, кому-нибудь помог, и когда я обо всем этом забыл, то, что сделал, 10 или 20 лет тому назад, Бог присылает мне опять, обратно, хлеб, который я тогда отправил по водам. И Бог всегда возвращал мне с большой прибылью, с большим процентом. Дальше идет следующий стих. «Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Семь – это число, означающее совершение наших обязанностей, тогда как восемь идет немного дальше, чем обязанность. И дальше сказано: «Потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Другими словами, давание, то есть жертвование бедным в нужде, является очередной уплатой в Божью систему социального обеспечения. И когда мы платим в социальное обеспечение у Бога, в Царстве Небесном нет никакой инфляции. Ты получишь обратно все то, в чем ты имеешь нужду, если эта нужда у тебя реально существует. Если ты болен, если ты в пожилом возрасте, если ты находишься в нужде, подними свое сердце к небу и скажи Господу: «Господь, я давал нищим, я пускал свой хлеб по водам, сегодня я в нужде. Я просто напоминаю тебе о твоих обещаниях в твоем слове». Это и есть Божье социальное обеспечение. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

уходом прошлого века ушло и поколение, в котором читать было престижно, а не читать стыдно. Блогер Пекер сообщает: «Почти все, кого я знаю, жалуются, что больше не имеют времени для чтения книг. Меня это тоже коснулось, разве что я пытаюсь установить предел информации, которую готов допустить к себе в голову». Читатели книг не могут присутствовать в сети, рыскать по интернету, слать имейлс, вешать посты, отправлять твиты и читать их, а также делать все то, что придет после Твиттера, не расплачиваясь за всю эту активность своим временем, способностью концентрироваться и воспринимать текст, равно как и окружающий мир. Чем объяснить, что нас захватывает эта стихия? На мой взгляд, это произошло потому, что сначала человек отошел от Бога, а потом от книги. Умной, хорошей книги, которая заставляла человека разбирать, рассуждать, сопереживать, учила его мыслить масштабно, связывать воедино разрозненные события и явления. На общем фоне падения нравственности, смещения понятий, когда то, что называлось стыдом, сейчас зовется комплексом, пропагандирует жизнь без комплексов, призывая наслаждаться и брать от жизни все. Нечитающий человек познает жизнь посредством телевидения, радио и компьютерных игр, то есть поверхностно, фрагментарно. Сейчас детям не стыдно признаться, что они не любят читать, и им есть с кого брать пример. Уже выросли поколения родителей, которые сами не читают или читают только комиксы и бульварную литературу. Большинство людей читают книги с одной целью – отдохнуть, расслабиться или забыться. Дети, как и взрослые, читают то, что модно, что пропагандируется средствами массовой информации. Сегодня вообще не стоит вопрос доверия СМИ. Кто сегодня говорит об объективности информации, на которой, собственно, строится профессиональная этика журналиста? Самые рейтинговые издания – это «желтая пресса». Информация в ней заведомо ложная, ориентированная на сенсацию. Когда главного редактора подобного издания спросили, почему они печатают заведомую ложь, тот ответил просто: «Нашим читателям это нравится. Вот и все, и никакой тебе этики». Надо ли говорить, что качество такой литературы, как правило, значительно ниже стоимости бумаги, на которой опубликованы разрекламированные произведения? Внедряют в сознание читателя разного рода бредовые измышления под видом реальной истории, заставляют сопереживать персонажам, проблемы которых не стоят выеденного яйца и обусловлены лишь примитивностью их натур. Стоит ли говорить, что вкус к хорошей книге не вырабатывается сам по себе? Его надо прививать, методично и настойчиво. Сегодня встает двойная задача – воспитание и детей, и родителей. Причем вторая задача гораздо более трудная, чем воспитание детей-читателей. В развитых странах Запада и в Японии создаются национальные программы чтения, и проходят они под девизом «Нация в опасности. Дети перестают читать».

Пылает печь огнем великим. В ней испытания прошли. Сидрах, Месах и Авденаго плод Богу верность принесли. Как много в жизни испытаний святым приходится встречать, пройти горнило унижений, чтоб верность Богу показать. Сидрах, Месах и Авденаго велели в печь их покидать. Для них огонь в 7 раз сильнее. Был дан приказ поразжигать. Кто разжигал огонь, не знаю. Лишь знаю, что огонь горел, но своей силой все сжигавший не повредил их душ и тел. Я часто думаю о людях, которым царь приказ давал. Одни, чтоб больше дров кидали, сильнее печку разжигали, другим царь повеление дал, чтоб юношей 3 связав, они их в печь ту побросали, при этом сами пострадали. А юноши в печи той встали. Как часто с нами так бывает, когда обида зажигает, в груди огонь и нету сил. И кто бы огонь тот погасил? Но есть еще один вопрос. Кто этих дров для нас принес? Чье повеление исполнял, когда так дерзко обижал? Как часто плачут старики, когда их вдруг не понимают, хоть Тимофей предупреждает: «Язык, мой друг, свой обуздай, и старца им не укоряй». Родители порой не в силах огонь обиды затушить, когда их дети в мир уходят и Богу не хотят служить. Бывает, что с пренебрежением к твоей относятся семье. И где найти нам утешение? Лишь только в Боге, лишь в мольбе. Да разве все их перечислишь? Костры, что обжигают грудь. И в те минуты только мыслишь: «Господь, дай сил, чтоб отдохнуть. Дай сил молиться мне за тех, кто дров побольше в печь кидает. Ведь дело я то сам не знает, чье повеление исполняет». Еще тебя, Господь, прошу, как ангела ты в печь послал, пусть Дух Святой, живя во мне, мне в испытаниях помогал. Легко сказать: покрой любовью, легко других увещевать. Да, все могу, но лишь с тобою, а без тебя не устоять. Так пусть твоя любовь святая поможет нам себя узнать, чтоб всех любить твоей любовью, огонь обид не зажигать.

компания «Радио МВ» существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Духовные размышления на каждый день. Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Ефесянам 5 глава, 1 и 2 стих. Добровольное жертвоприношение. Все, что делал Господь Иисус, было сделано совершенно и добровольно. Его пути на земле, Его дело креста — все это благоухание Его посвящения. Творить волю Отца было для Него пищей, никто не отнял у Него жизнь, Он Сам отдал ее из любви. Давайте задумаемся над тем, как сейчас в славе Он служит Своим и как вознаградит их в будущем. Все это вытекает из Его готовности вечно служить Богу ради них. Неужели мы не зададимся тогда вопросом, желает ли Бог видеть в Своих детях что-то от прекрасных качеств Своего возлюбленного Сына? Даже во времена Ветхого Завета, когда народ был призван жить по заповеди «Люби Господа Бога твоего», Бог дал много возможностей активно являть такую любовь. Когда кто из вас хочет принести жертву, так в книге Левит звучит приглашение принести добровольное жертвоприношение, что свидетельствует о благоухании и преданности Господа Иисуса своему Отцу и Его делу. Добровольный аспект дара был отражен не только в самой жертве, это был мотив в сердце жертвователя, чего желал Бог. Насколько же больше мы, Его дети, должны поступать подобным образом?

Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Псалом 33,

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Автобиография Чарльза Финея. Глава первая. Богу было угодно в некоторой мере связать мое имя и труды с широкомасштабным движением Церкви Христа, на которое сейчас многие смотрят как на новую эру в развитии христианства. Это движение в значительной степени включило в себя развитие взглядов христианского учения, которое не было общепринятым и стало причиной изменений в проведении евангелизационного труда. Вполне естественно, что движение пробуждения было воспринято многими превратно. В некоторой степени даже истинные христиане задавались вопросом относительно целесообразности новых методов и здравости этих богословских утверждений, а безбожники злились и какое-то время всеми силами противостояли этому великому движению. Я уже говорила себе как о человеке, который связан с этими событиями. Но я только один из многих служителей Божьих, кто сыграл заметную роль в распространении учения Иисуса Христа. Осознаю, что какая-то часть церкви посчитала меня новатором, как в отношении учения, так и в отношении используемых мною методов. Многие смотрели на меня как на довольно-таки выдающегося человека, особенно после того, как я раскритиковал некоторые старые формы богословской мысли и ее выражения, а также когда излагал евангельское учение более доступным для верующих языком. В течение ряда лет друзья, с которыми я был тесно связан, настоятельно просили написать историю этих пробуждений, поскольку со временем они стали восприниматься несколько превратно. Историческая правда требует того, чтобы я сам изложил то учение, которое проповедовалось, а также рассказал об использованных мною методах и результатах проповеди того учения. Мой разум интуитивно уклоняется от повествования о себе, но все же придется кое-что рассказать, если я хочу честно говорить об этих пробуждениях и своем отношении к ним. Поэтому до сего момента я уклонялся от того, чтобы выполнить эту работу. Позже попечители колледжа Аберлин настояли на важности этого дела и побудили взяться за него. Вместе с многочисленными друзьями из Америки и Англии они убедили меня в том, что это послужит для славы Христа и будет способствовать распространению правильного понимания того, что такое пробуждение. Должен сказать, что я подхожу к этой теме с неохотой по многим причинам. Я не вел дневника и, следовательно, сейчас должен полагаться на свою память. Благо, она у меня от природы хорошая. И события, свидетелем которых я стал во время пробуждений, произвели на меня глубокое впечатление. Я помню намного больше того, что время позволяет мне рассказать. Каждый, кто стал свидетелем мощных пробуждений, знает, что память о многочисленных случаях покаяния и внутреннего преображения, происходивших каждый день, очень дорога тем людям, которые были свидетелями или участниками тех событий. Если подробно описывать все события, случившиеся во время пробуждения хотя бы в одном каком-то населенном пункте, то это составило бы огромный том воспоминаний. Я не буду этого делать, а всего лишь набросаю контуры, которые в целом дадут довольно ясную картину этих пробуждений. Затем коснусь только нескольких конкретных случаев покаяния, которые произошли в разных местах. Я постараюсь рассказать о том учении, которое тогда распространялось, об используемых служителями методах, и упомяну некоторые факты, которые дадут возможность Церкви в будущем, по крайней мере частично, оценить силу и чистоту тех великих Божьих дел. Если так случится, что я неверно приведу какой-либо факт, или мои воспоминания будут в чем-то отличаться от воспоминаний других людей,
то прошу Церковь поверить тому, что это связано с несовершенством моей памяти. Мне сейчас, во время, когда я пишу, 75 лет. Чтобы отчетливо увидеть ту роль, которую я был призван сыграть в происходящем, необходимо коротко представить историю моего образа жизни и мышления. Я расскажу о том, как пришел к принятию тех доктринальных взглядов, которых так долго придерживаюсь, проповедую и которые многие люди считают спорными. Начну с короткого рассказа о моем рождении, об обстоятельствах моей ранней жизни, моем образовании, об обращении ко Христу, об изучении богословия и начале служения. Я собираюсь писать не детальную автобиографию, а лишь то, что необходимо, чтобы дать ясное понятие о той духовной среде, в которой я воспитывался, сравнивая ее с тем состоянием, в котором находилась Церковь в период пробуждения. Я родился в штате Коннектикут 29 августа 1792 года. Когда мне было 2 года, мой отец переехал в штат Нью-Йорк. Это место тогда в значительной степени было дикой местностью. В то время было очень мало книг на религиозную тематику. Поселенцы, в основном выходцы из Новой Англии, почти сразу учредили начальные школы. Но проповедь Евангелия в них была, если можно так выразиться, невразумительной. Я наслаждался привилегией учиться в начальной школе летом и зимой, пока мне не исполнилось, полагаю, 15 или 16 лет. Я продвинулся в учебе настолько далеко, что стал способен сам преподавать в подобной школе. У моих родителей не было богословского образования, и среди наших соседей, думаю, было немного верующих. Я редко слышал проповедь, и то говорил ее либо случайно заехавший к нам один из путешествующих служителей, либо убогий невежественный проповедник, который время от времени мог говорить с серьезным видом всякие нелепости. Я очень хорошо помню, сколь велико было невежество проповедников. Люди возвращались из собраний и долго неудержимо смеялись над странными ошибками и нелепостями, которые звучали во время проповеди. Рядом с нашим имением мы построили небольшую церквушку и только начали проводить служение, как моего отца убедили переехать в другое место, на южном берегу озера Онтарио. Там я прожил несколько лет, столкнувшись с тем, что религиозное состояние общины было не лучше, чем в округе Онейда. Где-то в возрасте 20 лет я уехал в Коннектикут, а потом в Нью-Джерси. Около года — Нью-Йорк, где стал заниматься преподаванием. Я учил и сам обучался, изо всех сил. Дважды возвращался в Новую Англию и на протяжении некоторого времени посещал школу. Во время учебы я подумывал о том, чтобы поступить в Йельский колледж. Мой наставник был выпускником этого колледжа, но не советовал мне туда идти. Он сказал, что это будет пустая трата времени, поскольку я смогу усвоить объем получаемых там знаний за 2 года, в то время как программа рассчитана на 4. Он смог убедить меня в этом. И в результате я в это время не продвинулся дальше своего школьного образования. Однако позже я смог приобрести некоторые знания в области иврита, латинского и греческого языков. Но я никогда не был дипломированным филологом и не обладал такими большими знаниями древних языков, чтобы считать себя способным самостоятельно критиковать наш английский перевод Библии. Учитель, на которого я уже ссылался, предложил мне присоединиться к нему в управлении академией в одном из южных штатов. Я был склонен согласиться с тем, чтобы продолжить и потом завершить учебу под его руководством. Но когда я сообщил своим родителям, которых не видел 4 года, о своем предполагаемом переезде на юг, они сразу же приехали за мной.
и уговорили меня вернуться с ними в Джефферсон-каунти, штат Нью-Йорк. Посетив офис местного адвоката У в Адамсе, того же округа, я принял решение стать студентом в их юридической конторе. Это был 1818 год. До этого времени я никогда не наслаждался тем, что можно было бы назвать духовным окружением. Никогда не жил среди молящегося общества, кроме того времени, когда учился в школе в Новой Англии. Христианство в той местности

Конспекты были настолько невелики, что помещались в маленькой Библии. Я сидел на балконе и наблюдал, как он клал свои записи в середину Библии и держал пальцы между теми страницами, где были отрывки Писания, которые он собирался цитировать во время чтения проповеди. Поэтому Библию приходилось держать обеими руками, что исключало любую жестикуляцию. По ходу чтения отрывков Писания, отмеченных его пальцами, он освобождал их один за другим, пока не прочитывал все места. Когда последний палец освобождался, он уже почти заканчивал свою проповедь. Его чтение было совершенно бесчувственным и монотонным. И хотя люди относились к нему внимательно и с почтением, должен признаться, что я не мог назвать это проповедью. Когда мы возвращались после собраний, я часто слышал, как хорошо люди отзывались о его проповедях. Иногда они даже задавались вопросом, есть ли какая-то связь между его проповедью и тем, что происходило с ними. Казалось, всем было любопытно знать, что он имел в виду, особенно если в его проповеди было что-то большее, чем сухое обсуждение учения. И все же это были лучшие проповеди, которые я на тот момент когда-либо слышал. Но сам я не мог понять, на что они рассчитаны, на то, чтобы наставить или просто заинтересовать молодого человека, который ничего не знал о христианстве. Когда я преподавал в Нью-Джерси, проповедь в том регионе в основном была на немецком языке. Не думаю, что за мое трехлетнее пребывание там прозвучало хотя бы полдюжины проповедей на английском. Таким образом, собираясь изучать право, я был таким же невежественным в вопросах христианства, как и язычник. И я уже сказал, что вырос в дикой лесной местности. Я не придавал особого значения воскресению и не имел никаких определенных знаний библейских истин. В Адамсе я впервые какое-то время постоянно посещал собрания и слушал проповеди образованного служителя. Преподобный Джордж Кейл из Престона, Нью-Джерси, вскоре после того, как я приехал туда, стал там пастырем пресвитерианской церкви. Его проповеди были старого направления, то есть абсолютно кальвинистскими, и всякий раз, касаясь доктринальных вопросов, что он делал редко, он излагал то, что можно назвать гиперкальвинизмом. Он был, конечно, в высшей степени ортодоксален, но я немногое мог почерпнуть из его проповедей. Иногда я обращал его внимание на то, что он, как мне казалось, начинал с середины своей речи и позволял себе делать много выводов, которые, по моему мнению, еще нужно было доказать. Он, должно быть, принимал своих слушателей за богословов, поэтому высказывал предположения по поводу фундаментальных доктрин Евангелия. Но я должен признаться, что скорее недоумевал, чем был наставлен его проповедями. До этого времени я никогда не посещал молитвенные собрания. Однако, поскольку в Адамсе молитвы проводились в церкви около нашего офиса, по мере возможности начал приходить и слушать, как молятся другие. Изучая основы права, я находил, что в трудах прошлых поколений авторы часто цитируют Писание и особенно часто ссылаются на Моисеевы законы, как неоспоримый авторитет, поскольку там имеются многие великие принципы общего права. Это вызывало у меня такое любопытство, что я, не откладывая, купил Священное Писание. Так у меня впервые появилась своя личная Библия. Всякий раз, когда я видел ссылку автора работы в области права на Библию, я находил этот отрывок и убеждался в том, что он напрямую связан с прочитанным. Это способствовало росту моего интереса к Библии. Я читал и размышлял над ней намного больше, чем делал это раньше. Однако многого все же не понимал.
Мистер Гейл часто

наведывался в наш офис, и, казалось, ему очень хотелось знать, какое впечатление производили его проповеди на меня. Мы беседовали с ним в непринужденной обстановке, и сейчас я думаю, что слишком немилосердно критиковал его проповеди. Я возражал против его взглядов по мере того, как он навязывал мне свое мнение. Беседуя с ним и задавая вопросы, я видел, что он был озадачен и не мог сам точно определить, что имел в виду, используя многие из тех сложных терминов. Что он подразумевал под покаянием? Было ли это всего лишь чувство сожаления о совершенном грехе? Было ли это пассивное состояние разума, или оно включало в себя сознание человека? Если это было изменение мышления, то в каком отношении? Что он имел в виду под понятием возрождения? Что он имел в виду, говоря о вере? Было ли это просто размышление, признание факта, или все же это была убежденность в том, что Евангелие — это истина? Что он подразумевал под освящением? Означало ли это физическое изменение или какое-то воздействие со стороны Бога? У меня нет конкретного ответа на эти вопросы. Он, вероятно, сам не знал, в каком смысле использовал эти и подобные термины. У нас было много интересных бесед, но они скорее побуждали меня к исследованию, чем удовлетворяли жажду познания истины. В то время, когда я читал Библию, посещал молитвенные собрания и слушал, как проповедует мистер Гейл, периодически беседовал с ним, со старейшинами церкви и с другими людьми, мне становилось очень тревожно. Размышления убедили меня, что я нахожусь отнюдь не в том состоянии, чтобы попасть в рай, если умру. Вскоре пришел к выводу, что если душа бессмертна, то мое внутреннее состояние нуждается в огромном изменении, чтобы приготовиться к блаженству на небесах. И все же я еще не был готов к тому, чтобы принять решение, является Евангелие истиной или нет. Хотя вопрос был слишком важен, чтобы оставаться в состоянии неуверенности относительно этого. Я был особенно удивлен тем, что на молитвы, которые слышал на протяжении многих недель, не было ответа. Я понимал, что просьбы молящихся не были услышаны. Но ведь в Библии написано, что Христос сказал о молитве: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Я также читал, как Христос утверждал, что Бог желает дать Духа Святого просящим у Него более, нежели земные родители хотят дать доброе даяние своим детям. Я слышал, как люди непрерывно молились об излиянии Святого Духа на них, но не получали того, о чем просили. Они увещевали друг друга пробудиться и подвязаться в молитве за пробуждение, утверждая, что если бы как следует выполняли свой долг, молились об излиянии Святого Духа, были усердны, тогда Дух Божий сошел бы, и началось бы пробуждение. И тогда не раскаявшиеся обратились бы к Богу. Но на своих конференциях и молитвенных собраниях они постоянно признавались, что не прилагают существенных усилий для того, чтобы это совершилось. Такое несоответствие, тот факт, что они молились и не имели ответа, был огромным камнем преткновения для меня. Я не знал, что с этим делать, и задавался вопросом, считать ли этих людей неистинными христианами, теми, кто не может умолить Бога. Или я недопонял обетование и учение Библии по этому вопросу. Или мне следует прийти к выводу, что Библия не является истиной. Подобные размышления едва не довели меня до скептицизма. Я думал, что учение Библии не согласуется с
фактами, которые были перед моими глазами. Однажды на одном из молитвенных собраний меня спросили, хочу ли я, чтобы за меня помолились. И я ответил «нет», потому что не видел ответа на их молитвы. И я сказал, «Я полагаю, что за меня нужно молиться, так как осознаю себя грешником, но не вижу, чтобы у вас из этого что-то вышло, потому что вы постоянно просите, но не получаете. Вы молились о пробуждении все время с тех пор, как я в Адамсе, а пробуждения все нет. Вы молитесь, чтобы Святой Дух сошел на вас, но все время жалуетесь на свою немощь. Вы достаточно молились все время, пока я посещаю ваши молитвенные собрания, чтобы изгнать дьявола из Адамса. Но есть ли от ваших молитв какая-то польза? Вы молитесь и по-прежнему продолжаете жаловаться». Я говорил это вполне серьезно и без всякого раздражения. Но в дальнейшем, читая Библию, я понял, что причина неотвеченных молитв — их несоответствие тем условиям, при которых Бог обещал дать свой ответ. В этих людях не было веры. Они не верили, что Бог ответит на их молитвы. Дорогие друзья, продолжение чтения книги вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

ты говоришь. Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг».

Когда с небом дрогнула связь, мы медленно глохнем и слепнем. Как в проблеске света последним стоим, шелохнуться боясь, когда с небом дрогнула связь. Когда с небом рушится связь, мы словно звереем от боли. Скитаясь, в заброшенном поле находим лишь терны и грязь, когда с небом рушится связь. Когда с небом порвана связь, мы в поисках лучшего Бога влачим наши годы у Бога, к холодной земле наклонясь. Когда с небом порвана связь, немые рабы суеты, мы нищи и в царских дворцах. Нам не избежать пустоты без милости.

Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распрю. Притчи 15:18. Если между людьми возникла ссора, вражда, это значит, там не нашлось терпеливого человека. Если там, где вы есть, не прекращается распря, то откройте свои глаза. Там, где есть терпеливый, там, как правило, мир и радость. Терпеливый сделает то, чего не сделает умный, сильный и богатый. Терпеливый меняет обстановку во взаимоотношениях между людьми. Утешать – значит успокаивать, разряжать ситуацию, приносить мир. У терпеливого человека есть правильные слова, призывающие к миру. Правильное отношение к людям – от них исходит добро, а также верные действия, направленные на примирение. Результатом всего этого будет успокоение и мир. Терпеливый – значит выносливый, стойкий, спокойный, невспыльчивый. Такой человек терпит насмешки, глупости, неверное отношение к себе. Он переносит издевательства, унижения. Он в самоконтроле. Он спокойно и мягко, но настойчиво продолжает призывать к миру. Быть терпеливым и иметь терпение – не одно и то же. Можно терпеть, но при этом не быть терпеливым. Если ты терпишь, но при этом внутри тебя все кипит, значит, по твоему внутреннему состоянию ты нетерпелив. Внешнее видимое спокойствие не гармонирует с твоим внутренним состоянием. Та душа, сердце которой наполнено терпением, будет умиротворяюще воздействовать на окружающих. То есть тот, кто внутри таков, тот утешает распрю. Терпение есть результат нашего общения с нашим Небесным Отцом в наших жизненных обстоятельствах. Мы приобретаем терпение, когда проходим скорби. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Римлянам 5:3. Мы приобретаем терпение, когда мы находимся во Христе, когда Дух Святой в нас, ибо и любовь Христова, и плод Духа, все они имеют в себе терпение. Мы – дети Отца Небесного, который есть Бог терпения и утешения. Римлянам 15:5. Так давайте же будем подражать нашему Небесному Отцу. Хорошо, когда в вашем обществе есть терпеливый человек, но еще лучше, когда таким являетесь вы. От этого хорошо всем, кто вас окружает, вашей семье, близким, соседям, тем, кто с вами работает, членам вашей общины. Да благословит вас Господь быть по-настоящему терпеливыми.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Псалом 33,

Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Приветствую вас сердечно. Я недавно увидел фотографию одного испанского кладбища, и меня заинтересовала могила на этом кладбище. Там на одной могиле было написано такие слова: «Хороший муж, хороший отец, плохой домашний электрик». И я иногда рассматриваю разные надписи на кладбище, и вот я подумал, а какую надпись напишут на моем памятнике, когда я отойду в вечность. И я хотел бы сегодня начать проповедовать на стих, который сопровождал меня, мою жизнь, и который, я надеюсь, будет увековечен вот на памятнике, когда я умру. Я родился в неверующей семье. Мои папа с мамой, люди были не церковные, они потом уверовали уже позже меня чуть-чуть. Мама почти сразу после меня, отец значительно позже. И я не был знаком с Библией, не был знаком с церковью, не был крещен ни в православной церкви, ни в какой другой. И однажды моя мама пришла с работы, и она вызвала меня с отцом и говорит: «Денис, мы решили, что ты должен изучать английский язык, и поэтому мы нашли клуб английского языка, в котором мы тебя записали. И ты будешь туда ходить». В то время не было модно спрашивать у детей их мнение, как это модно сейчас. Меня просто поставили в известность, и я пошел туда. И так получилось, что учительница, которая преподавала у нас, она была христианкой, она была верующей христианкой, и она почти все занятия, вместо того, чтобы учить нас английскому языку, она рассказывала нам о Боге, о Библии, о христианстве и тратила на это подавляющее время. Это было очень интересно, она захватывающе рассказывала, но это не прибавляло нам знания английского языка. Наверное, с тех пор я его плохо знаю. И мы как-то спросили: «Лидия Анатольевна, скажите, пожалуйста, это очень все интересно, очень хорошо, но как же английский?» И она тогда сказала тот стих, который я имею в виду, это Матфея 6:33. Она сказала: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам». Этот стих действительно стал стихом, который сопровождал мою жизнь. Я первый раз услышал его на уроке английского языка, или на уроке, точнее, Библии, который был вместо урока английского языка. Это, наверное, единственное благовестие, за которое мы еще и платили. Мы же за этот урок платили, но вместо английского мы получали евангелизацию. Прошло время, и я стал ходить на собрания в нашем городе, в городе Тольятти. Стал ходить моя мама, она покаялась, мы покаялись с ней. И какое-то время я ходил на собрание и очень долго думал, стоит ли мне продолжать двигаться в этом направлении или все-таки остановиться, и достаточно. Мне много что в церкви не нравилось, было много странного, но много что и нравилось, много что притягивало. И однажды наш пресвитер Яков Исакович Гармс, он подошел ко мне и говорит: «Денис, тебе не кажется, что тебе пора уже сделать более решительный шаг и принять крещение?» Это для меня было какой-то вехой, и я понял, что действительно пора, этот разговор как-то откликнулся в моем сердце. И я решил принять крещение, заявил на крещение, и почти сразу после вот этого заявления ко мне подошел один человек, который был раньше в церкви. Но в церкви он не остался, и он завел со мной такой разговор. Он говорит: «Денис, ты знаешь, ты делаешь очень серьезный шаг. Посмотри на этих верующих. Это люди, которые, ну, довольно серую жизнь проживают. Это люди не очень далекие, собираются в подвале. Тогда не было дома молитв в Тольятти, был подвал. Посмотри, на что ты себя обрекаешь». И он расписал в очень таких ярких, или точнее в темных красках, мою будущую жизнь в христианстве. И я скажу, что он меня очень сильно смутил. И мое желание принять крещение, оно потухло, или точнее убавилось очень сильно. Я думал, стоит ли мне действительно идти в эту секту, или мне, может быть, подумать. Потому что его слова, ну, вызвали во мне определенное такое внутреннее переживание. Но я пришел домой, я к тому времени уже читал Библию, и, читая Библию, вдруг я натыкаюсь на этот текст: «Ищите же прежде Царство Божие, правда Его, и это все приложится вам». Этот текст второй раз меня ободрил, и я понял, что мне надо все-таки идти в церковь, и я принял крещение. Прошло несколько лет, и у нас в городе, я учился в институте, у нас в городе была одна фирма, которая в городе среди нашей специальности, я был программистом, учился на программиста, она была очень сильно популярна, и все хотели туда устроиться, потому что там предлагали хорошую зарплату. Это была современная фирма с хорошим офисом, недавно образованная, и она пользовалась хорошим авторитетом в нашем городе, и многие студенты мечтали туда устроиться хотя бы на полставки, чтобы потом устроиться на работу. Я тоже подал туда заявление. Я прошел конкурс, со мной была беседа, тестовые задания,
И меня приняли. Это было удивительно, потому что был большой очень конкурс, и я не был очень хорошим специалистом, я только учился, но, видимо, что-то понравилось моим работодателям будущим, и они меня приняли в эту работу. И более того, в институте пошли навстречу и сказали, что если кто устраивается в эту фирму, то тот может практически занятия пропускать, потому что практика будет у вас проходить на фирме. Это было вообще очень здорово, и я устроился с огромным удовольствием. Точнее, стал устраиваться, и было собеседование с директором, и мы с ним беседуем, уже последнее собеседование, и вдруг я говорю ему, это был февраль месяц, и я ему говорю, вы знаете, я очень рад, что вы меня приняли, я доволен, слава богу, я вообще счастлив, но у меня есть условия. Вы знаете, я увидел в его глазах большое удивление, потому что еще никто ему не ставил условий, когда устраивался на работу. Он говорит, что за условия? Я говорю, в июле месяце у нас будет христианский лагерь в нашем месте. Я говорю, хожу в церковь, и я каждый год езжу в христианский лагерь на 2 недели. С такого-то по такое-то число будет христианский лагерь. Мне это очень важно. Я должен туда поехать. Я не могу туда не поехать. Поэтому у меня условия, пожалуйста, когда вы мне приняли работу, вот в этот момент времени я хотел бы, чтобы вы меня отпустили. Он говорит, да, без проблем. Меня приняли на работу, я работаю полгода, подходит время лагеря, и вдруг по фирме сообщение такое, что у нас очень важная работа, и, значит, меня увольняют, ну, в смысле, мне отпуск не дают. Я иду к директору, я говорю, вот такая ситуация. Он говорит, да, я понимаю, я помню разговор наш, но дело в том, что мы не можем тебе дать отпуск, потому что у нас важная работа, ты нам нужен, поэтому в следующий раз поедешь в лагерь. Я говорю, мы же договаривались с вами. Ну, у кого сила, да, тот имеет власть. Он говорит, все, разберемся. Я пришел домой, очень сильно переживал, потому что для меня служение в лагере было очень важным. И я молился, Господи, что поступить, читаю Библию и опять читаю этот текст. Ищите прежде Царствие Божие и правду Его. Все остальное вам приложится. Я пришел на работу и написал заявление об увольнении. И принес это заявление на стол Константину Евгеньевичу, нашему директору. Он очень удивился, вызвал меня, говорит, Денис, неужели для тебя это так сильно важно, что ты готов уволиться? Я говорю, Константин Евгеньевич, для меня это принципиально важно. Я ни на что не променяю это служение. И он говорит, ты знаешь, тогда езжай. Он меня отпустил, дал отпуск. А когда я вернулся, он меня вызвал в свой кабинет, мы с ним хорошо поговорили. Он говорит, что же это такое, что для тебя так важно, что ты даже готов уволиться? Ну, мы с ним поговорили об этом, и после этого мы с ним даже подружились, чуть-чуть. Потом он повысил меня, поставил начальником отдела, и потом мы подружились с ним еще сильнее. Да, поэтому этот стих «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится к вам». Ну, там иногда заменяют не это все, а все остальное, потому что выше Господь наш перечисляет, что же нам приложится. Этот стих действительно, я могу сказать, что в моей жизни стал определяющим. Он очень важный для меня. Я не скажу, что я каждый раз так поступаю, но я хочу так поступать. Это мое стремление, это моя цель. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его». И я хотел бы сегодня поговорить об этом стихе, несколько аспектов этого стиха изучить, посмотреть на него с разных сторон. Но первое, что меня в этом стихе привлекло и тогда, когда я только услышал этот стих, и второй раз, когда речь шла о крещении, и третий раз, когда речь шла о работе. Я еще не рассказал четвертый случай, но он очень похож на третий, поэтому я не буду его рассказывать, чтобы не за время не занимать. В этом стихе есть одно слово «приложиться». Это форма глагола или форма такой части речи, когда как будто бы автоматически приложится. Но если смотреть греческий текст, то там будет такая мысль, что Бог вам приложит. И я вот хорошо помню, когда я заявил на крещение, тот человек меня смутил очень сильно. Я читал этот текст, и вот что меня осенило, что меня вдохновило, почему этот текст меня так впечатлил? Потому что я подумал, что впереди у меня большая жизнь, ну не знаю, большая или маленькая, но жизнь какая-то, и в этой жизни мне хотелось бы, чтобы что-то в моей жизни прилагалось, чтобы она была больше, чем есть сейчас. И вопрос, если я сам буду прилагать к этой жизни что-то, у меня очень ограниченные возможности. Я не сильно могу много приложить, потому что не сильно много имею. Но если Бог будет прилагать к моей жизни, то у Него огромные возможности прилагать. У Него и фантазии, прошу прощения за это слово, больше. То есть Он даже и в принципе может придумать больше того, чем я могу даже вообразить. Наш Бог, Бог, делающий больше того, что мы просим и даже помышляем. И возможности у него больше приложить. Поэтому этот стих меня впечатлил тем, что Бог обещает приложить в нашу жизнь такое,
что сделает нашу жизнь полноценной, что сделает нашу жизнь большой, интересной, насыщенной. Я сегодня утром проповедовал о том, что Бог учит Авраама, что не он должен быть всемогущим, Авраам, а что Бог всемогущий. И вот это всемогущество, оно способно наполнить нашу жизнь тем, о чем мы даже и не представляем. С тех пор прошло уже почти 30 лет, наверное, да, около 30 лет, и я скажу, что действительно Бог прилагал в жизни очень многое, и неожиданное, и яркое, и интересное, и то, о чем я даже и подумать не мог. И я скажу, что, конечно же, я никогда не пожалел о том, что согласился на жизнь, в которой Бог прилагает по своему усмотрению то, что считает нужным. Может быть, в нашем собрании есть люди, которые стоят на определенном таком раздумье, на определенном пути, пути идти с Богом дальше или пути нет. Причем это касается не только людей неверующих или нецерковных. Это может касаться и верующих людей, уже членов церкви, потому что на каком-то этапе мы останавливаемся вот в этом доверии Богу, и мы говорим: «Господи, вот то, что ты нам дал, нам уже достаточно, и нам, наверное, хватит, и нам трудно, и нам как бы опасно для нас, мы не хотим рисковать, доверяться дальше, что там дальше, мы не знаем». Но Господь говорит: вы ищите прежде Царство Божие. Он обращается не только к людям совершенно недалеким от Царства Божия, он обращается к ученикам. И этот девиз всю жизнь их сопровождал, потому что вот этот выбор всегда стоит каждый день, что мы ищем: Бога, Его Царство, Его правды или что-то свое. Мы сами прилагаем к своей жизни или доверяем Богу прилагать к своей жизни что-то. Поэтому, друзья, заканчиваю такое введение, это было введение, которое вот объясняет, почему я этот стих выбрал и почему он моим девизом является. Я хотел бы обратиться ко всем, что Господь обращается к нам сегодня. Ищите прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Давайте посмотрим на еще одно слово из этого текста. Это слово «ищите». Ищите. Я в своем конспекте написал так: включите режим поиска. Вот в нашей жизни бывает, ну не то, что бывает, а постоянно нас сопровождают разные ситуации, которые вызывают у нас разные режимы. Например, такой режим – это режим переживаний. Когда мы о чем-то переживаем. Когда вот есть какая-то информация, она поступила в нашу жизнь, и эта информация вызвала у нас переживания, мы об этом думаем, мы об этом размышляем, мы об этом делимся со своими друзьями, мы об этом говорим постоянно, мы об этом переживаем. Второй режим – это режим такого просто тупика, когда… Ну, когда мы ничего не делаем, просто зависли тогда вот в этой ситуации и просто ждем, как она решится, вот что произойдет в этой ситуации. И здесь Господь нам предлагает включить такой другой режим, режим поиска, режим, когда мы начинаем что-то искать, ну не что-то искать, а конкретно Царство Божие, там позже, а сам факт, что искать. И вот этот режим поиска – это режим надежды, потому что когда мы ищем, мы находим. Бог так вот отвечает: кто ищет, тот найдет. И если мы ищем направление, как у чего-то, то мы обязательно это найдем. Найдем выход из положения, найдем ответ на вопрос, найдем утешение, найдем результат, который мы ищем. В книге Второзакония, 2 глава, 3 стих, есть очень удивительное место. Я когда только начинал проповедовать, я помню, одна из моих первых проповедей, это была проповедь вот на этот текст, Второзаконие 2.3. Ну, наверное, в десятку первых проповедей моих входило. Это о чем идет речь? То есть там народ Божий.

что встречался. И вот так они 40 лет ходят вокруг горы. И в Второзаконии 2.3 написано: полным вам ходить вокруг горы. Обратитесь к северу. То есть, как бы идите туда. И вот они пошли в нужном направлении и в ближайшее время пришли в землю обетованную. То есть, момент такой, что мы можем тоже очень долго ходить вокруг одной и той же горы. Вокруг одного и того же какой-то проблемы, вокруг одного и того же несчастья или вокруг одного и того же какое-то переживание. И вот этот режим, режим хождения вокруг горы, он ни к чему нас не приводит, потому что он не является режимом поиска выхода из положения. И вот Господь нам говорит: ищите, да, вот ищите, то есть стремитесь. Мы потом будем говорить о том, к чему стремиться и как стремиться, но здесь сам факт, что вы должны поставить перед собой задачу найти. Найти то, что поможет нам выйти из этой ситуации, что поможет нам оказаться не там, где мы находимся сейчас, а оказаться там, где Господь хочет нас видеть. Ищите, найдите выход из положения, найдите. Кстати, знаете, одна из самых серьезных ошибок, которые делает человек в этой жизни, ее как-то сформулировал Альберт Эйнштейн. Он сказал такую фразу, что самая большая глупость в человеческой жизни – это каждый раз делать одни и те же действия и все время ожидать разный результат. То есть, если я делаю одно и то же действие, то результат будет одинаковый. Но человек так устроен, что он хочет сделать. Вот я недавно прочитал об одном эксперименте, интересный эксперимент. Значит, кабинет какого-то начальника или врача, не важно что. Важно, что в этом в приемной к этому кабинету ожидают люди. И они ждают по одному. Вот, то есть сидит столик, стоит такое, значит, кресло, сидит человек и ждет, пока его пригласят. А на столе стоит прибор необычной формы. Люди, которые сидят на этом кресле, они не знают, что это за прибор. И, конечно, хочется потрогать, да? Все, что необычно, хочется потрогать. Это у нас с детства, видимо, идет. И вот человек, и вот видеокамера снимает вот то, что происходит. И человек трогает этот прибор, а он бьется током. Ну, не очень сильно, но бьется чувствительно. Друзья, в чем суть эксперимента? Суть эксперимента в том, что будет делать человек потом, как его ударил ток. Друзья, 90% людей, 95%, делают это повторно. То есть вот они дотронулись током, хоп, ударил током. Посмотрел, еще раз. Опять только ударил. Друзья, 80%, по-моему, там 80 с чем-то, делают это третий раз. Но вот вы улыбаетесь, потому что вам смешно над ними, или потому что вам смешно, что вы тоже так же? Вот я тоже такой, я бы точно несколько раз, да? Друзья, почти, ну точно больше 60% делали это много раз. Им очень интересно, а что изменилось? А ничего не менялось, ток как бился, так и бился. Друзья, вот человек так устроен, ему интересно, а сколько раз он будет биться током этот прибор? И вот я иногда сталкиваюсь с ситуацией в своей жизни, в жизни других людей, вот прихожу в одну семью, и в этой семье плохие отношения между мужем и женой, и муж, ну немножко, как бы сказать, дает повод к нему относиться плохо, хотя не настолько сильно, как это делает жена. И когда мы с ним общались, я познакомился с этой семьей, они рассказали свою историю, и вот супруга мне потом говорит, мы с ней один-один общаемся, она говорит: вы знаете, брат Денис, я по-другому не могу, он вот так себя ведет, что я вот так реагирую на его поведение. Я говорю: сколько лет вы в браке прожили? Она говорит: 30 лет. Я говорю: ваше поведение дало положительные плоды? Вот то, что вы делаете, привело к изменению ситуации. Вам стало легче, лучше, он изменился. Нет ничего делать. Зачем вы продолжаете делать то же самое? Зачем делать то же самое, если 30 лет это не работало? Она говорит: а что делать? Я говорю: ищите Царство Божие. То есть ищите Божьих принципов. Ищите тот выход, который предлагает Бог. Ищите то, что Господь хочет в этой ситуации. Мы чуть позже будем еще об этом говорить. Друзья, и это не единичный случай, это постоянная наша проблема, когда в нашей жизни что-то не так, когда нас что-то не устраивает, когда в нашей жизни идет какая-то проблема, то мы должны понять, что мы оказались в этой точке, потому что мы сюда пришли. Это, знаете, вообще какая-то супер-мега проблема, когда человек молится, говорит: Господи, помоги мне выйти из моей ситуации. Это хороший вопрос, хорошая молитва. Друзья, но эта молитва недостаточная. Надо молиться: Господи, помоги мне понять, как я сюда попал в эту ситуацию. Как я вообще здесь оказался? Человек оказался в болоте, но он же не на голубом вертолете туда прилетел, да? Его же не сбросили с парашюта. Он же туда как-то пришел. И теперь, если его оттуда вытащить и поставить на обратное место, он же через какое-то время там опять окажется. Проводили таких экспериментов очень много. Это не только духовный закон, это закон нашей жизни. Проводили эксперименты, реальные эксперименты, когда людям, которые находятся в нищете, давали большие суммы денег. Давали по $1 000 000, по сотне тысяч долларов.

Это в Америке проводили, можете почитать в интернете эти эксперименты. Друзья, что происходило с этими людьми через год? Они оказывались в точно такой ситуации. Потому что человек оказался в нищете не просто так. Он туда каким-то образом пришел. Друзья, если в семье проблемы, если у меня в духовной жизни проблемы, если у меня проблемы в отношениях с церковью, если у меня проблемы в отношениях с Богом, у меня проблемы с моими грехами, с моим характером, друзья, мы должны понять, что мы в этой точке оказались благодаря определенному пути. И когда мы молимся: «Господи, Господи, помоги нам с этого пути, как бы с этой точки выйти», еще раз скажу, повторяясь, что этого недостаточно, нужно помолиться: «Господи, помоги нам понять, как я здесь оказался, в какой момент времени я свернул не туда и почему, в принципе, я пошел по этому пути». Вот рассказывают такой эксперимент, проводили несколько раз. Вообще, ну, есть пустыни, разные пустыни, в которых гибнут люди от обезвоживания. Причем эти пустыни, они не очень большие. Если бы человек шел прямо, то он бы эту пустыню пересек за какое-то небольшое время, точно бы не умер от обезвоживания в этой пустыне. Но когда с какой-то большой высоты, например, с вертолета, потом искали этих людей, видели, что они ходят кругами, кругами по этому пустыне, наматывая огромные километры, и умирают от обезвоживания. И оказывается, друзья, мы все такие люди, когда мы... Есть даже такая детская игра, здесь можно в лагере, кстати, провести такую игру, взять какой-то длинный какой-то, ну, там, не знаю, 50 метров путь, поставить, например, там какой-то приз, типа Кока-Колу там или еще что-нибудь, завязать ребенку глаза и сказать: дойди прямо до него, и он не дойдет, он обязательно будет идти, ну, в сторону, потому что у нас одна нога сильнее другой хотя бы чуть-чуть, и если мы не ориентируемся на что-то, мы всегда ходим по кругу, это наше так, ну, как бы мы устроены. То есть круг будет либо большой, либо маленький, в зависимости от того, насколько разница между правой и левой ногой, но тем не менее он все равно будет кругом, и, конечно, на расстоянии 50 метров мы круг не заметим, но, тем не менее, все равно прямо почти никто никогда не доходит, ну, кроме тех хитрецов, которые немножко подсматривают. Друзья, и вот наша духовная жизнь то же самое. И мы можем бесконечно находиться в одном положении, года и десятилетия тратя на это силы, и не искать тот выход, который Бог предлагает. Не искать, ну, Бога, не искать направление туда, куда, где Он. Ищите прежде Царство, включите режим поиска. Это очень важно. Но здесь не просто режим поиска, а режим Божьего Царства. Написано: ищите Царство Божие. И вот этот вопрос: что такое Царство Божие? Что искать? У меня будет еще две части моей проповеди. Это что искать и как искать. Вот что конкретно искать? Ищите прежде Царство Божие. Друзья, вот слово «Царство Божие», ну, в нашем народе оно ассоциируется с вечностью, да? Попробуйте пожелать какой-нибудь бабушке «Царство Божие», и потом надо убежать, да, от этой бабушки, потому что она посчитает это оскорблением. «Царство Божие вам». Она подумает, что вы ее хороните. У нас был такой случай в нашем городе, в Ейске. У нас есть прекраснейший брат, брат Алексей Некрасов, который очень хороший благовестник, много трудится и много рассказывает о Боге людям. Однажды он ехал домой, он живет в поселочке рядом с Ейском, и на машине подвез нескольких молодых людей. Там девушки и парни были, которых подвез до своего поселочка. И вот когда он ехал, он свидетельствовал о Боге и по дороге высаживал их. Одного человека, второго, третьего высаживал. И в конце концов остался с одной девушкой, и ей нужно было именно в тот поселок, где он живет, поэтому их путь продолжился какое-то время. И вот она говорит ему: вы знаете, вот то, что вы рассказывали, меня очень коснулось, мое сердце, потому что у меня в жизни столько сложностей, столько проблем. Вот поделился своими переживаниями, и это Алексей говорит: я вас очень хорошо понимаю, вам надо к Богу. И она говорит: я уже думала повеситься. Вот. И он в ужас пришел. Ну, потому что вам надо к Богу. Как вот она могла это представить, да? Как она могла представить? И он: нет, я имею в виду, что вам надо познакомиться с Богом. Вот это Царство Божие, вот в нашем сознании понятие Царства Божие – это понятие вот вечности. Но согласитесь, что этот текст нельзя так понимать. Потому что если нам говорится: ищите прежде Царство Божие, а как я буду искать? Вот сейчас, вот сегодня или завтра утром, как я буду искать Царство Божие, если речь идет о вечности? Как я буду его искать? Я же не могу его искать. Я когда-нибудь туда приду, если исполнится желание брата Андрея, который нам сейчас исполнял на инструменте музыкальном, то это будет при жизни нашей, когда Господь придет, да, вот брат Андрей высказал такое желание, чтобы это было при нашей жизни, когда Господь придет, и мы изменимся, возможно, это будет при нашей смерти, но в любом случае мы увидим там Царство Божие. А как его искать здесь? Это стих говорит не о вечности, это стих говорит о нашем времени, то есть о том, то есть искать Царство Божие, это значит искать или сделать так, чтобы Господь реально правил в моей жизни.
или находиться в той области, где Господь царствует, или находиться в том сфере вот, юрисдикции Божьей, находиться в сфере юрисдикции Божьей, находиться под влиянием Его законов, находиться там, где действительно Он царь. И вот у нас с вами есть выбор каждую секунду, каждый момент времени, у нас есть выбор, в каком царстве находиться. Находиться вот в рамках Божьего царства, действия Его законов, действия Его монаршей воли, преследовать Его интересы, как нашего сюзерена. То есть быть в рамках Его царства или быть где-то в другом месте, находясь здесь же, но быть принадлежником другого царства, другого государства, другого царя, других законов и так далее. И вот Господь наш Иисус Христос, Он говорит, что ежедневной потребностью и ежедневной задачей человека должно быть понимание, а вот на данный момент времени, вот данную секунду, где находится Господь, где Он царствует, что Он хочет, где Его воля, какая Его воля. Здесь немножко нужно включить воображение, потому что мы привыкли с вами понимать государство в рамках границ, вот географических. Я когда там из России вылетал, да, прилетел в Ереван. Это Армения, граница Армении. Из Еревана прилетел в Молдову. Это граница Молдовы. Здесь царствуют молдавские законы. Но вот когда мы говорим о царстве духовном, там не географические границы, а там границы нашей воли, нашей веры, нашей принадлежности. Я вот нахожусь здесь за кафедрой, вот в данный момент времени, я могу быть принадлежником Царства Божьего, могу быть принадлежником этого мира, в зависимости от того, кому я внутри отдаю свое предпочтение, чьим законом я... Ну, допустим, я проповедую здесь, и я хочу сказать, чтобы... Ну, как бы так хорошо проповедь сказать, что потом меня хвалили там, чтобы меня там прославляли и так далее, и потом буду как-то использовать в своих интересах, то в данный момент времени я не являюсь частью Царства Божия. Если я действительно переживаю о том, чтобы через мою проповедь Божья воля распространялась, Божье имя прославлялось, то есть я здесь нахожусь, потому что мой Господин использует меня для прославления своего имени, то я принадлежу Царству Божьему. И вот каждый момент времени мы можем выбирать, где мы находимся, и поэтому Господь говорит, ищите Царствие Божие. То есть Царствие Божие – это не вечность, хотя и вечность тоже, но для нас с вами это принадлежность, это вопрошание. Что мне сделать, как мне жить, чтобы Господь реально был царем моей жизни, чтобы это действительно было так. И этот вопрос, он очень отрезвляющий. Когда-то мы с молодежью, лет, наверное, 10 назад, в нашей ЕСКе, мы хотели провести такой эксперимент. Мы его провели, но плохо получилось. Технически у нас не сработало, но вообще идея была такая, что мы создали такую программу на телефоне, которая вот в рандомный, случайный момент времени, она высвечивала на экране несколько вопросов. Эти вопросы были, тоже менялись. Например, вопрос такой, о чем ты сейчас думаешь? Этот человек достал телефон, хоп, ему сообщение, о чем ты сейчас думаешь? Или вопрос, допустим, такой, к чему ты сейчас стремишься? Или вопрос, то дело, которое ты делаешь сейчас, оно прославляет Бога или хулит его? Вот такой вопрос был. Это была очень интересная идея, потому что человек живет своей жизнью, идет в институт, там, например, или в колледж, или работает на работе, и вдруг ему смс-ка по телефону, он достает, написано, то дело, которое ты прямо сейчас делаешь, оно прославляет Бога или нет? И вот один из вопросов был такой, в данный момент времени, чьей воле ты подчиняешься? В данный момент времени. То есть идея была такая, я от этой идеи до сих пор не отказался, но не доходит руки сделать такое предложение, которое действительно задает тебе вопрос, ты в чьем и в чьей юрисдикции ты сейчас находишься? В данный момент времени. Вообще, друзья, мы с вами вот такие люди-исключения. Вы согласитесь, да, что каждый человек, он ощущает себя исключением. Но в чем эта суть? Например, вот я беседую с одной девушкой, которая познакомилась с неверующим парнем, который, значит, ей понравился, она христианка, член церкви, и мы с ней разговариваем, я ей говорю, понимаете как, вот то, что вы познакомились с этим человеком, это не по воле Божией, не будет у вас радости в жизни и так далее, объясняю. И она мне говорит, вы знаете, брат Денис, вот все, что вы говорите, я с этим согласна 100%. Так и есть. Это так истинно. Аминь. Но в моем случае будет не так. Потому что он такой хороший, он обязательно покается. Друзья, она согласна с правилом, она ни в коем случае это правило не игнорирует, в смысле не умаляет, она говорит, что это правильное правило, но для других, не для меня. Для меня сейчас это исключение, я исключение.
Я очень хорошо помню момент в моей жизни, когда мои дети меня очень сильно разозлили. Это не так часто бывает, ну, больше потому, что они хорошие, а не потому, что я такой. Но бывает иногда все равно, меня, вот один раз, помню, сильно меня разозлили, я стоял на лестнице на второй этаж, на втором этаже мой кабинет, здесь дверь на выход, и вот лестница вниз, и что-то произошло, я не помню что, и я очень сильно разозлился. И я начинаю на них, вот знаете, шуметь. Вот это слово «шуметь» у нас в Краснодарском крае очень часто используется как замена слову «кричать», потому что Ксения кричать не может, но шуметь может. Вот. И у нас тоже, у нас в семье же нет ссор, у нас есть недопонимание. Ну, бывают такие недопонимания, что соседи слышат и переживают, но все равно это недопонимание, да, мы пытаемся так немножко смягчить ситуацию. Так вот, я на них шумел изо всех сил, причем я был в гневе в страшном, вот, и я, ну, ругался. И вдруг в этот момент времени мне приходит мысль, гнев человека не творит правды Божией. И я просил, и потом приходит вторая мысль. Ну да, это хорошее правило, и я запомню для проповеди, вот, наставлю других. Но в данный момент времени, все-таки без моего гнева тут не обойтись. Вот мой гнев конкретно творит правду Божию. И я продолжаю на них шуметь, и у меня приходит вторая мысль в голову, что всякий крик и гнев, и злоречие, да будут удалены от вас и так далее. Я говорю, дети, стоп, все, пауза. Я пошел наверх, встал на колени, помолился, Господи, прости меня. Друзья, потому что мы люди исключения. Я помню, когда нам в церковь приехала одна семья, одна молодежь, они были из какого-то крупного города, не помню с какого, на хорошей машине, и они узнали, что мне нужно ехать в Курганец на молодежную. Говорят, братец, давайте мы вас довезем. Я говорю, слушай, отлично, довезите, потому что мне уже устало на машине ездить, нам до Курганец почти 5 часов ехать. И вот мы рано выезжаем утром, едем, и они впереди, два брата сидят, а я сзади еду, и они всю дорогу размышляют о том, как плохо, когда в стране нет порядка. Как плохо, когда решают вопрос взятки, когда человек, когда вот поставленный человек не выполняет своих функций, а хочет. И вот он, это, ну, молодые люди по 22 года, и вот они едут и о судьбах, значит, русской политики рассуждают. Вот какие проблемы? И тут мы подъезжаем, и там такая дорога, и она, значит, реверсивный светофор, красный горит, и большая очередь скопилась из машин. Но они, вообще не переживая об этом поводу, они по встречке и прямо обогнав огромную эту очередь, обогнали и встают вот там прямо около этого светофора. Я говорю, ребята, вас ничего не смущает? Как бы? Нет? Никакого внутри диссонанса не происходит? Логических нет? А что? А что такое? Я говорю, ну вот о чем вы сейчас осуждали? О том, что как плохо, когда люди не слушаются законов, когда действуют как хотят. Ну да, да, это плохо, Денис, это ужасная ситуация такая. Я говорю, ну а что вы сейчас сделали? А что мы сделали? Так вы же нарушили все правила и встали. А, ну так мы-то спешим. Не, ну понятно, все остальные-то просто так ездят, да? Вот как бы все, мы-то по делам, они куда едут, да? То есть, вот, друзья, так устроен человек. Ему всегда кажется, что он человек исключение. Да, Божьи правила неправильные, Божьи заповеди, но не в моем времени, не в моей конкретной ситуации. И вот это одна из опасностей вот Царства Божьего, потому что Бог сузерен, он как, знаете... Вот вообще, я немножко отвлекусь, скажу, что мне кажется, что мы, братья, вот, ну, я лично, ну, другие братья, мы кое-что подпортили в молодежи. Что именно? Вот идет молодежное общение. Выходит брат и призывает к покаянию, и говорит, у кого есть желание покаяться, выходите вперед. У нас как-то приехал Андрей Зинченко, это благовестник с Ростова, и вот он благовествовал и призывал к покаянию, и человек не вышел покаяться, а он его знал, он к нему подходит после собрания, при мне разговор был, и говорит, а почему ты не вышел покаяться, почему ты не покаялся? Он говорит, мое сердце меня не позвало. И Андрей говорит, твое сердце в очередной раз тебя обмануло. Ну, потому что оно же греховное, крайне испорченное, что оно тебя будет звать-то вдруг неожиданно? К покаянию причем, да? Оно тебя зовет к оправданию, не к покаянию. И вот тогда этот момент очень сильно запомнил. Вот мы говорим, у кого есть желание покаяться, выходите. Друзья, что про покаяние пишет Господь в Библии? Бог повелевает покаяться. Там никакой речи нет, он же хочешь ты, там не хочешь ты. У тебя есть расположение сердца, у тебя нет расположения сердца. Бог тебе повелевает покаяться. Вот представьте, ну, какой-нибудь командир выходит перед ротой солдат. Там, товарищи солдаты. Нам предстоит бой, да, там, или что-то. У кого есть желание, да? У кого сердце располагает, там, 30 километров марш-бросок сделать? Ну, если нет, то можете и дома это сделать, да, там, как бы, вот. Или в личной беседе со мной потом. Друзья, то есть, написано в Библии, Бог повелевает. Мы, вот его повеление, мы как бы сужаем до уровня наших желаний, до уровня нашего, вот этого отклика сердечного. И вот это исключение, мы как люди исключения, оно все время нам мешает
мешает нам быть действительно в рамках Божьего Царства. И поэтому вот это для меня важная мысль, что Божье Царство – это не Царство Вечности. Ну, это и Царство Вечности, конечно, тоже. Но это то положение наше пред Богом, где мы к Его воле относимся как к тому, что непререкаемо к исполнению. И это то место, где мы переживаем, чтобы нам находиться в рамках Его Царства, Его целей, Его законов и так далее, и так далее, и так далее. Ищите этого. Друзья, оно само не приходит. Оно автоматически не получается. Это нужно искать, к этому нужно стремиться, это нужно находиться в состоянии постоянного поиска, в состоянии постоянного напряжения. И, друзья, поэтому христианство – это не вера достаточно простая, это вера определенного напряжения, когда ежедневно мы проверяем нашу геопозицию, где мы находимся сейчас. Я нахожусь в рамках Царства Божия или я уже увлекся, отвлекся и куда-то ушел. И последняя моя часть моей проповеди, она будет тоже из нескольких частей составлять, это как искать Царство Божие. Ну, что-то я уже сказал, да, какие-то намеки, но хочу больше обратить внимание на несколько моментов. И, наверное, таким ключевым текстом для того, чтобы ответить на вопрос, как искать, будет послание к римлянам. Я его буду периодически зачитывать, это 12 глава, первые три стиха. «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим», ну, вы помните, «представьте тела ваши» и так далее. Но вот начать я хочу с чего? Вот как искать Царство Божие? И первое, я уже об этом чуть сказал, что Царство Божие для нас неестественно. Вот рассказывают, что Петр I, первый император Российской империи, он, по-моему, первый, да, если не ошибаюсь, он однажды пошел на войну, по-моему, на Швецию, если не ошибаюсь. Друзья, исторической точности не ручаюсь, можете проверить в интернете, но сам факт. И он там увидел девушку, которая пряталась под обозом, которая была крестьянкой, если не ошибаюсь, и она была довольно такой, ну, испуганной, она ему понравилась, он на ней женился и сделал ее Екатериной I. Это была его жена, царица, да, или императрица Екатерина I. Ну, да, она выросла не в царском доме, она выросла где-то в какой-то простой местности, и она с детства не восприняла вот те самые законы царского этикета, которые были, ну, воспитаны с детства у людей, которые родились в этом. И вот, знаете, мы с вами недооцениваем то, насколько детство на нас влияет. Вот есть вещи, которые мы автоматически делаем, и которые человек со стороны, ему трудно научиться этому. Если человек попадает в общество, ну, например, даже в наше общество, где дети с детства знают, как на собрании себя вести, какие слова говорить, у них это автоматически происходит, то чужак, он сразу виден, потому что он вместо какого-то слова скажет другое слово. Я однажды приехал в одну церковь, и захожу в собрание и говорю: «Здравствуйте, здравствуйте», и прихожу в собрание. Буквально через несколько минут ко мне подошел человек и предложил мне Евангелие. Говорит: «Вы хотели бы знать Евангелие?» Я говорю: «А почему вы поняли, что я неверующий?» Он говорит: «Потому что вы поздоровались». Я говорю: «Что?» Я его спрашиваю: «А что, верующие не здороваются?» Он говорит: «Верующие говорят: приветствую». То есть, ну, это слово маркер, оно стало для нас таким маркером, показателем. «Приветствую» значит верующий, «здравствуйте» значит какой-то чужак, да ведь? Но это не говорит о том, что это хорошо или плохо, это сам факт. И вот то же самое и наши какие-то другие части нашего культуры, они вот с детства воспринимаются. И вот то же самое вот в этикете. Там огромное количество разных условностей в этикете царском. И она, конечно, этого ничего не знает. Она сидит за столом, она даже не знает, как вилку взять правильно. Она вилку взять берет правильно, как ее научили, но не как принято в царском. Ей постоянно приходится вот все время думать, а как правильно. Так вот, мы с вами для Царства Божия чужаки. Кто бы, вот мы все, даже если вы родились в христианской семье, даже если вы с детства знаете Священное Писание, все равно наше невозрожденное естество, которое сопровождало нас до момента покаяния, оно все равно оставило неизгладимый след в нашей жизни. И вот внутри Царства Божьего мы все равно неестественно себя чувствуем. Поэтому есть сильное искушение привносить в Царство Божие наши прежние какие-то моменты. Вот я один раз случай был такой, я попал на членское собрание, ну, не очень большая церковь, но и не маленькая, так, ну, несколько десятков человек. И меня попросили провести членское собрание. Церковь проблемная, и я вышел за кафедру, и вот вдруг началось какое-то, знаете, гудение, там один человек начал что-то говорить, там что-то второй, третий, пятый, все спорят между собой. Что-то какая-то, я пытался остановить, вообще ничего не получается. Они прям чуть ли там не подрались, ну не то, что подрались, ну, спорят сильно между собой. Но я вышел с кафедры, сел на лавочку, сижу. Они успокоились, ну, видит человек приезжий, пресвитер, вдруг сидит на лавочке. Я выхожу: «Братья и сестры, я прошу прощения, я пресвитер церкви,
Я не смотрящий над городом, я не могу разводить какие-то... Я просто не умею делать так. Я не учился, меня никто не... Я не полицейский, я не надзиратель. Я умею проводить членские собрания церкви. А разборки я не умею проводить. Поэтому, если вы хотите строить разборки, вы пригласите смотрящего над городом, он вас разрулит. Но я тут ни при чем, я не умею этого просто делать. Вы определитесь, кто вы церковь или вы просто какая-то банда, да? И вы тогда уже зовите человека, который вам поможет. Я не умею, я опять сел. Друзья, вот когда мы что-то делаем, очень часто мы делаем по нашим старым принципам. Мы привыкли так думать. Вот помните, когда ученики говорят Христу: «Господи», вот тоже интересный момент, мне всегда он нравился. Ученики говорят: «Господи, а кто больше в Царстве Небесном? Кто больше, да?» И Христос говорит, берет ребенка и говорит: «Вот если вы не умолитесь, не будете как этот ребенок, вы не войдете в Царство Небесное». То есть эти люди, они уже распределяют себе места в Царстве Небесном, а у них еще вопрос стоит вообще входа туда. То есть они даже еще туда не вошли, потому что они еще не умолились, у них еще Царство Небесное даже как бы впереди не маячит, а они уже считают, что они там, и они уже себе места распределяют. И Христос потом говорит такие слова: вот вы хотите быть первыми, но вот первенство вот здесь, на этой земле, оно понимается вот так, а в Царстве Небесном оно понимается совершенно по-другому. Поэтому, если вы хотите быть в Царстве Небесном, вы должны понимать его законы, а они противоположны земным законам. Поэтому, друзья, вот я первая мысль, которую хочу сказать, что Царство Божие, оно для нас неестественно. Оно для нас не является вот тем, что мы восприняли вот, как бы с культурой. Мы культурно восприняли иное. И поэтому апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия». Абсолютно каждую секунду мы должны спрашивать: «Господи, вот если меня сейчас... мое как бы естество побуждает к чему-то, а вообще правильно это или нет?» Вообще наше с вами тело, наша с вами вот плоть, вот, ну, в смысле вот плоть, она очень ну, такая очень быстрая на предложение. Ну, например, вот меня обидели, да? И у меня моментально, ну, прям моментально плоть моя предлагает, ну, способ решения этой проблемы. Это ответ, это колкость, это может быть обида, это может быть еще что-то. Хотя моя плоть, она совершенно не думает о том, чтобы предложить мне какие варианты. Она, у ней десятилетиями, столетиями, тысячелетиями отработанные варианты. И она говорит: «Денис, вот тебе целый арсенал инструментов решения этой проблемы». Но это то, что принадлежит этому миру. Ищите Царство Божьего. Ищите то, что принадлежит Царство Божьего. Я говорю: стоп. А что... Какие инструменты Царства Божия в данный момент я могу использовать? И это не просто, вот говорить мы ищите, вот слово ищите, да? Это же не просто взял, достал из кармана, это надо поискать, это надо приложить усилия. Потому что, друзья, инструменты Царства Божьего, они для нас труднодоступны. Нам нужно действительно их отыскивать. Произошла ссора между мужем и женой. Для того, чтобы отыскать инструменты Царства Божия, нужно их поискать. Нужно время на это, нужно молиться, нужно подумать, а что мне сделать, чтобы я применил сейчас инструмент? Идет решение членских вопросов, идет моя жизнь, я решаю вопрос, куда мне поехать, что мне сделать. Друзья, вот то, что предлагает нам наша сущность, далеко не всегда это то, что должно быть. Ищите Царство Божие, ищите инструменты Божии, ищите законы Божии, ищите принципы Божии, разберитесь в данной ситуации. Поэтому первое, как искать Царство Божие, как это понимать, что то, что я инстинктивно считаю, не всегда далеко правильно. И нам нужно обновление нашего ума. Нам нужно постоянное вот это внутреннее обновление нашего вот размышления, нашего внутреннего понимания для того, чтобы понимать в данный момент времени, что Богу угодно, а что Богу не угодно. Второе, у меня два момента осталось, я уложу 10 минут, это представьте тела ваши. Представьте тела ваши. Вообще, в послании к римлянам, в 14 главе, есть такой текст. Послание к римлянам, 14 глава, 17 стих. «Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». То есть это наше внутреннее состояние, когда, я не буду сейчас об этом стихе проповедовать, он очень большой, очень сложный, но сам факт, что Царство Божие – это наше внутреннее отношение, наше внутреннее состояние. А вопрос, это сложный вопрос. Я хотел бы его, чтобы вы о нем задумались хорошо. А вот что первично?
наше духовное состояние или наши физические действия. Вот мы привыкли думать, что мы внутри побеждаем что-либо, и потом вот эта победа выражается во внешнем действии. Например, меня обидел человек какой-то, я на него сильно обиделся, и потом я этого человека попросил прощения, я помолился Богу, и внутри меня настал мир. У меня настал мир внутри, я к этому человеку подхожу и говорю: брат, я тебя простил. То есть мое физическое действие, рукопожатие, я обнял этого брата, оно следует за тем, что я внутри него простил. Более того, я слышал такие мысли, что когда я делаю наоборот, когда я сначала подхожу и говорю: брат, я тебя прощаю и пожимаю тебе руку, то в этот момент времени, но на самом деле у меня нет прощения внутри, то есть это лицемерие. Я вот с этим категорически не согласен. Друзья, мы люди цельные, дух, душа и тело настолько переплетены в нашем естестве, что очень трудно отделить одно от другого, практически невозможно вообще в принципе. И мы вот эти части тела очень сильно влияют друг на друга, и поэтому не так важно, с какой стороны нашего естества начинается победа. И вот здесь апостол Павел пишет: представьте ваши тела. Тела. То есть, когда я могу, может быть, я не могу победить внутри обиду, но я помогу ей победить внешне. Когда я подхожу к человеку и говорю: друг, я хочу тебя простить, я прощаю тебя, пусть эта победа начинается со внешнего, но она придет и внутри. Я проводил в своей жизни над собой лично несколько экспериментов. Я сегодня братьям из слабослышащих рассказал этот момент. Вот когда я еду на машине, я это прям конкретно проводил эксперимент. Ну, я же программист, я вот все люблю записывать, все люблю анализировать, графики строить. И вот я еду на машине, и вдруг меня подрезает машина, подрезает. Неприятная ситуация, и я много раз замечал. Если в этот момент времени я посигналю: куда ты едешь, и не видишь, что ли, там, да, посигналил, то я потом еще довольно долго бурчу. У меня внутри еще кипит. Вот помните, написано, что она как водосточная труба. Помните, да? Вот уже и вода закончилась, уже все выключено, она все еще буль-буль-буль-буль-буль. Уже час прошел, она все неожиданно буль-буль-буль-буль. Вот как водосточная труба. Вот так и в нашей жизни, когда мы, например, вот я еду за рулем, все, я там посигналил, там покричал на него, там повозмущался, и потом все, у меня возмущение такое, долго не могу успокоиться, потом приезжаю домой еще с жене, говорю: ты представляешь, меня тут что-то поставили. Если я, вот меня посигналили, я просто промолчу. Вот просто сделал с собой усилие и просто ничего не скажу. Вот просто я через минуту забываю про эту ситуацию. Мы так устроены, что когда мы внешне что-то делаем, внешне, это внешне влияет на внутреннее. Когда мы представляем наши тела, а это иногда единственное, что мы можем представить, потому что у нас с вами нет выключателя эмоций. Мы не можем, например, если мы что-то не хотим, мы не можем включить себе это. Например, друзья, у вас бывает, когда вы не хотите читать Библию, бывает или нет? Но не стесняйтесь, говорите правду. Да, конечно, бывает. Что в этом случае надо делать? Читать Библию. Молиться потом. Читать Библию. Так вот именно, друзья, что, знаете, как вот сестра говорит молиться, это прекрасный способ, но не всегда работает. Вот мне кажется, Господь от нас ждет, чтобы мы просто сказали: не хочешь, но я все равно буду. Я не хочу идти на собрание, но я пойду. Я представляю свое тело. Я не хочу мириться с этим человеком, но я пойду и буду с ним мириться. Это не лицемерие. Лицемерие, я коротко скажу, это когда мы это делаем ради корысти. Вот тогда это лицемерие. Если без корысти, это победа. Друзья, наша жизнь, она изменится, когда мы скажем: Господи, мы вот не в нашей власти наши эмоции, не в нашей власти наши желания. Я не хочу иногда, я ничего с этим сделать не могу. Но в моей власти мое тело. И я свое тело тебе предоставляю. И Бог начинает работать с нашей внутренностью, Он нас меняет, Он нас меняет. Поэтому второй совет, как искать Царствие Божие? Ищите его своим телом. Своим телом. Написано, от греха что нужно делать? Убегать. Почему убегать? А вот как убегать? Я помню, до сих пор был, я еще молодой христианин был, я помню проповедь Николая Степановича, его спрашивают: а как убегать от греха? Помните, как он ответил? Вот так вот. Ну, то есть убежать, то есть просто телом конкретно, просто уйти с этого места. Да, можно вот, например, у меня пришло искушение, да, допустим, какое-то искушение. Я сижу и думаю про себя: вот надо это искушение победить, надо его подавить в себе, надо свое сердце освободить. Нет, надо что сделать? Надо встать и уйти от этого искушения, просто ногами уйти, физически уйти. И тогда искушение уйдет в твое сердце. И наоборот, если я не хочу чего-то доброго делать, что надо делать? Надо встать и пойти, просто прийти туда и делать это дело. Я не хочу жертвовать деньги на дом, на дело Божие. Что нужно делать? Надо просто пожертвовать. Хочешь, не хочешь.
представьте тела ваши в жертву. Вот тело, вот физическую сущность. Друзья, и тогда наша внутренность будет меняться. То есть для того, чтобы Царство Божие найти, нам нужно просто делать это телом нашим. Ну и последнее, очень коротко я скажу. Здесь он пишет: не думайте о себе много. Так, по данным мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. И вот третий момент – это оценка самого себя. Вот это то, что очень сильно помогает нам в жизни. Вообще оценка – это хорошая вещь, когда мы можем объективно оценить свой уровень чего-либо. Мы же можем себя самообманывать. Например, я могу быть уверен, что у меня прекрасный английский, но при этом меня никто не понимает. Конечно, я могу думать, что все плохие, да, но на самом деле я могу оценить свой уровень и увидеть, что он там А1 всего лишь. Да? Я просто на самом деле очень плохо говорю. И оценка – это правильно, здорово. И очень важно, чтобы была правильная система оценки. Как вот рассказывают, что, ну, может быть, кто-то читал с вами, у вас книгу «Денискины рассказы», вот, Виктора Драгунского. И помните, как вот этот мальчик рассказывает своему папе, что он участвовал в заплыве и занял 3-е место. И папа восхищался, что он 3-е место занял, а потом оказалось, что 3-е место заняли все. То есть было 1-е, 2-е и все остальные 3-е. Ну, то есть, там 100 человек. То есть, как оценивать, с какой стороны оценивать себя? И вот Библия предлагает некоторую систему оценки. Вот, например, Иаков предлагает такую систему оценки. Он говорит: вот ты думаешь, что ты благочестив? Вот ты думаешь, я думаю, что я благочестив. Ну, хорошо, давай проверим. Что у тебя с языком? Ну, с языком, конечно, проблем у меня, да, не сдержанный язык. Как у тебя границы с миром выстроены? Хранишь ли ты неосенний скверным от мира? Не, ну я стараюсь, не все получается. Как у тебя забота о сиротах и вдовах? Не, ну о сиротах и вдовах пусть государство заботится, да? У них свои родители. Друзья, то есть, а Яков говорит, если ты считаешь, что ты благочестивый, но у тебя проблемы с языком, ты не заботишься о сиротах и вдовах, и у тебя нет границ с миром, то у тебя пустое благочестие. Друзья, мы можем быть уверены, что у нас прекрасное благочестие, мы можем убеждены быть, что мы самые благочестивые люди в мире, но если у нас проблемы с языком, мы не сдержаны на язык, мы говорим злое, худое про людей, клевету, ложь или просто скверную информацию, если мы не знаем, что такое граница с миром, и если у нас нет добродетельности в поддержании сирот и вдов, то 100% у нас пустое благочестие. Друзья, мы можем себя обманывать, но Иаков четко границу ставит, вот четко. И это очень опасно, потому что мы можем свои собственные какие-то метрики, ну, как сказать, придумать. Но эти метрики, они наши, они Божьи. И когда мы в Царствие Божие придем, Господь скажет: да мы тебя вообще не знаем. Ну как не знаешь, Господи? Ты же на улицах наших учил нас. Вот обратите внимание, смотрите, они говорят: ты на улицах наших учил нас, да? Почему я это говорю, друзья? Потому что мы можем себя оценивать. Ну вот потому, почему нас Бог вообще не оценивает. То есть вот какая-то вот смешная ситуация. То, что совершенно нас, ну, мы сами себе придумали вот эту метрику, она нереальная. Так вот здесь, в послании римлянам, которое мы сегодня читаем, апостол Павел предлагает такую оценку. Оценивайте себя по мере вашей веры. Не по мере вашего музыкального таланта, не по мере вашей способности говорить, не по мере вашего способности зарабатывать деньги, не по мере того, какие у вас организаторские способности. Оценивайте себя по мере веры. Друзья, вот если мы себя будем оценивать по мере веры, как наша оценка будет? Очень высокой. И он говорит: думайте о себе скромно. Да, потому что именно вера соединяет нас с этим царем. И вот насколько у нас вера сильна, настолько мы и в Царстве Небесном, или в Царстве Божьем. Но, друзья, человек веры, он всегда человек скромный, потому что он место дает царю, а не себе. Мы же очень часто начинаем думать себя другими мерками, другими мерилами какими-то. И в этом случае, ну, мы сами становимся царями, мы сами становимся в чем-то. Итак, для того, чтобы закончить мою проповедь, я хотел очень коротко повторить. Есть такой текст Библии, который действительно может стать девизом нашей жизни, не просто вот как бы отдельных эпизодов нашей жизни, но ежедневно нашей жизни. Ищите Царствие Божие. Потому что, друзья, когда мы ищем Царствие Божие, то за нашу жизнь отвечает Бог, и Он прилагает все, что необходимо к этой жизни. Когда мы ищем Царствие Божие, когда мы в режиме поиска Царствия Божие, друзья, мы не идем по одному и тому же пути, не совершаем одни и те же ошибки, потому что мы все время переживаем, чтобы у нас было актуальное понимание Бога каждый момент времени, мы хотим все время обновлять эту информацию.
И Царствие Божие – это не просто какое-то место в вечности, а Царствие Божие – это реальное Царство Бога в нашей жизни. Это то, когда Бог действительно является владыкой в нашей жизни в каждую секунду времени. И как искать Царство Божие? Мы должны понимать, что мы не можем полагаться на свою естественную реакцию. Это должен быть именно поиск, именно размышление, именно чтение Писания, именно советы с другими людьми. Мы должны все время переживать о том, что то, что мы сейчас хотим сделать, это действительно угодно Богу. Второе, друзья, это то, что мы должны делать это телесно, просто нашим телом. Не ждать, пока это произойдет внутри, а представить Богу свое тело и сказать: «Господи, я другого не могу пока, но хотя бы тело можешь взять». И третье, это то, что мы должны правильно оценивать самого себя, чтобы мы не заблудились, полагаясь на неверные оценки, которые предлагает нам общество, но чтобы мы действительно понимали, вот как Бог оценивает нас, и смотрели, и сравнивались с этим. Я думаю, что если в нашей жизни действительно будет поиск Божьего Царства ежедневно, то наша жизнь очень сильно изменится. Те отношения, которые зашли в тупик, быстро выйдут из тупика. Те внутренние какие-то переживания, которые годами нас мучают, рассеются. Те, может быть, вопросы, на которые мы не имеем ответов. Может быть, даже у кого-то смысл жизни пропал. Он найдется. Друзья, потому что в рамках Царства Божия Господь делает нас людьми счастливыми. На этом все, друзья. Давайте мы помолимся. Уже поздно. Я одной молитвой помолюсь. И мы закончим наше собрание. Давайте встанем.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

о Библии. Дорогой друг, знаешь ли ты, что за книга Библия? Библия — это Слово Божие. Она раскрывает тайну происхождения мира, человека и смысл бытия. Библия — это собрание священных писаний, в составлении которых за 1500-летний период принимали участие около 40 авторов, вдохновляемых Святым Духом. Библия делится на две части – Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет писался до Рождества Христова, а Новый Завет – в течение первого столетия после Рождества Христова. Наше летоисчисление ведется с года рождения Иисуса Христа. Ветхий Завет был написан на древнееврейском языке, а Новый Завет – на древнегреческом, то есть на языках культур тех времен. В Ветхом Завете рассказывается о том, как Бог сотворил Вселенную, о грехопадении человека, об истории Божьего избранного народа Израиля, о пророках и пророчествах. Туда входят псалмы, древние песнопения и молитвы к Богу, книга Екклесиаста, книга Иова и другие. В Новом Завете говорится о рождении и жизни нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, о Его учении, о Его смерти во имя спасения грешного человечества, о Его воскресении, о жизни первых христиан. Новый Завет содержит также послания апостолов, то есть Слово Божье, обращенное к первым христианам и вообще ко всем людям на земле. И, наконец, Откровение, то есть описание того, что случится, когда наступит конец мира. Учение Иисуса Христа называется Евангелием. Слово «Евангелие» в переводе с греческого означает «благая весть». О чем эта весть? О том, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. В Библии рассказывается не только о том, как произошло грехопадение человека, его отлучение от Бога и осуждение на вечную погибель, но также и о Божьем замысле спасения человечества. О том, как Бог послал на землю Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы Он принес искупительную жертву, приняв смерть за грехи людей, указав им истинный путь жизни. Центральная тема Библии — это личность Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Спасителя и Владыки мира. Библия — первая в мире печатная книга. Вследствие повышения всеобщей грамотности и повсеместного распространения христианства Библия читается все большим и большим числом людей. Библия становится настольной книгой как в семьях простых людей, так и среди интеллигенции. Распространение Библии особенно возросло в наш век. Библия по переводам на другие языки занимает первое место в мире. Более 500 лет назад, к моменту изобретения книгопечатания, Библия или отдельные ее книги были переведены лишь на 33 языка. К 1804 году, начало зарождения библейских обществ, перевод Библии имелся уже на 67 языках. Но на протяжении XIX века книги Библии уже выходили свыше, чем на 400 языках, а в течение 20-го столетия Библия или же отдельные ее книги были переведены еще на 1400 языков. Таким образом, к концу 1989 года число языков, на которые переведена Библия, достигло 1928. Из них полная Библия переведена на 314 языков, Новый Завет на 715 языков,
И лишь одна из книг или несколько книг Библии на 899 языков. Сегодня всего лишь около 2% населения земного шара не располагает ни одной книгой Библии на своем языке. В настоящее время Библия переводится также более чем на 1000 языков малых народов. Из них большая часть – это языки, на которых говорят всего лишь несколько тысяч, сотен, а то и несколько десятков человек. Следует добавить, что части Библии, записанные на пластинки и кассеты, служат пособием для неграмотных и слепых. В такой форме Библия стала доступна людям, говорящим еще на 4000 языках и диалектах. Кроме того, Библия издается для слепых шрифтом Брайля на 84 языках. Библия и по тиражу занимает первое место в мире. Для сравнения, в 1900 году было издано Библии 5 миллионов и Новых Заветов 7 миллионов, а в 1980 году Библии около 36 миллионов, Новых Заветов 57 миллионов, да еще несколько сот миллионов отдельных книг Библии. Библия, таким образом, наиболее читаемая в мире книга.

Предисловие. Эта запись сделана по книге «Детская Библия», выпущенной Институтом перевода Библии в Стокгольме. Текст был незначительно изменен в тех местах, где в оригинале описываются картинки. Подготовлена она для молодых слушателей. Длинные рассказы сокращены и упрощены. Так как не только дети, но и многие взрослые слушают эту запись, то мы включили также некоторые тексты, предназначенные скорее для взрослого слушателя. Наша детская Библия не без недостатков. Опущено много мудрых поучений и удивительных событий, а многое из того, что включено в детскую Библию в виде пересказа, могло бы быть изложено гораздо ярче. Библия – это Слово Божие, и все попытки пересказать ее – пусть даже самыми лучшими толкователями и мастерами слова, дают лишь бледное отражение этой книги книг. Слушайте эту запись с любовью, вспоминайте описанные в ней события, храните евангельское учение в сердцах ваших. Господь хочет, чтобы и вы могли сказать: «Слово Божие – светильник ноге моей и свет стезе моей». Псалом 118, 105.

Сотворение мира. Вы знаете, как все погружается во мрак в ночное время, когда выключены все лампы. В такой темноте был когда-то весь мир. Тогда не было ни травы и деревьев, ни прекрасных цветов, ни птиц, ни даже неба и земли, но вся вселенная была тьмой и хаосом. Однако Бог не хотел, чтобы все оставалось так, и Он сотворил этот чудесный мир. Мы знаем, что само собой ничего не создается. Окружающий нас мир, наполненный гармонией и красотой, свидетельствует о Его великом и мудром Творце. В священной книге Библии описано сотворение мира по слову Бога. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог

ему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог: «Да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю». И стало так. И создал Бог два светила великие. Светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог: «Да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землей по тверди небесной». И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных и пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог: «Да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их». И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. Вся земля, сотворенная словом всемогущего Создателя, озаренная сиянием ласкового солнца, дышала покоем и дивной красотой. Но это не было еще концом творения. Бог решил создать людей, чтобы они жили в этом прекрасном мире, наслаждались им и имели общение со своим Творцом, прославляя Его.

Молитесь о ближних, молитесь о дальних, молитесь о радостных и о печальных, молитесь о сестрах, молитесь о братьях, пусть крепнут любовью молитвы объятия.

0: Она стояла перед маленьким старомодным туалетным столиком с изогнутыми ножками. Накладывая последние штрихи на свои волосы, девочка смотрела в странное маленькое старомодное зеркало, которое было в семье с тех пор, как она себя помнила. Все в их семье было с давних пор, особенно ее одежда. Так иногда думала Мария. «Такие юбки больше не носят», — сказала она матери, когда та делала петлю.
1: «Сейчас вообще не носят верхних юбок», — сказала младшая сестра Ренни, оторвавшись от книги.
0: Ренни всегда знала, что сейчас носят.
2: «Я знаю это», — ответила Мария, с лица которой уже исчезло легкое облачко.
1: «Мы носим, потому что юбка скрывает порванную часть нашего платья и выцветшую часть, и множество других изъянов. Почему не принимать того, что мы носим, а постоянно цитировать то, что модно?»
0: Мать чуть слышно рассмеялась. Причудливые яркие речи Марии всегда успокаивали ее. Нельзя было отрицать тот факт, что одежда милой девушки была старомодной и сильно поношенной, и возможности купить и позволить себе новую не было. Вы бы не назвали ее хорошенькой, если бы увидели. Она стояла перед этим маленьким старомодным зеркалом, втыкая старомодный гребень в узел своих волос. Девушка старалась, чтобы он удерживал волосы так, как держат их современные заколки нового стиля, которые носили девушки. Но вам, я думаю, понравилось бы ее лицо. Оно почти всем нравилось. Оно имело тихий и спокойный вид. Мария очень мало времени уделяла прическе, так как у нее никогда не хватало времени. По утрам было так много дел, что она всегда спешила. В магазин она никогда не опаздывала, а всегда оказывалась на своем месте до того, как переставал звонить большой колокол. Для этого, конечно, требовалось много суеты и беготни. Ей было всего 13. Большинство девочек из ее класса в воскресной школе были ученицами старших классов. Мария уже больше года работала, помогая семье. Она работала в отделе ниток в одном из больших магазинов. Девочка радовалась тому, что была продавщицей, а не кассиром. Она, конечно, начинала с кассы. Но в один счастливый день у прилавка с нитками неожиданно оказалась вакансия. Мария так старательно работала, что осталась там, хотя и была моложе большинства других продавщиц. В это утро ее лицо было спокойнее, чем обычно. Может быть, потому что утро было дождливое, и она была вынуждена надеть это довольно старое платье. В последнее время, в погожие дни, она стала приходить в магазин в более свежей одежде. Мария обнаружила, что ей нужна особая благодать, чтобы пережить дождливые дни и старомодное платье. В такие дни покупателей было не так уж много. У Марии же была своя доля работы. Те, кто приходили, нуждались в таких обычных мелочах, как катушка ниток, лента или иголки. Она внимательно склонилась над ящиком, полным разноцветных ниток, держа в руке крошечный коричневый лоскуток, пытаясь подобрать оттенок.
1: «Нет», — сказала она, качая головой. «Это не совсем подходящий цвет, но, боюсь, это лучшее, что я могу найти. Будь я на вашем месте, я бы предпочла оттенок темнее, чем светлее. Моя мама всегда так делает».
0: Женщина средних лет, одетая в простую накидку, покрывавшую ее с головы до ног, взглянула на участливое молодое лицо и улыбнулась.
1: «Правда?»
0: – спросила она. «Мне нравится слышать, как молодая девушка прислушивается к мнению своей матери. Я заметила, что это всегда мудрое суждение, как и в данном случае. Покажите мне более темные оттенки, пожалуйста». Девушка принесла еще один ящик, затем другой. Молодая голова склонилась вместе со старшей и пробовала снова и снова. Наконец был найден подходящий оттенок, и товар был продан. На нитке стоимостью в 5 центов было потрачено 15 минут.
1: «Чего ради ты столько возилась с этой старой клячей и ее тряпкой? Я бы сказала, что у меня нет такого оттенка, и отправила бы ее еще 15 минут назад».
0: Этот совет дала девушка, стоявшая рядом с Марией.
1: В это время старая кляча, о которой шла речь, стояла всего в нескольких шагах от них и рассматривала булавочки с шариками. Мария бросила на нее предостерегающий взгляд и, понизив голос, ответила. «Потому что я не могла найти подходящий цвет раньше. Мы перерыли все ящики с нитками с той стороны и, наконец-то, нашли точный цвет».
0: «Какая разница? Это всего-навсего коричневые нитки. Лоскут тоже был из хлопка».
1: «Так я и думала. Только подумать, поднимать шум из-за оттенка на какой-то дешевый товар. Я бы не стала заниматься такими клиентами, уверяю тебя. На 5 центов товара ушло 15 минут хлопот. Ты не могла бы сделать для нее большее, будь она твоей сестрой».
2: Мария задумчиво посмотрела вслед женщине. Потом перевела взгляд на крошечную булавку, которую носила.
1: «Я не уверена. Может быть, она и сестра. Во всяком случае, я должна была постараться угодить ей. Я же христианка, ты знаешь».
2: Говоря это, она многозначительно коснулась булавки. Булавка была очень маленькой, даже слишком маленькой, чтобы привлечь внимание. Но буквы «ХМ» – «Христианская молодежь» – были совершенно отчетливыми.
1: «Подумаешь!» – презрительно фыркнула соседка. «Я тоже христианка, но, по крайней мере, ношу булавку. А ношу я ее потому, что она красивая. У меня так мало украшений, что я должна пользоваться тем, что есть. Но чтобы снисходить до катушек с нитками и лент, я не утруждаюсь. Это совершенно разные вещи».
0: «Но они являются частью нашего служения», – серьезно возразила Мария.
1: «Если мы с тобой не применим наше обещание к катушкам ниток и ленточкам, то какая от них польза? Ведь основная часть нашего времени проходит именно в работе с ними».
0: «Знаю», – недовольно зевнула она, – «но мне это надоело. Это рабская жизнь. Я бы выбралась из нее, если бы могла. Если бы был хоть какой-то шанс получить повышение, все было бы немного по-другому».
1: «Беллу перевели в кружевной отдел. Она получает большее жалование и встречается с другими людьми. Ей просто повезло, потому что работает она в этом магазине не так долго, как я. Ее поставили за прилавок, где у нее был шанс угодить людям. А мы здесь должны возиться с катушками, лентами, булавками и всякой ерундой. Я думаю, это несправедливо».
0: «Что вам надо?»
2: Последняя фраза была адресована клиентке, которая стояла уже несколько секунд.
0: «Зеленая косичка? Нет, у нас нет подобного цвета».
1: «А вы уверены?» – с тревогой спросила девушка. «Может быть, есть немножко потемнее? Она тоже подойдет».
0: «Нет, нету!»
2: – резко и с раздражением ответила продавщица.
0: «Наглая девчонка!» – добавила она, когда девушка отвернулась. «Я сказала ей, что нету. Неужели непонятно?»
1: «О, Нелли, я не думаю, что такого цвета нет. Только вчера я видела кое-что в твоем верхнем ряду ящиков, что подошло бы для образца».
0: «Вздор! Как будто ты можешь сказать, не глядя. Я знаю, что нет. Я вчера все перевернула из-за дотошной женщины и помню в нем каждый оттенок. Во всяком случае, 7-центовая коса не имеет большого значения».
1: «О, Джейн, послушай, дай мне посмотреть твои фотографии. Они хорошо получились?»
2: И Нелли бросилась к другому прилавку. Мария постояла в нерешительности, потом подошла к девушке.
1: «Позвольте мне посмотреть ваш образец, пожалуйста. Я думаю, что смогу подобрать то, что вам нужно».
2: Женщина, которой она продала катушку ниток, обернулась на звук ее голоса и улыбнулась.
1: «Дай ей, Джейн, она подберет. Она знает как», – сказала она.
2: Мария ответила на улыбку. Сердце ее затрепетало от простых слов одобрения. Она поискала в верхнем ряду ящиков тот цвет, который видела вчера, и нашла его. Девушка заплатила 7 центов и ушла довольная, как раз когда Нелли вернулась от фотографий.
1: «Какой ужасный день!» – зевнула она к концу рабочего дня. «Ни один нормальный человек не подходил к нашему прилавку. Сегодня я продала товаров примерно на доллар».
0: «Насколько ты продала?»
1: «Думаю, что меньше», – улыбнулась Мария. «Покупали только катушки ниток и штопальные иглы.
2: Сегодня весь день шел дождь, поэтому...»
0: На следующее утро ярко светило солнце. С самого утра большой магазин был переполнен покупателями. Мария и Нелли были заняты, причем последняя была немного приятнее, чем накануне. Работа казалась ей мелочной и нудной.
1: «Вы уверены, что не ошиблись в имени?» – недоуменно спросил заведующий отделом у дамы, стоявшей недалеко от прилавка Марии. «У нас есть только одна продавщица с таким именем, и она самая молодая в магазине».
2: «Она совсем молоденькая и продает катушечные нитки», – сказала дама, поймав взгляд Марии и улыбнувшись ей. Женщина была без накидки, одежда ее была очень красивая. «Мне понравилось, как она меня обслуживала».
1: «Мария», – сказал заведующий, поворачиваясь к ней, – «эта дама хочет взглянуть на шелк для подшивки. Ты разбираешься в нем?»
2: «Да, сэр», – с готовностью ответила Мария. «Я знаю цвета и цены».
1: «Я так и думала», – сказала леди,
0: и Мария двинулась по проходу рядом с ней.
2: «Мне кажется, ты умеешь подбирать шелка», – сказала леди. «По крайней мере, я думаю, что ты будешь терпеливой и постараешься».
0: На девушку, которая в дождливый день может подобрать катушку ниток, можно положиться и быть уверенной за шелк. Из отдела шелка они направились к отделу перчаток, а оттуда к шляпам и шапкам. В каждом из отделов юная девушка с широко раскрытыми глазами, ловкими пальцами и тщательным вкусом старалась угодить покупательнице.
1: «Ты должна быть в этом отделе», – улыбаясь, сказала главная модистка, когда увидела, что она выбрала правильный оттенок бархата. «Где ты работаешь?»
2: Она засмеялась, когда узнала, и сказала, что катушечному отделу повезло.
1: «Мария Вилкс?» – спросил хозяин магазина заведующего отделом.
2: «Что вы хотите сказать?»
0: Заведующий отделом вкратце рассказал все, что знал о ней.
2: «Повысьте ее!» – коротко сказал шеф. «Следите за ней. Если она преуспеет и в других отделах, продолжайте повышать ее. На этой неделе она принесла нам несколько сотен долларов. Мисс Лэмос сказала мне, что собиралась купить наряд для племянницы у Брека, но ее привлекла маленькая девочка, которая продала ей катушку ниток в дождливый день. Дженни Паккарт привела сюда свою мать за зимней одеждой для их семьи, потому что эта девушка подобрала ей к платью косичку. Я слышал о ней уже с полдюжины подобных историй. Она очень ценный работник, и мы не должны держать ее в катушечном отделе». Это произошло 4 года назад. В прошлую субботу, стоя у прилавка с нитками в модном магазине, я услышала голос, спрашивающий: «А что стало с Марией Вилкс? Она ведь была здесь, рядом с тобой, Нелли».
1: «Ну да, она была продавщицей катушечных ниток, но здесь она пробыла недолго. Каким-то образом она стала любимицей хозяев. Я так и не поняла этого. Она была хитрая маленькая штучка, и ее все время повышали. Вы никогда не видели ничего подобного. Сейчас она получает самую большую зарплату, чем любая продавщица в магазине. На прошлой неделе я слышала, что ее собираются поставить во главе художественного отдела. Так бывает с некоторыми людьми, им всегда везет. Вот уже много лет я торчу у этого прилавка с лентой и тесьмой и рассчитываю торчать там до тех пор, пока мои глаза не станут слишком тусклыми, чтобы различать эту ерунду. Я тебе уже сказала, что у меня нет ленты такой ширины. Зачем опять спрашивать?»
0: Эта последняя фраза была адресована маленькой девочке, которая ждала, когда ее обслужат. «Господин его», — сказал ему. «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Матфея 25:21.

поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. 1 Фессалоникийцам 2:12. Моя жизнь – пример для других. Люди должны знать, что Бог может сделать для них. Они будут знать об этом, видя, что Бог сделал для меня. Бог сделал меня счастливым. Я имею победу над дьяволом. Я чувствую себя нужным и любимым. Все мои нужды удовлетворяются. Благодаря Иисусу, я живу такой жизнью, которая приводит других в Царство Божие.

0: О нет, это не сельскохозяйственная передача. Но сегодня разговор будет идти об овцах. В Библии мы очень часто встречаемся с овцой и думаем, что к концу нашей передачи ты поймешь почему.
1: Из всех домашних животных, наверное, самые беспомощные – овцы. Трава им нужна не слишком жесткая и не слишком мелкая. Вода чистая и проточная. Но найти ее они практически не в состоянии. А чтобы от волков или от других хищников защищаться, о том и не мечтай. Им нужен пастух, который бы о них заботился, защищал и водил на хорошие пастбища и к чистым водам.
0: Однажды Иисуса окружали множество людей, которые нуждались в проповеди, исцелении и помощи. И Он увидел их, как овец без пастуха, заблудившихся, голодных и беззащитных, и сжалился над ними. Он видел сердца людей, наполненные отчаянием и завистью, горечью и равнодушием. Он видел, что ничто не может им помочь освободиться от зла, греха и погибели. Он жалился над ними. Но чего это Иисусу стоило? Читаем в Евангелии от Иоанна слова Его.
2: «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец».
1: Чтобы дать людям покой и радость, Он пошел добровольно за грехи всех людей на крест. Там Сын Божий умер за твой и мой грех. Там Он своей смертью примирил нас с Богом. Теперь Он может о каждом, кто Ему доверяется, заботиться, как добрый пастух о своих овцах. Иисус сказал:
2: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут со мною».
0: Слышишь ли ты Его голос? Идешь ли ты за Ним? Или ты как та заблудшая овечка из притчи? Вот послушай ее.
3: У одного пастуха было большое стадо в 100 овец. Каждое утро он выводил овец на пастбище. Пастух хорошо знал, где растет зеленая, сочная трава и где протекает чистый ручей. Он всегда заботился, чтобы овцы были сыты и напоены. Он следил за ними, потому что в горах много разных опасностей. Это и густой колючий кустарник, и глубокая пропасть, и страшные дикие звери. Овечки хорошо знали голос своего пастуха и послушно шли за ним. Они всегда держались вместе и не разбегались в разные стороны. Но была одна непослушная овечка. Упрямо опустив голову, она не хотела идти на зов пастуха и постоянно норовила куда-нибудь убежать. Однажды ей удалось перейти на другую поляну, а оттуда еще дальше. Ей казалось, что там трава вкуснее и вода в ручье чище. А дорогу домой она и сама найдет. Так незаметно для себя она далеко ушла от своего стада. Целый день овечка беззаботно бегала по зеленым полянам. А когда солнце спряталось за соседней горой, стало темно и страшно. Вокруг возвышались высокие темные горы. Они теперь были не такие привлекательные, как днем. Несчастная овечка начала громко и жалобно кричать и звать на помощь. Она металась из одной стороны в другую, пока не упала в глубокую яму, заросшую кустарником. Овечка попыталась выбраться, но еще более запуталась в колючках. Откуда-то издали донесся протяжный вой голодных волков. Бедная овечка дрожала от страха и холода, жалобно кричала, но пастух был далеко и, конечно, не слышал ничего. Вечером пастух привел свое стадо домой и, как всегда, принялся считать овец.
4: 2, 3, 4, 5. Угу. 98, 99. Что такое? Ошибся, что ли?
3: Он пересчитал снова.
4: Точно, одной нет. Какой?
3: Он внимательно оглядел стадо.
4: Ага, понял. Нет той упрямой самовольной овечки, которую несколько раз и сегодня возвращал в стадо. Все-таки убежала. Надо пойти поискать ее. Может, найду?
3: Не теряя времени, пастух взял палку и фонарь и поспешно отправился в горы. На темном небе мерцали яркие звезды. Из-за высоких гор медленно поднималась большая желтая луна, освещая тропинку. Пастух долго бродил по горам, пока, наконец, отыскал свою овечку. Усталый и измученный, он взял ее на руки и понес домой. Как он радовался, что овечка была жива, и он...

0: Точно так же радуется и наш небесный пастырь, когда люди, заблудившиеся в этом мире, возвращаются к нему. Он ищет каждого, он и тебя зовет. Он знает, что ты делаешь, о чем думаешь, твои чувства, переживания, проблемы. И хочет, как ту овечку, взять под свою защиту и заботиться о тебе. Если ты тоже этого хочешь, тогда попроси прощения у Иисуса за все плохое, что ты сделал. И ангелы будут на небе радоваться о тебе. А сейчас помолимся.
1: Господи, помоги мне быть послушной овечкой Твоей. Аминь.
0: Теперь пришло время выучить золотой стих. Он записан в Евангелии от Иоанна в 10 главе 11 стихом. Иисус сказал: «Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец».